0: добрая, не прилучилось ли чего? Помилуй Бог.
1: Нет, матушка, ничего, не волнуйся.
0: Тот родной. А я сижу так-то да думаю.
2: И старушка, улучив минуту, сотворила крестное знамение. После этого она догнала его, и оба вошли в избу.
1: Избенка была крошечная. Стены ее, перекосившиеся во многих местах и прокопченные дымом, были так черны, что даже с помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь в углах. Но, несмотря на то, везде, куда только проникал глаз, виднелись следы заботливости и строгого порядка. И хотя во всем виднелась страшная бедность, но все-таки лачушка Василиса глядел как-то уютнее, приветливее, теплее многих соседских изб.
0: Алеша, погляди-ка на меня. Ты словно касатик не весел.
1: Нет, матушка, право, ничего. Я вот сейчас овчину развешу у печки, пусть сохнет.
0: Полно, родной, я вижу. Не тот ты был, как вышел из дому. Уж не прилучилось ли чего?
1: Взаправду ничего. Ходил с ребятами по соседям, везде пир такой, веселье.
0: То-то, тот касатик, с чего тебе кручиниться? Вспомни-ка, какой нынче вечер. Разве ты запамятовал, что было у нас прошлого года? Ну, раскинь-ка умом.
1: Не помню, матушка.
0: Не помнишь? Ну, молчи только, молчи, коль так. Ставь скорее светец к столу, да засвети новую лучину.
2: Старушка поправила платок на голове, повернулась к сыну спиною и торопливо подошла к печке.
1: А, знаю, знаю. Ты, как в прошлом году, хочешь гадать, то есть кашу вынимать.
0: Молчи, только молчи. Ну, теперь садись да смотри, что-то пошлет нам Господь. О, родной, погляди, как полный. Постой, нет, и не треснул нигде. Вот не чаяла, не гадала. Ах ты, касатик, родной ты мой, погляди-ка, красная какая, да рассыпчатая какая. Ах ты, родные вы мои, да и полная, полная, словно и не кипела. А ну дай-то, Господи, кабы сбылось.
1: Что ж, по-твоему, матушка, чему же быть?
0: А быть, родной ты мой, делу хорошему. Быть благополучию всему дому, будущий урожай и талантливую дочку.
1: Алексей недоверчиво улыбнулся. В самую эту минуту кто-то постучался в окно.
0: Слышал, Алеша?
1: Никак. Стукнули в окно.
0: Погоди, Алеша. Ох, с нами святая сила.
1: Ничего, матушка, должно быть из соседей кто. Может, статься нужда какая. Постой-ка и погляжу. Кто там?
2: В ответ он неожиданно услышал голос, делавший явные усилия, чтобы внятно произносить слова.
3: Прохожий, пустите во имя Христова хоть погреться.
0: Ой, касатик.
1: Слышь, мать, не убудет у нас.
0: Вестима, родной, не убудет. Ну, Господь с тобою, как знаешь, так и делай. Покличь его.
1: Дядя! А дядя, ступай на двор!
2: Алексей набросил на плечи овчину и вышел на крылечко.
1: Дядя! Где ты? Сюда ступай! Сюда, дедушка! Ступай на голос! Сюда! Сюда, дедушка, сюда! Вот, войди! Отогрейся!
2: Прохожий вошел в избу. Алексей взглянул на него при свете лучины и невольно отступил. которая попятилась к образам и перекрестилась.
1: Перед ними стоял, едва держась на ногах, седой старик лет 70, бледный и растрепанный, похожий скорее на пришельца с того света, чем на живого человека. Он медленно поднял окоченевшие свои руки, провел ими по голове, сделав шаг вперед, хотел что-то сказать, но речь его вышла нескладно.
0: Ох ты, сердешный! Да как ж ты шел?
1: Посиди, дедушка, отогрейся. Прозяб ты сильно. Изба у нас теплая, тебе сейчас легче станет.
0: Вестимо, касатик, иди вот сюда, к печке.
1: Он снова хотел что-то сказать, и снова дрожащие губы не повиновались ему. Он опустил голову и принялся ощупывать края лавки и рубище.
0: Разунься, касатик. Ишь, застыл как. Разунься, да подь к столу. Я чай с пути-то поснедать хочешь.
3: Нет. О, спасибо, спасибо.
0: Что ж ты, родной, аль не тужится? Ну, знам-то в такую пору без одежи. Тебе, родной, попариться бы надо. Да время-то, видишь, позднее.
3: Спасибо, спасибо вам, что пустили. Я уж и не надеялся.
0: И, касатик, Господь с тобою. Сиди, обогрейся. Да ты бы, право, поснедал чего? Кашки? А не то и киселек есть у нас.
3: Нет, спасибо. Ох, вот кабы парень-то твой пособил. Сил моих нет.
2: Он хотел еще что-то прибавить, но слова замерли в его горле. Он ощупал вокруг себя место, придвинул сумму и медленно стал опускаться на лавку.
1: Не нуть себя, дедушка, не нуть. Я вот тебе сумму твою под голову положу. Так, ну, дедушка, ладно, что ли?
3: Ладно, ладно. Спасибо, родной. Ох!
0: Поспи, касатик, поспи. Авось к утру легче станет. А я тебе сейчас Богу помолюсь.
1: Алексей взобрался на печку и начал раздеваться. Немного погодя, старушка затушила лучину и присоединилась к сыну. В избушке стало тихо. Думая о происшествии в доме старосты, которое разрушало вконец его надежду, Алексей лежал, не смыкая глаз, и ничего не слышал.
2: Глухой стон, раздавшийся на лавке под образами, вывел его, однако ж, из забывчивости. Он вспомнил присутствие прохожего и насторожил слух. Стон повторился еще протяжнее.
1: Дедушка, что ты?
3: Путь сюда, Алексей. Где старуха-то? Я ее не вижу. Она тебе мать?
1: Мать? А что?
3: Позови ее сюда.
2: Алексей заложил в светец лучину, разбудил мать, и минуту спустя оба очутились подле лавки. Старик обратил на Василису тусклый взгляд.
3: «Тетушка, пришел, видно, мой час помирать. Ты и парень твой не отогнали меня, пустили как родного. Бог вас не оставит».
0: И, касатик, что ты? Опомнись. Старее да хворее тебя живут. Полно. Бог милостив.
3: Нет, тетка, чую, смерть пришла. Спасибо вам. Ох, не дали помереть на улице. Будьте же до конца родными мне. Никого у меня нет, все мое добро.
0: И, касатик, на что нам добро твое? Мы не из корысти какой пустили тебя. Мы, касатик, и своим довольны. Благодарим царя небесного.
3: Пошли сына в село Облезино, там, за рощей, подле громового колодца. Дупло зарыто, кубышка. 20 лет копил, никому только не сказывай. Вы меня пригрели, возьмите за добро ваше. Господи, прости прегрешения.
0: Касатик, что ты? Очнись. Христос с тобой, кормилец. Слышь, не сбегать ли парню за попом?
1: Но старик скрестил руки на груди, потянулся и закрыл глаза.
2: Василиса и сын ее бросились к лучине. Когда они вернулись к лавке и взглянули при трепетном свете угасающей лучины в лицо прохожему, он был

0: Зима прошла давным-давно, а вьюгах и метелях и помину не было в нашей деревушке. Мужички только что поубрались с хлебцем и откосились. Улица, заметенная когда-то сугробами снега, представляла теперь самое оживленное и веселое зрелище. Повсюду толпился народ. В околотке деревень было немало, и по принятому обыкновению взаимного угощения на храмовых праздниках все окрестные обыватели сошлись и съехались к соседям.
1: Время выдалось к тому самое пригодное. День был прекрасный. На небе не облачко. В воздухе стояла такая затишь, что осиновый лист не шелыхался. Все располагало к веселью. И нельзя, впрочем, было жаловаться. Веселились изрядно. Песни, крики, шум, несвязный говор раздавались со всех сторон лучше, чем на ином базаре. Красные рубашки, шапки с золотом, повитые цветами, желтые и алые платки, понявы сияли таким ослепительным блеском, что даже и у трезвых рябило в глазах. Шум, носившийся над деревней, переходил постепенно из одного конца в другой. То подымался он вокруг рогожного навеса купца с красным товаром, то вдруг неожиданно сосредотачивался на середине улицы, где водили хороводы. Звонкая, оглушительная, дребезжащая песня охватывала на минуту всю деревню. И снова все это заглушалось ревом, визгом и хохотом, раздававшимся внезапно из толпы фабричных, глазевших, как боролись, подюжие батрака с ближайших мельниц.
0: Время подходило уже к вечеру, когда знакомый наш Савелий Трофимыч вышел на крылечко своей избы, сопровождаемый Пономарем и Соцким.
2: «Ну, Кондратий Захарч, не взыщи за угощение, чем богаты, тем и рады. Год выдался плохой, наказал нас Господь, не взыщи. Уклонялись, видит Бог, уклонялись».
3: «Да брось, Савелий, много довольны, много. Дай Бог век с тобой хлеб-соль водить», — отвечал Пономарь, утирая обшлагом рукава следы поцелуев радушного хозяина.
2: «Не взыщи ты! Ничего не жалели для дорогого гостя», — продолжал Савелий, обращаясь к Соцкому, который следовал сзади и, зажмурив глаза, придерживался к стенке.
3: Но Щеголев вместо ответа покачнулся, — отвечал Пономарь, утирая обшлагом рукава следы поцелуев радушного хозяина.
2: «Не взыщи ты! Ничего не жалели для дорогого гостя», — продолжал Савелий, обращаясь к Соцкому, который следовал сзади и, зажмурив глаза, придерживался к

0: Пономарь придерживал его, чтоб тот не клюпнулся на стоявшую во дворе порожнюю телегу. Между тем заметно было, что он куда-то торопится.
1: «Куда это ты собрался, Кондратий Захарыч?» «Куда? На новоселье? Ой, ли кому? К Алексею. Как шел к тебе, встретился я с ним, звал под вечер. Пойдем вместе, он и меня звал. А разве ты не был у него?»
2: «Нет, не привелось. Стало, и избы его не видал.
1: Ну уж вот так изба, Кондратий Захарыч. Такой, кажись, во всем околотке нету».
2: «Слыхал, слыхал. Да где ж видеть? Я с самой зимы, помнишь, у тебя угощались. С той поры не наведывался к вам в деревню.
1: 200 рублев за избу-то дал.
2: Сказывали мне».
1: «Ах, плыла утка! Да стой ты, Щеголев, на ногах-то!
2: Так вот, правда ли, Савелий Трофимович, говорят, нищенка-то отговорил ему 1000 рублей?
1: Нет, 1000 не 1000, а верных 400.
2: Скажи на милость, какое дело? Сказывали, случилось то в ту самую пору, как мы у тебя пировали. В Васильев вечер. Помнишь, кто-то еще стукнул в окно?
1: Ну, вот поди ж ты. Эх, дурость напала тогда на нас. Ведь стучал да просился тот же нищенка, а нам с пьяну-то показалось не весь что. Стучал-то он по всем дворам, ходил-ходил, да и набрел на Василисину избу. Те его и пустили.
2: Да, подлинно диковинное дело и всяческого любопытствия достойно. А скажи на милость, Савелий Трофимович, как же это... Староста-то наш подался. Сказывали, был он в ссоре с их домом. Знать этого, говорить, не хочу.
1: Да мало ли что говорит он. Корячился, пока у Алексея гроша не было. А как понюхал, как доведался, так и перечить не стал. Коженник, коженник, только бывало и слышно. А тут обрадовались, пошли вертеть хвостом. Оглянуться не успели, как они свадьбу-то и сыграли.
3: Где? Где свадьба? Какая свадьба? Пойдем!
4: Очнулся неожиданно Щеголев, насовываясь на Савелия.
3: Дядя Савелий, а? Дядя, ты мне тезка. Много довольный, вот как перед Богом. Много довольный.
2: Эх, его, а хочешь до венца. Только успевай держать его.
1: Куды те? Другой напиток выпить, как платком утереть, а этот словно огнем выжигает. Ну, да Господь с ним. Мы, Кондратий Захарыч, на улице-то затеряем его в народе. Я его не звал, сам назвался ко мне. С ним только провозишься.
3: Щеголев, пойдем с нами.
1: Я его за одну руку возьму, а ты за другую. Пошли.
5: И все трое выбрались за ворота, вскоре замешавшись в толпе.
0: Немного погодя, Савелий и Пономарь пробились сквозь толпу, вышли на другой конец улицы и завернули в узенький переулок, залитый светом заходящего солнца. Посреди переулка, между широким сараем и плетнем, из-за которого сквозь густые ветви рябины выглядывала верхушка скирды, подымалась высокая сосновая изба с крытым крылечком и белою трубою. Окна, ворота, окраины крыши, вплоть до деревянного конька на макушке, были обшиты, словно полотенце, вычурными резными поднизями, горевшими на солнце, как вылитые из золота. На ступенях крылечка сидела Василиса в синей поддевке из домотканной крашенины, в новом платке, повязанном врозь концы. Подле нее стоял Алексей в темном кафтане и в красной александрийской рубахе. Но непокорные глаза Пономаря окончательно разбежались, когда он взглянул на Парашу, которая стояла, подпершись круглыми локтями на перила

0: и опустив немного голову. И в самом деле, способствовала ли тому белая коленкоровая рубашка, ловко обхватывающая полную грудь, или алый платок, повитый вокруг смуглого ее личика. Но только трудно было узнать в ней прежнюю девушку. Кондратий Захарыч не успел навести оба глаза на Савелия и сообщить ему свои замечания, как уже с крылечка заметили приближающихся гостей и спешили к ним навстречу.
1: «Кондратий Захарыч, Савелий Трофимович, куда это вы запропастились? Уж мы ждали вас, поджидали», — сказал Алексей, раскланиваясь перед каждым гостем.
2: «А вот Савелий Трофимович задержал. Я бы к вам давно понаведался», — отвечал Пономарь, приподнимая шляпу и делая тщетные усилия, чтобы оторвать левый глаз с запонки на груди Параши.
0: «Что же вы стоите, гости дорогие?» — сказала Василиса, низко кланяясь. «Войдите, милости просим, касатики».
3: «И то, ведь мы к вам на новоселье пришли!»
0: Параша и Алексей посторонились, чтобы дать гостям дорогу.
4: «Милости просим, рады вам!»
1: Кондратий Захарыч сделал неимоверное усилие, оторвал оба глаза от запонки, устремил их на крылечко и, сопровождаемый Савельем и хозяевами, вошел

0: Вы слушали святочный рассказ Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бардукова. В эпизодах
1: вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Велик был год, и страшен год по Рождестве Христовом 1918 от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела, и молодые турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый мохнатый декабрь. Ой, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней. И дьякон, лиловый лицом и шеей, весь кованно золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно ракотал слова церковного прощания маме, покидающий своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик-бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Отпели. Вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх, эх. Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Елену маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади саардамский плотник, часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. в ответ бронзовым сговотам, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стены башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец, профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали каким-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и саардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительной и жаркой. Вот этот изразец и мебель старого красного бархата, и кровать с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажур, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных. Все это мать в самое трудное время оставила детям, и уже задыхаясь и слабее, цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила: «Дружно живите». Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, старшему, молодому врачу, 28 лет. Елене – 24. Мужу ее, капитану Тальбергу, 31. А Николке – 17,5. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. 18-й год летит к концу, и день ото дня глядит все грознее и щетинистей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: «Живите», а им придется мучиться и умирать. И так был белый мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. 18-му году скоро конец. Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как 30 лет назад. Тонг-танг! Старший Турбин бритый, светловолосый, постаревший и мрачный, с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих ритузах и мягких новых туфлях, в любимой позе, в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, столовой маленькая, ноги в сапогах с пряжками, Николкина подруга гитара нежно и глухо. Тринь! Неопределенно тринь, потому что пока что, видите ли, ничего еще толком неизвестно. Тревожно в городе, туманно, плохо. Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкой, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. «Погодите! Слышите?» Все трое прислушались и убедились. Пушки! Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз. Бум! Николка положил гитару и быстро встал. За ним, кряхтя, поднялся Алексей. В гостиной-приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера. Ночь под Рождество. Снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. «Где?» Пожал унтер офицерскими плечами. Черт его знает, впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко. Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черные, испуганные. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение, и поэтому не говорит ни слова, хотя сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют 12 верст от города, не дальше. Что за штука? Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело. Ну да, тебя там не хватало, Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самые поздние, слышите ли? Самые поздние сегодня в 3 часа, а сейчас уже 10. В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри. Особенные, в виде фигурных колонок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки, на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и 2 мрачных изноенных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы. Приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой маркизе, друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая флора». Под тенью гортензии тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице белый продолговатый хлеб. прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если бы не все эти мрачные обстоятельства. Эх, эх. На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица и щеки Николкины в нем, как у Момуса. В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли. Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли чего доброго что-нибудь с ним. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова «мрак», «океан», «вьюга». Не читает Елена. Николка, наконец, не выдерживает. «Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть!» Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту, и тонг-тонг идет к четверти одиннадцатого. «Потому стреляет, что немцы мерзавцы!» — неожиданно бурчит старший. Елена поднимает голову на часы и спрашивает: «Неужели? Неужели они оставят нас на произвол судьбы?» Голос ее тосклив. Братья словно по команде поворачивают головы и начинают лгать. «Ничего не известно», — говорит Николка и обкусывает ломтик. «Это я так сказал? Предположительно, слухи». «Нет, не слухи», — упрямо отвечает Елена. «Это не слух, а верно. Сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка».
3: «Чепуха!
2: Подумай сама», — начинает старший. «Мыслимо или дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Ну, подумай, а! Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра, сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно». «Ах, что ты говоришь? Знаю я теперь немцев. Сама уже видел несколько с красными бантами. А унтер-офицер пьяный, с бабой какой-то. И баба пьяная. Ну, мало ли что. Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии. Так, по-вашему, Петлюра не войдет?» «По-моему, этого не может быть». Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять: «Господи, господи, если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру». Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили раз. И тотчас же часам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней. «Слава богу, вот и Сергей!» — радостно сказал старший. «Это Тальберг!» — подтвердил Николка и побежал отворять. Елена порозовела и встала. Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая и широкоплечая фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндивел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.
4: «Здравствуйте!» —
2: пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. «Витя!» Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красивой, странной и печальной, и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения.
4: «Откуда ты?» «Осторожнее!» — слабо ответил Мышлаевский. «Не разбей там бутылку водки!»
2: Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:
4: «Из-под красного трактира. Позволь ли ночевать? Не дойду домой». «Ах, боже мой, конечно!» Мышлаевский вдруг застонал, пытаясь подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшие инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно кишат». «Вот что!» Испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минутку. «Николка, там в кухне дрова, беги зажигай колонку». «Эх, горе-то, что Нюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо».
2: В столовой у изразцов Мышлаевский доволю стоном повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.
4: «Легче! Ох, легче!»
2: Размотались мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду. «Пусть дохнут вши!» Мышлаевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкой и черной, больной и жалкой.
4: «Что за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?» «Валенки!» — плача передразнил Мышлаевский. «Вален!» Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул: «Кабак!»
2: Сипя и корчес повалился и, тыча пальцами в носки, простонал: «Снимите! Снимите! Снимите!» Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора. От винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно, до мути в глазах.
4: «Неужели же отрезать придется? Господи!»
2: Он горько закачался в кресле.
4: «Ну что ты, погоди!»
2: «Ничего, так, приморозил большой, так, отойдет. И этот отойдет». Николка присел на корчики и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись в чистом белье, в халате смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевской.
4: Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, Мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.
2: Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали:
4: «Ну-ну! Гетман, ах, твою мать!» — рычал Мышлаевский. «Кавалергард во дворце, а? А нас погнали, в чем были, а? сутки на морозе в снегу. Господи, ведь думал, пропадем все к матери. На 100 саженей офицер от офицера. Это цепь называется? Как кур чуть не зарезали.
2: Постой, ошалевая от брани, спрашивал Турбин. Ты скажи, кто там под трактиром?
4: Мышлоевский махнул рукой. Ничего не поймешь. Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? 40 человек. Приезжает эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит.
2: Тут Мышлоевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом.
4: «Господа офицеры, вся надежда города на вас! Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских! В случае появления неприятеля переходите в наступление! С нами Бог! Через 6 часов дам смену, но патроны прошу беречь!»
2: Мышлоевский заговорил своим обыкновенным голосом.
4: «И смылся на машине со своим адъютантом!»
2: «Да кто ж там, господи! Ведь не может же Петлюра под трактиром быть!»
4: «А черт их знает! Веришь ли их? К утру чуть с ума не сошли! Стали это мы в полночь, ждем смены. Ни рук, ни ног! Нету смены! Костров, понятное дело, разжечь не можем. Деревня в 2 верстах, трактир верста. Ночью чудится, поле шевелится. Кажется, ползут. Ну, думаю, что будем делать? Что? Вскинешь винтовку? Думаешь, стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь, в цепи где-то отзовется. Наконец, зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк, и под утро не вытерпел, чувствую, и начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу, в верстах в 3. Поехала! И ведь представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся. Словно на ногах по пуду, и думаю, поздравляю. Петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так, в случае чего собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют, хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, стихло.
2: Но кто такие? Неужели же Петлюра не может этого быть?
4: А черт их душу знает! Я думаю, что это местные мужички-богоносцы Достоевские. Вашу мать!
2: Господи, боже мой!
4: Да-с! Хрипел Мышлоевский, насасывая папиросу. Сменились мы, слава тебе, Господи! Считаем? 38 человек. Поздравьте, 2 замерзли к свиньям, а 2 подобрали, ноги будут резать.
2: Как? Насмерть?
4: А что ж ты думал? 1 юнкер да 1 офицер. А в Попелюхе, это под трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла, ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал? Хлопчики, хлопчики! Говорю ему таким сдобным голоском. Здорово, дед. Давай скорей сани. А он отвечает. Нема. Офицерия уси угнала на пост.
2: Я тут мигнул Красину и спрашиваю.
4: Офицерия, текс, а де ж все ваши хлопцы?
2: А где ты ляпни? Уси побегли до Петлюры.
4: А, как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я... Не вытерпел. Мороз. остервенился. Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила. И кричу: «Побеглый да петлюрый! А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до петлюры бегает. Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель. Мышлоевский словно обвал камней спустил страшное ругательство. Прозрел в два счета, конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, стрекаться, я с дуру, сослепу, дам коней, зараз дам, только не вбивайте». И лошади нашлись. И розвольни.
2: Мышлоевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу. «Вот так здорово!» — сказал растерянный Николка.
5: «Где Елена?» — озабоченно спросил старший. «Нужно будет ему простыню дать? Ты веди его мыться».
2: Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали 11. И представился убитый Тальберг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. «Убит! Убит!» И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через комнату, через темную книжную, в столовую. Огни ярче, черные часы забили, затикали, пошли ходуном.
5: Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще. Чуть ли не с самого дня свадьбы Елены образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга Сергея Ивановича. Эх, эх, как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже ясная тревога. И привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд, оба значка академии и университета белыми головками сияют ровно, поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказывал, как на поезд, который вез деньги в провинцию, и который он конвоировал, у Бородянки в 40 верстах от города напали неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну и ну», а Мышлоевский мертво храпел, показывая 3 золотых коронки. «Кто ж такие? Петлюра?» «Ну, если бы Петлюра!» — снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг. «Вряд ли я бы здесь беседовал с вами.
2: Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки». Они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: «Елена, пойдем-ка на пару слов». Елена торопливо ушла вслед за ним наполовину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены, и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые 3 часа гавот. Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, 2 раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко. Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга, а он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо: «Елена, никак иначе поступить нельзя». Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так: «Что ж, я понимаю, ты, конечно, прав. Через дней 5-6, а? Может, положение еще изменится к лучшему?» Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке было совершенно решенное, думая: «Елена, Елена, ах, неверная, зыбкая надежда, 5-6. И Тальберг сказал: «Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в 1:00». Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренней матросской крышкой его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом. А потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда, никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут. Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги у застегнутого тяжелого чемодана, в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой. «Пойми, шепот, немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли, О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый. Поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг, как член революционного военного комитета, а никто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в городе, ибо это их город, украинский город, а вовсе не русский. Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно. Пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах – авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские. Но однажды в марте пришли в город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка «Игнатий Перпилла. Украинская грамматика». В апреле 18-го на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары, и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой боевой колонной и вел счет рук. Шароварам крышка, будет Украина, но Украина гетманская. Выбирали гетьмана всея Украины. «Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы, тонг-танг, и вылилась вода из сосуда. Николке Алексею не о чем было говорить с Тальбергом, да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте?
5: У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, оперетка. Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароваром, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга Сергея Ивановича была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии. Но события в это время в городе не шли по прямой. Они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст 150, а может быть и 200 от города, на путях, освещенных белым светом, салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарем и адъютантом на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилла. Горе Тальбергу, если этот человек придет в город, а он может прийти. Горе. Номер газеты «Вести» всем известен. Имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежавшая перу Сергея Ивановича, а в статье слова: «Петлюра – авантюрист, грозящий своей опереткой гибелью краю». Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность. Не правда ли? Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. «Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят». Шепот. «Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть, значит, погубить карьеру. Ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и 3 месяцев. Ну, самое позднее, в мае мы придем в город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут. Ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтоб тебя не дали в обиду». Елена очнулась. «Постой», — сказала она. «Ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают». Тальберг густо покраснел. «Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало». Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлениям было некогда. Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо. Женщина была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста. Там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем, и разноцветный рыжебородый Валентин поет: «Я за сестру тебя молю, сжалься, ужалься ты над ней, ты охрани ее». Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста. Эх, эх, не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога Всесильного. Не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет Крампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как саардамский плотник, совершенно бессмертен. Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший, потому что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите». Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: «Пора». Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзынь, дзынь. В передний свет сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка. Четыре огня в столовой люстре, знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты теплил. И в последний раз увидела острый хохол башлыка. Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно.

головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова: голым профилем на ежа не сядешь. Вот веселые сволочи! А пушки-то стихли, остроумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ра-та-там! Гитара. Арбуз не стоит печь, намыли, американцы победили. Мышлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся. Он пьян. Рожают овцы под брезентом, Родзянко будет президентом. Ну, талантливые мерзавцы, ничего не поделаешь. Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга, от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет. Елена на председательском месте, на узком конце стола в кресле, на противоположном Мышлоевской, мохнат, бел, в халате и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии Уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, а рядом с ним подпоручик Степанов Федор Николаевич, артиллерист, он же по Александровской гимназической кличке Карась. Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток, 4 бутылки белого вина, у Карася 2 бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в 3 слоя бумаги. Само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпенья больше нет. Всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит. А если Петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир – полковник Малышев. Дивизион замечательный, так и называется – студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо, сгеройствовал, поспешил. И где он теперь? Черт его знает. Может быть, даже и убили под городом. Ан Мышлоевский оказался здесь, наверху. Золотая Елена в полумраке спальни перед овальной рамой в серебряных листьях наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. «Ура! Все здесь!» Карасёвы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький Улан сразу почувствовал, что он как никогда в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский эпиталаму богу Гименею. И как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, это дурацкая война, большевики, Петлюра и долг. Но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи? О-хо-хо-хо-хо!

0: и на сцену. Петь он будет в Ла Скала и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он пел эпиталаму, то вместо фа взял ля и держал его 5 тактов. Сказав 5, Шарвинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам. Текс 5. Ну ладно, идемте ужинать. И вот знамена, дым, Леночка, пей вино золотая, пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с Деникинской армией. Будут, звякнул Шарвинский, будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров. И послезавтра, самые поздние, через 2 дня, в город придут 2 сербских полка. Слушай, это верно? Шарвинский стал бурым. Даже странно. Раз я говорю, что сам видел? Вопрос этот кажется мне неуместным. 2 полка. Что 2 полка? Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры. Раз. И окончательный туман. Туман, господа. Николка, выпивший 3 бокала, бегал к себе за платком, и в передней, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью подарил персидский принц клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно, красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев стейер, вороненное дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузер в нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за постом, на снежных полях. Ведь стыдно, неловко. Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга. Замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Я б вашего гетмана, кричал старший Турбин, за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живе вильна Украина, от Киева до Берлина. Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман! Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман! Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман! А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В 2 шагах враг, а они дружины, штабы. Смотрите, ой, смотрите. Панику сеешь, сказал хладнокровно Карась. Турбин обозлился. Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра я уже решил, я иду в этот самый дивизион. И если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. Не панику. Кусок огурца застрял у него в горле. Он бурно закашлялся и задохся. И Николка стал колотить его по спине. Правильно, скрипел Карась, стукнув по столу. К черту рядовым, устроим врачом. Завтра полезен все вместе, бормотал пьяный Мышлоевский. Все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура! «Сволочь он!» — с ненавистью продолжал Турбин. «Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке, а? Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицкого. Он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот?» Он отвечает: «Кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал: «Слово «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть». «Мобилизация!» — ядовито продолжал Турбин. «Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за 3 дня до приказа. Здорово! И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет, дело швах». «О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца, вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, он начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в городе, он набрал бы 50-тысячную армию. И какую армию? Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в городе, все пошли бы с дорогою душой. Не только Петлюра бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент... Ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас!» Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели. «Ты, тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны право», — заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его. «Алексей на митинге незаменимый человек, оратор», — сказал Николка. «Николка, я тебе 2 раза уже говорил, что ты никакой остряк», — ответил ему Турбин. «Пей-ка лучше вино». «Ты пойми», — заговорил Карась, — «что немцы не позволили бы формировать армию. Они боятся ее». «Неправда!» — тоненько воскликнул Турбин. «Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное. Чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам. Вам нужен сахар, хлеб. Берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы, от Петлюру. Турбин яростно закашлялся. «Стой!» Шервинский встал. «Погоди! Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены. Но план у гетмана был правильный. О, он дипломат, край украинский. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей. Пусть 5%, а 95% русских, верно. Но они сыграли бы роль вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русская армия и никаких гвоздей. Не угодно ли? Шервинский торжественно указал куда-то рукой. На Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги. Опоздали с флагами. Ну, да, это верно. Несколько опоздали. Но князь уверен, что ошибка поправима. Дай Бог. Дай Бог. Искренне желаю. И Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу. План же был таков, звучно и торжественно выговорил Шервинский. Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества, государя-императора Николая Александровича. После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. «Император убит!» – прошептал он. «Какого Николая Александровича?» – спросил ошеломленный Турбин. А Мышлоевский, качнувшись искоса, глянул в стакан к соседу. «Ясно. Крепился и вот напился, как зонтик». Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана. Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно: «Не спешите, а слушайте! Но прошу, господ офицеров...» Николка покраснел и побледнел. «Молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с! Вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?»
1: «Никакого понятия не имеем», — с интересом сообщил Карась.
0: «Ну, со мне известно».
2: «Тю, ему все известно», — удивился Мышлоевский. «Ты же не езди...»
1: «Господа, дайте же ему сказать».
0: «После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: „Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить“». Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: „Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву“. И прослезился. Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился.
1: 10 глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.
2: «Слушай, это легенда», — болезненно сморщившись, сказал Турбин. «Я уже слышал эту историю». «Убиты все», — сказал Мышлоевский. «И государь, и государыня, и наследник».
1: Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:
0: «Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено», — спьяно сострил Мышлоевский.
1: Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.
2: «Витя, тебе стыдно? Ты офицер». Мышлоевский нырнул в туман.
0: «Вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, то есть, виновата, гувернера-наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма».
1: «Да ведь Вильгельма же тоже выкинули!» – начал Карась. «Они оба в гостях в Дании. С ними же августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, то вот, сообщил мне это лично сам князь».
0: Николкина душа стонала, полная смятений. Ему хотелось верить.
1: «Есть ли это так?» Вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба. «Я предлагаю тост! Здоровье его императорского величества!»
0: Он блеснул стаканом, и золотые граненные стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлоевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.
1: «Пусть! Пусть! Пусть даже убит!» Надломленный хрипло крикнула она. «Все равно! Я пью! Я пью!»
0: Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда! Но все равно мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! Турбин крикнул и поднял стакан. Ура! Ура! Ура! Трижды в грохоте пронеслось по столовой. «На Руси возможно только одно. Вера православная, власть самодержавная!» Покачиваясь, кричал Мышлоевский. «Верно! Я был на Павле Первом неделю тому назад!» Заплетаясь, бормотал Мышлоевский. «И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верно!» И что же вы думаете? Кругом зааплодировали, и только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот! Жиды!» Мрачно крикнул опьяневший Карась. «Туман! Туман! Туман!» Тонг-танг! Тонг-танг! Уже водку пить немыслимо. Уже вино пить немыслимо. Идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлоевского тяжко рвало. Турбин сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлоевского. Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок.
1: «Николка!»
0: прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос. И только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный.
1: «Николка!» — повторил он.
0: Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже! Боже! Как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином!»
1: «Никол!»
0: хрипел Мышлоевский, оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.
1: «Никол, помоги! Бери его! Бери так под руку!»
0: «Эх-эх!» Жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова.
1: Тонг-танг.
0: Часы ползли со стены и опять на нее садились.
1: Букетиками плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.
0: «Так, клади его!
2: Хоть халат-то запахни ему! Ведь неудобно, я тут! Проклятые черти! Пить не умеете! Витька! Витька, что с тобой, Вить?»
0: «Брось, не поможет! Николушка, слушай! В кабинете у меня на полке склянка. Написано «Лигуэр аммонил», а угол оборван к чертям, видишь ли. Нашатырным спиртом пахнет.
2: Сейчас, сейчас. Эх, эх. И ты, доктор, хорош.
0: Ну, ладно, ладно.
2: Что, пульса нет?
0: Да нет, вздор, отойдет.
2: Таз, таз.
0: Таз, извольте.
2: Эх, вы!
1: Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.
0: Снегу, снегу!
2: Господи, боже мой, ведь это нужно ж так!
1: Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли. Под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:
0: «Ах, пусти! Текс. Ну, ладно. Пусть здесь и спит».
1: Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели.
2: «Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки».
0: «Слушаюсь». Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор.
1: Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.
0: «Не затрудняйтесь, я сам».
2: «Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.
0: Позвольте ручку поцеловать».
2: «По какому поводу?»
0: «В благодарность за хлопоты».
2: «Обойдется пока. Николка, ты у себя на кровати».
0: «Ну как он?»
2: «Ничего, отошел. Проспится».
1: Белым застелили два ложа и в комнате предшествующей Николкиной, за двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора – книжная. И погасли огни. Погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено, из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал быстро и странно в один последний год. И сборки осеклись, и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храп Шервинского. Из книжной Молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то в полголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом и с черными двумя пятнами окон. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя, позвольте-ка, что же я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались. Но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно. Ненавидят. Николка, тот еще добрее, а вот старший. Хотя нет, Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется, я здесь. «Мой муж», — сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. «Мой муж». Капор с интересом слушал, и щеки его осветили с жирным красным светом. Спрашивал: «А что за человек твой муж?» «Мерзавец он, больше ничего», — сам себе сказал Турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. «Мерзавец! А я действительно тряпка! Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям!» Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор. А совсем по-другому. Но вот почему? Черт! Да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести. Все, что не говорит, говорит, как бесструнный балалайка. И это офицер Русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России. Только под утро Турбин разделся и уснул. И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал: «Голым профилем на ежа не сядешь. Святая Русь — страна деревянная, нищая и опасная. А русскому человеку честь — только лишнее бремя». «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин. «Гадина! Да я тебя!» Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг. Сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним. И кошмар пропал. Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон. А когда уже начал светать, бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться город. Как многоярусные соты дымился и шумел, и жил город. Прекрасный в морозе и тумане на горах над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курили с дымкой, и скрипел обитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке. И был он виден далеко, и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки, из ивника лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один, цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой, высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень-очень далеко сидел, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва. И вот в зиму 1918 года город жил странной, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в 20-м столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои, давнишние, исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше волей-неволей, впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки. Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские, петербургские, продажные, алчные, трусливые, кокотки, честные дамы из аристократических фамилий, их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, и жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на город. Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях, обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах, открылись бесчисленные съестные лавки паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц. Открылся знаменитый театр «Лиловый негр». Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны, и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток. Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели и горные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный, сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы бархатные. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето 18-го года напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые, с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной Думы в пенсне, бильярдные игроки, водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак. Гнали письма в единственную отдушину через смутную Польшу. Ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна, Польша. В Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже. Тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах. А вдруг лопнет этот железный кордон, и хлынут серые. Ох, страшно! Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко-далеко слышались мягкие удары пушек. Под городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах. Па-па-пах! Кто в кого стрелял, никому неизвестно. Это по ночам. А днем успокаивались. Видели, как временами по Крещатику главной улицы или по Владимирской проходил полк германских гусар. Увидав их, радовались и успокаивались. И говорили далеким большевикам, злорадно скали зубы из-за колючей пограничной проволоки: «А ну, суньтесь!» Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам, и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все. Купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного Совета, инженеры, врачи и писатели. Были офицеры, и они бежали из севера, из запада, бывшего фронта, и все направлялись в город. Их было очень много, и становилось все больше. Рискуя жизнью, потому что им, большей частью безденежным, и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами, вшивой и небритой, беспогонной, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные, старые жители этого города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда, с той мыслью, как и Алексей Турбин, отдыхать и отдыхать, и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь. И были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них выплывали легко в мутной пене потревоженного города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманским столом усаживалось до 200 масляных пробором людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные резного дуба квартиры в лучшей части города, Липках, рестораны и номера отелей. Другие, армейские, штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Найтурс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией. И поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они в серых потертых шинелях с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку. Были юнкера. В городе к началу революции оставалось 4 юнкерских училища. Инженерное, артиллерийское и 2 пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицу искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, ни детей и ни взрослых, ни военных и ни штатских, а таких, как 17-летний Николка Турбин. Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку 17-му, нежели 20-му. Да кто он такой, Алексей Васильевич? Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем. По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности уже оседлым в городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, был не только не до юмора, но и вообще ни до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой. И, слава богу, гетман воцарился. И прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы ради самого Господа не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, не в самом делешным царством, гетмана славили искренне. И дай бог, чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать. И даже сам гетман. Да-с. Дело в том, что город городом, в нем и полиция, варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований. А вот что делается кругом, в той настоящей Украине, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто. Не знали, ничего не знали не только о местах отдаленных, но даже смешно сказать о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название «деревня», о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились поволчьи зубы, и слышно было бормотание: «Так им и надо, так и надо. Мало еще, я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы. Своих не хотели, попробуют чужих». Ох, как неразумны ваши речи. Ох, как неразумны. Да что вы, Алексей Васильевич, ведь это такие мерзавцы. Это ж совершенно дикие звери. Ладно, немцы им покажут. Ладно, тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы. Так вот, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения. Однажды в мае месяце, когда город проснулся, сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, прокатился по городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра, и ни пушка, и ни гром, но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой, и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему городу, скатился волнами в город Нижний, Подол, и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего города Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами. Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой горы, за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошел взрыв. 5 дней жил после того город в ужасе, ожидая, что потекут с Лысой горы ядовитые газы. Но удары прекратились. Газы не потекли, окровавленные исчезли, и город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разные. Взрыв произвели французские шпионы. Нет, взрыв произвели большевистские шпионы. Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли. Второе знамение пришло летом, когда город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал, и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно. Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армии на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма. Убил его, само собой, разумеется, рабочий и, само собой, разумеется, социалист. Немцы повесили через 24 часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего. Так-то вот подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие, и было оно на первый взгляд совершенно незначительно. Именно в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, кое предписывалось выпустить из камеры номер 666, содержащегося в означенной камере, преступника. Вот и все. Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-яй-яй. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование. Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918-го, февраля 1919-го годов, называли на французской несколько манер «Симон». Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Нет, счетовод. Нет, студент. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когана. Но тут же находились и такие, которые говорили: «Ничего подобного, он был уполномоченным Союза городов». «Не Союза городов, а Земского союза», — отвечали третьи. «Типичный земкусар». Четвертые, приезжие, закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали: «Позвольте, позвольте-ка», и рассказывали, что будто бы 10 лет назад, виноват, 11, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре, что будто бы шел он на хорошую, интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудесным грицем. Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места. «Вы говорите, бритый?» «Нет, кажется, позвольте, с бородкой». «Позвольте, разве он московский?» «Да нет, студентом он был». «Ничего подобного, Иван Иванович его знает. Он был вторащим народным учителем». «Фу ты, черт! А может, и не шел по Бронной? Москва — город большой, на Бронной туманы, изморозь, тени, какая-то гитара, турок под солнцем, кальян». Гитара дзинь-трень, неясно, туманно. Ах, как туманно и страшно кругом. Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы, тюрьма, стрельба и мороз, и полночный крест Владимира. Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом, из книжной храп карася, из Николкиной свист Червинского. Катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом, из книжной храп карася,

Набронной, ни Земского Союза, ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года. И было другое. Лютая ненависть. Было 400 тысяч немцев, а вокруг них 440 раз 400 тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. Много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии выдать русской свинье, закупленную у нее свинью, 25 марок. Добродушный презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, дрожь ненависти при слове «офицерня». Вот что было-с. Да еще слухи о земельной реформе, которую измеривался произвести пан гетман. Увы, увы, только в ноябре 18-го года, когда под городом загудели пушки, догадались умные люди, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана как бешеную собаку. И мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа. Вся земля мужикам, каждому по 100 десятин, чтоб никаких помещиков и духу не было. И чтобы на каждые эти 100 десятин верная гербовая бумага с печатью во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее. Чтоб никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим. Что, сами не съедим, закопаем в землю. Чтоб из города привозили керосин. Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет. Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики. Но у большевиков своя напасть, жиды и комиссары. Вот головушка горькая у украинских мужиков. Ниоткуда нет спасения. Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях, в коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и 3-дюймовые орудия в каждой 5-й деревне, и пулеметы в каждой 2-й. Во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и папахами. И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб, ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями. Все говорят на украинском языке. Все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей. И тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков? Ого-го! Вот это было! А узник, гитара, дзинь-трень, эх-эх, Николка! Турок, земгусар, Симон. Да не было его, не было.

0: чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутолившаяся ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяние тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была, большевистская или царская, или еще какая. Итак, кончились всякие знамения, и наступили события. Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы. О нет, оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще 100 лет. Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как 6-дюймовые гвозди, были известны всему миру, и который был-то уж наверняка сплошь металлической, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах. Он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в городе. Видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми чемоданами и сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом. «Немцы побеждены!» — сказали гады. «Мы побеждены!» — сказали умные гады. То же самое поняли и горожане. Только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков, демонов-ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть. Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать?
1: Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду в дырявых лаптишках с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки, затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. и в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина. Вспучилась и запрыгала пузырями. Попы зазвонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом в помещении школ с выбитыми ружейными пулями стеклами пели революционные песни. По дорогам пошло привидение. Некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шампалами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой заковыкой. Ежели красные банты, то ни в коем случае недопустимы шампала. А ежели шампала, то невозможны красные банты. Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу. Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке. Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся. И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он не более и не менее, как из австрийской армии. Да что вы, уверяю вас. Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами, своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга ни медли ни секунды назвали изменником. И по делам, ну уж это я не знаю. А затем и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы. Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В ноябре месяце, увы, все уже знали довольно определенно. Слово «Петлюра! Петлюра! Петлюра!» запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему. «Петура». Отдельные немецкие солдаты, приобревшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли. Не безобразничать. Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах. Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете? Троцкого арестовали рабочие в Москве. Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Немцы уйдут, французы придут. Большевики придут,
2: батенька! Типун вам на язык, батюшка!»
3: У немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставит его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто.
2: «Это штука!» Петлюра послал посольство к большевикам. «Это еще лучше штука!» «Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра!»
0: Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петлюра на Украине. Но решительно все уже знали, что он... таинственный и безликий, хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью «Симон Петлюра»,
2: желает ее, Украину, завоевать, а для того, чтобы ее завоевать, он идет брать город.
0: Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре города, на театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик Паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан». Под пушками слова «Запись добровольцев в мартирный дивизион принимается». У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек «Брынь! Брынь!», напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу. Турбин, Мышлаевский, Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красный узелок, покряхтел «их-их» и отправился к себе в дружину. А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды с воплем ужаса и восторга, вскрикивая: «Эх! Так его! А, здорово!» Залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину: «Алеша, будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой же я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми, в правом ящике стола». Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочки по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал: «Здравствуй, Анюточка». «Елене Васильевне скажу». Тотчас механически и без раздумий шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!» Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так, красивая.
3: А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, если он будет говорить, что женится, так не верь, не женится. Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком!»
0: Мышлоевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.
3: «Здравствуй, Лена Ясная! С добрым утром тебя!»
0: Из горла Мышлоевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.
3: «Лена Ясная!» — воскликнул он прочувственно. «Не сердись! Люблю тебя, и ты меня люби! А что я нахамил вчера, не обращай внимания! Лин, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?»
0: С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлоевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты. Каскадом падали ножи, если это было в кухне. Сыпались блюдца с буфетной стойки. Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры, и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль через узорные занавески в серое облачное небо.
3: «Витька, Витька!» — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону. «Посмотреть на тебя, здоровый ты парень! С чего же ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек. Может, тебе полегчает? А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня! И капот тебе идет, клянусь честью!» — заискивающе говорил Мышлоевский, бросая легкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. «Карась, глянь, какой капот! Совершенно зеленый! Нет, да чего хороша!»
0: «Очень красивая, Елена Васильевна!» — серьезно и искренне ответил Карась. «Это электрик!» — пояснила Елена. — «Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело?»
3: «Видишь ли, Лена Ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно».
0: «Ладно, в буфете».
3: «Вот-вот, одну рюмку, лучше всяких пермидонов».
0: Страдальчески сморщившись, Мышлоевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом.
3: После этого он объявил, что будто бы только что родился, и заявил желание пить чай с лимоном.
0: «Ты, Леночка, — хрипловато говорил Турбин, — не волнуйся и поджидай меня. Я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся. Будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента, сволочь такую. Не послали бы вас куда-нибудь?» Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае готов не будет. Лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву? Ну, это когда еще там? Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше». «Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь. Напротив, одобряю».
1: Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. Давлеет гневе злоба его.
3: «Анюта!» — кричала она. «Миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай».
1: Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. В передней прощались. «Ну, да хранит вас Господь», — сказал Елена строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.
3: «Господин полковник», мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал карась, «разрешите доложить?»
1: Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады, в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу, дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет 30, самое большее 32. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые, смышленные глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печке трещал огонь. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка. И когда Турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольно определяющегося и белая голова. Много лиц мелькало вокруг полковника. Мелькали золотые пушечные погоны. Громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками. А рядом с картонками грудами лежали похожие на банки с консервами ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет.
3: «Я слушаю вас», — сказал полковник Карасю. «Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись в уверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона». Проговорив все это, карась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул.
1: «Черт, надо будет форму скорее одеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки, в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлаевского.
3: «Так», — сказал он, — «это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?» «В тяжелом дивизионе, господин полковник», — ответил Мышлаевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны. «В тяжелом. Это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница!» «Никак нет, господин полковник», — ответил Мышлаевский, прочищая легеньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынской. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере, в высшей степени одобряю». «Хорошо», — сказал полковник. И действительно, в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлаевскому. «Рад познакомиться. Итак,
0: Ах, да, доктор, и вы желаете к нам? Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике. Полковник глянул в окно. Знаете, эта мысль, конечно, хорошая. Тем более, что на днях, возможно... Такс. Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. Только... Как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальные теории и... Вы социалист, не правда ли? Как все интеллигентные люди. Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. «Дивизион у нас так и называется? Студенческий?» Полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. «Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский». Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт, как же Карась говорил!» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот... напряженно желает что-то дать ему понять. Но что именно, узнать нельзя. «Я?» — вдруг бухнул Турбин, дернув щекой. «К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади за правым плечом Турбина. Обидно, конечно, расставаться с Карасем и Витей, подумал Турбин. На шутки его возьми, этот социальный дивизион. Глазки полковника мгновенно вынурнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил. «Это печально». «Очень печально. Завоевание, революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население... необходимо, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально, печально». Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил. «Ага», — многозначительно подумал Турбин, — «дурак я, а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего. Не знаю уж, как и быть». Ведь в настоящий момент, полковник жирно подчеркнул слово «настоящий», так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита города и гетмана от банд Петлюры и возможных большевиков. А там, там видно будет. Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?
4: В 1915 году по окончании университета экстерном в венерологической клинике. Затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой.
0: «Юнкер!» — воскликнул полковник. «Попросите ко мне старшего офицера!»
4: Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серо-длинной а-ля мышлаевской шинели с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.
0: «Капитан Студзинский!» — обратился к нему полковник. «Будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика
4: Мышлаевской», — сказал Козырнову Мышлаевский.
0: «Мышлаевского по специальности из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь
3: Турбин.
0: Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении. Слушаю, господин полковник.
4: С неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. Поляк, подумал Турбин.
0: Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину.
4: Это Мышлаевскому.
0: Поручик примет 4-й взвод.
4: Офицеру.
0: Слушаю, господин полковник.
3: Слушаю, господин полковник.
0: А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии.
3: Слушаю, господин полковник.
0: Доктору немедленно выдать обмундирование. Свободные вести, свободные вести, ежедневная новая газета, свободные вести,
4: кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно.
5: Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придет, скажи, приема нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка.
4: Елена, торопливо оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зеленых с черным просветом она пришила на шинель.
5: Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку.
4: Доктор А.В. Турбин, венерические болезни и сифилис, прием с 4 до 6, приклеил поправку с 5 до 7 и побежал вверх по Алексеевскому спуску.
0: «Свободные вести!»
4: Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету. «Беспартийная демократическая газета. Выход ежедневно. 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли, и в частности торговли с Германией, заставляют нас...» «Позвольте, а где же...» «Руки зябнут». Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. 3-го дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4 орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах.
5: Предположим. Эх, мороз проклятый. Извините.
2: Батюшка, что же вы людей давите? Газетки дома надо читать.
5: Извините. Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры...
2: Вот мерзавец! Ах ты ж мерзавцы!
5: Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?
2: Да жена напетлюрила, с самого утра сегодня балбатунит.
4: Турбин даже в лице изменился от этой остроты. Злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался.
0: Бум! Пели пушки. Ух! Откуда-то из утробы земли звучало за городом. Что за черт?
4: Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. В районе Ирпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры.
5: На Серебрянском направлении спокойно, в Красном трактире без перемен. В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в 1500 человек. В плен взято 2 человека.
0: Гу-гу-гу, бу-бу-бу, ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный из державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка. И выкриков его никто не слушал. В толпе, в передних рядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников. Колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегали со всех сторон. «Вести!» — крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики полыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. «Прапорщик Юцевич». На следующем «Прапорщик Иванов». На третьем «Прапорщик Орлов». В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, взбившаяся на затылке шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезала с тротуара в толпу. «Что это такое? Ваня!» Залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за ней другая. «Господи, Иисусе Христе!» Забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею. «Господи! Последние времена! Что же это? Режут людей! Да что же это?» «Лучше уж я не знаю что, чем такое видеть. Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят? Ваня!» Завывало в толпе.
6: «Офицеров, что порезали в Попелюхе!» Торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос. «Выступили в Попелюху! Заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали! Ну, начисто! Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали!»
0: «Вон оно что! Прапорщик Коровин, прапорщик Герд!» Проплывали желтые гробы. «До чего дожили? Подумайте!» «Междуусобные брани!» «Да как же!» «Заснули, говорят!»
6: «Так им и треба!» Вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки. Словно клещами ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.
7: «Что вы сказали?»
6: Шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк. «Помилуйте, господин офицер!» Трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю! Я молчу! Что вы с...»
0: Голос прыгал. Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся. Схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правый придерживал в кармане ручку Браунинга.
5: Печальное пение священников проплывало мимо и, рядом надрываясь, гласила баба в платке. Хватать было решительно некого. Голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб. Прапорщик морской. Пролетели какие-то сани.
3: «Вести!» Вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишки в физиономии, приговаривая со скрипом зубовным: «Вот тебе вести! Вот тебе вести! Сволочь!»
5: На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.
3: «Что это? Что вы? За что меня?» — загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу.
5: Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега и кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац. Сад Александровской гимназии.
3: «Вести! Ежедневная демократическая газета!»
5: донеслось с улицы.
8: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Рассказы о деньгах. Сколько человеку нужно? Конечно, плата, она как-то ограничивает человека в его фантазиях. Она борется с излишествами, с проявлением разных темных сторон характеров. Она в этом смысле имеет свои светлые стороны. Она лакирует жизнь. Вот если подумать, что с завтрашнего дня трамвай будет бесплатный, то нет сомнения, что для многих граждан просто закроется доступ к этому дешевому передвижению. Да. Другому вовсе не надо ехать, ему всего два шага шагнуть, ему это для прогулки очень полезно. Нет, он непременно поедет, он непременно захочет проявить свою угнетенную амбицию, и он вопрется в самую гущу человеческих тел и поедет. И до конца рейса доедет, хотя ему и не надо. А если трамвай круговой, так он, я так думаю, весь круг обернет. А то и два загнет, прежде чем добровольно слезет на своей остановке. Вот какие бывают люди. Некоторые по три круга станут загибать, а некоторых вообще будет не выкурить из трамвая. Они уж там спать даже лягут. Вот они до стервенения дойдут, если объявить, что это даром. Нет, по-моему, надо менять свой характер. Вот я давеча сам, не целиком переделавший свою психику, съел на одном банкете что-то такое, кажется, кружков 10 мороженого. Так после недели две разогнуть тело не мог. Так что я эти слова заявляю, лично продумавши и все испытавши. Я вот как-то видел на одной площади бесплатную карусель. Она была поставлена как раз в аккурат против церкви. Наверное, чтобы верующие могли развлечься, а безбожники могли бы, не заходя в храм, провести культурное время. Так там очень серьезные дела происходили. Многие-то, конечно, не знали, что карусель даром, и поэтому стеснялись заходить. А которые знали, то на тех прямо удержу не было. Я видел одного парнишку, которого оттягивали, и то он не шел. Нет, он как сел на деревянную кобылку, то прямо как прилип к ней и мотался на ней часа три. И только когда он совсем сомлел и стал белый, как глина, он позволил себя снять своим друзьям. А то брыкался, не хотел допустить, чтобы его снимали. Ну, конечно, его положили на землю, он дышал, как рыба, смотрел на небо, еле что понимая. А потом, оправившись, обратно полез на лошадь и крутился до тех пор, пока снова не захворал. И то после этого не сразу слез. Он слез только тогда, когда в Ригу поехал. Тут волей-неволей ему пришлось слезть, а то публика стала обижаться, говоря, что при вращении карусели оно как-то не того получается. А то бы он не слез. Ну, тут его еще и сторож стянул и даже, кажется, заехал в морду за недопустимое безобразие. После чего парень долго лежал на брюхе, надеясь, отдохнув, еще малость покрутиться, но потом, видимо, не совладав с пошатнувшимся здоровьем, попер домой. Так что, вообще говоря, неизвестно, сколько человеку всего нужно. Наверное, больше того, чем сколько ему нужно, но не менее того, чем сколько он хочет. Так что все в порядке. Потолок имеется. Пламенный привет молодым людям, переделывающим свои характеры. Что же касается престарелых людей, то мы про них не говорим. Они, воспитанные на прежних денежных делах, сами понимают в этом меру и чуть что хватаются всякий раз за карман, но зато они не понимают меру в смысле доставания денег. Вот тут они прямо способны на всякое безобразие. Вот извольте, расскажу про одну старушенцию, которая дошла до крайних пределов выдумки и свинства в этом деле. Вот каким мерзким способом она доставала

0: Рассказ про няню или прибавочная ценность у этой профессии. Конечно, старый человек не всегда может попасть в ногу с новой жизнью. Это особенно почему-то относится к старухам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно сказать, как-то слабо разбирается в современных течениях. Перед ихними старческими глазами какие-то, что ли, круги плавают, или мошки, или пёсы знает что. Но только им как бы не до того. Они не слишком задумываются о грядущих судьбах человечества. И они тем более гимнастикой не могут заниматься, отчего часто подвержены меланхолии и политической немощности. Они, знают себе, гнут то, чего было раньше, и не понимают то, чего есть, и то, чего решительно не может быть. Особенно, если речь идет о деньгах. Если речь идет о деньгах, то это конченое дело. Тут никакие советы не помогут. Старый человек, он любит заработать, скопить, и вообще у него при виде денег руки дрожат и ноги подгибаются. На этой почве на днях произошло одно, прямо скажем, возмутительное дело у нас в Ленинграде. Тут такие супруги фарфоровые имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба два служили на производстве. Сам Серега Фарфоров служил, и она служила. Он рублей, может, 150 брал, а она не меньше 100 огребала. Вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. Вот родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. Тем более у них даже такой привычки не было брать себе нянек. Они не понимали такого барства. А тут тем более им выгоднее было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства. И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень такая старая, не очень такая молодая, одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная. Но за безобразной внешностью Фарфоровы вскоре увидели у нее доброе сердце и никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди. Они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтобы она не шлялась, и чтобы не имела личного счастья, и чтобы только смотрела на ихнего младенца. И тем более, что они взяли ее по рекомендации, а там им сказали, дескать, это вполне не пьющая, пожилая, некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спущает. И вот они берут эту няню и видят, действительно, золото, а не няня. Тем более она сразу полюбила ребенка, все время с ним ходит, с рук не спущает и прямо гуляет и гуляет с ним до ночи. А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом. Они понимали, что воздух и гуляние вполне укрепляют организм ихнему ребенку. И думают, пожалуйста, пущай гуляет. Тем более мы будем реже видеть ее зверскую харю. И вот происходит такая ситуация. Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи. Но только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он знамкома, он одна из главных фигур в правлении. Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из веренных ему жильцов на черную доску занести, как злослого неплательщика. И вдруг смотрит, что такое. Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца она просит. Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется и показывает младенца, дескать, не для себя прошу, а вот для этого. Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел. Он просто так поглядел на ее личность и видит, личность будто знакомая. И глядит, да, действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно, морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает. Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копья не подал, а повернулся и пошел обратно домой. Неизвестно, как он дожил до вечера. Но вечером говорит самому Фарфорову:
1: Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ. Но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму подобной ситуации. А если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, говорит, есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме. Фарфоров, конечно, говорит, я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите? Я что-то не пойму. Тогда член правления говорит про то, чего видел, и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище. Тут происходят разные сцены, происходят крики и улыбки. И все выясняется. Тогда зовут няню. Ей говорят, как же так можно? Вы что, обалдели? Или вы ненормальная, или у вас в голове не все дома. А няня говорит. Я, говорит, прямо не пойму, а в чем разговор? В этом пороку нету. Так ли я стою, или мне сердобольные прохожие в руку дают? Ребенок через это не страдает. И может ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя. Фарфоров говорит, да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволяю вам производить такие действия. Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит, нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места. Цаплин говорит, я как член правления скажу, вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку. Старуха говорит, ах, подумай, да чего испугали.
0: Нянь нынче не очень много, меня, может, с руками оторвут. Я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков, я от вас сама уйду, поскольку вы такие бесчувственные подлецы, а не хозяева.
2: После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил. После чего ее с позором выгнали, так она и ушла. И рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Ну, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает.
1: Наверное, ей до зареза нужны деньги. Иначе прямо даже трудно объяснить ее поведение.
2: А на что ей деньги? Это прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалование получает. Это прямо ее какой-нибудь, что ли, каприз?
1: Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель. Вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам в смысле доставания денег.
2: И я вот однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам сейчас рассказать.

Мелкий случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица, служащая. Ну, конечно, любовь. Встречи разные и тому подобные слова. Это же случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица, служащая.

0: гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам, и желание им помочь, и сердце делается какое-то чувствительное, что совершенно излишне в наши дни. Так вот, раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаюсь одну даму. Она, поскольку служащая и не слишком дорожит местом, она любит опаздывать. На службе-то, конечно, за это строго, но тут она знает, за два опоздания ее не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах. Так вот, стою как дурак в кино и дожидаюсь. Так очередь в кассу струится, так дверь раскрыта, на улицу заходите. Так я стою. И как-то так энергично стою. Весело. Эй, охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, там подшутить, схватить за нос. А на душе пение раздается, и сердце разрывается от счастья. И вдруг вижу, стоит около входной двери бедно одетая старушенция. Такой у нее рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки. И стоит эта старушка совершенно у двери с жалостными глазами, смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, так нарочно поют тоненьким голоском или бормочут какие-нибудь французские слова. А эта стоит скромно и даже как-то стыдливо. Гуманные чувства заполняют мое сердце. Я вынимаю кошелек, недолго роюсь в нем, достаю рубль. И от чистого сердца с небольшим поклоном подаю старухе. А у самого от полноты чувств слезы, как бриллианты на глазах. Старушка поглядела на рубль и говорит: «Это что?» «Вон, — говорю, — примите, мамаша, от неизвестного». И вдруг вижу, у нее вспыхнули щеки от глубокого волнения. «Странно, — говорит, — а я, кажется, не прошу. Чего мне рубль пихаете? Может, я дочку жду? Собираюсь с ней в кино пойти». «Очень, — говорит, — обидно подобные факты видеть». Я говорю, извиняюсь, как же так? Я прямо сам не понимаю, пардон, говорю, прямо спутался. Не поймешь, кому чего надо. И кто зачем стоит, шутка ли, ну, столько народу? Но старуха поднимает голос до полного визга. «Это что же, — говорит, — в кино не пойди? Оскорбляют личность. Как, говорит, у вас руки не отсохнут производить такие жесты? Да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть и дышать зараженным воздухом». Я хватаю за руки, извиняюсь, прошу прощения и поскорее отхожу в сторонку, а то, думаю, еще чего доброго заметут в милицию. А я даму жду. Вскоре приходит моя дама. А я стою скучный и бледный, даже несколько обалдевший, и стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей оскорбленной старухи. Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берет меня за локоть.
1: «Извиняюсь, — говорит, — это не вы мне давеча рубль давали?»
0: «Я что? Тут и невнятное лепечу», а она продолжает:
1: «Тут не помню, кто-то мне давал сейчас рубль. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали. А на третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, — говорит, — что напомнила».
0: Я вынимаю кошелек, но моя дама впускает следующие слова: «Совершенно, — говорит, — ни к чему швыряться деньгами. Уж если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью». Я говорю: «Нарзан вы получите, не скулите, но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, — говорю, — по-товарищески относиться». Нет, я все-таки дал старухе рубль, и мы в растрепанных чувствах стали глядеть картину. Под музыку дама меня пилила, говоря, что за 2 недели знакомства я одеколона не мог купить, а, между прочим, пыль в глаза пускаю, раздаю рубли налево и направо. Под конец стали показывать веселую комедию, и мы, забыв обо всем, весело хохотали. И эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала. И я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие.

И даже если бы она у меня попросила бы 2 рубля, я бы тоже ей дал, не моргнув глазом. Ну, в общем, это мелкий факт. А что касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой ниже следующий случай. Забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получат кое-какое удовольствие.

история, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно. Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням. Это был врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел, неизвестно. Только действительно он был седой. И голос у него был сиплый и надломленный. Тоже насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли. Пациента, думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх карточки даром лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку. И вдруг звонок раздается. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается. И вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита. Осмотрел врач больного, ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте, и никакого умирания в организме незаметно. Тогда прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит 7 гривен, покачал головой и по правилам своей профессии велел ему зайти еще раз завтра. На этом они и расстались. На другой день и в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит: «Давеча, говорит, приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ему после этого выдать свидетельство о смерти». Врач говорит: «Удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника». Старушонка говорит: «Очень великолепно, идемте тогда со мной, тут недалече». Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой. И вот поднимаются они на пятый этаж. Входит в квартиру. Действительно, ладаном попахивает, покойник на столе расположен, свечи горят вокруг, и старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. Эки я, думает старый хрен, каково смертельно ошибся в пациенте. Какая канитель за 7 гривен. Присаживается он к столу, быстро пишет удостоверение, написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил. Мать честная, калоши позабыл. Эк, и думает, не перка за 7 гривен, придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит. Сидит покойник Василий Леденцов на столе. Сидит Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой об чем-то припирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечи гасит. Послюнит палец и гасит, послюнит и гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть, но сдержался. И как был без калош, кинулся прочь, прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию. На другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил 3000 казенных денег, и с этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Однако не пришлось. Калоши врачу вернули месяца через 3, после всяких длинных процедур, заявлений, просьб и хождений по всем местам. В общем, врач отделался сравнительно благополучно, и кроме испуга и расстройства нервов по поводу долгой невыдачи калош, других неприятностей не имел. И рассказав мне эту историю, врач, вздохнувший, добавил: «Имея 3000, этот фрукт хотел за 7 гривен смыться из этого мира». Но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам.
Да, однако мы-то знаем историю о такой жадности к деньгам, какая не так уж часто бывает.

про одного спекулянта. Жил в Ленинграде некто такой Сисяев. Такой довольно рапистый человек. Он во время НЭПа, когда частники еще работали, держал парикмахерскую. Ну, только кроме стрижки и брижки, он еще и иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну и, конечно, засыпался. Он засыпался в 30-м году, летом. Маленько посидел где следует, и вскоре его голубчика выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то одним словом дали минус 7 или плюс 7 или 8, черт ее разберет. Я в этих делах пока еще слабо понимаю. Одним словом, его спекулянта выслали в Нарымский край. И значит, он, хочешь не хочешь, поехал. А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было неспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь. И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда 10 царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните, в 24-м государство выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей. Вот он, значит, на всякий пожарный и позашил свое добро в тужурочку. И прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да, еще и в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. А в сапоги под стельки положил более носкую валюту, доллары. И стал поджидать. Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой. И осенью он поехал куда следует. Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорее всего, он и не очень худо он жил. Тем более, бумажных-то денег у него было вдоволь припасено. Он, знаешь, я подпарывал брюки, вынимал что-то из бумажника, а до золота, между прочим, не дотрагивался. Вот так вот живет он больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился, его там просквозило на работе. И он там захворал. Конечно, кашель, понимается, насморк, хрипы, температура минус 40 градусов в боку, колит, аппетиту нету, и вообще человек чувствует приближение собственной кончины. И тогда ночью снимает с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик. Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди. Поскольку думает, я помру, а тут кто-нибудь шарить начнет. А мне это неприятно. А пущай, это золото у меня в брюхе лежит. Чем кто-нибудь им воспользуется. И значит, подумавши так, он глотает. Только, может, он проглотил 5 или 6 штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по 7 человек или по 8 жило. Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги. И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит, мне, говорит, не так, золото жалко. Я, говорит, золото не возьму, а я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка. Короче говоря, больной вскоре действительно поправился. Он выздоровел. Грудь ему освободила, дыхание вернулось, но является новая беда. В желудке колет. Кушать неохота, и слюна идет. И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось. Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Он, может, пугался, что во время хлороформа он не досмотрит, и хирурги разворуют его монеты, лежащие в желудке. Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать. Ну и разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует. Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались. Так что, ежели считать, что в желудке ничего нету, то не достает 3 монет и 1 квадратика. Вот тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение. Но зачем на людей тень наводить? Может, монеты лежат в желудке? Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину. Так что оно может лежать там до бесконечности. Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, они в движении у других граждан?
Что касается до спекулянта, то он имеет мнение, что золото благополучно лежит у него в желудке, зацепившись за какой-нибудь естественный поворот внутренней системы. Для душевного спокойствия он непременно хочет сделать себе просвечивание. Если наука найдет, что золото там внутри, то он и не будет его трогать до поры до времени. Эту правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти. А прочитав следующий рассказ, вы вполне убедитесь и в этом, и даже в большем. Это рассказ о том, как одна жадная бабенка, благодаря отсутствию денег, не разрешала умереть своему мужу. Что является просто возмутительным, даже хотя бы с точки зрения медицины.

0: Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть. Проживал на Петроградской стороне один небогатый живописец по имени Иван Савич Бутылкин. Он состоял в какой-то, я не знаю, кустарной артели, или там что-то такое он делал. Он, кажется, работал. Он писал там плакаты и вывески, разные номера для домов, и всякие указатели и так далее. Он, между прочим, мог бы очень недурно жить, но он, к сожалению, часто хворал. И не отличаясь хорошим здоровьем, не мог работать и тем более зарабатывать. Хотя имел весьма крупное дарование в своей профессии. Но жил он удивительно худо, бедно, то есть никак не имел возможности наладить свою припечальную жизнь. А в довершении всего на его плечах находилась еще его супруга по имени Матрена Васильевна, тоже Бутылкина, на которой он имел несчастье жениться до революции, не понимая еще, что значит такое подруга жизни. Это была чересчур невозможно крикливая баба, любительница ничего не делать. Она ничего не работала, разве только что готовила обед и грела иногда на примусе воду. И она не была помощницей своему тщедушному супругу, который по состоянию своего здоровья не мог много зарабатывать. И в довершении всего она же его и пилила, и ругала, и своими ежедневными грубыми возгласами, криками и скандалами выворачивала наизнанку слабую и поэтическую душу нашего художника и живописца. Она требовала, чтобы еще больше зарабатывал. Она хотела ходить в кино и кушать разные фрикассе и прочее. Он, конечно, старался, но из этого мало чего выходило. Ну и, конечно, она его ругала. Одним словом, он всецело находился у нее под башмаком. Тем не менее, она прожила с ним 18 лет. Правда, они другой раз между собой ссорились и дрались. Но так, чтобы больших скандалов или убийств этого у них не было. Она на это не шла, поскольку понимала, что супруг к ней все-таки бережно относится. А если его не будет или с ним разойтись, то еще неизвестно, как обернется. Другой, может, такой араб попадется, что сам ничего делать не будет, а ее вечную страдалицу заставит работать круглые сутки. А она, родившаяся задолго до революции, понимала свою женскую долю как такое, что ли, беспечное существование, при котором один супруг работает, а другой апельсины кушает и в театр ходит. И вот представьте себе, однажды Иван Савич Бутылкин неожиданно вдруг захворал. А перед тем, как ему захворать, он ослаб вдруг до невозможности. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть. Ногой он мог двинуть, но он ослаб. Как бы сказать, душевно. Он затосковал, что ли, по другой жизни. Ему стали разные кораблики сниться, цветочки, дворцы какие-то. И сам стал тихий, такой мечтательный. И все обижался, что неспокойно у них в квартире. Зачем, дескать, соседи на балалайке стрекочут? И зачем ногами шаркают? Он все хотел тишины. Ну, прямо-таки собрался человек помирать. И даже его на рыбное блюдо потянуло. Он все солененького стал просить, селедку. Так вот, во вторник он заболел, а в среду Матрена на него насела. «Ах, скажите, пожалуйста, зачем, — говорит, — ты лег? Может, ты нарочно привередничаешь? Может, ты работу не хочешь исполнять? И не хочешь зарабатывать?» Она его пилит и пилит, а он молчит. «Пущай, — думает, — языком треплет. Мне теперь решительно все равно. Чувствую, что помру скоро. А сам горит весь ночью по постели, мечется, бредит, а днем лежит ослабший, как сукин сын, и ноги врозь. И все мечтает. Мне бы, — говорит, — перед смертью на лоно природы поехать, посмотреть, какое это оно. Никогда ничего подобного в своей жизни не видел». И вот осталось, может, ему мечтать-то два дня, как произошло такое обстоятельство. Подходит к его кровати Матрена Васильевна, мне ехидным голосом так ему говорит: «Ах, помираешь, — говорит». А Иван Савич говорит: «Да уж, извиняюсь, помираю. А вы перестаньте меня задерживать. Я теперь и вышел из вашей власти».
1: «Ну, это мы посмотрим, — говорит ему Мотя. — Я тебе под лицу не верю. Я, — говорит, — позову сейчас медика». Пущай медик тебе дурака посмотрит. Тогда, говорит, и решим, помирать тебе или как. А пока ты с моей власти не вышел, ты у меня лучше про это не мечтай.
2: И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. Районный медик Иван Савич осмотрел и говорит Моте: у него или ТИФ, или воспаление легких. И он у вас очень плох. Он не иначе как помрет в аккурат вскоре после моего ухода.
0: Вот такие слова говорит районный медик и уходит. И вот подходит она Матрена к Ивану Савичу. Значит, говорит, за правду помираешь.
2: А я, говорит, между прочим, не дам тебе помереть.
0: Ты, говорит, бродяга лег и думаешь, что теперь тебе все возможно? Врешь. Не дам я тебе, подлец, умереть. Иван Савич говорит, это странные ваши слова. Мне даже медик дал разрешение. И вы не можете мне препятствовать в этом деле. Отвяжитесь от меня.
1: Матрена говорит, мне на медика наплевать. А я тебе не хотел помереть, не дам и все.
2: Ишь ты какой богатый, сукин сын, нашелся. Помирать решил. А откуда у тебя, подлеца, деньги, чтобы помереть?
1: Нынче, для примеру, обмыть покойника и то денег стоит.
2: Тут добродушная соседка, бабка Анисия, вперед выступает. Я, говорит, его обмою. Я, говорит, Иван Савич, тебя обмою. Ты не сомневайся, и денег с тебя за это не возьму. Это, говорит, вполне божеское дело, обмыть покойника. А Матрена, ах, она обмоет. Скажите, пожалуйста, а гроб? А, например, тележка? А попу? Что, для этой цели свой гардероб будут продавать? Тьфу на всех, не дам ему помирять.
1: Пущай заработает немного денег, а тогда пущай хоть два раза помирает.
2: Как же так? Мотя, говорит Иван Савич, очень странные слова.
1: А так, говорит Матрена, не дам и не дам. Вот увидишь, заработай прежде. Дай мне вперед на два месяца оставь. Вот тогда и помирай.
2: Может, попросить у кого, говорит Иван Савич.
1: Матрена говорит, я этого не касаюсь. Как хочешь. Только знай, я тебе, дураку, помереть не дам.
2: И вот до вечера Иван Савич лежал, словно померший, дыхание прерывалось. Вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу. Он вышел во двор, а там во дворе встречает дворника Игната. Дворник говорит Иван Савичу: с поправлением здоровья. Иван Савич говорит ему: вот, Игнат, положенница. Баба помереть мне не дает. Требует, понимаешь, чтобы ей денег оставил на два месяца. Где вы мне денег-то раздобыть? Игнат говорит:
3: ну, копеек 20 я тебе могу дать, а остальное валяй, попроси у кого-нибудь.
2: Иван Савич 2 гривенного, конечно, не взял, а пошел на улицу и от полного утомления присел на тумбу. Вот он присел на тумбу и вдруг видит, какой-то прохожий кидает ему монетку на колени. Он как бы подает, увидев перед собой больного и чересчур ослабшего человека.
1: Тут Иван Савич слегка оживился. Ежели думает, так обернулось, так надо посидеть. Может, набросают. Дай, думает, сниму шапку. И вот, знаете, в короткое время действительно прохожие накидали ему порядочно. К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу, пришел и лег на койку, а в руках у него были деньги. Хотела Моте подсчитать? Не дал. Не тронь, говорит, погаными руками, мало еще. На другой день Иван Савич опять встал, опять кряхтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу. К ночи вернулся и опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег. На третий день тоже. А там и пошло, и пошло. Встал человек на ноги. И после, конечно, бросил собирать на улице. Тем более, что, поправившись, он уже не имел такого печального вида, и прохожие сами перестали ему давать. А когда перестали давать, он снова приступил к своей профессии. Так он и не помер. Так Матрёна и не дала ему помереть. Вот что сделала Матрёна с Иван Савичем. Конечно, какой-нибудь районный медик Про себя в этот рассказ усмехнется, скажет, что науке неизвестны такие факты, что Матрена тут ни при чем. Но, может, науке и точно неизвестны такие факты, однако Иван Савич и по сейчас жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли. А, впрочем, случай этот можно объяснить и медицински, научно. Может, Иван Савич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнений, перепрел, и с потом вышла у него эта болезнь наружу. В общем, жадная бабенка, любительница денег, сохранила благодаря своей жадности драгоценную жизнь своему супругу, что является, конечно, весьма редким случаем, а чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, что благодаря такой жадности человек теряет даже и то, что имеет. И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, и ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах, вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа, он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, да, усиленно питаться. Она пила молоко по 2 литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню, разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета — это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит с мыслью брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала. Не моргнул глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются. А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала,
2: И она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу: вот, мол, Николаша, чего получается. Можно, говорит, рублей 50 схватить, так себе, здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев. И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход. А муж этой молочницы, этакий довольно красивый мужчина с усиками, так и говорит: очень отлично. Пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц. А тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем дело? Монтер говорит: да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места. Не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.

0: Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь». Богатых, собственно, у нас нету. Но зажиточные у нас имеются. У нас некоторые хорошо получают. Некоторые по займам выделывают. Некоторые вообще, пес их знает, откуда берут деньги. Но что такое богатство, мы мало себе представляем. Мы почти не знаем, что же это за состояние, при котором все можно купить, и рушатся все преграды, и нет ничего на свете, чего нельзя пожелать. Конечно, у нас бывает кое-что вроде этого. Ну, там кое-какие мелкие остатки прежних состояний. Но тогда при этом случаются удивительные дела, от которых мы отвыкли, но на которые нам стоит поглядеть. Вот извольте рассказ о том, как одна любовь была куплена за деньги. И что из этого получилось? А жила в Ленинграде одна вообще дамочка, дочка одного богатого инженера. Или он не был инженер, а он был подрядчик, сейчас это хорошо неизвестно. Только факт, что он строил частные дома. И при этом неимоверно разбогател. Ну, может, там он хапнул или вообще украл, я не знаю. Вот он чертовски разбогател, а это было в начале НЭПа. И разбогатевший стал, конечно, приобретать разные ценные вещицы, разные там картины, ковры, лампы и одеяла. И при этом у нее имелись золотые монеты, царской чеканки, бриллианты, вообще чертова уйма всякого добра и костюмов. Конечно, неизвестно, что бы случилось с ним в наши дни, но он, будучи не глупым человеком, своевременно в 24-м году умер со спокойной улыбкой на устах. Дескать, эх, вы дураки, не знаю, как вы, а я прилично нажил и дочке все передаю. И сам, как говорится, сыграл в ящик. А дочка у него была, ну, вообще малоинтересное существо. Такая вообще барышня не то не сё. Ну, вообще ходит, сидит, говорит и кушает, но к поэзии не имеет склонности и на рояле играть не может. Без своего богатства ей, конечно, ноль цена. Но поскольку у нее было богатство, за ней мужчины сильно волочились и даже 3 раза подряд женились на ней. Но все как-то неудачно. И даже за ней один доктор ухаживал. Но, будучи политически грамотным человеком, он не придавал значения богатству, понимая, что это есть нечто кратковременное. Он несколько поухаживал за ней и, предвидя неприятности, ушел, как говорится, в кусты. Но тут она знакомится с одним инженером. Такой интересный красавец, тоняга, одевается. И вообще педант и любимец женщин. Душистый платочек в кармане, какие-то запонки, еще что-то там такое. И при этом имеет имя Лютик. И вот этот молодой любимец дам посещает нашу Елену Григорьевну, видит у нее несметное количество барахла, и вот, распалившись на это барахло, он кружит дамочке голову и однажды говорит ей, мол, не хотите ли быть моей женой? И эта дура, влюбленная в него как кошка, трясется от радости и говорит, ах, я твоя навеки. Вот он, не будь дурак, женится на ней поскорее, чудно живет, восторгается жизнью, закусывает по 5 раз в день и думает, вот так устроился. Он переезжает в детское село, в собственный дом, и вдруг примечает, что дамочка-то ему малоинтересна. Никакой такой любви у него к ней не имеется, и даже ему неохота находиться с ней рядом и дышать тем же воздухом. Разводиться, думает, мне с ней в высшей степени глупо, но я, думает, зевать не буду. И вот он заводит разные флирты и романы, и разные любовные похождения, и живет там на полный ход с какой-то невероятной красавицей, при этом с ней кутит, выпивает и бросает к ее ногам разные мелкие ценности. Домой приезжает, как говорится, еле мажаху, но при этом делает вид, будто он чересчур утомился строительством и делами, и поэтому не может даже беседовать со своей супругой. Я, говорит, извиняюсь, я не могу по-прежнему подолгу разговаривать с вами на разные темы, и тем более любоваться вами, поскольку от усиленных занятий у меня изменился характер, и я потерял некоторую живость своего темперамента. И при этом он стал при ней притворяться, ходит, сгорбившись, охает, харкает лишней слюной и прикрывается двумя одеялами. А у самого морда цветущая, и здоровья лучше не надо. В довершение всего он подговорил одного знакомого врача, Орлова, чтоб тот нашептал Елене Григорьевне разные устрашающие слова и дал ему для этого некоторую сумму денег. Вот врач приезжает, ахает, восклицает и говорит Елене Григорьевне: «Да, о, это да, ох, ну, такое молодое, цветущее существо, а здоровье, ну, в высшей степени погано, ну, ах, о, вы его берегите, не волнуйте, пущай лучше всего спит в отдельном кабинете. И ваше дамское дело исполнять все его капризы и требования». Вот эта дура немыслимо рыдает, ходит на цыпочках и ничем не тревожит своего супруга, которого по-прежнему любит и обожает. И так проходит год и два, и, наконец, три, и проходит 5 лет, и дело приближается к нашим дням, и вот наступает 1933 год. И вот раз однажды приходит к Елене Григорьевне ихний сосед, такой щитовод Федоров, такой вообще щитоводишка, дурак, фанфарон и мелкая личность. Чего-то они разговорились о том о сём, а Лютика не было дома. А Лена Григорьевна говорит: «Знаете что, мне нынче скучно, поедем в ресторан. Я буду платить, а вы не беспокойтесь. Послушаем музыку, скушаем по цыпленку и проведем интересное время». Этот прохвост, щитоводишка Федоров, говорит: «Очень рад, с великим удовольствием». И вот они едут в Ленинград, заходят в Асторию, ковры, столики, играет оркестр, танцуют великолепные пары, а этот болван Федоров одет, наверное, свой серый пиджачок, небритая морда, галстук, наверное, свернулся в сторону. Ай-яй-яй. Вот они садятся за столик, заказывают себе цыплят и так далее. И вдруг Елена Григорьевна видит, что такое фантасмагория. Она видит ее супруг Лютик, танцует шимми с какой-то дамой. Ах, она ничего не сказала и не вздрогнула. Она только встала из-за столика и пошла к выходу, будто с ней приключилось нехорошо, и ей надо пойти в уборную. А ее щитоводишка Федоров, видя, что сумочка с деньгами на столе, не стал тревожиться. Она думает, навряд ли сбежала. В крайнем случае, я ей 2 цыпленка съем. Вот Елена Григорьевна летит моментально домой, а по дороге ей полностью раскрывается вся чудовищная картина. Ей сразу стало все ясно. И какой обман она имела в течение 7 лет. Она летит домой, сразу роется в его письменном столе, вытаскивает разные письма, записочки читает, все это побледневшими губами, и видит, да, обман на лицо, и он не поддается описанию. Она находит разные дамские письма. Она читает в них поэтические слова о том, о сём: «Уважаемый Лютик, ты мой бог. Целую вас, ах, ах», и все такое. Она восклицает «ах», падает ненадолго в обморок, но потом берет себя в руки и говорит себе: «Я, кажется, полюбила подлеца». Нет, она ничего не говорит ему, когда он на другой день приезжает. Она только нервно ходит по саду, нетерпеливо рвет листочки с деревьев и шепчет: «Вот тогда, вот тогда». А этот подлец Лютик, не привыкший видеть ее такой, приходит от этого зрелища в содрогание и говорит себе: «Это, кажется, я перехватил через край. 7 лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней, а в силу ее любви ко мне, я, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни». И тогда он, у которого нежные побеги совести еще не совсем завяли, приходит в сад, садится к ней рядом на скамеечку и говорит так: «Сердечный привет, Елена Григорьевна. Я хочу вам нынче рассказать кое о чем. Вот знаете, какое дело». И начинаете рассказывать, как это было. «Да, — говорит, — я не жил с вами 7 лет в силу обмана, но не желаю больше заедать вашу жизнь. Каждое живое существо имеет право на чью-либо любовь и ласку, и вы используете этот закон природы». Она говорит: «Это хорошо, что вы мне сказали. И поверьте, мне очень дороги нежные побеги вашей совести. Но я, — говорит, — и без того все это знала». Он сильнее удивляется, она продолжает: «Что же касается ваших слов насчет любви и ласки, то я, — говорит, — не такая уж дура, как вы думаете. Любовь и ласка у меня бывали. И вы напрасно меня жалеете и считаете за придурковатую. Думаете, что я только на вас и глядела». Тогда он в страшном гневе встает со скамейки и говорит: «Как понимать ваше выражение? Значит, вы цацкались с другими и имели, кажется, любовников? Или, — говорит, — я чего-то не понимаю.
1: Ответьте мне их имена, или я сам за себя не отвечаю.
0: Она называет ему 7 различных имен, в числе их упоминает фамилию Федоров и фамилию Орлов. Это не дух, фамилия Лютик приходит в содрогание и падает на скамейку. Он говорит: тогда я дурак, что я вам рассказал. Вы, говорит, есть проявление всей человеческой подлости, и мое презрение к вам не дозволяет мне находиться с вами рядом. Я, говорит, от вас уезжаю. До свидания. Он думал, что она будет его умолять, а она почувствовала силу своего богатства. Говорит: очень великолепно. А то и сама хотела вам это предложить. Он плюет в цветы, на клумбу, на скамейку, и взбешенный, собрав свои чемоданы, моментально уезжает в Ленинград. А она смеется и говорит: валяй, валяй, и говорит: я за свои деньги почище тебя видела. Вот он уезжает к своей невероятной красавице, которая, видя, что он приехал налегке и не может теперь иметь комфорт жизни, вскоре расстается с ним. И вот тогда он женится на одной зажиточной певичке, которая выступает на концертах по 5 раз в день и имеет право на хорошую жизнь. Что касается Елены Григорьевны, то она вскоре выходит замуж за этого дурака Федорова. А тот, по странному совпадению, прожив с ней полгода и не зная подробностей о предыдущем муже, стал тоже чего-то жаловаться на свое здоровье. Но Елена Григорьевна, засмеявшись, сказала: «Ну что ж, если так, тогда давайте расстанемся». На что тот, почти моментально поправившись, стал повсюду бывать с ней, и жизнь их потекла по установленным правилам. Они часто выезжают в ресторан. Она, уставшая от житейских бурь, слегка постарела и, сидя за столиком, презрительно поглядывала на мужчин. А болван Федоров, кушая цыплят и утей, в свою очередь с тоской поглядывал на молоденьких баб, которые там и сям расположены в ресторане. Неимоверные траты денег заставили Елену Григорьевну сильно раскошелиться. Она безостенчиво стала продавать золотые монеты царской чеканки и вскоре на этом засыпалась. Ей пришили дело и недавно выслали ее на жительство в город Арзамас. А подлец Федоров от этих дел отбоярился. Он сказал: «Я не я, супруга не моя, а насчет денег я понять не имею. Я любил ее бескорыстно». Тем не менее, с недаемой такой любовью он за ней в Арзамас не поехал. Желаем же ей счастливого пути и спокойной жизни в Арзамасе, где она, наверное, будет конторщицей, и где она получит те чувства, которые она заслуживает без своего крупного богатства. Счастливый путь! На этом мы заканчиваем наши рассказы о деньгах.

0: слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Радиоканал без возрастных ограничений.
1: История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери-скотнице в деревне у двух сестер-барышень-помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год, и, как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода. Так умерло 5 детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. 6-й ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка. И участь ее была бы та же, но случилось так, что одна из 2 старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежал родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки, и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной». Ребенку было 3 года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли девочку к себе. Черноглазая девочка вышла необыкновенно живая и миленькая, и старые барышни утешались ею. Старых барышень было 2. Меньшая, подобрее, Софья Ивановна, она-то и крестила девочку. И старшая, построже, Марья Ивановна. Софья Ивановна наряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать работницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между 2 влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие пастерушечки и иногда сидела с барышнями и читала им. За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни. Так жила она до 16 лет. Когда же ей минуло 16 лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом, через 2 года, этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них 4 дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день 100-рублевую бумажку, уехал. Через 5 месяцев после его отъезда она узнала, наверное, что она беременна. С тех пор ей все стало постыло, и она только думала о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее, и она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но сама не знала, как это случилось, вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета. и барышня, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к становому, но могла прожить там только 3 месяца, потому что становой, 50-летний старик, стал приставать к ней. И один раз, когда он стал особенно предприимчив, она вскипела, назвала его дураком и старым чертом и так толкнула в грудь, что он упал. Ее прогнали за грубость. Поступать на место было не к чему, скоро надо было родить, и она поселилась у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. Роды были легкие, но повитуха, принимавшая на деревне у больной женщины, заразила Катюшу родильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде умер. Всех денег у Катюши, когда она поселилась у повитухи, было 127 рублей. 27 зажитых и 100 рублей, которые дал ей ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего 6 рублей. Она не умела беречь деньги, и на себя тратила, и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье, за корм и за чай, за 2 месяца 40 рублей. 25 рублей пошли за отправку ребенка, 40 рублей повитуха выпросила себе взаймы на корову, 20 рублей разошлись так, на платье, на гостинце. Так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать место. Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но точно так же, как и становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее. Главное, был хозяин, который мог посылать ее куда хотел. И, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала, и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив за житое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку. Тетка же держала маленькое прачечное заведение и этим кормилась с детьми и поддерживала пропащего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки, но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуге. И место нашлось у барыни, жившей с 2 сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший усатый 6-го класса гимназист бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей место, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными седеющими волосами и седой бородой. Старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много и который ничего не пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей 25 рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату за житого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за нею в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще 25 рублей и предложил переехать в отдельную квартиру. Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее в Нижний. И Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околоточный сказал ей, что она может жить так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в 30 градусов на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные с худыми руками прачки,

А слово разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости. Маслова курила уже давно, но в последнее время в связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно. Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унизительное положение прислуги, в котором, наверное, будут преследования со стороны мужчин и тайные и временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое, постоянное прелюбодеяние. И она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняла ее, и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платья она может заказывать себе какие только пожелает: бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой. И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления, заповедей божеских и человеческих, которая кончается для 9 женщин из 10 мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью. Так прожила Маслова 7 лет. За это время она переменила 2 дома и 1 раз была в больнице. На 7-м году ее пребывания в доме терпимости и на 8-м году после первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось то, за что ее посадили во острог, и теперь вели на суд после 6 месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками. В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила со своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной, с пуховым тюфяком смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая,

0: Пошел в соседнюю спальню и уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало вычищенные ботинки, и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы. Все вещи, которые он употреблял, принадлежности туалета: белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки, были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные. Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно, Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную с натертым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue de Deux Mondes». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробор. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки. Аграфена Петровна лет 10 в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой. «С добрым утром, Дмитрий Иванович!» «Здравствуйте, Аграфена Петровна! Что новенького?» — спросил Нехлюдов, шутя. «Письмо от княгини ли, от княжны ли? Горничная давно принесла, у меня дожидается», — сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. «Хорошо, сейчас», — сказал Нехлюдов, взяв письмо и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову. «Так я ей скажу подождать». И Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой. Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его. «Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью», было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями, острым на разгонистым почерком, «напоминаю вам, что вы нынче, 28 апреля, должны быть в суде присяжных, и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы с свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф 300 рублей, который вы жалеете истратить на покупку лошади, за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же, княжна М. Корчагина. На другой стороне было прибавлено. Маман велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно. Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение. Причина эта заключалась не в том, что он 10 лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее. Это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы. Причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею. Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной. На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же почувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно. Муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание, и что он просит Нехлюдова непременно приехать и поддержать в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии. Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни. Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека. Вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух. И о той страшной сцене с нею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться, и он бегал искать ее. «Не могу я теперь ехать и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне», — подумал Нехлюдов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки для ее же блага их отношения навсегда поконченными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею, И это мучило его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи. Другое письмо было от главноуправляющего имениями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство. Так ли, как оно велось при покойнице, или как он это и предлагал покойной княгине и теперь предлагает молодому князю, увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к первому числу 3000 рублей. Деньги эти вышлются с следующей почтой. Замедлил же он высылкой, потому что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно, и неприятно Нехлюдову. Приятно было чувствовать свою власть над большой собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера, и в особенности сам, будучи большим землевладельцем, был поражен его положением «social statics», о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли, принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично, мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух. Или отказаться от своей собственности, как он сделал это 10 лет тому назад по отношению 210 отцовской земли. Или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными. Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второй же – отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которую он тогда почерпнул из социальной статики Спенсера и блестящее подтверждение которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа. Он никак не мог. И от этого письмо управляющего было неприятно ему. Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной, и развешаны были этюды. Вид этой картины, над которой он бился 2 года, и этюдов, и всей мастерской, напомнили ему испытанное с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно. 7 лет тому назад он бросил службу, решив, что у него есть призвание к живописи, и с высоты художественной деятельности смотрел несколько презрительно на все другие деятельности. Теперь оказывалось, что он на это не имел права. И потому всякое воспоминание об этом было неприятно. Он с тяжелым чувством посмотрел на все эти роскошные приспособления мастерской и в невеселом расположении духа вошел в кабинет. Кабинет был очень большая, высокая комната, со всякого рода украшениями, приспособлениями и удобствами. Тотчас же, найдя в ящике огромного стола под отделом «срочное» повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в 11, Нехлюдов сел писать княжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но, написав одну записку, он разорвал ее. Было слишком интимно. Написал другую. Было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером коленкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый, с бакенбардами лакей. «Пожалуйста, пошлите за извозчиком».
1: «Слушаюсь».
0: «Да скажите, тут ожидаются от Корчагиных, что благодарю, постараюсь быть».
1: «Слушаю».
0: «Неучтиво, но не могу писать. Все равно увижусь с ней нынче», — подумал Нехлюдов и пошел одеваться. Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его. «А вчера вы только уехали от князя Корчагина», — сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи. «И я приехал, а швейцар говорит, только вышли». «И извозчики знают о моих отношениях к Корчагиным», — подумал Нехлюдов, и нерешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время, следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время, никак ни в ту, ни в другую сторону не мог решить его. В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятностей домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни. Во-вторых, и главное, то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы, и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины. В пользу же, в частности, женитьбы именно на месси, Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище, было, во-первых, то, что она была породиста, и во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а порядочностью. Он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко. Во-вторых, еще то, что она выше всех других людей ценила его. Стало быть, по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на месси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем месси, и потому более достойную его. И, во-вторых, то, что ей было 27 лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любови. И эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его. Но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его. Так что доводов было столько же «за», сколько и «против». По крайней мере, по силе своей доводы эти были равны. И Нехлюдов, смеясь сам над собою, называл себя «буридановым ослом». И все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться. Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны, жены предводителя, не покончив совершенно с тем, «я и не могу ничего предпринять», — сказал он себе. И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему. «Впрочем, это все я обдумаю после», — сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда. Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность. При том же это часто бывает и интересно, сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. «Симон Картинкин, встаньте», — сказал он. Симон нервно вскочил. «Ваше имя?»
2: «Симон Петров Картинкин»,
0: — быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперед приготовившись к ответу. «Ваше звание?»
2: «Крестьяне».
0: «Какой губернии уезда?»
2: «Тульской губернии, Крапивинского уезда, волости Купянской, села Борки».
0: «Сколько вам лет?»
2: 34-й. Рожден в 1800.
0: Веры какой?»
2: «Веры моей русской, православной».
0: «Женат?»
2: «Никак нет».
0: «Чем занимаетесь?»
2: «Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».
0: «Судились когда прежде?»
2: «Никогда не сужден, потому как мы жили прежде».
0: «Не судились прежде?»
2: «Помилуй Бог, никогда».
0: «Копию с обвинительного акта получили?»
2: «Получили».
0: «Садитесь». «Ефимия Иванова Бочкова», — обратился председатель к следующей подсудимой. Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову. «Картинкин, сядьте!»
3: Картинкин все стоял.
0: «Картинкин, сядьте!»
3: Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову на бок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!» Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками.
0: «Ваше имя?» — со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом. Бочковой было 43 года, звание – коломенская мещанка, занятие – коридорное в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, Ефимия и Бочкова. Копию получила и горжусь этим. И смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы.
3: «Ваше имя?» — обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой.
0: «Надо встать», — прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела. Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами. «Звать как?»
3: «Любовью», — проговорила она быстро. Нехлюдов, между тем, надев пенсне, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть», — думал он, не спуская глаз с лица подсудимой. «Но как же любовь?» — думал он, услыхав ее ответ. Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой.
0: «Как любовью?» — сказал он. «Вы записаны иначе». Подсудимая молчала.
3: Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя?
1: Крещена как?
3: Спросил сердитый член. Прежде звали Катериной. Да не может быть, продолжал себе говорить Нехлюдов. И между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница горничная, в которую он одно время был влюблен. Именно влюблен, а потом в каком-то безумном чуду соблазнил и бросил, и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только непорядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной. Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность, эта милая, исключительная особенность была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре. «Вы так и должны были сказать», — опять-таки особенно мягко сказал председатель. «Отчество как?»
1: «Я незаконная», — проговорила Маслова.
3: «Все-таки по крестному отцу как звали?»
1: «Михайловой».
3: «И что могла она сделать?» — продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание.
1: «Фамилия, прозвище ваше как?» — продолжал председатель.
3: «Писали по матери Масловой».
1: «Звание?»
3: «Мещанка».
1: «Веры православной?»
3: «Православной».
1: «Занятия? Чем занимались?»
3: Маслова молчала.
1: «Чем занимались?» — повторил председатель.
3: «В заведении была», — сказала она.
1: «В каком заведении?» — строго спросил член в очках.
3: «Сами знаете, в каком», — сказала Маслова, улыбнулась, и тотчас же, быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя. Что-то было такое необыкновенное в выражении лица, и страшное, и жалкое в значении сказанных ею слов, в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы.
1: «Под судом и следствием не были?»
3: «Не была», — тихо проговорила Маслова, вздыхая.
1: «Копию с обвинительного акта получили?»
3: «Получила».
1: «Сядьте», — сказал председатель.
3: Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины оправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя. Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте-докторе и приглашение его в зал заседания. Потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Из подсудимых Картинкин, не переставая, шевелил щеками. Бочкова сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову. Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него, то вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая пенсне, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа.
2: Заключение обвинительного акта было следующее. Ввиду всего вышеизложенного, крестьянин села Барков Симон Петров Картинкин, 33 лет, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет, и мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет, обвиняются в том, что они 17 января 1880 года, предварительно согласившись между собой, похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его Смелькова ядом, отчего и последовала его Смелькова смерть. Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 1453 статьи «Уложение о наказаниях». Посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин, Ефимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей. Так закончил свое чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив листы, сел на свое место, оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули облегченно, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование, и сейчас все выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один Нехлюдов не испытывал этого чувства. Он весь был поглощен ужасом перед тем, что могла сделать та Маслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой 10 лет тому назад.
3: Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которая явно говорила, что теперь уже мы все и, наверное, узнаем самым подробным образом. «Крестьянин Симон Картинкин», — начал он, склоняясь налево. Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперед всем телом, не переставая беззвучно шевелить щеками. «Вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 года вы в сообществе с Ефимией Бочковой и Екатериной Масловой похитили из чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову в вине выпить яду, отчего последовала смерть Смелькова. Признаете ли вы себя виновным?» — проговорил он и склонился направо.
2: «Никак невозможно, потому наше дело служить гостям. Вы после скажете, признаете ли вы себя виновным?» Спокойно, но твердо повторил председатель.
3: «Не могу я этого сделать, потому как...» Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепотом остановил его. Председатель, с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил локоть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Ефимии Бочковой. «Ефимия Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 года в гостинице «Мавритания» вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень и, разделив похищенные между собой, опоили для скрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?»
4: «Не виновата я ни в чем», — бойко и твердо заговорила обвиняемая,
3: Я и в номер не входила. А как эта паскуда вошла, так она и сделала дело».
1: «Вы после скажете», — сказал опять так же мягко и твердо председатель.
3: «Так вы не признаете себя виновной?»
4: «Не я брала деньги, и не я поила. Я и в номере не была. Если бы я была, я бы ее вышвырнула».
3: «Вы не признаете себя виновной?»
4: «Никогда».
1: «Очень хорошо».
3: «Екатерина Маслова», — начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой. «Вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень», — говорил он как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств не достает склянки.
1: «Похитили из чемодана деньги и перстень», — повторил председатель. «И разделив похищенные, потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?»
3: «Ни в чем не виновата», — быстро заговорила она. «Как сначала говорила, так и теперь говорю. Не брала и не брала. Ничего я не брала. На перстень он мне сам дал».
1: «Вы не признаете себя виновной в похищении 2500 рублей денег?» — сказал председатель.
3: «Говорю, ничего не брала, кроме 40 рублей».
1: «Ну а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновной?»
3: «В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед Богом говорю, не хотела», — сказала она.
1: «Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова», — сказал председатель. «Но признаете, что дали порошки?»
3: «Стало быть, признаю. Только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул. Не хотела и не думала».
1: «Очень хорошо», — сказал председатель, очевидно, довольный достигнутыми результатами.
3: «Так расскажите, как было дело», — сказал он, облокачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол.
1: «Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение».
3: Маслова, все так же прямо, глядя на председателя, молчала.
1: «Расскажите, как было дело?»
3: «Как было?» — вдруг быстро начала Маслова. «Приехала в гостиницу, провели меня в номер. Там он был, и очень уже пьяный. Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово „он“. Я хотела уехать. Он не пустил». Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом.
1: «Ну, а потом?»
3: «Ну, что ж потом? Потом побыла и поехала домой». В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть.
1: «Вы желаете сделать вопрос?» — сказал председатель. И на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать.
3: «Я желал бы предложить вопрос. Была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде?» — сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову. И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился. Председатель повторил вопрос.
1: Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора.
3: «С Симоном?»
1: «Была», — сказала она.
3: «Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Картинкиным. Часто ли они видались между собой?»
1: «В чем знакомство?»
3: «Приглашал меня к гостям, а не знакомство. — отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно.
5: «Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек?»
3: Зажмурившись, но с легкой мефистофельской хитрой улыбкой, сказал товарищ прокурор.
5: «Я не знаю». «Почем я знаю?» — отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове. «Кого хотел, того приглашал?» «Неужели узнала?» — с ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь приливала ему к лицу. Но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора. «Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным». «Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить».
3: И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки. Но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают. После ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника.
5: Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны. «Что же дальше было?» — продолжал спрашивать председатель.
3: «Приехала домой», — продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя. «Отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула. Наша девушка Берта будет меня. Ступай, твой купец опять приехал. Я не хотела выходить, но мадам велела». «Тут он...» — она опять с явным ужасом выговорила это слово «он». «Он все поил наших девушек, потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер и сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала». Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что говорила Маслова, но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее последние слова. «Вы поехали. Ну и что же?» — сказал он. «Приехала и сделала все, как он велел. Пошла в номер. Не одна пошла в номер, а позвала и Семёна Михайловича, и ее», — сказала она, указывая на Бочкову. «Врет она, и входить не входила», — начала была Бочкова, но ее остановили. При них взяла 4 красненьких. Хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала Маслова.
5: «Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала 40 рублей, сколько было денег?» — спросил опять прокурор.
3: Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла. «Я не считала. Видела, что были 100-рублевые только».
5: «Подсудимая видела 100-рублевые. Я больше ничего не имею».
3: «Ну что же, привезли деньги?» — продолжал спрашивать председатель, глядя на часы.
5: «Привезла».
3: «Ну а потом?» — спросил председатель.
5: «А потом он опять взял меня с собой», — сказала Маслова.
3: «Ну, а как же вы дали ему в вине порошок?» — спросил председатель.
5: «Как дала? Всыпала в вино, да и дала».
3: «Зачем же вы дали?» Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула. «Он все не отпускал меня», — помолчав, сказала она. «Измучилась я с ним. Вышла в коридор и говорю Семёну Михайловичу: хоть бы отпустил меня, устала. А Семён Михайлович говорит, он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать. Он заснет, тогда уйдешь. Я говорю: хорошо. Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финшампань, налила в 2 стакана себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему. Разве я бы дала, кабы знала?
6: «Ну а как же у вас оказался перстень?» — спросил председатель.
3: «Перстень он мне сам подарил».
6: «Когда же он вам подарил его?»
3: «А как мы приехали с ним в номер? Я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала», — сказала она.
6: В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив разрешение, склонив над сшитым воротником голову, спросил: «Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова».
3: Опять на Маслову нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила:
7: «Не помню, сколько времени».
6: «Ну, а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостиницу, выйдя от купца Смелькова?»
3: Маслова подумала.
7: «В номер рядом, в пустой, заходила», — сказала она.
6: «Зачем же вы заходили?» — сказал товарищ прокурор, увлекшись и прямо обращаясь к ней.
3: Зашла оправиться и дожидалась извозчика.
6: «А Картинкин был в номере с подсудимой или не был?»
3: «Он тоже зашел».
6: «Зачем же он зашел?»
3: «От купца финь-шампань остался. Мы вместе выпили».
6: «А, вместе выпили. Очень хорошо. А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем?»
3: Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила:
7: «Что говорила?»
3: «Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делайте, не виновата я и все».
6: «Я больше ничего не имею», — сказал прокурор председателю и, неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер.
3: Наступило молчание.
6: «Вы не имеете еще ничего сказать?»
3: «Я все сказала», — проговорила она, вздыхая, и села.
6: Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на 10 минут перерыв заседания и поспешно встал и вышел из залы. Совещание между председателем и членом налево, высоким, бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв. Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели, и с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела задвигались туда и сюда.
3: Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна. Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил судебное следствие законченным и, без перерыва, желая скорее отделаться, предоставил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить, и обедать, и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой, чему еще способствовал его успех у дам. И вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал.
8: «Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели», — начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь, — «характерное, если можно так выразиться, преступление».
9: Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины: швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости также начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать вглубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества.
8: «Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса».
9: Товарищ прокурор говорил очень долго, с одной стороны стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное, ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжении часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, то тихим, деловым тоном, взглядывая в свою тетрадку, то громким, обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге, и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тарт, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декаденство. Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал. Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права. Человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Ефимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декаденства. «Женщина эта, — говорил товарищ прокурора, не глядя на нее, — получила образование. Мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски. Она, сирота, вероятно, несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом. Но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием, и главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко,
10: богатым гостем и употребляет это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни.
11: «Ну уж это он, кажется, зарапортовался», — сказал, улыбаясь председатель, склоняясь к строгому члену. «Ужасный болван».

И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно, до последней степени восхищенный своей речью, опустился на свой стул. Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его доверие и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Ефимией, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его. После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке с широким полукругом белой крахмальной груди и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за 300 рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову. Он отвергал показания Масловой в том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показания ее, как уличенной отравительницы, не могло иметь веса. «Деньги, 2500 рублей, — говорил адвокат, — могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по 3 и 5 рублей от посетителей. Деньги же купца были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова. Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в похищении денег. Если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения». В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова – дочь неизвестных родителей. Товарищ прокурор, сердито как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами. Потом встал защитник Масловой и, робко запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречие, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения. Но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе сущности дела. После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления». Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым, он особенно ядовито сказал воображаемым, соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победоносно сел. Потом предложено было подсудимым оправдываться. Ефимия Бочкова повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз: «Воля ваша, а только безвинна, напрасно». Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она

0: имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала громко, всхлипывая. «Вы что?» — спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный звук, который издал друг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание. Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов едва удержанные рыдания и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел пенсне, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться. Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего. После последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки вопросов, продолжавшихся еще довольно долго, вопросы были поставлены, и председатель начал свое резюме. Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным с приятной домашней интонацией то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство, и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. И, объясняя это, он особенно часто взглядывал на Нехлюдова, как бы особенно желая внушить ему это важное обстоятельство, в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим товарищам. Потом, когда он предположил, что присяжные уже достаточно прониклись этими истинами, он стал развивать другую истину о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Когда же и эта истина, по его мнению, была тоже воспринята присяжными, он разъяснил им то, что если воровство и убийство совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убийство. Несмотря на то, что ему самому хотелось поскорее отделаться, он так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уже не мог остановиться, и потому подробно внушал присяжным, что если они найдут подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными. Если найдут их невиновными, то имеют право признать их невиновными. Если найдут их виновными в одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но невиновными в другом. Потом он объяснил им еще то, что, несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он еще разъяснить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но он взглянул на часы и, увидав, что уж было без 3 минуты, решил тотчас же перейти к изложению дела. «Обстоятельства дела этого следующие», — начал он и повторил все то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями. Председатель говорил, а по бокам его члены с глубокомысленным видом слушали и изредка поглядывали на часы, находя его речь хотя и очень хорошую, то есть такую, какая она должна быть, но несколько длинную. Такого же мнения был и товарищ прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил резюме. Казалось, все было сказано. Но председатель никак не мог расстаться с своим правом говорить. Так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса. И нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали присягу, что они совесть общества и что тайна совещательной комнаты должна быть священна и так далее, и так далее. С тех пор, как председатель начал говорить, Маслова, не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово. А потому Нехлюдов не боялся встретиться с ней глазами и, не переставая, смотрел на нее. И в его представлении происходило то обычное явление, что давно невиденное лицо любимого человека, сначала поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, понемногу делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад. Исчезают все происшедшие перемены, и перед духовными очами выступает только то главное выражение исключительной, неповторяемой духовной личности. Это самое происходило в Нехлюдове. Да, несмотря на арестантский халат, на все расширившее тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки на лбу и на висках и на подпухшие глаза, это была, несомненно, та самая Катюша, которая в светло Христово воскресенье так невинно снизу вверх смотрела на него, любимого ею человека, своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами. И такая удивительная случайность. Ведь надо же, чтобы это дело пришлось именно на мою сессию. Чтобы я, нигде не встречая ее 10 лет, встретил ее здесь, на скамье подсудимых. И чем все это кончится? Поскорее, ах, поскорее бы. Он все не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизнь. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них, но неумолимый хозяин не отпускает его. Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился, и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим пенсне, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни. И та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти 12 лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее. Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и, не зная, что делать со своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели. Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы, и они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате И тотчас же начался оживленный разговор. «Девчонка не виновата, запуталась», — сказал добродушный купец. «Надо снисхождение дать».
1: «Вот это и обсудим», — сказал старшина. «Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям».
0: «Хорошо резюме», — сказал председатель, — заметил полковник.
2: «Ну, хорошо, я чуть не заснул».
1: «Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ними согласна», — сказал приказчик еврейского типа.
2: «Так что же, по-вашему, она украла?» — спросил один из присяжных. «Ни за что не поверю», — закричал добродушный купец. «А все это шельма красноглазая нашкодила».
1: «Все хороши», — сказал полковник.
0: «Да ведь она говорит, что не входила в номер».
1: «А вы больше верьте ей. Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы».
0: «Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы», — сказал приказчик.
1: «Ключ у нее был?»
2: «Что у ней?» — возражал купец.
1: «А перстень?»
2: «Да ведь она сказывала», — опять закричал купец, — «купчина характерной, да еще выпивший вздул ее. Ну, а потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь какой. Слышал я, чай 12 вершков, пудов от 8.
0: «Не в том дело», — перебил Петр Герасимович. «Вопрос в том, она ли подговорила и затеяла все дело, или прислуга?»
2: «Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был».
0: Несвязная беседа шла довольно долго.
1: «Да позвольте, господа», — сказал старшина. «Сядемся за стол и обсудимте».
0: «Пожалуйте», — сказал он, садясь на председательское место.
1: «Тоже мерзавки эти девчонки», — сказал приказчик. И в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища.
0: Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара.
1: «Господа, господа, прошу по вопросам», — сказал старшина, постукивая карандашом по столу.
0: Все замолкли. Вопросы эти были выражены так. Первый. Виновен ли крестьянин села Барков Крапивинского уезда Симон Петров Картинкин, 33 лет, в том, что 17 января 1880 года в городе Н, замыслив лишить жизни купца Смелькова с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами дал ему в коньяке яду, от чего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около 2500 рублей и бриллиантовый перстень. Второй. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет? Третий. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет? Четвертый. Если подсудимая Ефимия Бочкова невиновна по первому вопросу, то невиновна ли она в том, что 17 января 1880 года в городе Н, состоя в услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, 2500 рублей денег, для чего отперла чемодан на месте, принесенном и подобранным ею ключом? Старшина прочел первый вопрос.
1: «Ну как, господа?»
0: На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить «да, виновен», признав его участником и отравления, и похищения. Не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания. Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны. Но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть. «Мы сами не святые», — сказал он, и так остался при своем мнении. На второй вопрос о Бочковой после долгих толков и разъяснений ответили «невиновна», так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат. Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова – главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало.
1: На четвертый вопрос об Очковой же ответили: «Да, виновна», и по настоянию артельщика прибавили: «Но заслуживает снисхождения». Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик. Остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех. По всему тому, что происходило на судебном следствии, и потому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она невиновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это. Но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины, и, главное, вследствие усталости всех, решение стало склоняться к обвинению, он хотел возражать. Но ему страшно было говорить за Маслову. Ему казалось, что все сейчас узнают его отношение к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел, и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов.
2: «Позвольте, — сказал он, — вы говорите, что она украла, потому что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?»
3: «Ну да,
2: — поддакивал купец. Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их».
3: «Вот и я говорю,
2: — подтвердил купец. А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее».
1: Петр Герасимович говорил раздражительно, и раздражительность его сообщилась старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое противоположное мнение. Но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок.
3: «Дала, но думала, что это опиум», — сказал купец.
2: «Она и опиумом могла лишить жизни», — сказал полковник, любивший вдаваться в отступление, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его Шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что ни у кого не достало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю.
3: «Так привыкают другие, — начал он, — что могут 40 капель принимать. У меня родственник,
2: но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его Шурина.
4: «Да ведь уже 5-й час, господа, — сказал один из присяжных.
2: «Так как же, господа, — обратился старшина, — признаем виновной без умысла ограбления и имущество не похищала, так что ли?»
4: Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился. «Но заслуживает снисхождения», — прибавил купец.
1: Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать: «Нет, невиновна».
2: «Да ведь оно так и выходит, — разъяснил старшина. Без умысла ограбления и имущество не похищала. Стало быть, и невиновна».
5: «Валяй так, и заслуживает снисхождения. Значит, что останется последнее счистить?» — весело проговорил купец.
1: Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу «да, но без намерения лишить жизни». Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда. Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении 20 страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости, чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик. Так было и здесь. То, а не другое решение, принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать «да, виновна», но без намерения лишить жизни. Во-вторых, потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка «без умысла ограбления» уничтожает обвинение. В-четвертых, потому что Петр Герасимович не был в комнате. Он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы. И главное, потому что все устали, и всем хотелось скорее освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается. Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел, и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие без умысла ограбления, не оговорили второго, без намерения лишить жизни. Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. «Посмотрите, какую они нелепость вынесли», — сказал он члену налево. «Ведь это каторжные работы, а она не виновата».
6: «Ну, как не виновата?» — сказал строгий член.
1: «Да просто не виновата. По-моему, это случай применения 818 статьи». 818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных.
6: «Как вы думаете?» — обратился председатель к доброму члену.
1: Добрый член не сразу ответил. Он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры. Не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится. Но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. «Я думаю тоже, что следовало бы», — сказал он. «А вы?» — обратился председатель к сердитому члену.
6: «Ни в каком случае», — отвечал он решительно. «И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен ни в каком случае».
1: Председатель посмотрел на часы. «Жаль, но что же делать?» И подал вопросы старшине для прочтения. Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские, секретари, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно, не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых. Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал: «Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453, Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454». Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. «Суд удалится для постановления решения», — сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале.
7: «А ведь мы, батюшка, постыдно наврали», — сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. «Ведь мы ее в каторгу закатали».
1: «Что вы говорите?» — вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя.
7: «Да как же», — сказал он, — «мы не поставили в ответе «виновна, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил, прокурор подводит ее под 15 лет каторги».
1: «Да ведь так решили», — сказал старшина. Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни.
7: «Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить», — оправдывался старшина.
1: «Никто не возражал?»
7: «Да я в это время выходил из комнаты», — сказал Петр Герасимович. «А вы-то как прозевали?»
1: «Я никак не думал», — сказал Нехлюдов.
7: «Вот и не думали».
1: «Да это можно поправить», — сказал Нехлюдов.
7: «Ну нет, теперь кончено».
1: Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то, и в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней, и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней. Недобитая птица перестала бы трепаться в Екташе и напоминать о себе. Предположения Петра Герасимовича были справедливы. Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел. 1880 года, апреля 28 дня, по указу Его Императорского Величества, окружной суд по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании третьего пункта статьи 771, третьего пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить. Картинкин стоял так же, вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решение, Маслова Багрова покраснела.
8: «Не виновата я! Не виновата!» Вдруг на всю залу вскрикнула она. «Грех это! Не виновата я! Не хотела, не думала. Верно говорю, верно!»
1: И, опустившись на лавку, она громко зарыдала.
7: Когда картинки на Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала. Так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата. «Нет, это невозможно так оставить», — проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство и сам не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя, но председатель уже ушел. Нехлюдов нагнал его только в швейцарской. «Господин председатель», — сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром, «могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я присяжный».
9: «Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались», — сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал, лучше всех молодых, в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. «Чем могу служить?»
7: Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге. С сосредоточенным мрачным видом сказал Нехлюдов. «Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же», — сказал председатель, подвигаясь к выходной двери. «Хотя ответы и суду показались несоответственны делу». Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ «да, виновна», без отрицания умысла убийства, утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого. «Да, но разве нельзя поправить ошибку?»
9: «Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам», — сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу.
7: «Но ведь это ужасно.
9: Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух». «Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым», — сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто и взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал. «Вы ведь тоже идете?»
7: «Да», — сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним. Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой.
9: «Положение, изволите видеть, странное», — продолжал председатель, возвышая голос, — «тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух. Или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела. Даже только арест или каторга, середины нет. Если бы вы прибавили слова «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана».
7: «Я непростительно упустил это», — сказал Нехлюдов.
9: «Вот в этом все дело», — улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. «Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти». «На дворянскую», — отвечал он извозчику. «30 копеек, никогда больше не плачу».
10: «Ваше превосходительство, пожалуйте».
9: «Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить». И он, ласково поклонившись, уехал.
7: Стыдно и гадко. Гадко и стыдно. стыдно», — думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. «Все гадко и стыдно», — повторял он себе, входя на крыльцо своего дома. «Ужинать не буду», — сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. «Вы идите».
11: «Слушаю», — сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола.
7: Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое, а ему казалось, что все как нарочно назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай. Но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта, гостиная, была та самая, в которой 3 месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную 2 лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий. А в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо. Освободиться от всех этих фальшивых отношений и с Корчагинами, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным. Да-да-да, подышать свободно, уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной». Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта. «Ну да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом». И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он, поспешно тушая ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутренню. «Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил ее еще прежде. Да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение». И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда, и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой.
11: И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем, так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Месси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает. Загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги. И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее.
12: «Ах, эти деньги!»
11: С ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту.
12: «Ах, какая гадость!»
11: Так же, как и тогда, вслух проговорил он. «Только мерзавец, негодяй мог это сделать». «Я тот негодяй, тот мерзавец!» — вслух заговорил он. «Да неужели в самом деле?» — он остановился на ходу. «Неужели я в самом деле? Неужели я точно негодяй?»
12: «А то кто же?» — ответил он себе. «Да разве это одно?» — продолжал он уличать себя. «Разве не гадость? Не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу, и твое отношение к имуществу. Под предлогом, что деньги от матери, пользоваться богатством, которое считаешь незаконным, и вся твоя праздная, скверная жизнь, и венец всего твой поступок с Катюшей. Негодяй! Мерзавец! Они, люди, как хотят, пусть судят обо мне. Их я могу обмануть, но себя-то я не обману!»
11: И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к Мессии, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело, в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное. С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл чисткой души. Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот ссор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки. Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда. Писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять. «Перевернуть страницу», как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал и часто ниже того, каким он был прежде. Так он очищался и поднимался несколько раз. Так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение, и последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью. С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период бесчистки. и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел. И он ужаснулся, увидев это расстояние. Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. «Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло», — говорил в душе его голос искусителя. «Так что же пробовать еще раз?» «Не ты один, а все такие. Такова жизнь», — говорил этот голос. Но то свободное духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть, для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно. «Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все, и всем скажу правду, и сделаю правду», — решительно вслух сказал он себе. «Скажу правду месси, что я распутник и не могу жениться на ней, только напрасно тревожил ее. Скажу Марье Васильевне, жене предводителя. Впрочем, ей нечего говорить. Скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодяй, виноват перед ней, и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощения, как дети просят». Он остановился. «Женюсь на ней, если это нужно». На глазах его были слезы, когда он говорил себе это. И хорошие, и дурные слезы. Хорошие слезы, потому что это были слезы радости, пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем. И дурные, потому что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью. Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная, тихая, свежая ночь. По улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежащая на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучи деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу, и на тень тополя, и вдыхал живительный свежий воздух. «Как хорошо! Как хорошо! Боже мой, как хорошо!» Говорил он про то, что было в его душе. Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка, сбившаяся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посредине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой. Потом стоял, прильнув к сетке, молодой с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно, с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Подле них стоял оборванец, переговаривавшиеся с растрепанной широколицей женщиной. Потом две женщины, мужчина, опять женщина. Против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток на той стороне стояла еще одна женщина. И Нехлюдов тотчас же понял, что это была она. И тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы. «Сейчас решится», — думал он. «Как мне позвать ее? Или сама подойдет?» Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней. «Вам кого нужно?» — спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками. «Екатерину Маслову», — едва мог выговорить Нехлюдов.
13: «Маслова к тебе!» —
11: крикнула надзирательница. Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, своим знакомым Нехлюдову выражением готовности, подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его. Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась. «Вы ко мне?» — сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо. «Я хотел видеть...» Нехлюдов не знал, как сказать «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного. «Я хотел видеть вас. Я...»
13: «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — кричал подле него оборванец. «Брала или не брала?»
2: «Говорят, тебя помирает. Чего же еще?» — кричал кто-то с другой стороны.
11: Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться.
13: «Не слыхать, что говорите!» — прокричала она, щурясь и все больше и больше морща лоб.
11: «Я пришел... Да, я делаю то, что должно. Я каюсь», — подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться.
13: «Я говорю, зачем встреваешь, куда не должно!» — кричали с одной стороны.
11: Увидав его волнение, Маслова узнала его. «Похоже, да не признаю!» — закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее. «Я пришел за тем, чтобы просить у тебя прощения!» — прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок. Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал: «Прости меня! Я страшно виноват перед...» — прокричал он еще. Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания. Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно заинтересованный им, пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал: «Не могу говорить через решетку. Ничего не слышно». Смотрите, задумался.
2: «Ну что же, можно вывести ее сюда на время?»
11: «Марья Карловна», — обратился он к надзирательнице, —
14: Выведите Маслову наружу.
11: Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и из-под лобья взглянула на него. Черные волосы, так же, как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками. Лицо нездоровое, пухлое и белое было миловидно и совершенно спокойно. Только глинцовито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно и из-под лобья взглянула на него. Черные волосы, так же, как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками. Лицо нездоровое, пухлое и белое было миловидно и совершенно спокойно. Только глинцовито-черные

0: нее рядом с ним, оправив юбку. «Я знаю, что вам трудно простить меня», — начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают. «Но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите, как это вы нашли меня?» Не отвечая на его вопрос, спросила она, и, глядя и не глядя на него своими косыми глазами: «Боже мой, помоги мне, научи меня, что мне делать», — говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо. «Я третьего дня был присяжным», — сказал он, — «когда вас судили. Вы не узнали меня?»
1: «Нет, не узнала. Некогда мне было узнавать. Да я и не смотрела», — сказала она.
0: «Ведь был ребенок?» — спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело.
1: «Тогда же, слава богу, помер», — коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.
0: «Как же? Отчего?»
1: «Я сама больна была, чуть не померла», — сказала она, не поднимая глаз.
0: «Как же тетушки вас отпустили?»
1: «Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали». «Да что говорить, не помню ничего, все забыла. То все кончено».
0: «Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех».
1: «Нечего искупать. Что было, то было и прошло», — сказала она, и чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась. Маслова никак не ожидала увидеть его, особенно теперь и здесь, и потому в первую минуту появления его поразило ее и заставила вспомнить о том, чего она не вспоминала никогда. Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившим ее и любимым ею, и потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим волшебным счастьем и вытекали из него. Ей сделалось больно. Но не будучи в силах разобраться в этом, она поступила и теперь, как поступала всегда. Отогнала от себя эти воспоминания и постаралась застлать их особенным туманом развратной жизни. Так точно она сделала и теперь. В первую минуту она соединила теперь сидящего перед ней человека с тем юношей, которого она когда-то любила. Но потом, увидав, что это слишком больно, она перестала соединять его с тем. Теперь этот чисто одетый, выхоленный господин с надушенной бородой был для нее не тот Нехлюдов, которого она любила, а только один из тех людей, которые, когда им нужно было, пользовались такими существами, как она, и которыми такие существа, как она, должны были пользоваться как можно для себя выгоднее. И потому она заманчиво улыбнулась ему. Она помолчала, обдумывая, чем бы воспользоваться от него. «То все кончено», — сказала она. «Теперь вот осудили в каторгу». И губы ее задрожали, когда она выговорила это страшное слово.
0: «Я знал, я уверен был, что вы не виноваты», — сказал Нехлюдов.
1: «Известно, не виноват. Разве я воровка или грабительница? У нас говорят, что все от адвоката», — продолжала она. «Говорят, надо прошение подать. Только дорого, говорят, берут».
0: «Да, непременно», — сказал Нехлюдов. «Я уже обратился к адвокату.

0: «Надо не пожалеть денег. Хорошего», — сказала она. «Я все сделаю, что возможно». Наступило молчание. Она опять также улыбнулась. «А я хочу вас попросить денег, если можете». «Немного, 10 рублей, больше не надо», — вдруг сказала она.
1: «Да», — сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник.
0: Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере. «При нем не давайте, а когда он отойдет, а то отберут». Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать 10-рублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке.
2: «Ведь это мертвая женщина», — думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания. Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно.
0: «Ничего ты не сделаешь с этой женщиной», — говорил этот голос. «Только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, все, что есть, проститься с ней и кончить все навсегда?» — подумалось ему. Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того Бога, которого он вчера почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все. «Катюша, я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне. Простила ли ты меня? Простишь ли ты меня когда-нибудь?» — сказал он, вдруг переходя на «ты». Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс.
2: «Чудно, что говорите», —
0: сказала она презрительно, как ему показалось, улыбаясь. Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такое, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца. Но удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно, но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он не испытывал никогда прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного. Он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такой, какой она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такой, какой она была прежде.
2: «Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда в Панове».
0: «Что старое поминать?» — сухо сказала она.
2: «Я вспоминаю за тем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша».
0: Начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней, но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить.
1: В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят.
0: «Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя», — сказал Нехлюдов и протянул руку. «Я приду еще».
1: «Кажется, все сказали». Она подала руку, но не пожала.
0: «Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам», — сказал Нехлюдов.
1: «Что же, приходите», — сказала она, улыбаясь той улыбкой, которой улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться.
0: «Вы ближе для меня, чем сестра», — сказал Нехлюдов.
1: «Чудно!» — повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку.
0: «Нет, не мог сказать главного», — думал Нехлюдов, направляясь вместе с народом к выходу. «Я не сказал ей, что женюсь на ней. Не сказал, а сделаю это», — думал он.
1: Надзиратели, стоя у дверей, опять выпуская в две руки, считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. То, что его хлопали теперь по спине, не только не оскорбляло его, но он даже и не замечал этого. В назначенный адвокатом Фонариным день Нехлюдов приехал к нему. В приемный помощник передал Нехлюдову готовое прошение.
0: «Как же подписать прошение? Кто должен?» — спросил Нехлюдов.
1: «Может, сама подсудимая. А если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность».
0: «Нет, я съезжу и возьму ее подпись», — сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня.
1: Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она бойко шла за надзирателем и, не переставая, улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову.
3: «Здравствуйте», сказала она, нараспев и улыбаясь, и сильно не так, как тот раз, встряхнув его руку.
0: «Я вот привез вам подписать прошение», сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его.
1: «Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург».
3: «Что же, можно и подписать?» «Все можно», сказала она, щуря один глаз и улыбаясь.
1: Нехлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу.
0: «Можно здесь подписать?» — спросил Нехлюдов у смотрителя.
4: «Иди сюда, садись», — сказал смотритель. «Вот тебе и перо. Умеешь грамоте?»
3: «Когда-то знала», —
1: сказала она и, улыбаясь, оправив юбку и рукав кофты, села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова. Он указал ей, что и где написать. Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя.
3: «Больше ничего не нужно?» —
1: спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаге.
0: «Мне нужно кое-что сказать вам», — сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо.
1: «Что же, скажите», — сказала она, и вдруг, как будто о чем-то задумалась или захотела спать, стала серьезной. Смотритель встал и вышел, и Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз. Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута.
0: Он, не переставая, упрекал себя за то, что в первое свидание не сказал ей главного, того, что намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов в первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо. Морщинки около глаз и губ, и подпухлость глаз. И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее. Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышанным надзирателем, сидевшим у окна, а одной ею, он сказал: «Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно».
3: «От кабы прежде адвокат бы хороший», — перебила она его. «А то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил», — сказала она и засмеялась. «Кабы тогда знали, что я вам знакома, другое было. А то что, думают все, воровка?»
0: «Какая она странная нынче», — подумал Нехлюдов, и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила.
3: «А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот ни за что сидит. И она, и сын. И все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома», — сказала Маслова, вертя головой и взглядывая на него. «И говорит: скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет. Меньшова их фамилия. Что ж, сделайте. Такая, знаете, старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите», — сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь.
0: «Хорошо, я сделаю, узнаю», — сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности. «Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?» — сказал он.
3: «Вы много говорили? Что говорили тот раз?» — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.
0: «Я говорил, что пришел просить вас простить меня», — сказал он.
3: «Ну что все простить и простить? Ни к чему это. Вы лучше...»
0: «Что я хочу загладить свою вину», — продолжал Нехлюдов, — «и загладить не словами, а делом. И я решил жениться на вас». Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него.
3: «Это еще зачем понадобилось?» — проговорила она, злобно хмурясь.
0: «Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это».
3: «Какого еще Бога там нашли? Все вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда помнили Бога», — сказала она и, раскрыв рот, остановилась.
0: Нехлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из ее рта и понял причину ее возбуждения.
3: «Успокойтесь», — сказал он. «Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю», — вдруг быстро заговорила она и вся багрово покраснела. «Я каторжная, а вы барин, князь, и нечего тебе со мной мараться. Ступай к своим княжнам, а моя цена красненькая».
0: «Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую», — весь дрожа тихо сказал Нехлюдов. «Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой».
3: «Чувствую вину», — злобно передразнила она. «Тогда не чувствовал, а сунул 100 рублей. Вот твоя цена».
0: «Знаю, знаю, но что же теперь делать?» — сказал Нехлюдов. «Теперь я решил, что не оставлю тебя», — повторил он. «И что сказал, то сделаю.
3: А я говорю, не сделаешь.
4: проговорила она и громко засмеялась.
0: «Катюша!» — начал он, дотрагиваясь до ее руки. «Уйди от меня! Я каторжная, а ты князь! И нечего тебе тут быть!»
4: Вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку.
0: «Ты мной хочешь спастись?»
4: Продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе.
0: «Ты мной в этой жизни услаждался? Мной же хочешь и на том свете спастись? Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя! Уйди! Уйди ты!»
4: Закричала она, энергическим движением вскочив на ноги. Надзиратель подошел к ним.
5: «Ты что скандалишь? Разве так можно?»
0: «Оставьте, пожалуйста», — сказал Нехлюдов.
5: «Чтоб не забывалось», — сказал надзиратель.
0: «Нет, подождите, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. Надзиратель отошел опять к окну.
4: Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки. Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать.
0: «Ты не веришь мне», — сказал он.
5: «Что вы жениться хотите? Не будет этого никогда. Повешусь скорее. Вот вам».
0: «Я все-таки буду служить тебе.
5: Но это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно».
4: «Это я верно вам говорю», — сказала она.
0: «И зачем я не умерла тогда?» Прибавила она и заплакала жалобным плачем. Нехлюдов не мог говорить. Ее слезы сообщились ему. Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы. Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходиться. Маслова встала.
6: «Вы теперь возбуждены? Если можно будет, я завтра приеду. А вы подумайте», — сказал Нехлюдов.
4: Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем.
0: «Да, так вот оно что. Вот что»,
4: — думал Нехлюдов, выходя из острога, и только теперь, вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его. Мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние. Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, теперь он не мог. А между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношения к ней.
5: На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой глинцевитой с гербом и печатями бумаги письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано «Любящий тебя старший товарищ». И под подписью «Масленников» был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк.
4: «Дурак!» Не мог удержаться, не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него. То есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал, если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем.
7: Одно из самых обычных и распространенных суеверий – то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства. Что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки. Вода во всех одинакая и везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь. То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно и заменилось после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого. Но это было ему тяжело и мучительно. На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в Острог, чтобы увидать ее. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде с Нехлюдовым. Очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписания большей осторожности с этим посетителем. «Видеться можно», — сказал он. «Только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас. А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство, так это можно. И врач согласен. Только она сама не хочет. Говорит, очень мне нужно за паршивцами горшки выносить. Ведь это, князь, такой народ», — прибавил он. Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала: «Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня». «Не мне прощать вас», — начал был Нехлюдов. «Но только все-таки вы оставьте меня», — прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нехлюдов прочел опять напряженное и злое выражение. «Зачем же мне оставить вас?» «Да уж так». «Отчего так?» Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом. «Ну так вот что», — сказала она. «Вы меня оставьте, это я вам верно говорю. Не могу я». «Вы это совсем оставьте», — сказала она дрожащими губами и замолчала. «Это верно. Лучше повешусь». Нехлюдов чувствовал, что в этом отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида,
8: Но было что-то и другое, хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждения своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию.
9: «Катюша, как я сказал, так и говорю», — произнес он особенно серьезно. «Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь, и пока не хочешь, я так же, как и прежде, буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя повезут.
8: Это ваше дело, я больше говорить не буду», — сказала она, и опять губы ее задрожали. Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить. «Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург», — сказал он, наконец оправившись. «Буду хлопотать по нашему делу, и Бог даст, отменят приговор». «И не отменят все равно. Я не за это, так за другое того стою», — сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы. Они опять помолчали. «Ну, а насчет больницы?» — вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом. «Если вы хотите, я пойду. И вина тоже не буду пить». Нехлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались. «Это очень хорошо», — только мог сказать он и простился с нею.
10: «Да-да, она совсем другой человек», — думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви.
8: Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колено.
11: «Что ж, или раздумал жениться?» — сказала Кораблева.
8: «Нет, не раздумал, да я не хочу», — сказала Маслова. «Так и сказала».
11: «Ну ты дура», — сказала своим басом Кораблева.
8: «Ну что ж, мы с ним в законе», — сказала Федосия. «А ему зачем закон принимать, коли не жить?»
11: «Вот дура, зачем? Да женись он, так он озолотит ее».
8: Он сказал: «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду».
11: «Поедет, поедет, не поедет, не поедет, я просить не стану».
8: «Теперь он в Петербург едет клопотать. У него там все министры родные», — продолжала она. «Только все-таки не нуждаюсь я им».
11: «Известное дело», — вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом. «Что же, венца выпьем?»
8: «Я не стану», — отвечала Маслова. «Пейте сами».
12: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.
0: Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний.
1: Да как же, я помню, он обещал...
0: Что?
1: Что? Он обещал, что...
0: Ну ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось.
1: Вот это я и хотел сказать. Вот.
0: Как вы думаете, он не забыл свое обещание?
1: Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он пообещал, если уж он поклялся, так...
0: Вы слышите?
1: По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет.
0: У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш.
2: Сию минуту, ваше величество, только построю оркестр.

0: В чем дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: А что же? Бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что...
0: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я же и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть, а то все прохожие, проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Все-таки неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: вас тут так заждались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
3: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
3: А ты один?
2: Да, один. Идемте, сейчас все расскажу.

0: У всех принцесс гости, у всех принцесс гости.
1: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
2: Только что.
1: И что он делает?
2: Грустит.
1: А откуда вы знаете?
2: Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
1: А куда же?
2: Уставился в одну точку, и все.
1: Мечтает.
2: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите? Слышите?

0: Ну как так можно, не понимаю. Объехать весь свет и не найти себе невесту.
1: И не найти себе невесту.
0: Сколько принцесс ему показывали?
1: Показывали.
0: Ну что вы зарядили повторять за мной?
1: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
0: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
1: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
0: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
1: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Так вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
0: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
1: Тогда, наверное, бабушка.
0: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
1: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

0: Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра. Вдруг кто-то постучал в ворота дворца.
1: Я слышу, кто-то стучит в ворота.
2: Возможно, что вы правы.
1: Слышите?
2: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
1: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
2: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь?
3: Будьте добры. Откройте, пожалуйста. Я принцесса.
2: Принцесса? Не может быть, у нее такой жалкий вид.
3: О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь.
2: Одну минуточку, открываю.
0: Да, у ворот стояла принцесса. Ой, на кого она была похожа? Вода ручьями стекала с ее волос, из платья прямо на туфельки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве.
2: Вот кто наш гость.
1: Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать.
2: Эта девушка уверяет, что она принцесса.
1: Ну, это мы увидим.
3: Вы что-то сказали?
1: Нет-нет, это я так, сама с собой.
3: Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
1: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу.
2: Я
1: сейчас вернусь. Принц!
4: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышу. Она... Чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Ну, если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
1: Ты чудак.
4: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
1: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
0: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?

0: Неужели? Почему же?
1: Ой, Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках.

0: Король! Принц! Вы слышали?
1: Да!
2: Да!
1: Да!
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой.
2: Это и моя судьба, настоящая принцесса.

И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть первая.

0: или обоз?
1: Впереди выжжена трава, сэр Пендекстер. В прерии был пожар, вся земля стала черной, что твоя пиковая десятка.
2: Мне кажется, мы также спокойно можем путешествовать и по черной прерии, как и по зеленой.
3: Глупо, Джон, поднимать шум из-за пустяков. Вы плохой надсмотрщик. Эй, вы, черномазые, пошевеливайтесь. Берите за кнуты. Ну, погоняй, погоняй.
1: Ну, скажите, капитан Колхаун, как же мы найдем дорогу?
3: А зачем искать дорогу? Разве мы с нее сбились?
1: Боюсь, что да. Следов колес не видно, они сгорели вместе с травой.
3: Пустяки, как будто нельзя пересечь выжженный участок без следов. Мы найдем их на другой стороне.
1: Да, если только там осталась другая сторона. Что-то ее не видно, хотя я из седла гляжу.
3: Я сам поведу обоз. Погоняй, черномазый, ну, погоняй!

0: день. И началась эта загадочная история, ставшая почти легендой. И я, старый охотник Зепп Стумп, был не только ее свидетелем, но и участником. Много лет назад судьба свела меня с владельцем крупных сахарных плантаций на Миссисипи, Вудли Пойнт-Декстером. Он был очень богат, но не менее расточителен. Его считали самым хлебосольным аристократом Юга. В конце концов он разорился и вынужден был вместе со своей семьей, сыном Генри, дочерью Луизой и племянником Кассием Колхауном, покинуть свой дом и плантации и переселиться в Техас, в только что приобретенное имение Каса дель Корво. Длинный обоз из 10 фургонов, запряженных сильными мулами, тянется по прерии. Чернокожие невольники идут рядом с обозом, а некоторые устало плетутся позади, еле переступая израненными босыми ногами. Перед обозом двигается легкая карета. В ней сидит дочь Пойнт-Декстера, красавица Луиза. Капитан Касси Колхаун едет впереди, указывая путь.
1: По-моему, ты сбился с дороги, Касси, друг мой.
2: Да, черт побери, пожалуй, ты прав, дядя Вудли. Но скажи, какой дьявол мог вообще отыскать дорогу на этом пожарище?
1: Положение серьезное. Скоро стемнеет, и ночь настигнет нас в прерии.
3: Ночевать в прерии очень опасно, да к тому же негде достать воды напоить животных.
4: Что же нам делать, отец?
1: Пока не знаю, Генри. А что ты думаешь, Касси?
2: Не знаю. Чертовски не повезло нам.
5: Смотрите, всадник! Я вижу всадника!
2: Где?
1: Где?
4: Вон там! Эй!
1: Кажется, он нас заметил.
4: Да, отец. Он едет прямо к нам. Кажется, мексиканец.
1: Тем лучше. Тогда он наверняка знает дорогу.
2: Да ничего мексиканского в нем нет, кроме костюма. Я сейчас узнаю это. Buenos días, caballero. Esto es mexicano.
6: О, нет. Я совсем не мексиканец. Я могу объясняться с вами и по-испански, если хотите. Но мне кажется, вы лучше поймете меня, если мы будем говорить по-английски. Ведь это ваш родной язык, не так ли?
1: Мы американцы, сэр. Из Южных Штатов.
6: Ну, это легко определить по вашим спутникам, неграм-невольникам. Нетрудно заметить также, что вы впервые путешествуете по прерии. Вы сбились с дороги?
1: Да, сэр. И у нас нет никакой надежды найти ее, если только вы не будете так добры и не поможете нам.
6: Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Совершенно случайно я заметил, что ваши следы идут по кругу, и понял, что вы заблудились. И вот я прискакал сюда, чтобы помочь вам.
1: Это очень любезно с вашей стороны. Мы вам признательны, сэр. Меня зовут Вудли Пойнт-Декстер. Из штата Луизиана. Я купил усадьбу на берегу реки Леоны, вблизи форта Индж. Мы надеялись добраться туда засветло. Как вы думаете, мы успеем?
6: Разумеется, если только будете следовать моим указаниям. Сейчас я все выясню.
0: Незнакомец поскакал на вершину холма и оттуда стал напряженно всматриваться вдаль, видимо, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники. Силуэт всадника красиво вырисовывался на фоне неба. Молодой человек, 25 лет, был прекрасно сложен. На нем мексиканское серапе, бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, сапоги и шкуры бизона с тяжелыми шпорами, ярко-красный шарф опоясывает талию, на голове черная шляпа, отделанная золотым позументом. Представьте себе такого кабальеро, и перед вами будет тот, на кого смотрела из-за занавески кареты Луиза Пойнт-Декстер.
6: Я определил нужное направление. Но, к сожалению, мистер Пойнт-Декстер, я не могу сопровождать вас. Я должен срочно доставить в форт важные донесения.
1: Но что же нам делать?
6: Лучше всего держитесь моего следа. Миль 5 двигайтесь прямо вперед. Затем вы увидите верхушку высокого кипариса. Он стоит на самом берегу реки, недалеко от брода.
0: Молодой всадник уже натянул поводья и готов был снова ускакать. Но что-то заставило его сдержать коня. Он увидел темные блестящие глаза, глядевшие из-за занавески кареты. Он увидел эти глаза в первый раз.
4: Я не могу вас так оставить.
1: Ага.
4: Впрочем, я придумал. Держитесь следом моего лассо!
1: Удивительно странный молодой человек. Мне, наверное, следовало бы спросить его имя.
2: Удивительно самодовольный молодой человек, я бы так сказал. Что же касается его имени, то о нем, пожалуй, и не стоило спрашивать. Да, наверняка он назвал бы вымышленное. Техас переполнен такими франтами, которые, попав сюда, обзаводятся новыми именами, более благозвучными, или меняют их по каким-то другим причинам.
1: Послушай, Касси, ты к нему несправедлив. Нет, он, по-моему, человек достойный и настоящий джентльмен.
2: Да, джентльмен, черт возьми. Я никогда не встречал джентльменов, которые рядятся в испанские тряпки. Бьюсь об заклад, что это просто какой-нибудь проходимец.
7: Мне кажется, ты ошибаешься, Касси. Он производит прекрасное впечатление.
2: Да? Ты так думаешь? Может быть, хочешь догнать этого наглеца, а? Еще не поздно. Пожалуйста, я дам свою лошадь. Луиза, у тебя такой вид, словно ты очарована этим курьером. Подумай, как ты себя ведешь, Луиза. Удостоить своим вниманием какого-то бродячего шута. Я не сомневаюсь, что он просто почтальон, нанятый офицерами форта.
7: Почтальон, ты думаешь? О, как бы я хотела получать любовные письма из рук такого письмоносца.
2: Тогда поспеши и скажи ему об этом. Я предлагал свою лошадь.
7: Ну, как ты несообразителен. На твоей кляче мне это вряд ли удалось бы. Как бы мне этого не хотелось.
2: Луиза, смотри, чтобы отец не услышал тебя.
7: Смотри, чтобы он тебя не услышал. Ты мой двоюродный брат и только. И не рассчитывай на большее.

0: Путешественники продолжали свой путь и больше не беспокоились о дороге. След лассо был так отчетливо виден, что даже ребенок не сбился бы с пути. Он не шел по прямой, а извивался между зарослями кустарников, показывая дорогу фургонам.
1: Как это предусмотрительно со стороны молодого человека. Но если он служит в форте, я думаю, мы еще встретимся с ним.
2: Без сомнения. Я буду этому очень рад.
3: Я тоже.
4: А я думаю, что этот молодчик обманул нас. Мы проехали около 6 миль. А где же кипарис, о котором он говорил?
1: Но зачем же ему обманывать нас?
4: Зачем? В этих прериях нередко нападают на караваны, грабят и убивают. Возможно, он и нас заманивает.
2: Нет, твои подозрения несправедливы, Кассий. Это клевета. И я могу тебе это доказать. Вот карточка, наколотая на кактус. Посмотрите-ка, на ней написано: отсюда виден кипарис. И нарисована стрелка.
4: Я отсюда ничего не вижу.
3: А я вижу. Возьми бинокль. На горизонте что-то очень похожее на кипарис.
1: Ну-ка дай. О, правильно. Кипарис виден. Незнакомец оказался честным человеком. Надо двигаться. А то что-то быстро темнеет. Мистер Сансон, отдайте распоряжение возницам.
5: Эй, вперед! Тронулись! Следуйте за мной!

0: Генри?
1: Да?
0: Карточка, оставленная незнакомцем, у тебя?
1: Да, у меня.
0: Дай мне ее.
1: Вот она. Возьми.
0: Отсюда виден кипарис. На обороте подпись. Морис Джеральд. Вот его имя. Морис Джеральд.
1: Посмотри-ка, отец. Что это там позади фургонов?
2: Да-да, я что-то вижу, но не могу понять, что это такое.
1: Какие-то огромные черные столбы. Они приближаются друг к другу и снова расходятся. Если бы не это, можно было бы принять их за огромные обелиски из черного мрамора.
0: Как страшно.
3: Вперед! Вперед, господа, вперед, как можно скорее!
2: Что это такое? Нам грозит опасность?
3: Да!
4: Я не ждал этого, когда оставил вас. Достигнув реки, я увидел грозные признаки Норда и решил вернуться. Видите, вон те черные столбы. Это смерчи. И они двигаются сюда. Спасение только в быстроте. Скорее, сэр. Умоляю вас, скорее!
2: Скорее! Скорее!
4: Стойте! Стойте! Уже поздно. Смерчи движутся быстрее нас. Нет никакой надежды уйти от них. Но избежать опасности мы можем.
2: А как это сделать?
4: Так, отдайте распоряжение вашим людям как можно быстрее окутать головы лошадей и мулов. Иначе животные будут ослеплены и взбесятся. Одеяло, платки, все годится. Когда это будет сделано, пусть все заберутся в фургоны. Нужно только, чтобы навесы были плотно закрыты со всех сторон. О карете я позабочусь сам.
2: Сейчас. Сейчас все будет исполнено.
5: Фургоны!
2: Быстрее!
5: Мешки
2: берите!
4: Сударыня, задерните занавески. Господа, побыстрее входите в карету. Места всем хватит. Поскорее, господа.
1: А вы, сэр, как же вы?
4: Обо мне не беспокойтесь.
6: Вскоре караван окутала кромешная тьма. Казалось, что с неба пошел пороховой дождь. Воздух был весь насыщен пеплом, поднятым ветром с выжженной прерии и превращенным в мельчайшую смертоносную пыль. Это продолжалось больше часа, и, наконец, буря начала затихать.
4: Теперь можно выйти. Буря не прекратилась. Она будет длиться до конца вашего путешествия. Еще дня три. Но бояться больше нечего. Пепел весь сметен.
2: Сэр, мы вам обязаны...
1: жизнью. Я надеюсь, сэр, вы окажете нам честь назвать свое имя.
2: Да, сэр.
4: Морис Джеральд. Хотя в форту меня обычно называют Морис Мустангер.
7: Ах, Мустангер. Охотник за дикими лошадьми.
4: Да, сэр. Ну, теперь я вам больше не нужен. Дорогу вы найдете без меня и моего лассо. Кипарис виден, а от него до форта уже недалеко. Я должен распрощаться с вами.
2: Доброго пути, сэр!
8: До встречи!

0: Прошло несколько дней. Я соскучился по Морису Джеральду, с которым был очень дружен, и отправился к берегу реки Аламо в скромную, но живописную хижину, где он жил вместе со своим слугой и соотечественником, ирландцем Филимом и собакой Тарой.
1: Добрый день!
2: А, мистер Стумп, садитесь.
1: Добрый день. Пешком пришли?
0: Да нет, со мной кляча. Я привязал ее к дереву.
2: Филим поставит ее под навес.
0: Спасибо.
2: Не хотите ли закусить? К сожалению, ничего, кроме оленины, не могу вам предложить.
0: С удовольствием, что может быть лучше?
2: Наши запасы совсем истощились. Последние 3 дня я охотился за одним редкостным мустангом. Ну, не брал с собой ружья.
0: А что это за мустанг?
2: Темно-шоколадная кобыла с белыми пятнами. Прекрасная лошадь.
0: Черт побери, да ведь это как раз то дело, о котором я хотел поговорить с вами.
2: Правда?
0: Ну, конечно, я видел мустанга несколько раз в прерии и решил, что вам стоит его изловить. И вот почему. В форту на Леоне я встретился с человеком, которого я знавал еще на Миссисипи. Это богатый плантатор Поиндекстер.
2: Поиндекстер?
0: Да, это имя знают все. От Орлеана до Сен-Луиса. У этого плантатора есть дочка, большая охотница до лошадей. В Луизиане она ездила на самых бешеных, каких только можно было найти. Она услышала мой рассказ о крапчатом мустанге и не успокоилась, пока отец не обещал ей, что готов заплатить за эту лошадь $200. $200! Конечно, все здешние мустангеры, как только об этом узнают, сейчас же погонятся за ней. Вот я и поспешил к вам. Поймаете крапчатого, и $200 у вас в кармане. Зепп Стумп ручается за это.
2: Не пройдете ли вы со мной, мистер Стумп? Вот сюда, к навесу.
0: Ну?
2: Вот посмотрите. Похоже, эта лошадь на того мустанга, о котором вы говорили.
0: Слушайте. Да провались я на этом месте, если это не он. Уже пойман. Ну и красивая же скотина. Вот будет радость для мисс Поиндекстер.
2: Я очень хотел бы порадовать ее.
0: Не будем мешкать. В путь, в поместье Каса дель Корво.

0: Отец, видите? Видите? К нам приближается табун лошадей. Кто-то ведет их сюда. А, теперь я вижу. Это Моррис. Моррис Мустанг.
1: Дай мне бинокль. Ага, я узнаю его. А с ним и наш Зэп.
0: Какая среди них красавица? Крапчатая?
1: Нет сомнения, что это именно та лошадь, о которой мне говорил Зэп Стумп. Давайте спустимся с высоты и пойдем посмотрим.
2: Приветствую вас, сэр! Взгляните на эту лошадку. Моррис поймал ее, прежде чем я успел приехать к нему. Хорошо, что я подоспел вовремя. Крапчатая, пожалуй, могла попасть в другие руки, а это огорчило бы мисс Луизу.
3: Это верно, мистер Стумп. Спасибо. Вы очень внимательны ко мне.
1: Я должен вам $200, Моррис Джеральд, за эту лошадь. Кажется, о такой сумме договаривался с вами мистер Стумп.
4: Да, но я не участвовал в этой сделке и не могу взять ваших денег. Эта лошадь не продается.
1: Что, в самом деле?
4: Мистер Пойндекстер, разрешите сделать подарок к вашему новоселью, как заведено у нас в Ирландии. Подарок на счастье кому-нибудь из близких. Мне хотелось бы ввести этот ирландский обычай и в Техасе.
1: Ха, я не возражаю, мистер Джеральд. Как вам будет угодно.
4: И если мисс Пойндекстер согласится принять крапчатую в подарок, я буду чувствовать себя более чем вознагражденным за 3 дня непрерывной охоты за этой дикаркой.
3: Я принимаю ваш подарок, сэр, и принимаю его с благодарностью, но мне кажется, что ваша пленница еще не укрощена. Она дрожит от страха перед неизвестным будущим.
4: Мисс Пойндекстер, могу ли я попросить вас подойти к лошади, набросить ей на шею лассо и отвезти в конюшню? Если вы это сделаете, она будет считать вас своей укротительницей и станет покорна вашей воле.
3: Благодарю вас. Я отведу лошадь в конюшню и буду называть ее Луна.

И Луна стала любимицей мисс Пойндекстер. Каждое утро Луиза легко вскакивала в седло и совершала далекие прогулки по прерии. Но однажды, когда Луиза отправилась с гостями на прогулку, произошло неожиданное. Неподалеку появился дикий табун лошадей. И Луна, укрощенная Луна, перестала подчиняться наезднице. Луизе грозила серьезная опасность. На помощь ей бросились два всадника: Джеральд и за ним капитан Колхаун.

сильный мустанг Джеральда намного обогнал лошадь Колхауна и исчез за холмом.

0: Лишь через несколько часов Джеральд и Луиза на взмыленных лошадях вернулись в Каса-дель-Корво.
1: А, кузен Каш, ты здесь? А где отец и Генри?
2: Я знаю о них столько же, сколько и ты, Луиза.
1: Неужели? Я думала, что ты выехал к нам навстречу. И они тоже. Твоя лошадь вся в пене.
2: Да, я с самого начала бросился за тобой в надежде помочь тебе.
1: В самом деле, спасибо, кузен. А я только что благодарила мистера Джеральда за то, что он спас меня и Луну от ужасной беды.
2: Опять этот проклятый ирландец опередил меня.
3: Пожалуйста.
4: Вы желаете виски с водой? Это будет стоить 2 пенни стакана.
3: Я же не спрашиваю вас, сколько это будет стоить. Я прошу дать мне стакан виски с водой. Есть оно у вас?
4: Да, да. Сколько угодно. Пожалуйста.
3: Благодарю.
5: Выпьем, джентльмены. Давайте выпьем как следует, чтобы хозяин не мог сказать, что зря жжет для нас свет. Приглашаю всех! А вы, майор Рингвуд?
6: С удовольствием, капитан Колхаун.
5: Бренди. И плесните туда виски. Итак... Да здравствует Америка для американцев! И да сгинут всякие пришельцы, особенно проклятые ирландцы.
7: Колхаун толкнул Морриса.
8: Держу пари, что Колхаун нарочно выплеснул виски на его рубашку.
5: А я держу пари, что Мустанги рассадит его как следует.
3: Я ирландец, сэр.
5: Да? Вы ирландец? Не может быть. Я бы никогда этого не подумал. Я принял бы вас за мексиканца, судя по вашему костюму и вышивке на рубашке.
3: А какое вам дело до моего костюма, мистер Колхаун? Ну, так как вы залили мою рубашку, то разрешите ответить вам тем же и смыть крахмал с вашей.
5: Вот как. Ну, этого я вам не прощу.
6: Стойте! Опустите оружие. Не стреляйте, я приказываю вам обоим. Остановитесь, говорю я вам.
5: Почему? Почему, майор? После подобного оскорбления, да еще черт знает от кого.
6: Вы зачинщик. Капитан Колхаун.
5: Уйдите с дороги, майор, эта ссора вас не касается. Вы не имеете права вмешиваться.
6: Капитан Касси Колхаун. Не забывайте, где вы находитесь. Не воображайте, что вы в штате Миссисипи, среди ваших южан, истязающих рабов. Здесь, сэр, военный форт! Здесь действуют военные законы. И мне поручено командование фортом. Поэтому я приказываю вам положить ваш револьвер в кобуру. Я жду. Я прошу вас сделать это сию же секунду. Иначе я отправлю вас на гауптвахту, как простого солдата.
5: Значит, человек, как бы он ни был оскорблен, не имеет права драться на дуэли без вашего на то разрешения, майор. Вот каковы здешние законы.
6: Отнюдь нет. Я никогда не препятствую честному разрешению ссоры. Вы можете драться на дуэли с честным соблюдением ее правил. Но, может быть, вы помиритесь?
3: Я не буду настаивать на дуэли, если мистер Колхаун извинится за свои слова и поступок.
7: Он должен это сделать.
5: Касси Колхаун не привык извиняться. Да еще перед такой ряженной обезьяной.
3: Довольно! Я хотел дать ему возможность спасти свою жизнь. Он отказался от этого.
6: Итак, я вижу, примирения не будет. Жаль. Стреляться будете в таверне. По правилам, оружие должно быть одинаковым.
5: Я буду драться тем оружием, которое держу в руке.
3: Не возражаю. У меня тоже шестизарядный кольт.
6: По звуку колокола входите в таверну из противоположных дверей и начинайте.
3: Согласен.
5: И я согласен.
6: Выйдите все отсюда. Никого не осталось? Никого не осталось? Ну что ж, начнем.
9: Один. Это, наверное, Колхаун.
8: Два, три. Черт, ничего не видно.
10: Мой револьвер у вашего виска. И в нем еще одна пуля. Просите извинений, или вы умрете.
5: Довольно. Опустите револьвер.

0: Зепп Стумп! Дорогой мистер Стумп, как я вас ждала! И какое счастье, что вы пришли! Слезайте с лошади, идите ко мне сюда!
1: И я рад увидеть вас, мисс Луиза.
0: Скажите мне, вы, наверное, все знаете. Как его здоровье? Опасно ли он ранен?
1: Если вы спрашиваете о мистере Колхауне...
0: Да нет, нет, о нем я все знаю. Я говорю не о нем.
1: Но, мисс Луиза, я знаю еще только одного человека из наших мест, который тоже был ранен. Это Моррис Мустангер. Так, может быть, вы о нем спрашиваете?
0: Да, да, о нем. Вы понимаете, что, хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Моррис Джеральд спас меня. Можно сказать, дважды вырвал из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен?
1: Нет, нет, нет, никакой опасности нет. Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки, это рана не опаснее царапины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьезного. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет встать с постели.
0: А где он сейчас?
1: В гостинице, там же, где они стрелялись.
0: За ним, наверное, плохо ухаживают.
1: Ну почему?
0: И кормят его не совсем так, как надо кормить больного. Вот я приготовила корзинку со всякими лакомствами и напитками.
1: О.
0: Милый мистер Стумп, вы ведь передадите это мистеру Джеральду?
1: Ну, конечно.
0: Этот человек мне очень дорог. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите. Хорошо?
1: Хорошо, хорошо. Вы можете положиться на старика Зеба Стумпа, мисс Луиза.

0: Капитан Колхаун?
1: Да.
0: Вы звали меня?
1: Да, проходите. К сожалению, не могу встретить вас на пороге. После этой проклятой дуэли еще не совсем пришел в себя.
0: Но вашему противнику тоже досталось. До сих пор валяется в постели.
1: Ах, проклятый ирландец. Я должен ему отомстить. Скажу откровенно, если бы не он, Луиза Пейндекстер стала бы моей женой. Тем более, что ее отец целиком зависит от меня. Ведь его долг мне равен стоимости асьенды Каса дель Корво. И в любую минуту я могу объявить себя ее хозяином. Вы понимаете? Семья Пейндекстера в моих руках. И тут вдруг появляется этот проходимец. Если бы вы знали, как я его ненавижу.
0: Все мустангеры ненавидят его. Он, видите ли, чурается нашей компании,
1: да.
0: Считает нас бандитами, никогда не выпьет с нами. Зазнайка.
1: Да. Я был уверен, что вы поддержите меня. Морриса Мустангера нужно убрать с дороги.
0: На меня можете положиться. Но вот как это сделать?
2: О чем они договорились и каковы были их дальнейшие намерения, осталось неизвестным. Известно только, что в обширных прериях Техаса наемные убийцы встречаются на каждом шагу. Нет такого уголка, где золото не управляло бы оружием убийцы. А у Колхауна золота было достаточно, чтобы подкупить какого-нибудь негодяя.
3: Моррис, неужели это вы? Как вы себя чувствуете?
4: Здравствуйте, мисс Пейндекстер. Благодарю вас, я уже в седле. Но вам я не советовал бы здесь ездить.
3: А разве это опасно?
4: Конечно. Не так давно команчи напали на Донью Сидору, и мне едва удалось ее спасти. Она очень благодарила меня за эту маленькую услугу.
3: Это вы называете маленькой услугой. Вы очень скромны, мистер Джеральд. Если бы я попала в подобное положение, и кто-нибудь спас меня, то я...
4: Чем бы вы отплатили ему?
3: Я полюбила бы его.
4: Если это так, то я очень хотел бы вас спасти от такой опасности.
3: Это правда, Моррис Джеральд? Я хочу знать правду. Скажите, вы искренне со мной?
4: Да. Да, это правда, клянусь вам.
3: Тогда и я скажу правду. Я люблю вас.

0: форту Индж была объявлена тревога. Команчи вышли на тропу войны. Когда-то эта территория принадлежала индейским племенам. Американцы вытеснили их и начали беспощадно истреблять. Время от времени индейцы совершали набеги, пытаясь вернуть свои земли. Но их усилия разбивались о стены фортов. Вот и сейчас в форте Индж были выставлены сторожевые посты. Майор Рингвуд разослал во все окрестные селения предостерегающие письма.
1: Что тебе надо, Плутон?
2: Масса Вудли, этому малому совсем ничего не надо. Я только заглянул, только надо сказать мисс Лу, пусть скорее кончает завтрак. Крапчатый не хочет стоять на камнях, рвется на мягкую траву прерии.
1: Ты едешь кататься, Лу?
3: Да, папа.
1: Нельзя. Одной сейчас ездить опасно.
3: Вот как? Но почему?
1: Да прежде всего вот это письмо майора. Не забывай, что Техас – это не Луизиана, где девушка может ехать спокойно, куда ей только заблагорассудится, не боясь, что ее оскорбят или ограбят. Здесь же, в Техасе, опасность на каждом шагу. Например, индейцы.
3: Индейцев мне нечего бояться. Я никогда не отъезжаю от дома дальше, чем на 5 миль.
4: На 5 миль? Да, это то же самое, что отъехать на 50 миль, кузина Луиза. По-моему, дядя Вудли прав. Тебе крайне безрассудно ехать одной.
3: О, ты так думаешь. Не скажете ли вы мне, сэр, чем вы сможете мне помочь, если я действительно встречу команчей? Хотя я уверена, что этого не может случиться. В опасности окажешься ты, а не я. Я-то ускочу, а ты останешься с ними. Поищи-ка в Техасе всадника, который мог бы догнать меня на моей луне. Тебе это вряд ли удастся, Каш.
1: Замолчи, дочка. Я не хочу слушать твою нелепую болтовню. Не обращай на нее внимания, Касси. И помимо индейцев здесь много всякого сброда. Их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко.
3: Пусть будет по-твоему, папа. Конечно, я послушаюсь тебя. Но знай, что я могу заболеть, если мне придется сидеть дома. Иди, Плутон, отведи Луну в кораль, на пастбище, куда хочешь. Пусть она бежит в свою родную прерию, если это ей нравится. Она мне больше не нужна.
2: Слушай, мисс Луиза.
3: Что отец мог узнать? Может быть, это только подозрение? Кто мог ему рассказать? Знает ли он о нашей встрече?
0: Тревога в форту продолжалась. С каждым днем становилось все опаснее ездить по прерии. Двери асиент захлопнулись. Встречи Луизы и Джеральда прекратились. Так думал я, старый охотник Зепп Стумп. Но я ошибался.
3: Завтра ночью мы опять увидимся, Моррис. Завтра ночью?
5: Если бы я только мог, я сказал бы да. Завтра и послезавтра, и опять, и опять.
3: Но почему же ты не можешь этого сказать?
5: Завтра утром я уезжаю на Алама, в свою хижину.
3: Вот как? Разве это необходимо?
5: Мне действительно нужно туда поехать.
3: Чтобы там остаться?
5: Всего лишь на 1 или 2 дня. Только чтобы собрать свои вещи и проститься со своей жизнью в прерии.
3: Вот как?
5: Ты удивлена?
3: Я не могу понять тебя.
5: Но ведь все очень просто. Я принял важное решение и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нем скажу.
3: Простить тебя, Моррис? За что?
5: За то, что я не открыл тебе моей тайны. Я не тот, за кого ты меня принимаешь.
3: Но ведь ты такой, каким мне кажешься. Благородный, смелый, красивый, необыкновенный человек.
5: Ради нашего счастья, Луиза, мы должны решиться на разлуку. Но мы расстанемся ненадолго.
3: На сколько?
5: На время, которое понадобится пароходу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно.
3: О, целая вечность. Но зачем?
5: Мне необходимо съездить в Ирландию, в страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь. Всего лишь 20 часов назад я получил важное известие. Я спешу поехать на родину и надеюсь по возвращении доказать твоему отцу, что бедный мустангер достоин его дочери.
4: Генри. Проснись, Генри. Генри, проснись.
6: А, это ты, Каш?
4: Я.
6: А что такое?
4: Скорее вставай, посмотри на позор твоей семьи. Скорее же, иначе имя Поиндекстеров станет посмешищем всего Техаса. Идем.
6: В чем дело, Кассий? Скажи, что все это значит?
4: Подожди, остановись. Взгляни вон туда.
6: Что это? Две фигуры?
4: Да.
6: Это Луиза?
4: Да.
6: А рядом?
4: Рядом Моррис Мустангер. Моррис Мустангер ночью в вашем саду.
6: Негодяй.
4: Тихо. Вот возьми мой револьвер и подкрадись тихонечко.
6: Негодяй! Луиза, отойди в сторону. Я буду стрелять.
7: Генри, не стреляй! Я все объясню тебе. А ты, Моррис, беги скорее.
5: Вы напрасно считаете меня негодяем. Я это докажу вам. А пока... прощайте.
7: Брат, ты несправедлив к нему. Уверяю тебя, ты несправедлив. Генри, дорогой, если бы ты только знал, как он благороден. У него никогда в мыслях не было обидеть меня. Поверь мне, я не могу не любить его. Ты незаслуженно оскорбил его.
6: Я оскорбил его?
7: Да, Генри, грубо, несправедливо.
6: Я верю тебе, Луиза. И готов извиниться перед ним. Я догоню его и попрошу прощения за свою несдержанность. Ты ведь знаешь, что он понравился мне с первой встречи. Ты иди к себе и ложись. А я немедленно отправлюсь в гостиницу и, может быть, еще застану его там. Я не успокоюсь, пока не извинюсь перед ним за свою грубость.
7: Я надеюсь на тебя, Генри.
4: Неужели он в самом деле собирается извиниться? Так и есть. Он седлает свою лошадь. Уже успел надеть плащ и панаму. Генри! Так что ж, ты упустил его?
6: Да, конечно. Я был бы сумасшедшим, если бы последовал твоим советам, Кассий. К счастью, я не зашел так далеко. Я надеюсь, он поймет, что я погорячился. Извинит меня за недостойный поступок.
4: Недостойный поступок. Я надеюсь, ты шутишь?
6: Нет, я говорю совершенно серьезно. И я догоню Морриса Мустангера!
4: Так. Нельзя терять ни минуты. Нужно обо всем сообщить Мигуэлю Диасу. Да, пора действовать. Мигуэль Диас, вы дома?
8: О, это вы, сеньор?
4: Да.
8: Какими судьбами? Ну, берите стул.
4: Спасибо. Сеньор Диас, я пришел сюда
8: сеньор
4: для того...
8: Сеньор Американо, карамба, я знаю. Знаю, зачем вы пожаловали. Зачем лишние церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца.
4: Да.
8: Так вот... Я же обещал вам сделать это за $500, когда придет время и подвернется удобный случай. Мигуэль Диас всегда держит свое слово. Только время еще не пришло, и удобного случая не было. Карамба, убить человека, как полагается, ведь это требует умения. Даже в прериях нападают на след, а если узнают, то для меня это не шутка. Вы забываете, сеньор капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы Дона Маурисио. Стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды. А лезть в петлю я не собираюсь, хоть и ненавижу этого ирландца, как и вы. Я должен выждать, пока придет время и подвернется удобный случай.
4: И то, и другое пришло. Или вы что, не знаете новостей?
8: Каких новостей?
4: Да ведь Команчи на тропе войны.
1: Карамба! Неужели это правда, сеньор?
4: Самая настоящая правда. Это весть только что получена в форту. У меня сведения от самого коменданта.
1: Тогда Дон Морисио может умереть. Команчи могут убить его.
4: Вы уверены в этом?
1: Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили $1000, а не 500.
4: Он стоит этой суммы.
1: Какой суммы?
4: $1000.
1: Вы обещаете?
4: Обещаю.
1: Ну что ж, в таком случае можете возвращаться в Каса дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены. Вы понимаете меня?
4: Да, понимаю.
1: А теперь готовьте вашу $1000.
4: Они ждут вас.
1: Я их живо заработаю.
4: Хорошо. Прощайте.
1: Прощайте!
8: Вот повезло. Получить $1000 за то, чтобы укокошить человека, которого я хотел убить даром. Команчи на тропе войны. Ну что ж, если так, то надо достать костюм для этого маскарада. И пусть мой маскарад увенчается успехом.

Поездка верхом по прерии – незабываемое удовольствие. Только тот, кто сам путешествовал по огромной равнине Техаса, может оценить всю ее необъятность. Путешественники предпочитают ездить по прерии при свете яркого солнца. Но в эту ночь три путника поодиночке пересекали равнину к юго-западу от берегов Леоны. Разделенные почти одинаковым расстоянием, три всадника двигались по прерии, не видя друг друга. И никто не мог бы сразу охватить взглядом всех троих. Разве только сова с вершины какого-нибудь высокого холма.

0: Завтракать, завтракать, друзья мои. Все к столу.
1: Доброе утро, отец.
2: Доброе утро, девочка. А где же Генри?
1: Да, а где Генри?
2: Куда же пропал мой мальчик? Странно. Может быть, он еще спит. Плутон!
3: Я здесь, Масса Вудли.
2: Пойди в спальню к Генри и скажи ему, что мы уже завтракаем.
3: Его там нет, Масса Вудли.
2: Разве ты был у него в комнате?
3: Я не был у него в комнате, но я был в конюшне, хотел накормить его лошадь. Нет ее там. Не было все утро. Я встал чуть свет, седла нет, и уздечки нет, и масса Генри тоже нет.
2: Но это еще не означает, что мистера Генри нет в его комнате. Иди сейчас же и посмотри.
3: Иду. Иду сию же минуту, масса. Увидите, Плутон говорит правду. Молодого джентльмена там нет. Масса Генри там, где его лошадь.
2: Ничего не могу понять. Генри уехал из дому, да еще ночью. Куда же он поехал? Я не могу себе представить, кому бы он мог поехать в такое позднее время.
3: Масса! Масса!
2: Ну что ты, там он?
3: Нет, масса Вудли, там его нет. Но Плутону грустно сказать это. Его лошадь там.
2: Где там?
3: Она около ворот.
2: Его лошадь у ворот? Но почему тебе грустно говорить об этом?
3: Потому что, масса Вудли, потому что лошадь это масса Генри, потому что вородой.
2: Ну что, говори же толком, что, потому что? Надеюсь, голова у лошади цела? Или, может быть, она потеряла хвост?
3: О, масса Вудли, негр не этого боится. Пусть бы лошадь потеряла голову и хвост. Плутон боится, что она потеряла своего хозяина.
2: Что? Лошадь сбросила Генри? Ха. Чепуха, Плутон. Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
3: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой, дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
2: Ну, идем, идем, покажи, где она. Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
3: Она примчалась из прерии.
2: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен? Немедленно едем в Форт-Инш.

слушали первую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Касси Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Весник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, хозяин трактира, народный артист РСФСР Семен Самодур. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть вторая.

0: Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
1: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, идем, покажи, где она.
1: Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
2: Она примчалась из прерии.
1: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен?
0: Немедленно едем в Форт-Инш.

0: пограничном форту Инч был спешно созван совет военных и плантаторов. Комендант форта майор Рингвуд открыл заседание совета.
1: Да, ну я не знаю.
2: Попрошу тишины.
3: Успокойтесь.
2: Пока нам удалось выяснить, что преступление совершено ночью. Теперь нам нужно узнать, где это произошло и где искать убийц.
4: Вероятно, нужно разделиться на небольшие группы и поехать в разные стороны.
2: Думаю, этого делать не следует. Мы можем выставить не более 100 человек, поэтому необходимо держаться всем вместе. Иначе индейцы легко уничтожат отряд по частям.
5: А мне кажется, нужно выяснить, кто последний видел Генри Пайндекстера.
2: Вот, да, конечно. Да.
6: Я видел сына за ужином и думал, что после этого он пошел спать.
2: А вы, капитан Колхаун?
7: Я видел его несколько позже. Но затем мы распрощались, и Генри пошел к себе.
8: Почему Колхаун скрыл, что действительно произошло? Почему молчал о сцене в саду, свидетелем которой он был? Почему? Не потому ли, что боялся оказаться в унизительном положении, рассказав о той роли, которую сыграл в ней? Как бы то ни было, но он скрыл правду.
9: Майор Рингвуд, прошу пропустить меня.
2: Кто там? А, хозяин гостиницы Обердорфер. Проходите.
9: У меня важное сообщение. Дело в том, что Моррис Мустангер после дуэли с капитаном

0: капитаном Колхауном находился в моей гостинице. А в этот вечер он куда-то уехал. Вернулся он очень поздно, спросил счет и уплатил все до последнего цента. Захватил все свое снаряжение и покинул гостиницу.
1: Но какое же отношение все это имеет к делу?
0: Очень большое. Через 20 минут после отъезда Мустангера в дверь постучал Генри Пойндекстер. Он хотел видеть мистера Морриса Джеральда. Я указал ему, в каком направлении уехал Мустангер. Тогда молодой Пойндекстер быстро поскакал вслед за ним. Вот все, что я знаю.
1: Так, Моррис Мустангер взял из гостиницы все вещи. Значит, он поехал к себе домой. Кто знает, где он живет?
2: Точно никто не знает. Где-то на реке Аламо.
1: Итак, решено. Отряд двигается в сторону Аламо. Впереди пойду я и разведчик форта, следопыт Спенглер.
3: Майор Рингвуд.
1: Да.
3: Посмотрите сюда.
1: Ну, спокойно, стоять.
3: Вот тут, где земля мягкая.
1: Следы лошади?
3: Следы двух лошадей, майор. Дальше как будто четыре следа.
1: Да.
3: Но они оставлены все теми же двумя лошадьми. Они идут сперва вверх по этой просеке, а затем возвращаются назад.
1: Да, вижу. Хорошо, Спенглер. Что ты об этом скажешь?
3: А много еще остается загадочным, но тем не менее очевидно, что тут убили человека.
1: Какие у тебя доказательства?
3: А вот, вот посмотрите сюда. Кровь. Целая лужа крови.
1: Да. Как ты думаешь, чья это кровь?
3: Это кровь того, кого мы разыскиваем.
1: Теперь нам надо выяснить, как его убили.
3: Вот в этом я пока не могу разобраться.
1: Но ведь его убили команчи.
3: Если бы здесь были команчи, то мы нашли бы следы не двух, а по крайней мере 40 лошадей.
1: Да-да, конечно.
3: К тому же они не ездят на подкованных лошадях. Стало быть, и на той, и на другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Ну, едем дальше. По следам этих двух лошадей.

0: Вот видите, они здесь были вместе и довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали.
1: Как ты узнал об этом?
0: По следам, майор, по следам. По куркам, которые здесь брошены.
1: Да, я вижу, вот, вот окурки.
0: Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь. И один из них прикончил другого. Кто погиб, нетрудно догадаться.
1: Спенглер, есть ли у тебя какие-нибудь предположения? Кто был второй?
0: Никаких. Если бы не рассказ старика Доффера, я никогда не вспомнил бы о Моррисе Мустангере. Молодой ирландец не из тех, кто убивает из-за угла.
1: Я думаю, ты прав. Надо пойти дальше по следам. Может, они приведут нас к разгадке.
2: Погодите, майор. Сюда кто-то скачет.
1: Всадник. На нем мексиканский плащ.
3: Солнце уже заходило, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляли и не давали ничего рассмотреть. Ни цвета одежды всадника, ни масти лошади. Видны были только очертания его фигуры, черный силуэт на золотом фоне неба.
4: Что же это такое? Не привидение ли?
5: Не может же это быть человеком?
2: Он какой-то странный. Святая Мария! У него нет головы!
5: Это дьявол на лошади! Клянусь, это сам дьявол!
3: Всадник без головы помчался прямо к солнцу и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск.
1: Какое страшное зрелище.
0: Да, да.
1: Что вы об этом думаете, господа? Признаюсь, я совершенно озадачен.
0: Да, появление этого загадочного всадника не только не помогает раскрыть тайну, но еще больше ее запутывает. Да.
1: Ясно дно. Мы шли по следу двух лошадей. Одна из них Морриса Мустангера, другая Генри Пойнт-Декстера. Один из них погиб. Кто? Мы ведь знаем, кто исчез. Значит, его убил другой.
0: Завтра на рассвете продолжим путь к хижине на Аламо.
6: Догоним его.
1: Моррис Мустангер от нас не уйдет.

0: все эти события произошли в те дни, когда я был на охоте в прерии. Ничего не подозревая, я возвращался на лошади, нагруженной дичью. Мне показалось странным, что ворота Каса дель Корво заперты на засов.
1: А, Масса Стумп, это вы? Заходите.
0: Что с тобой, дружище Плутон? Ты выглядишь, словно енот, у которого отрубили хвост. Надеюсь, ничего не случилось?
1: Ох, Масса Стумп, случилось.
0: Что?
1: Именно случилось. Большое несчастье случилось.
0: Несчастье? Ну, говори же скорее, ничего не может быть страшнее того, что написано у тебя на лице.
1: Мисс Луиза вам все расскажет.
0: А твой хозяин, он дома?
1: Нет, его сейчас нет. Масса сейчас далеко от дома в прерии.
0: Ну, а ваш молодой мистер Генри?
1: Ох, Масса Стумп, это и есть наше горе. Вся наша беда. Масса Генри уехал тоже и больше не вернулся обратно. Лошадь прибежала домой в пятнах крови. Люди говорят, что Масса Генри помер.
0: Умер? Не может быть.
1: Это сама правда. Все поехали искать, где он лежит.
0: А где мисс Луиза?
2: Я здесь, мистер Стумп. Увы, все, что Плутон сказал, все это правда. О, Зеп, даже страшно подумать.
0: Какое несчастье. Раз поиски идут, может быть, и я смогу чем-нибудь помочь. А для этого мне надо знать подробности.
2: Все говорят, что Генри погиб. И самое ужасное, что убийцей считают Морриса Джеральда.
0: Это ложь, клевета. Подлец это придумал. Мустангер не из тех, кто пойдет на такое дело. Даже если между ними была неприязнь или ссора.
2: Нет, все было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав. А Моррис...
0: Значит, между ними все-таки что-то было. Что-то было. Впрочем, это еще ничего не значит. Какие есть доказательства его вины?
2: Вчера целый отряд во главе с майором Рингвудом весь день искал в прерии следы.
0: Так.
2: И отец поехал вместе с ними. Они что-то нашли, но не сказали, что.
0: Так. А что говорит Мустангер в свое оправдание?
2: Дело в том, что его тоже не могут найти. Боже мой. Может быть, он погиб от той же руки, которая убила моего брата.
0: Так, значит, они ездили по следам. Если только Моррис жив... то, я думаю, он в своей хижине на Алама. Если нет, расспрошу его слугу Филима.
2: Я слышала, они собирались поехать туда.
0: А если так, то я тоже поеду туда. Бьюсь об заклад, я найду его раньше их.
2: Милый Зэп, поезжайте поскорее. Что, если они найдут его, и Моррис не сможет как следует доказать свою невиновность? В порыве необузданной злобы, ведь среди них еще Касси и Колхау.
0: Да.
2: Вы представляете, что они могут с ним сделать? Поскорее отправляйтесь на Алам.
0: Вы правы, это действительно может плохо кончиться для Морриса. Я сделаю все, чтобы помочь ему. А что Моррис Мустангер чист, это для меня ясно.

0: Филипп! Филипп, открой дверь!
1: О, это вы! О, слава богу, что вы пришли. Тут такое было, что я чуть было с ума не сошел.
2: Погоди, погоди, ты не спеши, рассказывай толком. Где твой хозяин?
1: Вот я хотел бы вас об этом спросить. Он должен был вчера приехать из города. До сих пор его нет. Только тут вдруг появился странный всадник. Он был одет в точности, как мистер Моррис. Только у него не было головы.
2: Но это тебе померещилось. Ты, конечно, ошибся.
1: Ну как я мог ошибиться? Разве я не видел мистера Морриса так же ясно, как вижу вас? На нем было мексиканское сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И мог ли я не узнать его красивого коня? И наша собака Тара убежала за ним. Я слышал, как она рычала на индейцев.
2: Индейцев? Каких еще индейцев?
1: Ка, а разве я не сказал? Еще до того в хижину ворвались 4 индейца и спрашивали хозяина. Потом сели за стол и стали играть в карты. Ждали его. Вот, о, и карты валяются на полу.
2: Ну-ка, покажи-ка. Так странно. Индейцы, которые играют испанскими картами.
1: А вы думаете, что это были не индейцы? Ну как? Как же на них были индейские костюмы с перьями и лица красные, раскрашенные?
2: А что дальше было?
1: Потом они пошли на поляну за домом и спрятались в кустах. Наверное, стерегли мистера Морриса. И тут вдруг появился он на лошади и без головы. Они испугались, бросились к своим лошадям и ускакали. Но я тоже очень испугался. Вы мне не верите?
2: Ну ладно, ладно, я поверил тебе, Филим. Теперь помолчи и дай мне подумать.

странные обстоятельства. Во всем надо разобраться. Может быть, убит не один человек, а? И в лесных зарослях следует разыскивать два трупа.

0: вернулась. Смотрите, мистер Стоу, у Тары на шее что-то привязано. Смотрите, смотрите. Как вы думаете, что это? Что?
1: Сейчас, смотрим. Сейчас, иди сюда. Ах ты моя хорошая. Так, смотри, тут какой-то пакетик под ремешком. Визитная карточка. Тут что-то написано. Он же жив, жив.
0: Кто? Мистер Моррис? Слава тебе, Господи!
2: Сейчас не до молитв. Достань одеяло и ремни. И поживее, нельзя терять ни минуты, а то будет поздно. Едем.

0: нашли Морриса Джеральда на берегу ручья. Он лежал без памяти, и целая стая койотов, коварных степных волков, окружила его. Мы подоспели вовремя.
1: Он умер? Умер, да?
0: Да нет, нет, нет, Филим, он просто в тяжелом состоянии, у него обморок. Сейчас посмотрим. Ну, опасных ран нет. Правда, колено сильно распухло. Но кость цела, цела. А все остальное пустяки, раны, царапины, это, пожалуй, койоты. Филим, а что это за панама у него на голове? Я ее где-то видел.
1: Не знаю, мистер Стумп. Обычно он носил мексиканское сомбреро.
0: Посмотрим. Так, внутри панамы клеймо. Новый Орлеан. Стой. Вот от руки написано. Генри Пойнт-Декстер. И плащ, видимо, его тоже. А? Очень странно. Шляпа не на тех головах, головы не на своих местах. Ей-богу, здесь что-то нечисто. Да, Филим, Моррис сейчас ничего не может объяснить. Здесь делать больше нечего, нужно его доставить в хижину.

ночь Морис не сомкнул глаз. Он то затихал, то метался в бреду. Я не отходил от постели больного. Слушал его бессвязные речи о ссоре, о шляпе, о плаще. Никогда в жизни я не был так сбит с толку.

0: Что это? Почему так воет тара? Надо посмотреть. Из-за вершин деревьев показалась лошадь. Очертания всадника были видны от седла до плеч, но над плечами не было ничего. Черт побери! Филим все-таки был прав. Неудивительно, что он испугался. Лошадь шла по краю обрыва медленным, но уверенным шагом. Однако топота ее копыт не было слышно. Словно она не шла, а скользила, как тень. Что же это? Что же это может быть? Пожалуй, я добьюсь разгадки. Пусть подойдет поближе. Я должен узнать, кто это, человек или дьявол. Я выбью его из седла пулей. А что, если это будет убийство? Может, это человек? Хотя что-то не похоже.
1: Эй, незнакомец! Поздно же вы катаетесь. И где это вы забыли свою голову? Вот что, незнакомец! С вами разговаривает старый Зепп Стумп из штата Кентукки. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту. Но отвечайте же, или я выстрелю. Молчишь, и черт с тобой. Даю тебе еще 6 секунд. И если ты мне не ответишь, я стреляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Пуля отскочила. Несколько минут я не мог сдвинуться с места и в полном оцепенении глядел вслед чудовищному всаднику, пока тот не исчез в залитых лунным светом просторах прерий. Это не человек. Но кто же это?

0: Ну, Филим, я перевязал Морису раны. Теперь его надо чем-нибудь накормить.
1: А у нас нет никакой еды. Хоть шаром покати, мистер Стум.
0: Наш больной совсем отощал, да и я очень голоден. Ты посиди около него, а я отправлюсь на речку и посмотрю, не удастся ли его подстрелить.
1: Ага.
0: Помни, Филим, твоему хозяину угрожает большая опасность. Не отходи от дома. Если вдруг кто-нибудь придет, подай сигнал.
1: Идите, идите, не беспокойтесь.
2: В случае чего я ударю в медную кастрюлю. А старик-то не дурак. Но почему он опасается, что хозяину будет плохо, если сюда кто-то придет? Значит, надо поглядывать на дверь. Ну что ж, я буду стоять на пороге как часовой.

0: сюда кто-то скачет.
1: Господи, я, наверное, сплю. Это вы, мисс Пандекстер? Не может этого быть.
2: Ну, это так и есть, мистер Филим. Скажите, где Моррис? Что с ним?
1: Он там, в хижине, очень болен. Все время бредит и зовет вас.
2: Отчего он заболел? Я хочу его видеть. Что с ним случилось?
1: Ничего не знаю. Мы с мистером Стумпом отбили его от койотов на берегу ручья и перенесли сюда. Вы проходите.
2: Боже мой, какой он бледный. Он ранен, умирает. Кто это сделал? Моррис, Моррис, ответь мне. Ты не узнаешь меня? Луизу, твою Луизу.
1: Он никого не узнает и не отвечает на вопросы мисс Луизы.
2: А сюда никто не приезжал?
1: О, много всякого народа приезжало. И кого тут только не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь вам рассказывать про него. Это может вас испугать, мисс.
2: Расскажите, я не боюсь.
1: Ну, хорошо, только я сам не могу разобраться, что такое это было. Человек верхом на лошади, но без головы.
2: Без головы?
1: Да. Если бы вы только знали, как я испугался. Душа в пятки ушла.
2: Ну, где же вы его видели, мистер Филим?
1: Он там, над обрывом. Я вышел встречать хозяина. Сначала думал, что это он едет. И вдруг подъезжает этот, без головы. Останавливается на минутку, а потом мчится галопом, как сумасшедший.
2: Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами.
1: Подшутил? То же самое сказал мне и старик Зэп.
2: Значит, и он был здесь?
1: Да, но после того, как сюда приходили другие.
2: Другие?
1: Да, мисс. Позавчера ночью в очень поздний час. Понимаете, я спал сладким сном. И они пришли и разбудили меня.
2: Но кто эти другие?
1: Да индейцы же.
2: Индейцы?
1: Ну да, целое племя. Представляете себе, мисс Луиза? Святой Патрик. А это что?
2: Что?
1: Разве вы ничего не слышите? Вот, вот, и опять топот лошадей. Они около хижины. Нас окружили со всех сторон всадники. Их целые тысячи. И еще подъезжает. Это, наверное, те, о которых говорил Зэп. Надо, значит, его вызвать.
2: Ах, это они. Мой отец, а я здесь. Что делать? Спрятаться? Нет. Кто, кроме меня, может защитить Морриса? Пусть я потеряю свое доброе имя, потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба.
1: Надо скорее подать сигнал.
3: Остановись, негодяй! Бежать бесполезно! Еще один шаг, и ты будешь убит! Остановись, говорят тебе!
1: Поверьте, джентльмены, я совсем не собирался бежать. У меня таких намерений совсем не было. Я только хотел...
4: Бежать тебе не удастся. Сюда, Дигресси, свяжи-ка его. Помоги ему, Шелтон.
5: Черт побери, уж больно чудаковат этот простофиля. Вряд ли это тот, кого мы ищем.
6: Конечно нет, это его слуга.
7: Эй, ты отвечай, кто в хижине?
1: Во-первых, мой хозяин.
8: Да. Странно, что это такое? Ведь это лошадь Луизы.
6: Да, дядя.
8: Ты хочешь сказать, что моя дочь здесь?
6: Я уверен в этом.
8: Нет, это невозможно.
6: Пойдем в хижину, убедитесь.
8: Луиза, что это значит?
5: Раненый? Кто это? Генри? Вот его шляпа и плащ.
8: Но нет. Нет, это совсем не он.
6: Морис Мустангер? Он жив? Какой ужас.
8: О, Боже, что же это? Может быть, ты объяснишь мне, Луиза?
2: Нет, отец. Я здесь всего несколько минут. Я нашла его уже в таком состоянии. Он бредит, ты сам слышишь.
8: Уезжай. Уезжай скорее. Здесь не место для девушки. Возвращайся домой, тебя кто-нибудь проводит. Ты можешь здесь увидеть неподходящие для себя вещи.
2: Хорошо, отец. Я уеду.
0: Джентльмены! В хижине обнаружены плащ и шляпа моего брата Генри, а убийца ранен. Очевидно, они дрались.
9: Судить его! Тащите его сюда!
10: Сен-Мэнли, начинайте!
11: Повесить убийцу!
9: Нет, нет, вы не имеете права!
0: Пусть скажет судья Сен-Мэнли.
12: Сограждане! Мне кажется, что у нас нет достаточных доказательств. Надо выслушать обвиняемого, конечно, когда он будет в состоянии говорить. Сейчас, как вы видите, допрашивать его бесполезно. Поэтому я предлагаю отложить разбирательство этого дела.
0: А что за смысл откладывать? Вам хорошо говорить, Сен-Мэнли. Но если бы подло убили вашего друга, брата или сына, вы рассуждали бы иначе.
13: Да, конечно.
0: Скажите, что вам еще нужно, чтобы убедиться в виновности этого негодяя? Дополнительные доказательства?
12: Конечно, именно, капитан Колхаун.
0: Есть ли они у вас, мистер Касси Колхаун?
14: Есть.
11: Тогда поделитесь с нами.
0: Видит Бог, джентльмены, доказательств больше, чем достаточно. Даже защитники из его соотечественников...
11: Возьмите свои слова обратно!
14: Помните, мистер Колхаун, вы в Техасе, а не на Миссисипи. Запомните это! Или ваш язык не доведет вас до добра?
0: Джентльмены, я вовсе не хотел кого-нибудь оскорбить. Но если я не был бы уверен, кто убийца... Я, конечно, не сказал бы о том, что слышал.
12: Что вы слышали? Когда и где?
0: Это было в ту ночь, когда пропал мой двоюродный брат. Ночь на среду. Я вышел на крышу асьенды.
15: Вы негодяй. И вы ответите за свои поступки.
16: Генри. Вы оскорбили меня, и я так этого не оставлю.
15: Я не боюсь вас, Моррис Джеральд. Не грозите мне.
16: Напрасно. Моя пуля не знает промаха.
0: Теперь вы знаете все. Бедный Генри не вернулся в Каса дель Корво. Никогда больше он не ляжет в свою постель. Его постелью в ту ночь была прерия. А где именно... Знает только этот ирландец.
17: Повесить! Остановитесь! Это, по-вашему, суд? Обвиняемый без сознания и не в состоянии сказать ни одного слова в свое оправдание.
8: Что это значит, Лу? Разве я не просил тебя уехать домой? Уезжай сию же минуту. Уезжай и не вмешивайся в то, что тебя не касается.
17: Это меня касается. Все, что сказал Колхаун, неправда. Что могло толкнуть Морриса на преступление? Пусть будет справедливый суд. А тогда...
14: Это он убил вашего брата. И очень нехорошо, что вы заступаетесь за него.
11: Правильно, правильно. Да свершится правосудие.
8: Пойдем, Лу. Здесь тебе не место. Касси, увези ее прочь.
17: Оставь меня!
8: Нет!
17: Оставь меня! Изверги! Убийцы!
11: Эй, Билл! Ты готов?
18: Да! Лассо уже накинуто!
0: Сдерни этого негодяя!
18: Не выйдет! Эй, Билл Гриффин!
13: Если ты затянешь эту петлю хоть на 1/8 дюйма, ты получишь свинцовую пилюлю, и вряд ли ты ее переваришь. Отпустите, вам говорят!
19: Еще чуть-чуть рано, по моим расчетам. Что за ерунду вы затеяли, ребята? Неужели вы собрались вешать больного? Не может этого быть. Зепп Стумп не потерпит подлости.
12: Вы не знаете, нам сообщили новые факты.
19: Кто сообщил?
12: Касси Колхаун.
19: Я не верю ни единому его слову. Нужны более убедительные доказательства, чем болтовня мистера Колхауна. Вы говорите, у вас есть новые факты. У меня они тоже есть. И факты, которые, мне кажется, могут пролить некоторый свет на это таинственное дело. Назначьте над парнем справедливый суд!
12: Я согласен. Предлагаю перевести обвиняемого в поселок и там провести судебное разбирательство согласно законам страны.

0: Я к тебе по дороге. Напои да накорми мою лошадь. Только побыстрее.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, масса стум. Почему вы так торопитесь?
0: У меня нет времени. Я отправляюсь в далекий путь. Мне нужно проскакать 100 миль. А времени остается меньше 2 часов.
1: Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. Да, вот и та лошадка проскакала 200 миль за одну ночь.
0: Какая лошадка?
1: А вот, рыжая. Лошадь Масы Калхауна. Она вернулась вся в мыле, очень устала, еле плелась за мной, когда я повел ее поить. Ох, как она была измучена.
0: Когда это было, Плутон?
1: Когда? Дайте подумать. Ну да, конечно, это было, когда пропал Масса Генри.
0: Кто же ездил на ней в ту ночь?
1: Не знаю, Масса Стум. Только на ней никто не ездит, кроме Массы Калхауна. Никто не смеет даже сесть на нее.
0: Послушай, Плутон, а может быть, кто-нибудь из негров с плантации потихоньку увел бедное животное и обскакал на нем всю прерию вдоль и поперек? А?
1: Нет, Масса Стумп. Негр не думает, что это было так. Неграм с плантацией сюда ходить запрещено. Они не посмели бы войти в конюшню.
0: Так значит, это сам хозяин скакал, больше некому.
1: Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром.
0: Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром, говори.
1: Большое несчастье с негром случилось сегодня утром.
0: Да что такое?
1: Ах, Масса Стумп, меня пнули сегодня.
0: Пнули?
1: Так что я полетел по всей конюшне.
0: А, понимаю, тебя легнула лошадь.
1: Не угадали. Вовсе не лошадь, а ее хозяин. Хозяин всех лошадей в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой. Это Масса Калхаун.
0: Из-за чего же, черт побери? Ты, наверное, что-нибудь натворил, дружище, а?
1: Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал, не мое это дело. Плутон никогда еще не видел Калхауна таким сердитым. Никогда в жизни.
0: Так, послушай-ка, Плутон. Пожалуй, лучше мне перед дорогой что-нибудь перекусить. Сбегай на кухню, не найдется ли чего.
1: Правильно, Масса Стумп, я сейчас.
0: Стой, рыжий. Стой, спокойно, спокойно. Ах ты, глупая скотина. Дай я смотреть твои подковы. Левая задняя подкова поломана, обломилась на втором гвозде. Почти целой четверти не хватает. Вряд ли можно не узнать твои отпечатки. Но все же, чтобы действовать наверняка, захвачу эту подкову с собой.

0: А, Зепп Стумп, рад вас видеть. Посидите, послушайте. Дело в том, что из прерии вернулся отряд, посланный мною против Команчей. Но оказалось, что индейцы вовсе не собирались воевать.
1: А что же это было, майор Рингвуд?
0: Просто озорство юных Команчей.
1: А, это обычное явление у нас в Техасе. Но я знаю, что делается это часто без ведома вождя и старейшин племени. Они против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени.
2: Наш эскадрон перехватил молодых Команчей среди холмов Сан-Саба. Они бросили угнанный скот и отступили за пределы нейтральной полосы.
3: Ну вот что интересно, мистер Стумп.
1: Да.
3: Когда мы вернулись в лагерь, то узнали, что могли встретиться с индейцами, никуда не уезжая.
1: Вот как? Каким образом? Ведь на Алама их видели.
3: Ничего подобного. Это были не настоящие Команчи. Просто кому-то, неизвестно для чего, понадобился маскарад.
4: Наш отряд обнаружил в дупле старого тополя парики из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зеленый и красный цвет, штаны из оленьей шкуры, мокасины и несколько пакетиков краски.
1: Это любопытно. Интересно, кому понадобился этот маскарад?
0: Вы полагаете, мистер Стумп, что это может иметь какое-то отношение к делу Морриса Джеральда?
1: Как знать.
3: Я все-таки уверен, что Моррис Мустангер не способен на такое преступление.
2: Но вы не можете отрицать, что все улики против него. Его виновность почти несомненна.
3: Я не считаю, что эти улики достаточны. Они ведь основаны на показаниях Кассии Калхауна, а он может сказать что угодно, если это ему выгодно. Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия, не так ли?
2: Ну, все так. Но предположим, что между молодым Пойнт-Декстером и Мустангером действительно произошла ссора. Но по какой причине?
3: Разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь, кроме...
2: Ну, кроме женщин. Но из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за мисс Луизы Пойнт-Декстер.
3: Кто знает?
2: Какая нелепость. Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Пойнт-Декстер. Это невероятно.
3: Какой вы ярый аристократ, Кроссман. Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка? Что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве?
2: Да, в общем, господа, виновен Джеральд или не виновен, но пока его заперли на гауптвахте. И вот что меня интересует. Скажите, пожалуйста, майор Рингвуд, а почему вы отдали распоряжение удвоить охрану? Ведь он вряд ли сможет убежать. У него горячка, и он бредит.
0: Для Морриса Мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности. И снова начались разговоры о суде Линча. Ему повезло, что вы, Зепп Стумп, вступились за него. Теперь, во всяком случае, его будут судить честно.
2: А когда же суд?
0: Я не могу вам сказать точно. Но, насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя. Господа... А сейчас вы свободны.
5: Ну, хорошо. Мы
0: пойдем. Мистер Стумп,
6: да.
0: Задержитесь.
6: Да.
0: Я думаю, мистер Стумп, вы приехали, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости. Я не хотел спрашивать при всех, но меня очень интересует этот таинственный всадник. Мы со Спенглером видели его. Говорят, он всюду появляется, словно привидение, и пугает людей.
1: Да. Сначала мне рассказал о нем слуга Морриса Мустангера Филим. Но я ему не поверил. А потом сам убедился, своими глазами увидел. Сдается мне, что он как-то связан со всей этой историей.
0: Вы думаете?
1: Тут есть над чем подумать. Быть может, мне удастся захватить всадника и узнать тайну его скитаний. Вот я и решил обратиться к вам с просьбой, майор Рингвуд.
0: Слушаю вас.
1: Я... Хочу просить вас, чтобы вы оттянули начало судебного разбирательства. Я добуду доказательства невиновности Морриса Мустангера. Добуду. На скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой. Хотя он пока и не знает, что его подозревают. И не спрашивайте меня, кто это. Только прошу вас, сохраните все в тайне. Кое-кто, если только узнает, что я собираюсь делать, перевернет небо и землю, чтобы помешать мне.
0: От меня Никто ничего не узнает, мистер Стумп.
1: Благодарю вас.
0: Вы можете положиться на мое слово.
1: Благодарю и прошу дать мне хотя бы 3 дня.
0: Хорошо. Действуйте, Зепп Стумп. Даю вам 3 дня.
1: Только 3 дня, и пока еще многое не ясно.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Весник, Филим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, судья Менли, народный артист РСФСР Вячеслав Невинный, Слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Окончание радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть третья.

В Осиенде Каса дель Корво печаль и траур. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только трое. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держатся очень холодно. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается, неожиданная смерть единственного сына, единственного брата, страшный удар для отца и для сестры. Этим же можно объяснить и мрачное уныние Кассия Колхауна, двоюродного брата убитого. Но помимо общего горя, у каждого из них есть еще какая-то своя тайная печаль, которой он не может поделиться с остальными. Колхаун все время куда-то уезжает. Он появляется только, когда садятся за стол, и то не всегда. Луиза почти все время проводит в своей комнате. Иногда, правда, она поднимается на Асатею и долго стоит там одна –

0: О, дорогой мистер Стумп, как хорошо, что вы приехали. Какие новости? Что с Моррисом?
1: Моррис чувствует себя гораздо лучше. О его безопасности майор Рингвуд позаботился.
0: О какой безопасности вы говорите? Что ему грозит?
1: Видите ли, мисс Луиза, фальшивые индейцы, Диас и его приятели, завязали дружбу с десятком таких же отпетых негодяев и все время вертелись вокруг тюрьмы. Я также выяснил, что их подстрекатель — капитан Касси Колхаун.
0: Этого можно было ожидать, мистер Стумп.
1: Но Диас со своей шайкой угодил в тюрьму.
0: А почему арестовали Диаса?
1: Потому что было установлено, что Мигуэль Диас и его три дружка переоделись индейцами, поехали в хижину на Аламу. Их намерения неизвестны. Сначала в дупле были обнаружены эти маскарадные костюмы, а потом мне удалось по следам найти каждого участника этой кампании.
0: Так вы думаете, Зэп, что эти люди замешаны в убийстве моего брата?
1: Сказать вам правду, мисс Луиза, я просто не знаю, что и думать. В прериях еще никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа Диаса. Иногда в голову приходят другие мысли. И тогда мне кажется, что к этому черному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу, кто.
0: Только не он, Зэп. Только не он.
1: Нет, это не Моррис. Я ни на минуту не усомнился в его невиновности.
0: Да, но как он сможет это доказать? Все улики против него. И никто не хочет сказать ни слова в его защиту.
1: Нет, это не совсем так. Мне еще не удалось как следует выяснить это дело. Все времени не хватало. Но теперь у меня есть такая возможность, и я ее не упущу. Прерия – это большая книга, мисс Луиза. Интересная, большая книга. Надо только уметь читать по ней. Зэп Стумп эту премудрость постиг. Ему, может быть, удастся найти свидетельство, разбросанное по траве прерий. Ну, а теперь мне пора в путь, мисс Луиза. Я заехал к вам рассказать, что делается в форту. Нельзя терять времени. Мне дано только 3 дня, и необходимо вернуться к началу суда.
0: Идите, Зэп. Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. И да поможет вам Бог в этом добром деле.

три дня. Только три дня. И еще многое не ясно. От Плутона я узнал очень важные факты. Черт побери, интересно. Лошадь Колхауна отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. Что это значит? А? Будь я проклят, если он не причастен к этому делу. А? Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Колхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодейство, если только оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Вот чего я не могу понять. Но с этой подковой в руке мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке. Но куда ехать? Куда? Лучше сразу отправиться в прерию и выехать к дороге на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Я больше не смотрел рассеянно по сторонам. Наклонившись, я внимательно всматривался в траву перед собой. Так я проехал около мили, как вдруг... Что-то заставило меня встрепенуться и быстро натянуть поводья. А ну-ка, погоди, моя лошадка, остановись. Тут какие-то следы. Приложим-ка подкову. Точь в точь. Черт возьми, если это не так. Как раз. Так вот они, следы предателя, а может быть и убийцы. Поедем-ка по этому следу, старушка.

прерии. Виднеется небольшая в 3-4 акра дубрава. Жители прерии называют ее островком. Недалеко от дубравы, на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов, спокойно пасется лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. Он сидит, слегка наклонившись, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Если посмотреть на него с левой стороны, то можно увидеть голову. Она прижата к передней луке седла, и кажется, что всадник держит ее в руке. Десяток койотов сопровождает его по пятам, прыгая около него. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших черных грифов, кружащих над его плечами. Безучастный ко всему, медленно объезжает дубраву всадник без головы. Страшное зрелище. О, кто-то едет сюда. Осторожно ступает лошадь, словно крадется. Очевидно, наездник хочет остаться незамеченным. Давай-ка спрячемся, моя дорогая.

0: рассадник каждую ночь появляется именно здесь.
1: Не мне одному хочется разгадать эту тайну. Кому же еще? Да это капитан Колхаун. И если не ошибаюсь, это еще одно звено, которое поможет мне собрать всю цепь необходимых доказательств.
0: Это, несомненно, лошадь Мустангера, его седло. Сарапе. Все его. Как же они попали к другому? Это чья-то дьявольская проделка. Кто же все это подстроил? И этот человек знает все, что произошло.

0: что означает это странное свидание.
1: Если бы она подошла поближе, я бы мог в нее попасть. Подойди сюда, умница. Ну, подойди, хорошая лошадка. Ну, подойди. Подойди. Промазал, чертова тварь. Второго такого случая можно не представиться. Надо ее догнать. Все равно ты от меня не уйдешь.
2: Ты тоже от меня не уйдешь, Касси Колхаус.

0: погоня длилась недолго. Колхаун уже вкушал победу. Он почти нагнал всадника без головы. Раздувающиеся ноздри его коня почти касались хвоста Гнедова. Ружье уже было наготове в левой руке Колхауна. Палец правой руки лежал на спуске. Он только выбирал, когда лучше выстрелить. Облачко дыма вырвалось из дула ружья, и какой-то предмет, словно возникнув из этого дыма, упал на землю.
1: Пресвятая Дева! Какой ужас!
0: Внизу, на траве, лежала голова человека. На ней все еще крепко держалась шляпа. Лицо было обращено прямо к Колхауну. Глаза были открыты, а на губах, казалось, застыла беззаботная улыбка.
1: Нет, нет, нет, нет, не может этого быть! Нет!
0: Кассий Колхаун смотрел, дрожа от страха. Но не из-за того, что растерялся перед сверхъестественным, непостижимым, а потому что хорошо знал, в чем дело.
1: Прочь!

Господи, что за подарок отцу и сестре? Нет, пожалуй, не стоит вести ее к ним. Надо похоронить голову здесь и никому ни слова не говорить. Нет, так, пожалуй, не годится. Хоть это и не улика, но она может помочь кое в чем разобраться. Да, страшный это будет свидетель, если представить ее на суд.

0: Слава богу, его судят завтра. Вряд ли кто-нибудь успеет за это время изловить проклятую лошадь. Надеюсь, ее никогда не найдут. А больше мне опасаться нечего. Без этого никто не разберется, что произошло. Все улики против Джеральда. Все этому верят. Его не могут не признать виновным. Не могут. Только Зепп Стумп думает иначе. Вечно эта старая лиса сует нос куда не следует. Что-то его давно не видно. Где он пропадает, интересно? Говорят, на охоте. А если... Нет, нет, к черту. Сейчас об этом незачем думать.
1: А, это ты, Касси?
0: Да.
1: Я думал, тебя нет.
0: Дядя Вудли, вы-то мне и нужны.
1: Зачем, Касси?
0: Я хотел поговорить с вами относительно Луизы.
1: Относительно Лу? О чем именно?
0: Вот я хотел...
1: Я предпочел бы пока не говорить о ней.
0: Но почему, дядя?
1: Ты сам знаешь, почему, Касси. В доме траур.
0: Да, я понимаю, вам тяжело. Но надо же думать о будущем. Я не хочу говорить загадками, дядя Вудли. Вы знаете, о чем я думаю. Я хочу, чтобы Луиза стала моей женой и хозяйкой Каса дель Корво.
1: Ну что ж, Касси, я вынужден согласиться. Но все зависит от Лу. Поговори с ней. Я пришлю ее сейчас.
0: Еще один отказ, и я покажу им свою игру.
2: Нет! Нет и нет! Касси, слышишь? Никогда.
0: Ты шутишь, Луиза?
2: Нет, сэр. Разве мои слова похожи на шутку?
0: Но ты ответила, совсем не подумав.
2: О чем?
0: О многом.
2: Именно.
0: Прежде всего о том, как я тебя люблю.
2: Я должна честно сказать тебе, Касси, что не люблю тебя и никогда не полюблю.
0: Значит, ты не выйдешь за меня замуж?
2: Вот это уж совсем нелепый вопрос. Я тебе сказала, что не люблю тебя, и этого, мне кажется, достаточно.
0: А я сказал, что тебя люблю. Но это лишь одна из причин, почему я хочу, чтобы ты стала моей женой. Есть и другие. Может, ты хочешь их выслушать?
2: Назови их. Я ничего не боюсь.
0: Учти, ты заставляешь меня говорить о вещах, которые тебе вовсе не следует знать.
2: О, неужели? Ты ошибаешься, кузен. Ты хозяин Касса дель Корво, я знаю. Но надо мной ты не властен.
0: Вот как? Ну что ж, пусть я не властен над твоим сердцем, но все же твое счастье в моих руках. Ты, вероятно, поняла, есть только одна возможность спасти твоего отца от разорения, а тебя от позора.
2: Что же ты собираешься сделать со мной? Какова будет моя судьба? Я сгораю от нетерпения.
0: Не надо сгорать, не торопись. Первое действие разыграется завтра.
2: Так скоро? А где? Можно узнать?
0: Можно, в суде.
2: Каким образом, сэр?
0: Очень просто. Ты будешь стоять перед лицом судьи и 12 присяжных.
2: Вам угодно шутить, капитан Калхаун, но я должна сказать, что мне не нравится ваше остроумие.
0: Остроумие здесь ни при чем. Я говорю совершенно серьезно. Завтра суд. Мистер Моррис Джеральд, или как его там, предстанет перед ним по обвинению в убийстве твоего брата.
2: Это ложь.
0: Это надо доказать. И самые веские улики против него мы услышим из твоих уст к полному удовлетворению присяжных. Ну, теперь ты не откажешь мне?
2: Теперь? Скорее, чем когда-либо.
0: Пусть будет так. Значит, завтра...
3: Господа присяжные, мы собрались здесь на поляне под дубом ввиду того, что все желающие присутствовать на суде не могут поместиться в небольшом зале. Итак, нам нужно рассмотреть дело, подробности которого вам всем известны. Убит Генри Пойнт-Декстер, сын одного из наших наиболее уважаемых граждан, арестованный которого вы видите перед собой, Морис Джеральд, обвиняется в этом преступлении. Вы, господа присяжные, должны будете взвесить улики и решить, справедливо ли обвинение. Морис Джеральд, признаете ли вы себя виновным?
4: Нет, не признаю.
3: В таком случае выслушаем нашего гостя, соотечественника подсудимого, адвоката из Ирландии.
5: Господа присяжные, по приезде сюда я разыскал гостиницу Обердофера, где мне сообщили, что Морис Джеральд сидит в тюрьме. Я приехал, чтобы передать Морису Джеральду документы, удостоверяющие его права на владение замком Балах и крупным состоянием его отца. К тому же он получил титул ирландского баронета. И что я узнаю здесь? Потомок Джеральдов обвиняется в убийстве. Не может этого быть.
3: Это мы постараемся сегодня выяснить. Господин прокурор, приступайте к опросу свидетелей.
6: Вызывается свидетель капитан Касси Колхаун.
0: Поклянитесь на Библии говорить правду. Клянусь говорить правду и только правду. Касси Колхаун. Когда вы видели в последний раз Генри Пойндекстера?
7: Я могу повторить свое показание. Я видел его в ночь на среду в саду, куда он пришел, чтобы защитить честь своей сестры. Джеральд ушел с угрозами, а Генри поехал догонять мустанга.
8: Пойндекстера, но я опозорил его дочь.
3: Тише! Суд продолжается.
0: Вы пока свободны, капитан Колхаун.
7: Благодарю вас.
0: Вызывается свидетельница Луиза Пойндекстер.

0: Где вы были, мисс Пойндекстер, в ночь исчезновения вашего брата?
1: Дома, в Осиенде моего отца.
0: Разрешите вас спросить, спускались ли вы в ту ночь в сад?
1: Да.
0: Не будете ли вы добры указать час?
1: В полночь, если не ошибаюсь.
0: Вы были одни?
1: Не все время.
0: Значит, часть времени кто-то был с вами?
1: Да.
0: Вы так откровенны, мисс Пойндекстер, что, вероятно, не откажетесь сообщить суду, кто это был.
1: Конечно. Их было двое. Один был мой брат.
0: Да, но до прихода брата был кто-нибудь с вами в саду?
1: Да. Это был мистер Моррис Джеральд.
0: Разрешите вас спросить, была эта встреча случайна или заранее условлена?
1: Она была условлена.
0: Мне придется задать вам нескромный вопрос. Простите меня, мисс Пойндекстер, это мой долг. Каков был характер, или лучше сказать, какова была цель этой встречи?
2: Я не собираюсь ничего скрывать. Я вышла в сад, чтобы встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих пор, несмотря на то, что он стоит здесь перед вами, обвиняемый в преступлении. Я люблю его!
3: Теперь, сэр, я надеюсь, вы удовлетворены?
0: Нет, это еще не все. Вы слышали, что говорил свидетель, опрошенный до вас? Правда ли, что ваш брат и обвиняемый расстались враждебно?
1: Правда.
4: Ну все понятно, все понятно.
5: Тихо, соблюдайте порядок.
1: Когда
5: тихо.
1: Мой брат поехал за ним, он уже не сердился. Он простил мистера Джеральда. Генри хотел его догнать, чтобы извиниться.
0: Они поссорились после, я слышал их голоса.
5: Мистер Колхаун, если прокурор найдет нужным, он снова вызовет вас, а пока будьте добры не мешать.
0: Луиза Пойндекстер, вы свободны.
1: Господи, кажется, мои признания только навредили ему.
4: Хватит свидетелей! Хватит!
5: Так нельзя! Тишина! Так нельзя! Неужели вы будете вешать человека, не дав ему сказать ни одного слова в свое оправдание? Это было бы незаконно, несправедливо! Это, попросту говоря, убийство!
6: А разве он не совершил убийство? Надо ему отплатить тем же!
5: А это не доказано! Вы еще не слышали всех показаний! Вызовите свидетелей защиты! Зепп Стумп!
7: Я здесь. Клянусь говорить правду и только правду.
5: Уважаемый мистер Стумп, расскажите, пожалуйста, суду, что вы знаете об этом деле?
7: Ну что же, господин судья, я могу рассказать, но я предпочел бы, чтобы сначала дал свои объяснения Моррис Джеральд.
5: Это несколько нарушит установленный порядок, но основное для нас – узнать правду.
4: Пусть говорит!
6: Пусть говорит!
4: Пусть говорит! Дайте ему слово!
5: Хорошо, хорошо. Говорите, Моррис Джеральд.
8: Господин судья, господа присяжные, я чрезвычайно признателен, что вы дали мне возможность говорить. Воспользовавшись этим правом, я не стану злоупотреблять вашим вниманием. Все, что сказала мисс Пойндекстер, правда. Верно то, что мы с Генри поссорились, или, вернее, он рассердился на меня. Но неверно, что потом наша ссора возобновилась. Свидетель Колхаун солгал.
4: Как солгал?
8: Наоборот. Когда мы снова встретились с Генри, он извинился передо мной. У меня же к нему были самые дружеские, я бы сказал, нежные чувства. Его нельзя было не любить.
7: Значит, было примирение? А где оно произошло?
8: Генри догнал меня на лесной дороге. Мы проехали некоторое расстояние рядом, а потом остановились под деревом. И чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. Я отдал Генри свое мексиканское сомбреро и полосатое сарапе, а взамен я взял его плащ и панаму. После этого мы расстались. Он уехал, а я остался. Мне уже не хотелось продолжать свой путь на Аламо. Я был счастлив. Мне хорошо было под деревом. Я улегся на траве и через несколько секунд заснул. Сквозь сон я услышал выстрел. И проснулся с ощущением тревоги. Мне казалось, что он донесся с той стороны, куда поехал Генри. Я решил пойти и выяснить, в чем дело. Идти пришлось недолго. Силы небесные! Что я увидел?
9: Всадник без головы!
10: Туда.
11: Нет, он повернул обратно.
9: Вы посмотрите, смотрите, он скачет прямо к форту.
11: Он поскакал в прерию.
5: Погоню.
11: Погоню.
5: Погнать его.
11: Погнать его.
12: Прошу внимания. Прошу внимания, господа присяжные. Два свидетеля, Зепп Стумп и Кассий Колхаун, покинули судебное заседание, погнались за всадником. Нужно решить, будем продолжать или ввиду исключительности обстоятельств перенесем заседание на завтра.
13: Продолжаем заседание.
0: Я тоже так думаю. Морис Джеральд, вы собирались рассказать нам, что вы увидели. Так что же вы увидели?
8: Я увидел человека, распростертого на траве.
0: Спящего?
8: Да, вечным сном. Он лежал ничком, и голова его находилась в самом естественном положении. Даже шляпа все еще была на ней. Лишь потом я заметил глубокую рану поперек шеи и разглядел, что голова отрублена.
0: Вы узнали этого человека?
8: Да.
0: Узнали, даже не посмотрев ему в лицо?
8: Мне не нужно было этого делать. Его одежда достаточно ясно все объяснила.
0: Какая одежда?
8: Полосатое сарапе на плечах и сомбреро на голове. Они принадлежали мне. Это был Генри Пойндекстер.
0: Продолжайте.
8: Когда я повернул труп на спину, то, отбросив полу с сарапе, я заметил на его груди дырочку и синевато-багровое пятно от пули. Но раны на спине не было. По-видимому, пуля осталась в теле. Я не знал, что предпринять. Оставаться около тела не имело смысла. Похоронить на месте мне казалось нехорошо. Если бы я оставил тело в лесу, койоты его растерзали бы. Я решил перевести Генри в форт в седле на его лошади. Но она не стояла на месте, да и седло было недостаточно глубокое. Пришлось обменяться лошадьми. С большим трудом я усадил труп на свою лошадь, вставил его ноги в стремена и туго застегнул пряжки на гетрах. После этого я закрепил его в седле при помощи лассо. Голову пришлось подвесить к луке седла. Я сел на лошадь Генри и направился в форт. Но не прошло и 5 минут, как я был выбит из седла и потерял сознание.
12: Выбитый из седла? Как это произошло?
8: Это была простая случайность. Я не предвидел, что лошадь, на которой я ехал, не послушается меня. Вскочив на чужую лошадь, я не взял в руки поводья. Не успели мы тронуться, как вдруг лошадь, на которой я сидел, повернула голову и, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и помчалась бешеным галопом. Я долго увертывался от веток акаций, но мне не удалось проскочить под суком огромного дерева. Я упал и долго лежал под этим деревом без сознания. Но когда пришел в себя, обнаружил, что не могу сделать ни шагу. Если бы меня не нашла моя собака Тара, меня наверняка растерзали бы койоты.
14: И что же было потом?
8: Потом со своей верной собакой я отправил записку Зебу Стумпу, который и спас меня. Больше ничего не помню. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в тюрьме и обвиняюсь в убийстве. Я закончил, господа присяжные.
15: Ну, это еще надо проверить. Если это неправда, то хорошо придумано.
16: Знаете, такую историю ты не придумаешь.
15: Конечно, наверное, так и было.
16: Едут!
15: Едут! Колхауна Зебстумп! Они ведут всадника без головы.

0: господин судья, и вы, 12 присяжных. Вот свидетель, который прольет свет на это темное дело. Допросите-ка его.
1: Бедный мой мальчик.
2: Зепп Стумп, займите место свидетеля. Расскажите, что вы знаете об этом деле.
0: То, о чем я буду говорить, не столько касается подсудимого, сколько того человека, который должен занять его место. Я не буду называть его имени. Вы, присяжные, сами об этом догадаетесь. С самого начала я был уверен, что ирландец невиновен. Я решил выяснить всю правду. Многое, черт возьми, было против него, этого я не отрицаю. И все же это не могло убедить меня. Я решил сам изучить следы в прерии. Там было множество следов, но след одной лошади казался мне особенно интересным, и я решил пойти за ним хоть на край света. Это были следы американской лошади. Одна подкова у нее была сломана. Вот эта самая подкова. Смотрите.
3: Я же это лошадь.
4: А, вот это Ольга.
0: Так вот, господин судья и господа присяжные. Лошадь с поломанной подковой скакала по прерии в ту самую ночь, когда было совершено убийство. Она шла по следам лошади Генри Пойндекстера и того человека, которого здесь обвиняют в убийстве. Она скакала за ними и остановилась недалеко от места преступления. Но ее хозяин пошел дальше пешком, и он шел до того места, где нашли лужу крови. Пролитая кровь – это дело его рук. Убийца ехал на лошади со сломанной подковой.
2: Продолжайте, продолжайте, мистер Стумп. Объясните, что означает ваше неожиданное заявление.
0: Я 3 дня шел по следу и точно знаю, как вел себя убийца. Человек, о котором я говорю, спрятался в чаще и оттуда пустил пулю, от которой погиб молодой Пойндекстер.
5: Это какой человек? Кто он?
6: Назовите его имя!
5: Его имя!
0: Об этом скажет последний свидетель. Вы найдете имя убийцы там.
2: Где?
0: В этом теле. Необходимо извлечь пулю.
2: Да, да, придется это сделать. Сэм Мэнли, помогите.
0: Прошло немного времени, и из левого легкого извлекают то, что искали. На пуле ясно можно было различить буквы.
7: 3 К и полумесяц.
0: Дело простое. Ясно, что эта пуля убила молодого Пойндекстера.
7: Но кто выстрелил? Кто? Как вы думаете?
0: Что же, это не менее ясно.
8: А я в этом ничего особенного не вижу. Пуля меченая, это правда. Но она может не иметь отношения к уважаемому человеку. Убийство краденным оружием – довольно обычная история. Инициалы – это еще ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его имя с этим преступлением, нет.
0: Вы так думаете? Есть еще одна улика. Вот, смотрите. В зарослях около места убийства я нашел вот этот клочок конверта, использованный вместо пыжа. Любопытно, что на нем стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле. Присяжные сами могут прочитать.
9: Капитану Кассию Колхауну.
10: Вот кто настоящий убийца! Освободите ирландца! Он ни в чем не виноват!
11: Не виноват!
12: Не надо больше доказательств! Не надо!
13: Все ясно! Отпустите его!
14: Арестуйте негодяя Кассия Колхауна и предайте его суду!
2: Господа присяжные, после показаний свидетеля Стумпа, считаете ли вы виновным Морриса Джеральда?
15: Нет, нет, он не виновен!
16: Он не виновен!
2: Считаете ли вы виновным Кассия Колхауна?
6: Виновен!
3: Да, да, он бесспорно виновен!
2: Капитан Кассий Колхаун! Тишина! Капитан Кассий Колхаун, вы арестованы. Вы обвиняетесь в убийстве. Что вы можете сказать в свое оправдание?
8: Ничего. Мне нечего сказать. Я заслуживаю смертной казни. Это правда. Я убил Генри Пойндекстера.
14: Но почему же вы убили своего двоюродного брата?
8: Объяснение просто. Я убил его по ошибке.
4: Как это?
8: Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя. Я не отрицаю, что был человек, которого я хотел убить, не скрою также его имени. Вот он, этот презренный ирландец. Я даже готов был заплатить $1000 людям, которые, переодевшись индейцами, отправились в его хижину на Аламу, чтобы покончить с ним. Но у них ничего не вышло. Да, я хотел его убить. На это у меня были свои причины. О них я не буду говорить. Но как я мог предположить, что этот гнусный ирландец обменяется плащом и шляпой с моим двоюродным братом? Я метил своего врага, попал в друга. Да, выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятое сарапе все еще обманывало меня. Я отсек ему голову. Теперь вы знаете обо всем, что произошло, но вам еще неизвестно, чем это кончится. Мы оба умрем!
11: Два человека падают ничком на землю. Один из них Морис Джеральд, другой Касси Колхаун.
15: Спокойно! Спокойно! К счастью, Морис Джеральд жив! Он только ранен и потерял сознание. Капитан Касси Колхаун сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение.

Прошли годы, но до сих пор в Каса дель Корво можно услышать обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Но рассказывает ее только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у молодых хозяев Асиенды, Луизы и Мориса Джеральдов. Это повесть о всаднике без головы.

Вы слушали третью часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Вестник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, прокурор, заслуженный артист РСФСР Лев Любецкий, судья, народный артист РСФСР Борис Иванов, слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова и Елена Садовая.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Сенцов ехал к месту назначения на попутных. Сперва до штаба корпуса пристроился к своему же товарищу из оперативного отдела, а до дивизии проголосовал на дороге. Туманян был в полках, а Насонов, новый начальник штаба дивизии, заставил ждать. Ждал его долго, а разговор оказался короткий. Когда, как начальник штаба полка, приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права. «Я Ильина знаю», — сказал Сенцов. «Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены». Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина. «Вечернюю сводку дадите в 18 часов. Хотя, сами знаете, порядок общий». Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. О распоряжении генерала Бойко в армии забывать не привыкли. А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально. «Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу». Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал: «Найду время, вызову». И вызвал той же ночью, встретив упреком. Сам бы догадался, не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар при всех? И себя, и меня поставил в ложное положение. Сенцов объяснил, почему такой пожар. Сказал ему про Машу. Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой. Потом, спохватившись, стал расспрашивать Сенцова про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал о других, правда ли не опасная. И, услышав, что правда не опасная, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в 41-м, вместе с дочерью Машей и Сенцова осталась его мать. «Если и они живы, опять все вместе будем». И уже после того, как это сорвалось с губ, увидел лицо Сенцова, думавшего о той, которой не было места в этом «все вместе». Увидел, но ничего не сказал. Понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному. И правильно понял. Сенцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывают в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии. Если считать, что хуже всего смерть, а люди обычно так и считают, все не так страшно. Наоборот, хорошо, и прежняя жена твоя, возможно, жива. И Таню только ранила, хотя могла убить. И ты сам на 4-м году войны после 6 ранений жив и, как выражаются медики, практически здоров. А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самая страшная. И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь, не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес. О том, как хоронили Серпилина, Сенцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел знакомиться с обстановкой, увидел Сенцова и сказал: «Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь». Сенцов зашел в 1:00 ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, баянистом Виктором. «Только из войск вернулись. Чай пьем. Садись с нами». Пока пили чай, говорил про свою поездку в войска. «Когда все время впритык, не так видать. А маленько отойдя, глазам не веришь, что мы с немцами сотворили. А Серпилин не заговорил, допив чай и отослав спать адъютанта. Пододвинул по лавке оставшийся лежать на ней баян, растянул, свел, закрыл на защелке и снова отодвинул. Баян выдохнул из себя тягучий печальный звук и замолк. «Так и мы», — сказал Кузьмич про баян, словно он был не вещью, а запертым на замок и отодвинутым в сторону человеком. И после этого заговорил про похороны, что там в Москве было все как положено. И гроб доставили на лафете, и прощальные слова сказали, и венки возложили, и залп дали. Только провожающих было мало. Сослуживцы на фронтах заняты, а родных кого Бог, кого война прибрали. Невестка его была, которая теперь за Евстигнеевым. По случаю похорон с работы отпустили и отца привезли из-под Рязани с женой. Сперва подумал про нее, неужели мать? А потом, как в голос завыла на все кладбище, понял, мачеха, мать так выть не будет. Старик, как за руку дернул, сразу на полслове встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой. Ни разу о нем не слышу. Когда с кладбища шли к машине, об руку его взял, а он руку выпростал и говорит: «Ничего, трех зятьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойтить, сам дойду». Сказав это, Кузьмич замолчал. Наверное, подумал о себе. После того ночного разговора Сенцов больше не видел Кузьмича. Только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается у Бойко заместителем. С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную угоняли своим ходом. Но все равно кругом оставалось столько следов, постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди, хочешь не хочешь, думали о ней. Думал и Сенцов. Нормальная чувствительность притупляется на войне и не может не притупляться. Было бы ненормально, если бы она оставалась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого по нормальным людским понятиям несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье. И изуродованные взрывами или пожаром, искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же, как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье хотя бы потому, что они и есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий, предпринимая которые и ты мог бы оказаться мертвым. И все-таки, хотя ты и победитель, тяжелый трупный смрад, которым тянет вдоль дороги от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме, запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы. Не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которое они воздают. Из дивизии в полк Сенцов ехал тоже на попутной машине, которая везла снаряды туда, на огневые. Едва сел и поехал, как впереди снова послышались звуки боя. Стреляли и минометы, и артиллерия, и, кажется, танковые пушки. Дорога сначала петляла по лесу, а потом вывела к широкой просеке. По просеке было разбросано полтора десятка разбитых немецких танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, а дальше в глубине стояла целая колонна сгоревших машин. У самой дороги были видны перепаханные танками позиции артиллерии, и прямо из земли торчало дуло нашей вдавленной в окоп пушки. «Тут позавчера сильный бой был», — сказал водитель. И, матюкнувшись, остановил машину. Опять гвоздь, приехали. Но это был не гвоздь, а осколок снаряда. Треугольный, разогнутый острыми концами во все три стороны, словно его нарочно сделали, чтобы кидать под машины. Пока водитель менял скат, Сенцов ходил около машины, прислушиваясь к продолжавшимся вдали звукам боя. Надо бы для скорости помочь водителю, но снимать и ставить скат – как раз такая работа, где от тебя с твоим протезом мало проку. На обочине стояла полуторка, а по полю между немецкими машинами ходило несколько человек. «Трофейщики», – подумал Сенцов, и, повернувшись, снова увидел, странно, как палец, торчавшую из земли, пушку. Сам того не зная, он стоял в двух шагах от места гибели своего бывшего комроты 3 Василия Алексеевича Чугунова, которого рассчитывал сегодня увидеть. Когда снова сели в машину, звуки боя вдали так же резко оборвались, как и начались. Да, вот так и с Таней, уже сев в машину, вспомнил Сенцов рассказ Зинаиды о том, как ранили Таню. Проткнула скат каким-то гвоздем или осколком, и пока накачали, как снег на голову, немцы. Но сейчас никаких немцев, кроме мертвых, лежавших, сколько видел глаз, на всю глубину просеки, поблизости не было. Он снова вспомнил о Тане, когда, свернув с одной лесной дороги на другую, увидел прибитую к дереву фанеру с надписью химическим карандашом «Хозяйство Ильина» и несколько лежавших на траве раненых, а возле них медсестру. Медсестра замахала, а водитель крутанул в ответ рукой, показал, что заберет раненых на обратном пути. «Когда-то хотела вот так в санроте работать», — подумал Сенцов о Тане. Но не разрешили. А если бы разрешили, может, все было бы совершенно по-другому. Водитель свернул к огневым позициям артиллерии. Сенцов сошел и через 10 минут ходу был уже на командном пункте, стоял перед говорившим по телефону капитаном Дудкиным, помощником начальника штаба 332-го полка. Договорив по телефону, Дудкин вежливо, но по-хозяйски спросил: «Слушаю вас, товарищ майор». Это означало, что ты, майор, вижу, а зачем явился в полк, пока не знаю. Прочитав и вернув документы, Дудкин доложил, что командир полка находится за 1,5 километра отсюда, на своем наблюдательном пункте, и принимает там после боя капитуляцию группы немцев, выразивших намерение сдаться. Так и сказал: выразивших намерение. Сенцов, внутренне усмехнувшись, посмотрел на старательного молодого капитана, которому предстояло теперь быть здесь, в штабе полка, его правой рукой. «Возможно, ты хороший парень, но больно уж научно выражаешься. А результаты боя? Уничтожено 2 танка, самоходка, 2 батальона пехоты», — без запинки доложил Дудкин. «Наши потери подсчитываются», — сказал, как на машинке напечатал. «Да, теперь все наше», — подумал Сенцов. «Наше хозяйство, наш пункт сбора раненых, наши потери, наши успехи, штаб нашего полка». И было в этой простой мысли что-то очень важное для него. Настолько важное, что Кажется, впервые за последние дни захотелось не только воевать, но и жить. Жить и дожить до самого конца войны. Именно вот в этом нашем полку, уже никуда из него не трогаясь. Капитуляция немцев вышла не такой, как мечтал Ильин, уверенный, что во главе этой так отчаянно прорывавшейся группы непременно будет генерал. Вчера Ильину рассказали, как капитулировал тот немецкий генерал, который не захотел сдаваться ему, а вышел к соседям. Сперва выслал офицера-парламентера с белым флагом и трубачом, а потом, получив указание, куда выйти, построил на опушке две шеренги с оркестром. Оркестр чего-то сыграл, и обе шеренги положили у ног оружие. Ильину хотелось, чтобы сегодня и ему вот так же сдался другой немецкий генерал. Было такое мальчишеское желание. Но ничего похожего не вышло. Просто немец из комитета «Свободная Германия» и лейтенант из 7-го отделения вернулись из лесу с обросшим сивой бородой пожилым немецким майором. И этот майор сказал, что хочет узнать условия капитуляции для всех находящихся в его подчинении офицеров и солдат. Ильин назвал условия капитуляции: сохранение жизни, помощь раненым, питание, и спросил, сколько человек в готовой капитулировать группе. Майор ответил, что не может после боя дать точную цифру, но около 600 человек. Он говорил так медленно, словно вынуждая себя произносить каждое слово, что Ильин почти все понял сам, хотя лейтенант из 7-го отделения переводил. Ильин спросил, кто у них старший по званию. Он все еще не расставался с надеждой взять в плен генерала. Майор ответил, что боевой группой командует он, Фридрих Хаммерштейн, начальник штаба 214-го пехотного полка, и все входящие в группу офицеры и солдаты из других частей подчинены ему. Ильин, все время помнивший о тех двух Фердинандах, успевших уйти вглубь леса, спросил у майора, где они сейчас и находятся ли под его началом. Майор сказал, что да, штурмовые орудия подчинены ему, но у них кончилось горючее, и они стоят в лесу. Ильин не стал дальше уточнять вопрос, подумал, пусть дастся личный состав, а там возьмем и Фердинанды. Он показал на местности, куда должны выйти немцы. Пусть построятся на опушке с двумя белыми флагами и, сложив у ног оружие, ждут дальнейших команд. И, посмотрев на часы, спросил, хватит ли на все это одного часа. Немецкий майор ответил, что часа ему хватит, и пошел назад в лес. Представители из комитета «Свободная Германия» Ильин обратно в лес не пустил, приказал остаться. Сказал, опять стрельнет какой-нибудь псих, а потом отвечай за вас. Представитель пожал плечами и остался. Ильин приказал комбату подтащить станковые пулеметы и держать их в готовности к открытию огня. На всякий случай взять на прицел весь участок, куда выйдут с оружием немцы. После этого стали ждать. Завалишин, который находился с утра в другом батальоне, появился только теперь, когда началась волынка с капитуляцией, и, отведя в сторону представителя из комитета «Свободная Германия», разговаривал с ним о чем-то по-немецки, до Ильина доносились их голоса. Отправив комбата распорядиться насчет пулеметов, Ильин стоял один и колебался, как ему теперь поступить. Самому ли пойти принимать у немцев капитуляцию, или довольный того, что поговорил с их майором, пусть теперь идет и принимает у них капитуляцию комбат, тоже как и немец-майор. Когда комбат вернулся и доложил, что распоряжения отданы, Ильин пришел к решению поручить прием пленных ему. Вел бой его батальон, пусть он и принимает пленных. «А вы?» – спросил комбат. «Отсюда погляжу. Больше говорить не о чем. Должны сложить оружие, и все». Комбат взял автоматчиков и ушел. А Ильин, напоследок приказав, чтобы комбата сопровождал лейтенант из 7-го отделения, подошел к Завалишину и представителю из комитета «Свободная Германия». Разговаривая с Завалишиным, представитель стоял вольно, но когда подошел Ильин, по-немецки сдвинул каблуки и прижал к бокам локти. «В каком вы были звании в германской армии?» — спросил его Ильин по-немецки. До этого и в предыдущие дни, и сегодня говорил с ним по-русски, не переходил на немецкий язык, а сейчас перешел. Представитель комитета ответил по-русски, что последнее звание его в германской армии было обер-лейтенант. «А когда и где попали к нам в плен?» — снова по-немецки спросил Ильин. Тот снова по-русски ответил, что попал в плен в сентябре 41-го года у города Прилуки. «С вами не попрактикуешься», — недовольно сказал Ильин. И тогда немец, внимательно посмотрев на Ильина, обер-лейтенант. «А когда и где попали к нам в плен?» — снова по-немецки спросил Ильин. Тот снова по-русски ответил, что попал в плен в сентябре 41-го года у города Прилуки. «С вами не попрактикуешься», — недовольно сказал Ильин.

Немец командовал ротой разведки в танковых войсках. И после того, как они замкнули у Прилуг кольцо вокруг Киева, их рота, а может быть вообще их часть, этого Ильин не уловил, двинулась в разведку на восток от Прилуг и там попала под огонь русской артиллерии. Он был тяжело ранен и взят в плен. И когда этот немец, к которому до этого Ильин в душе так хорошо относился, вдруг заговорил по-немецки, и в этой немецкой речи появились произнесенные с немецким акцентом русские слова «Рингс ум Киев», «Небен дем Прилюкки», Ильин, хотя сам же вызвал немца на разговор по-немецки, испытал вспышку гнева. Было в этих сказанных по-немецки словах что-то такое, вдруг напомнившее, каким был он, этот немец, тогда, в 41-м году. Словно когда он стал рассказывать по-немецки о том, как воевал под Прилуками, что-то нынешнее отлетело от него, а что-то тогдашнее вернулось. Тогдашнее для него радостное и победоносное, а для Ильина горькое и страшное, потому что это вокруг него Ильина замкнул тогда кольцо этот немец под Прилуками. И хотя Ильин прорвался тогда через это кольцо, мимо этого немца, и вышел, но другие не вышли и остались лежать мертвыми там, в этом кольце, замкнутом этим немцем под Прилуками. Ильин знал, что немец после всего этого был в антифашистской школе и рисковал жизнью, спасая от напрасной гибели других немцев, и остался в строю, несмотря на ранения, но, услышав вдруг на немецком языке его воспоминания о 41-м годе, все равно не смог удержаться от вспышки злобы. И целую минуту смотрел в землю, пересиливая эту вспышку, о которой не думал сейчас, справедливая она или несправедливая, зная только одно, что для нее ни время и ни место, и он, командир полка, к которому прислан этот немец, не имеет на нее права. И немец что-то почувствовал. Он тоже стоял, смотрел в землю и молчал. «У вас есть родные там, в Германии?» Пересилив себя, спросил Ильин по-немецки. «Есть», — ответил немец тоже по-немецки. «Но после того, как я поставил свою подпись под документами комитета «Свободная Германия», я не знаю, что с моими родными. Так же, как и мои товарищи», — добавил он. «Да, вот это можно было слушать по-немецки, meine Kameraden. А «Rings um Kiev» и «Neben dem Prilukki» почему-то нельзя было слушать. Это можно, а то нельзя. «Надо было все же отправить товарища Шелля в медсанбат», сказал Завалишин. «Он плохо себя чувствует, а особой нужды в нем, думаю, больше не будет». Ильин заставил себя посмотреть на немца. Тот и правда еле стоял на ногах. Но Ильин заметил это лишь теперь, после слов Завалишина. Он вообще не привык замечать таких вещей. Раз остался в строю, значит, остался. В глубине леса раздался сильный взрыв, и за ним через несколько секунд второй, такой же. «Взорвал, гад!» — крикнул Ильин, уже понимая, что опростоволосился. Не обговорил с немецким майором, что они обязаны сдать в исправности оба оставшихся у них Фердинанда. А теперь немцы взорвали их. Ничего другого эти взрывы, значит, не могли. Ильин злился на этого немецкого майора, который в последний момент все-таки обдурил его, Ильина. Злился, хотя знал, что сам на его месте как раз так бы и поступил. «Ладно, мы с тобой еще поговорим», с неостывшим раздражением подумал Ильин, увидев немцев, выходивших на опушку с белыми флагами. Но говорить с немецким майором уже не пришлось. Комбат доложил, что немцев вывел капитулировать и построил на опушке не этот майор, а какой-то другой, оставшийся командовать после него полковник. А говоривший с Ильиным майор, условив о капитуляции своих подчиненных, приказал взорвать штурмовые орудия и сам застрелился в лесу возле них.

0: Вот и так бывает. Вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. Кто сильнее характером, тот и идет до конца. Когда Сенцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось. Оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну по ржи мимо трупов. Приказание полку после утреннего боя оставалось прежнее – находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Сенцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Сенцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия. Уж не настраивался ли на легкую жизнь и не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так, хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким. Сенцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения – результат деловых. Справишься с делом – растает и лед. А не справишься – словами не растопишь. Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхами. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был на войне и командиром роты, и комбатом, в общем-то знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу, а снизу виднее. Знал он полковое хозяйство и сверху, как офицер оперативного отдела, бывал в полках. Но и снизу, и сверху, даже вместе взятые, еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку. А когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза. «Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба, и не хочу делать перед тобой вид, что все знаю». Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня. «Сам попросился к нам?» «К вам нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился?» «Когда?» «После гибели Серпилина?» «Еще до этого». Ильин хотел спросить, как так еще до этого, но удержался. Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет. Сдались еще 3 мелкие группы, всего только 22 человека. «Заелись», — сказал Ильин, — «всего только. Бывало, за одним пленным ходим по 5 ночей подряд». Он проговорил эти последние слова с трудом, удержав зевоту. «Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час. Если что, будите». И ушел в палатку. «Вот так всегда», — сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. «Дохаживает до последнего». Они проставили в уже подготовленную Сенцовым вечернюю сводку общее число пленных за день — 707 человек, указали свои потери, 12 убитых и 37 раненых. Сенцов подписал, и Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской. Пока Ильин спал, Сенцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Сенцов, сказал: «Здравствуй, Ваня. Уже слыхал, что ты здесь, рад. Командира полка не буди, но как встанет, передай, задержусь еще на 1,5 часа. Причину он знает», — сказал рад, но голос был озабоченный. Наступила пауза. Никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Сенцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда. Может, и вы отдохнете? Но Сенцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка. Ильин вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал. Услышав о звонке Завалишина, кивнул, позвал Ивана Авдеевича, чтоб приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд трем комбатам и каждому повторил одно и то же. Приказание пока прежнее. Вглубь леса не продвигаться, но, выполняя его, надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтобы в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения. Погоны новые, а вояки старые. Каждый куст в этом лесу знают. Ильина томила бездействие, и он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки. Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с двумя скамейками для всего, и для работы, и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Сенцовым. Ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина. «Наркомовскую норму будешь?» Но Сенцов ответил, что одному нет охоты. «Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе, поработаем над полком, сделаем лучшим в армии. Помнишь?» «Помню. Зависит от нас. Другие любят лазари петь. То не туда его поставили, то плохое пополнение дали, а я не люблю. Куда поставили, туда поставили. Кого дали, того дали. Делай, что от тебя самого зависит. Как в старой солдатской песне. Всем задачу боевую исполнять надо всегда. Надо связь держать по фронту. Слышать, видеть впереди». Ильин впервые за все время улыбнулся. «Не слыхал этой песни», — сказал Сенцов. «Мне ее повозочный рассказал, 90-го года рождения. Там в ней и другие хорошие поучения есть. Если ранят тебя больно, отделенному скажи, отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай, а винтовку трехлинейку никому не оставляй. Индивидуальных пакетов в то время не было. Я пробовал сам в нее вставить. Про индивидуальный пакет не вставляется. Был бы у нас с тобой, как в Сталинграде, Рыбочкин сразу вставил, сочинил бы», — сказал Ильин. И, вспомнив оставшегося под Белгородом без ноги Рыбочкина, вдруг спросил: «Скажи откровенно, тебе с рукой твоей не будет трудно?» «Будет трудно, скажу откровенно». «А что с женой?» Сенцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиным о Тане столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать. Помолчав, он ответил, что Таня 6 дней назад ранена осколком ручной гранаты и сейчас в тыловом госпитале. Где, пока неизвестно. «Тяжело?» «Нет, не тяжело. Тогда еще терпимо. В первый раз?» «Нет, во второй». Ильин покачал головой и сказал о немцах: «Вот берем. Берем их в плен. А они женщину ручной гранатой». И в этих его словах, почти выкрики, было все, что накопилось, пока шел обратно на запад среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которое все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения. Завалишин появился как-то неслышно. Подошел и стоял молча. «Иногда не могу про них спокойно». Первым, оглянувшись и заметив его, сказал Ильин так, словно ожидал возражений. Но Завалишин не возразил, вздохнул и сказал: «Сам, бывает, не могу». И, обнявшись с Сенцовым, сел за стол. «Поужинай», — сказал Ильин. «Не хочу. Настроения нет. Тогда чаю попей». Ильин налил себе еще полкружки чаю. «Перешел на чай», — кивнул на Ильина Завалишин. «Допил неделю назад весь свой компот». Но Ильин ничего не ответил. Не имел настроения шутить. «Товарищ подполковник», — издали крикнул Дудкин, «у телефона комбат-2, просит лично вас». Ильин подошел к телефону. Было слышно, как он говорит. «Ясно. Мне все ясно». Его негромкий голос доносился так четко, что из-за этого вдруг с особенной силой почувствовалась тишина. Нигде, даже далеко, не стреляли. Впервые за много времени Сенцову вдруг показалось, что он когда-нибудь еще напишет об этой войне. Сам напишет. Даже неизвестно, что толкнуло на эти мысли. Может быть, то, что застал сегодня в полку корреспондента из армейской газеты, который приехал вскоре после боя и, наверное, еще и сейчас где-то в темноте ходил и расспрашивал людей, как они воевали. В черноте ночи над лесом, там, где днем был бой, взлетев в небо, зажглась далекая, ослепительно-белая, осветительная ракета. Зажглась, как в первую ночь войны около Минского шоссе. Тогда она висела прямо над Сенцовым, держа его распластанным на земле под своим томительным белым светом. А сейчас горела вдали над лесом, над погибшими немцами. Но все равно в этом ее далеком горении было и сейчас что-то томительное, напоминавшее о всей длине пути оттуда, из 41-го сюда, в 44-й. Сенцов смотрел вдаль на эту ракету до тех пор, пока она не погасла, отгорев свой томительный срок. «Если немцы пустили, непонятно для чего», — сказал Завалишин. «Скорее кто-нибудь из наших пальнул, трофейный». Ильин возвратился, но за стол не сел, от возбуждения был весь как на винтах. Курнаков докладывает, что его усиленная разведка, пройдя 1,5 километра, встретилась с передовыми частями 67-го корпуса. Прочесали лес и вошли зуб в зуб. Выходит, все. Немцев в котле больше нету. А мы были на фронте, а оказались в тылу. В последний день с последним котлом закончили. Опять как в Сталинграде. Не слыхал перед отъездом, там у вас, в оперативном отделе, хотя бы краем уха, куда нас дальше думают? Не слыхал, сказал Сенцов. О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают. Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Сенцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только два человека во всей армии, Бойко и Захаров, возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта, уже знали ответ. Батюк вызвал их, чтобы сообщить. После ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени, дорог каждый час, поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал, в другой фронт, Батюку было жалко, и он так прямо и сказал об этом, выразился даже, в чужой фронт. Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятой давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить, и эту не отдавать. Прощаясь, сказал: «Здесь у меня показали себя хорошо. Посмотрим, как покажете себя там, у соседа». Не удержался от этого. Ревновал. Ехать от Батюка к себе домой было далеко. Две другие, входившие во фронт армии, наступали уже за Минском, и штаб фронта оказался на 70 километров западнее, чем штаб их армии, воевавший с окруженными в котле фашистами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов, и Батюк, хотя и поздравил на прощание, что довели дело до конца, особенно на этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где две его армии продолжали идти на запад. «Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали», — усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам. Ехали каждый на своей. Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в 300 метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в ту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь, после того, как прошли по 1,5-2 тысячи километров от Сталинграда? Об одной уже давно не слышно, спрятана где-то в резерве. А остальные веером по всем фронтам. Одна армия на прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди Балканы. А наша отсюда, из Белоруссии, пойдет теперь в Литву, а за Литвой – Восточная Пруссия. Переброска на новое направление – дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии, и штаб тыла. Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в 7 утра вызвал всех, кого надо. Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу такие сравнения мало помогают. Для политработника важнее другое – постараться понять человека. И поняв, пойти навстречу хорошему и стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза, а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом, и никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела, и никакие превходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть. Только дело. Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого Бойко, работать с ним можно, а тем, у кого меньше, трудно. Дела у Бойко идут хорошо, не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Серпилина. Хорошо руководит людьми и делом не тот, после чьего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается как было. Только дураки думают наоборот. На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали Виллис командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него. «Поджидаю вас». «На целых 5 минут отстали», — сказал он Захарову. «Хотел вас спросить, чаю попьем у меня?» Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже и не знал. Однако раз зовет, согласился. Но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, 2 стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост. «Помянем Федора Федоровича. Сегодня с последним выстрелом завершили его операцию». Бойко одним духом выпил коньяк, сел, откинулся на стуле, и по непривычно взволнованному выражению его лица Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим, и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он от начала и до конца. Сказав о Серпилине, нажал на слово «его», «его операция», а про следующую подумал: моя. Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой за стоявшим у стены на полу портфелем. Достал из него конверт, а из конверта лист карты пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты. На столе у командующего армии она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф «Лист 29/31. Домачева, госграница». Захаров посмотрел на этот лист пятисотку с грифом «Домачева» и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал раньше. Не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку. Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил обратно в портфель. И только после этого сказал: пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат, а теперь уже не понадобится. Раз поступаем в распоряжение соседа справа, направление будет на Восточную Пруссию, другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее 140 километров, если по прямой. На юге, чувствуется, тоже скоро начнем, сказал Захаров. Логика подсказывает, что так. Освобождение России заканчиваем. Дальше Европа, сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками. Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России. Все разом вложил в это одно понятие, как в ту пору делали и другие, воевавшие на всех фронтах, русские и нерусские люди. Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова, прозвучало непривычно. Говорили «народы Европы», говорили «там, в Европе». Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко. Не все, что сами делаем, сразу доходит до собственного сознания. А на самом деле так оно и есть. Освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом? Все чаще думаю о том, какая будет жизнь после войны, сказал Захаров. А я пока не думаю, сказал Бойко. Некогда. А я думаю, повторил Захаров. Раз нигде во всем мире не стреляют, наверное, будет с отвычки казаться, что наступила вечная жизнь. Особенно в первые дни.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Далее в нашем эфире спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».

Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть первая.

0: взошла луна. Было странно видеть, как от нее такой маленькой и грустной на землю так много льется серебристо-голубого, ласкового света. Темно.
1: Зажечь лампу?
0: Не надо, я устал читать.
1: Ой, Тань, а хорошо это написано. Просто так, грустно, прям за душу берет. Ужасно хочется знать, какой конец, поженятся они или нет.
0: Не в этом деле, Поля, понимаешь?
1: А я бы такого не полюбила, нет?
0: Почему?
1: Да скучный он какой-то, все жалуется. Неуверенный, потому что. А мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни.
0: Нил знает?
1: Он знает.
0: Что же?
1: Ну, я вам не могу это сказать так вот просто, как это он говорит. Но только дурным людям, злым, жадным, плохо будет от него. Не любит он их.
0: Кто дурен и кто хорош?
1: Ой, он знает. Нет, ну, хорошо это написано. Она такая прямая, простая, душевная. Ой, как видишь, женщина-то в милом образе описанной, так сама себе лучше кажешься.
0: Какая наивная. Смешная ты, Поля. А меня раздражает вся эта история. Не было такой девушки. И усадьбы, и реки, да ничего такого не было. И всегда в романах описывается жизнь не такая, какая она на самом деле у нас. У тебя, например.
1: Да пишут-то про интересную. А в нашей жизни какой интерес?
0: Мне часто кажется, что книги пишут люди, которые не любят меня и всегда спорят со мной. Как будто они мне говорят, это лучше, чем ты думаешь, а вот это хуже.
1: А мне кажется, что все писатели непременно добрые. Ой, я посмотрела на писателя.
0: Дурное и тяжелое они описывают не так, как я это вижу, а как-то особенно, более крупно, в трагическом тоне. А хорошее они выдумывают. Да никто не объясняется в любви, так как об этом пишут. И жизнь, она совсем не трагична. Она течет тихая, однообразная,
1: нет,
0: как большая мутная река.
1: Я бы посмотрела на писателя.
0: Глаза устают.
1: Вот вы читали, а я нет, подумать, нет, да и подумаю. Как Коля, молодой, старый, брюнет.
0: Или... Кто?
1: Ну вот этот вот писатель.
0: Он умер!
1: Ой, жалко-то как. Давно? Молодой?
0: Средних лет он пил водку.
1: Бедненький. И почему это умные люди всегда пьянствуют? Вот этот ваш нахлебник певчий, он умный, а пьет почему?
0: Жить скучно.

0: Кто это?
1: Это я.
2: И Татьяна Васильевна.
0: Чего же вы свет не зажжете?
1: А мы сумерничаем.
3: Сумерничаем.
0: В мою комнату от стариков проходит запах деревянного масла. Оттого, видимо, видел сон, будто плыву по реке. А вода в ней густая, как деготь. Плыть тяжело, берега не видно. Куда плыть, не знаю. Попадаются какие-то обломки. Хватаюсь за них, а они трухлявые. Рассыпаются. Ерунда. Пора бы чай пить.
2: Пойду похлопочу, Петр Васильевич.
0: По вечерам у нас в доме как-то особенно тесно, угрюмо. Все эти допотопные вещи как будто бы вырастают, дышать мешают. Вот этот чулан.
2: Шкаф.
0: Таня, чулан. 18 лет стоит на одном месте. Все, говорят, жизнь быстро течет. Этого шкафа она ни на вершок не подвинула. Дурацкая штука. Не шкаф, а символ какой-то.
1: Какой ты скучный, Петр. Тебе вредно жить так.
0: Как это?
2: Ты нигде не бываешь. Только наверху у Лены каждый вечер. Это очень беспокоит стариков. Знаешь, я стала сильно уставать.
1: Коля, меня раздражает шум и беспорядок. Здесь
2: тишина и порядок. Ну, хотя у нас стало веселее с тех пор, как переехала Лена.
1: Да, знаешь, я очень, очень устаю.
2: А до каникул еще далеко. Ноябрь, декабрь.
4: Что, засвистали казаченьки? Прошанин-то опять поди, Петька, не написал.
0: Папаша, да написал, написал.
4: Написал, написал. На силу уж удосужился.
2: Это какое-то прошение?
5: О взыскании с купца Сизова 17 рублей 50 копеек за окраску крыши на сарае.
6: А на дворе-то опять дождик со снегом пошел.
2: Мамаша.
6: Холодно у нас чего-то. Старый дом-то продувает. Топили, а холодно. А отец-то ребятишки сегодня опять сердитый. Поясницу, говорит, ломит у него. Боже старый. А все неудачи да недомолвки. Расходы большие. Забор.
2: Ты вчера у Лены сидел?
5: Да.
2: Ну, весело было.
5: Как обычно. Пили.
0: Чай.
5: Пели, спорили.
2: Кто с кем?
5: Я с Невом и Шишкиным.
2: Попыхновенненько.
5: Да. Мир восторгался процессом жизни. Ужасно он раздражает меня. Смешно. Слушая его, начинаешь представлять себе этакую никому неизвестную жизнь кем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами. А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака. Да уличал меня в буржуазном образе мыслей.
2: Все одно и то же.
5: Да, по обыкновению.
2: А тебе очень нравится Лена?
5: Ничего. Она славная, веселая.
1: Вертушка она. Зряшная ее жизнь. Каждый божий день гости у нее. Чаи да сахары. Пляс да песни. А умывальника купить себе не может. Из таза умывается, да на пол воду-то хлещет.
2: Ну и что?
1: Дом-то гноит.
2: Фу, а я вчера в клубе была.
3: на семейном вечере. Член городского управы Сомов, попечитель моей школы, едва кинул мне головой, да? А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, как губернаторша, и поцеловал руку.
1: Экий бесстыдник! Где бы взять честную девушку под руку? Да поводить ее по зале вальяжненько под руку.
3: Все? Нет, а? Нет, ты подумай, а? Учительница в глазах этих людей заслуживает меньше внимания, чем раскрашенная, распутная женщина.
7: Надо ставить себя выше этих пошлостей.
5: Да она хоть и распутная, вот, не красится.
1: А ты почем знаешь? Лизал ей щеки-то. Сестру обидели, а он за обидчицу заступает.
0: Мамаша будет вам!
3: Нет, при матери совершенно нельзя говорить.
1: Ну, ты, Петр, чем шаги-то вышагивать-то, мама оттащил. А то Степаниды жалуются, тяжело, дескать.
8: Ну и как вам будет угодно? А только опять говорю, сил моих больше нет, лешего этакого таскать. Ноженьки подламываются.
1: А может быть, особого человека нанять тебе прикажешь?
8: Петр Васильевич, поставь-ка самовар на стол, ей мочи нету!
0: Их давай!
8: Спасибо!
1: Забудь ты, Петя, скажи-ка ты Перчеву, пусть бы он самовар подавал.
0: А не сказать ли ему, чтоб он полы мыл, трубы чистил, воду носил и, кстати, уж заодно бы белье стирал?
1: Что зря говоришь, все это своим порядком без него делается.
0: Эх, мамаша, каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос, кому носить самовар. И поверьте мне, что он будет неразрешенным до той поры, пока вы не наймете дворника.
1: На кой шут он нужен, дворник-то? Отец сам двор убирает.
0: И это называется скряжничество, а скряжничать нехорошо, имея в банке...
1: Тихо, тихо, отец услышит. А где задаст банку?
3: Ты в банку. Деньги-то вложил.
0: Да послушайте.
3: Петр, да оставь хоть ты, ну терпение не хватает.
0: Вот, незаметно для себя втягиваешься в эти споры.
3: Ну-ну, заскулили. Слово матери сказать-то нельзя.
0: Каждый день одно и то же, одно и то же. На душе от этих предней скапливается какая-то копоть, ржавчина.
1: Отец. Иди чай.
0: Как только кончится срок моего отлучения от университета, уеду в Москву и буду приезжать, как прежде, на неделю, не больше. За 3 года университетской жизни я уже отвык от этой бесчастской суеты, от этого крохоборства.
3: А мне вот некуда ехать.
0: Да я тебе говорю, поезжай на курсы.
3: Да зачем мне курсы? Я жить хочу, пойми.
0: Жить надо, умеючи.
4: Нахлебников звали.
1: Петя, позови-ка.
4: Опять пеленого сахара купили, сколько раз я говорил.
3: Ну, все ли равно, папаша?
4: А я не тебе говорю, а матери. Тебе, я вообще вижу, все равно.
1: Всего фунт купила я, отец.
4: Да ладно, я не сержусь. Я говорю, пеленый сахар, он тяжелый, не сладок, стал быть, невыгоден.
1: Да.
4: Сахар надо покупать всегда головой, колоть самим, от этого будут крошки. Крошки, они вкуснее идут, и сахар, он самый легкий, сладкий. Да. Чего морщишься?
3: Так, ничего, ничего, так.
4: Так? А коли так, тогда нечего и говорить. Лицовые слова, так тяжело слушать. Я не для себя ради, а для вас, молодых, говорим. Мы-то свое прожили, а вам жить. Как он поглядишь на вас, так не понимаешь, как вы, собственно, жить-то думаете? К чему у вас намерены? Порядок вам наш не нравится, это мы видим, чувствуем. Какой вы свой порядок завели, вот он вопрос-то.
3: Папаша, который раз вы мне...
4: И еще я без конца и до гроба буду говорить. Ибо беспокоен я о своей жизни, вами я беспокоен. Он Петра выгнали, а ты зря... В девках сидишь.
3: Я работаю.
4: Работает. Кому она польза, это твои работы.
1: Отец.
4: Эти твои 25 рублей, они никому не надобны, и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком. Я тебе сам 50 в месяц платить буду.
6: Отец, пирожков не хочешь ли? От обеда остались, а?
4: Давай, давай, тащи свои ватрушки. О, видишь, мать-то как утка птенцов своих вас от меня защищает. Все она боится, как бы я вас не обидел.
6: Хорошо, а чайку попить-то?
2: Куда ты идешь? Отец, стой! Куда?
4: Баптичник явился пропащий.
9: Мир всему дому, хозяину. Оля, что там, я забыл.
2: Седому.
9: Хозяину седому. Хозяйке красотки.
2: Да.
9: Чадом их любезным во веки веков.
4: Я Перчихин опять разрешение вина.
9: Васильич, зяблика сегодня продал. 3 года держал птичку. Тирольской трелью пела. Продал. Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и растрогался. Жаль, птицу привык, любил.
4: Ну зачем тогда продавал кольца?
9: Васильич, так цену хорошую дали.
6: На что тебе деньги? Все равно зря промотаешь.
9: Верно, мать, верно. Деньги мне не к рукам, верно.
4: Ну, значит, опять не было резону продавать.
9: Васильич, был резон, был. Слепнуть стала птица, следовательно, скоро помрет. А
4: ты, Перчихин, не совсем дурак. Садись давай.
9: Спасибо. Так разве ж я это от ума поступил, Васильич? От низости натуры моей!
2: Петр, Нил где?
10: Ушел с Шишкиным на репетицию.
4: Где это они играть хотят?
10: В манеже спектакль для солдат.
9: Божьей дудки почтения! Синиц! Синиц, идем ловить, дядя?
11: Можно, когда?
9: А хоть завтра.
11: Я могу покойник есть.
9: Ой. А, ну, ну, до обедни.
11: Могу, заходи. Акулина Ивановна, не осталось ли чего от обеда? Вроде каши или в этом роде чего-нибудь.
2: Изволь, батюшка, есть? Есть. А, Оля, принеси-ка.
11: Ты много благодарен. Ибо, как вам известно, не обедал я сегодня по случаю похороны свадебной.
2: Знаю, знаю.
4: Хорошо ты, Терентий Хрисанфич, заработаешь в этом месяце.
2: Да.
4: Почти каждый день покойник.
11: Везет, везет, ничего.
4: И свадьбы часто.
11: И женятся усердно.
4: А ты вон давай, накопи деньжат. Да сам он женись.
2: Папа, куда, садись?
11: Не хочется, не
2: хочется.
9: Не надо, не надо, Терентий, не женись. Нашему брату-чудаку женитьба ни к чему. Пошли лучше снегирей ловить.
11: Одобряю.
9: Расчудесное это занятие, снегирей ловить. Только что выпал снег, да? Земля словно в пасхальную ризу одета. Чистота, сияние и кроткая такая тишина вокруг. И если день солнечный, земля, какая земля, душа поет от радости. А чего ж ей не петь? На деревьях лист осенний еще золотом облетает. А веточки, веточки серебрецом снега пухлого присыпаны. И вот на эту умилительную красоту вдруг с небес чистых стайка красных птичек гурлы, гурлы, гурлы, гурлы, гурлы, как опустится. И... словно маки расцветут. Толстенькие такие печушки. Степенные, на вроде генералов. Ходят все, ходят и ворчат, и скрипят. Сам бы в снегирька обратился, чтобы вместе с ними порыться в снегу.
4: Глупая птица снегирь.
9: Васильич, Да я сам глупый.
11: Рассказано хорошо.
12: Молодец ты, Перчиша.
9: Акулина Ивановна, люблю птичек ловить. Что есть на свете лучше певчей птицы?
13: Ловить эту птицу грех, знаешь?
9: Знаю, Васильич. Но ежели люблю и ничего кроме делать не умею, я так полагаю, что всякое дело любовью посвящается.
13: Всякое?
9: Всякое.
13: Ну а ежели кто любит чужое добро прикарманивать...
9: Это уже не дело. Это воровство.
13: Ну, это однако ж так.
12: Боженьки, хо-хо. Скучно что-то. И как-то у нас по вечерам скучно всегда. Ты, Терентий Хрисанфович, гитару свою принес, вот, да поиграл бы.
11: При нами мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас.
12: Как ты сказал?
11: Громко и внятно.
13: Смотрю я на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Человек ты, извини за выражение, и кудышный, никчемный, а гордость тебе чисто барская. Откуда бы это, а?
11: Врожденная.
13: И чем же ты гордишься, скажи на милость?
12: Какая у него может быть гордость? Так-то чудачит все.
2: Мама! А?
12: Ты что? Аля опять что не так сказала? Ну и буду молчать.
13: Да Бог уж, мать. Ты давай поосторожнее выражай свои мысли. А то мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки зрения науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, мы глупые.
12: Ну, конечно, а не знаю.
9: Вот это ты правильно сказал, верно. Васильич, хоть в шутку.
13: А я не в шутку.
9: Верно. Нет, ну, извини, но старики действительно глупый народ.
13: Особенно, как на тебя он посмотришь.
9: Васильич, я не в счет, но я так полагаю, дорогие мои, что не было бы стариков, не было бы и глупостей. Старый человек, Акулина Ивановна, думает, как сырое дерево горит. Больше чаю, чем огня.
13: Ну, давай, давай, давай, ври дальше.
9: Ну, Васильич, вот смотри, этот самый старик. Старики, главное дело, упрямые. Он старик хоть видит, что ошибся. Чувствует, что ничего не понимает, осознаться не может. Гордость. Жил, дескать, жил, одних вон штанов, может, штук 40 износил. Понимать перестал. А он и долбит свое. Я прав, я стар. А куда уж, у него ум тяжелый. А у нас, у молодых, ум легкий.
13: Ты соврать, однако. Ты вот что мне скажи, а чего ж тогда это? Быстрые умы от нас, от стариков-то, отворачиваются. И нам оттуда рожи смешные показывают. Говорить они с нами не хотят. Ты вот об этом подумай. Я тоже пойду. Подумаю. Один. Я глуп для вашей компании. Образованные мои.
9: Ребятишки, ну зачем старика обижать, а? Ну нехорошо, ей-богу.
2: Да это ты его обидел.
9: Я? Ни разу в жизни никого не обижал, Оля.
12: Братцы, нехорошо у нас. Зачем старика обидели? Все надутые, все недовольные. А он стар. Его уважать надо бы, ведь отец. Пойду к нему. Пелагея. Ты помой посуду-то.
2: За что на нас рассердился отец?
12: А ты бегай больше от него. Умная. Отец.
9: Ведь куда бы уйти?
14: Федь, слышишь? Скажи ты мне. Я вот хотел тебя спросить. Федь, скажи ты мне, что такое канализация?
9: Вот это зачем тебе?
14: Ведь, ну,
9: объяснять, чтоб ты ясно понял, долго и скучно.
14: Ну, сам даже все-таки знаешь.
9: Знаю.
14: Петька, знаешь?
15: Ну что? Что вы смотрите на меня? Так.
9: Так.
15: Как долго не идет Нил Васильевич?
11: Какие у вас хорошие глаза.
15: Вы это и вчера говорили.
11: Скажу и завтра.
15: Да? Это зачем?
11: А не знаю. А может быть, вы думаете, что я влюблен в вас?
15: Ой. Да ничего я не думаю.
11: Ничего. Жаль. А вот вы подумайте и скажите.
15: Да? Это о чем?
11: Ну, хотя бы о том, чего ради я пристаю к вам каждый день. Вот подумайте и скажите.
15: Какой вы чудак.
11: Знаю, знаю. Вы не раз говорили мне это. Ну, так и я вам повторю.
14: Уходите отсюда. Здесь бывать вам опасно. Прошу вас, уходите.
9: Вы что, объясняетесь в любви? Может быть, мне уйти?
11: Нет, нет, не беспокойтесь. Я не считаю вас предметом одушевленным.
15: Какой
10: вы? Я остроум.
15: Задира. Нил не пришел? Нет.
14: Скучновато! Да, Петька! Ты считал, нет? Это гляди, гляди там, гляди. В Англии, Петя, значит, в Англии летающие корабли выстроены. Значит, гляди, значит, корабль будто как следует быть. Но, ежели, Петя, ты сел на него, надавил я такую кнопочку, надавил кнопочку, Петя, сейчас это, поднимается он птицей, Петя, под самые подоблаки и уносит человека неизвестно куда, Петя. Многие англичане уже без вести пропали, верно?
9: Это да, ерунда.
14: Ерунда, а печатают.
9: Да мало ли ерунды печатают.
14: Много раз?
9: Конечно, много.
14: А ты не сердись, Петя. Не сердись. Не надо. Что это в самом деле? Это что такое? Так что, молодые на нас, поддержанных людей свысока глядите. Ни о чем говорить не желаете. Нехорошо. Нехорошо.
9: Дальше, вижу я, надо мне уходить. Надо уходить, потому что надоел.
14: Оля! Оля, ты когда домой пойдешь? Доча моя!
15: Сейчас приберусь и пойдем.
9: Дядя Терентий, пойдем пиво пить.
11: Не расположен.
9: Ну, я один. Ой, в кабачке весело, в кабачке просто. А у вас, Татьяна Васильевна, с тоски помрешь. Не в комплимент вам будет сказано.
14: Ничего не делаете! Никаких склонностей не имеете! Нехорошо, ребятишки! Так, давайте хоть в карты играть! Давайте в карты! Как раз нас четверо в свои козыри! Значит, это Петя, это Поля, это Таня. Не желаете? Ну, прощайте.
11: Нет.

0: Как долго не идет Нилка?
1: Никто не идет.
0: Ой, а ты ждешь Елену?
1: Да хоть кого-нибудь.
2: Никто к вам не придет.
0: Какой вы всегда мрачный.
2: Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять.
1: Так говорит Терентий Богословский.
2: Замечаете ли вы, что у пьяненького, потрепанного птичника, жив дух и жива душа его? Тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, полумертвы.
3: А вы? Вы о себе какого мнения?
0: Господа, оставьте, все это было, было, вы уже спорили об этом.
3: А мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович. И нравится ваша роль, роль судьи всех нас. Но мне очень хотелось бы понять, почему именно эту роль вы играете. Вот вы все время говорите, так точно читаете нам акафист за упокой.
2: Таковых акафистов не бывает.
3: Ну да все равно. Я хочу сказать, вот вы нас не любите?
2: Очень.
3: Спасибо за откровенность.
2: Кушайте на здоровье.
4: А чем вы угощаете?
0: Оля, дерзостями.
2: Правда и правда.
4: А я хочу идти в театр. Пойдет кто со мной?
3: Я.
5: Что сегодня?
4: Вторая молодость. Идемте, Татьяна Васильевна.
0: Нет. Я едва ли в этот сезон буду ходить в театр. Надоело. Меня взгляд раздражают эти драмы с воплями и страданиями. Жизнь ломает людей без шума, незаметно.
5: Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между хочу и должен.
4: А мне нравится в театре ужасно. Вот, например, испанский дворянин Дон Сезан де Базар.
0: Де Базан.
4: Удивительно хорошо. Настоящий герой.
6: Я похож на него?
4: Что вы? Нисколько.
6: Нисколько. Жаль.
0: Когда артист со сцены объясняется в любви, я смотрю и злюсь. Ведь этого не бывает. Не бывает.
4: Ну, я пошла. Идете, Терентий Хрисанфович?
6: Нет.
0: Когда артист со сцены объясняется в любви, я смотрю и злюсь. Ведь этого не бывает. Не бывает.
4: Ну, я пошла. Идете,

0: испанский дворянин.
1: Она видит в нем здорового человека.
2: Он красиво одет.
1: И весел. Веселый человек всегда славный человек. Подлецы редко бывают веселыми людьми.
0: Ну, с этой точки зрения вы должны быть величайшим злодеем на земле.
1: Я? Да я просто пьяница и только. Вы знаете, почему у нас в России так много пьяниц? Потому что пьяницей быть удобно. Пьяниц у нас любят. Здорового, веселого человека, новатора ненавидят, а пьяниц любят. Потому что всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-нибудь крупное, хорошее.
0: У нас в России, у нас в России. Разве Россия моя? Ваша?
1: Mm-hmm.
0: Что такое мы? Кто мы?
2: Терентий Александрович, перестаньте.

0: Прекрати, это расстраивает нервы.
1: Я аккомпанирую настроение.
2: Я вот что думаю. Вот когда француз или англичанин говорит «Англия», «Франция», он непременно под этим словом подразумевает нечто конкретное, понятное ему. А я вот говорю «Россия», и для меня что звук пустой? Я не способен вложить в это слово какой-то ясный смысл. Мы вообще очень часто произносим слова и не понимаем, что за ними стоит. Жизнь. Моя жизнь. Черт меня дернул принять участие в этих дурацких волнениях. Я пришел в университет учиться и учился. Никакого режима, мешавшего изучать мне римское право, я не чувствовал. Вот по совести не чувствовал. Перестаньте звонить, пожалуйста. А чувствовал только режим товарищества. И уступил ему. Вот 2 года моей жизни вычеркнуто это насилие. Надо мной насилие, не правда ли? Я думал, закончу учиться. Буду работать, читать, наблюдать. Жить буду!
1: Родителям на утешение, церкви, отечеству на пользу в роли покорного слуги общества, да?
2: Общество! Вот что я ненавижу прежде всего, общество. Человек должен быть гражданином прежде всего, кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином. Я не хочу. Я не буду подчиняться требованиям общества. Я личность. Личность свободна.
3: Да перестаньте вы

0: Балли. Здравствуйте, страшный букан.
1: Здравствуйте, почти прокурор. Что вы тут делали?
2: А пустяки.
3: Это я вызванивал отходную, человеку без времени угасшему.
4: Слушай, Терентий, у меня к тебе просьба.
3: Поговорим, Мил.
1: Ой, господа, как интересно было на репетиции. Так, парни, кичина. Ой, господа, как свирепо за мной ухаживал поручик Быков.
5: Теленок ваш Быков, Елена Николаевна.
0: Шишкин.
6: Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как за вами ухаживает?
0: Ой, вы не в духе.
1: Но Петр Васильевич всегда не в духе.
5: Вернее, это обычное состояние его духа.
1: Шишкин.
0: Танечка, ты по обыкновению грустна, как ночь сентябрь.
7: Да, по обыкновению.
0: А мне ужасно весело. Господа, вот скажите, почему мне всегда весело?
4: Отказываюсь отвечать на вопрос. Мне самому тоже всегда весело.
1: И мне?
5: Мне не всегда, но...
1: Постоянно.
0: Танечка, ты остришь.
1: Вот хорошо.
4: Однако, я бы поел чего-нибудь. Мне скоро на дежурство идти.
1: Ну, сыночь, бедный Нил Васильевич, бедный.
4: На целые сутки. Бедный. Пойду, однако, в кухню поклонюсь Степанине.
0: Я скажу

0: Петр Васильевич.
1: Слушай, брат, такое дело. Нет ли целкового дня на три, понимаешь? Башмаки лопнули.
2: Семь за тобой.
1: Помню.
3: А почему вы не принимаете участие в наших спектаклях?
2: Так я же играть не умею.
1: А мы-то разве умеем?
3: Ну, ходили бы хоть на репетиции, знаете, солдатики ужасно интересные. Один Широков такой уморительный, наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо. И ничего не понимает.
2: Я не понимаю, как это могут быть интересные люди, которые ничего не понимают.
4: Там не один Шертков. Допускаю, что их целая рота.
3: Я не понимаю, это что это у вас? Аристократизм, что ли?
2: Как вам известно, я мещанин.
0: Тем не менее, понятно твое отношение к простым людям.
2: А мне непонятно, чего ради вы играете в эти симпатии к простым людям.
3: Вы знаете, а мы не играем. Мы не играем, мы делимся с ними, чем можем.
0: И даже не это, просто нам приятно бывать в их среде. Среди них как-то дышишь чем-то здоровым, как в лесу. Нашему брату буквоеду никогда не мешает освежаться.
2: Освежаться? Среди солдат. Это извините.
3: Вы что, вы разве не знаете, что мы играем в спектакли в Депон?
2: Да все равно. Я говорю, что называя всю эту вашу беготню, суету живым делом, вы заблуждаетесь. Вы думаете, что вы способствуете развитию личности? Это тоже самообман. Придет завтра офицер или мастер, даст личности в рожу и вышибет из ее головы все, что вы успели туда заложить. Если, конечно, успели.
3: Как досадно слушать такие речи.
0: Да. Речи неладные. Не первый раз я слышу их, и все более они не нравятся мне. Когда-нибудь мы с тобой, Петр, разговоримся навсегда.
2: Страшусь, но жажду этой встречи.
3: Зачем вы напускаете на себя все это? Господа, вот зачем он хочет, чтобы его считали злым?
2: Ради оригинальности, я думаю.
3: Конечно. Интересничает. Все мужчины интересничают при женщинах. Один изображает из себя пессимиста, другой Мефистофеля, а сами просто лентяй.
5: Кратко, ясно и здорово.
3: А что же, комплимент я ему буду говорить. Ждите, знаю я вас.
5: Ну, в этом вы знаете, конечно, больше, чем я, конечно. А не знаете ли вы, кстати, вот что? Стоит ли добром платить за зло или не стоит?
0: Так,
5: или, проще говоря, Шишкин, считаете ли вы добро и зло равноценными? Или же нет?
3: Поехали. Парадокс на немазных колесах.
0: Подождите, господа. Я, господа, признаться, люблю Тетерева слушать.
3: Да говорите же вы, мучителя, о добре и зле.
0: Ну-ка, заводи философскую волынку.
6: Достопочтенные двуногие, когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, вы ошибаетесь. Зло есть качество прирожденное вам, и потому малоценное. Добро, добро вы сами придумали, вы страшно дорого платили за него, и потому оно есть драгоценность, редкая вещь, прекрасней которой нет ничего на земле. Отсюда вывод. Уравнивать добро со злом невыгодно для вас и бесполезно. Я говорю вам, добром платите только за добро и никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика. Ибо человек жаден, получив однажды больше того, сколько ему следовало, в другой раз захочет получить еще больше, еще, еще, а также никогда не платите ему меньше того, чем должны, ибо человек злопамятен. Если вы его раз обсчитаете, он скажет про вас банкроты, перестанет уважать и в другой раз уже не добро вам сделает, а только подаст милостыню. Братья, будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вами, ибо нет на земле ничего противнее и страшнее человека, подающего милостыню ближнему своему. Но за зло всегда платите сторицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, опрокиньте гору на голову его.
3: Вы, вероятно, много пострадали от людей.
2: Да.
5: Но это дало мне веселую надежду, что и они когда-нибудь пострадают от меня. О, за меня, за.
4: Все это философия. Плохая у тебя, Таня, привычка делать философию из пустяков. Дождь идет, философия. Палец болит, другая философия. Угаром пахнет, третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно думается, что не всякому человеку грамота полезна.
3: Какой ты грубый, Нил.
4: Чего там грубый? Скучно тебе дома, займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело, поезжай в деревню, там живи и учи. А то в Москву сама поучись.
7: Да, да, да, так, так, иди. Еще вот этого проберите, вон этого.
4: Тоже чедушка в Гераклиты метит.
5: Назови меня Свифтом, Нил, если тебе не трудно.
4: Много чести.
5: А мне было бы приятно.
4: Не погневайся. А что того, Поля была? То есть куда она ушла?
8: В театр. А что?
4: Ничего, так. Вообще спрашиваю.
8: А тебе ее нужно?
4: Ну нет, не нужно. То есть сейчас не нужно. А так вообще всегда нужно. Да черт, запутался.
8: Зачем? Зачем она тебе? Ты лучше скажи, за что он тебя пробил.
3: Да, это интересно.
9: Да, мне тоже нравится, как Нил Васильевич нотации читает.
10: А мне нравится, как он ест.
4: А я все недурно делаю.
8: Ну за что, Тань? Не хочется.
3: А ей никогда ничего не хочется.
8: Нет. А почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу умереть?
7: Брррр, господа, я не люблю, когда говорят о смерти.
4: Да что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?
5: Вот истинный философ.
7: Так что, господа, идем ко мне. Самовар, наверное, давно готов.
9: А хорошо бы теперь чайку хлебнуть. Да и подзакусить бы. Можешь надеяться, Лена Николаевна? А то и гляжу на него и завидую. Грешный человек.
4: Не завидуй. Я уже все съел. Я тоже пойду с вами. У меня еще более часа свободного времени.
8: Ты лучше отдохнул бы до дежурства.
4: Сойдет и так.
7: Петр Васильевич, вы идете?
10: Если позволите.
7: Благосклонно разрешаю. Так, господа, становитесь все пары. Нил Васильевич, ко мне.
9: Значит, вы со мной.
5: Вот говорят, что женщин на земле больше, чем мужчин. Однако я живал во многих городах, но всегда и везде мне не хватало дамы.

милый мой.

счастья выпила до дна. А потом, когда судьи спросили, этот шнурок ему вы подарили?

0: Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть вторая.
1: Мои милые, ведь у меня нет таких угрозов, чтобы они сердца вашего коснулись. Он один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
2: Я сяду.
3: Отец, ну ты скажи прямо, чего ты хочешь-то от нас?
1: Я хочу понять, Петька, чего ты за человек.
3: Подожди, я отвечу тебе. Если я тебе скажу, ты поймешь, дай только прежде кончу учиться.
1: Учиться. Так ты учись. Ты же не учишься, ты вон фордыбачишь. Научился презрению ко всему живущему, а размеров действий ты не приобрел. Из университета тебя выгнали. Что? Скажешь, не так, да? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни, а? Если всякий парень 20 лет уставщиком порядков захочет быть, так никакое дело не может правильно пойти. И деловому человеку место на земле не будет. Ты научись, будь мастером в твоем деле, а потом уже рассуждай. А до той поры всякий может на твои рассуждения сказать
3: полный... Стоять!
1: Циц. Ты пойми, я тебе это все не со зла говорю, а от души, как ты есть мой сын. Кровь моя там все такое, вон Нилу я уже ничего не говорю. Хоть и много положил у него труда, хоть и приемыш он, но я все равно, он мне чужая кровь. И вижу я, чем дальше, тем больше он мне чужой. Вижу я, будет он артистом, или еще чем-нибудь в этом роде. Может, даже социалистом будет. Вот туда ему и дорога.
4: Отец, не пора ли...
1: Да пошла ты, старая! Не слушайся, когда не надо. И далее? Мать, ни минуты покоя не знает. Все. Боится она, как бы я вас словом-то не обидел. А я не хочу никого обижать. Я сам вами горько обижу. В доме моем я хожу осторожно. Ровно полу везде бит стекло насыпано. Ко мне и приятели старые перестали ходить. У тебя, говорят, дети образованные. А мы народ простой. Еще надсмеются они над нами. А вы вот не единожды смеялись, а я со стыда горел. Все приятели бросили меня. Будь то образованные дети, это чума. А вы не... Никакого внимания на отца своего не обращает. Никогда не поговорите с ним ласково. Никогда не скажете, какими вы думами-то заняты, чего делать-то желаете. А я ж, Танька, вас люблю. Понимаете вы, чего такое любовь, да?
4: Да.
1: Да ничего вы не понимаете. Вон, Петра выгнали, а ты зря в девках сохнешь. Мне это обидно. Да, обидно. Обидно и даже больно. Ну-ка скажи, Петь, скажи, чем Татьяна хуже многих прочих, которые замуж выходят, и вот что такое? Петь, я хочу тебя видеть человеком. Человеком, а не студентом. Он и Филиппа Назарова.
3: Ой.
1: Ну да, чего? Кончил учиться. Взял с приданным, 2000 в год получает, члены управы пойдет.
3: Да подождите, я тоже женюсь.
1: А ты женишься, я знаю, только на ком? На беспутной бабенке, да еще и вдове. Чего?
3: Вы не имеете права так ее называть.
1: Так, а? Вдовой или беспутной?
3: Да.
2: Не молчи, папаша, пожалуйста. Когда вы говорите, я чувствую управу, папаша, право, но у нас уже своя правда, две правды.
1: Да врете вы! Одна правда! Моя правда, где она, это ваша правда, где?
3: Подожди, отец, не кричи, я скажу тебе, да,
1: но.
3: Да, ты прав, но твоя правда узка.
2: Да.
3: Мы выросли из нее, как вырастают из пластика.
2: Да.
3: То, чем ты жил, твой порядок жизни, он для нас не годится.
1: Образовались, да? Умные? А, я дурак.
2: Не то, папаша, не так.
1: Да, то. к вам постоянно ходят гости. Шум ночью спать нельзя. Вон, ты с постоялкой шаш не заводишь, а я, а мы с матерью, мы все время всем жмемся в углу, а? Всего? Ну?
4: Голубчики, родной ты мой, да разве я что говорю, я и в углу, и в углу,
1: да ладно.
4: В хлеву,
1: да.
4: Вы только не ругайте.
1: Да иди ты прочь, старуха, иди, не нужны мои, они умные, да, а мы это все, мы старые, да.
3: Глупо. Ну пойми, ну ведь ну глупо, вдруг ни с того ни с сего. Глупо!
1: Да не глупо, вдруг. Годами, годами у меня надрывало сердце, годами.
4: Я выступил не злой, Аня.
1: Звериные.
4: Посмотрите отца.
1: Безжалостные. Чего? Чего радуетесь? Что? Стеснили нас, да? Чего добились, да? А мы жили. Мы дома строили для вас, между прочим. Много грешили, может, и много грешили. Так для вас же,
3: да
1: для вас.
3: Да простили тебя, чтоб ты это
4: вытручил!
1: Бежите, да? Бежите, как черти от ладана. Зазрела совесть-то.
3: Дайте поскорее 2 гривны извозчику заплатить.
1: Ты куда пришел, а? Шапку! Шапку долой!
4: Что тут в самом деле? Грязный лезешь.
3: Да вы 2 гривны-то дайте.
5: Не лезешь сюда скорее.
1: Ой, да, да? Вот. Все тоже, все с наскоку. Уважения нет ни к чему на свете.
4: Прямо сорванец какой. Ну, ну что, иди на кухню, иди на кухню.
2: Сейчас.
4: Скажи Степаниде обедать.
1: Ну? А Петра куда ушлёшь, а?
4: Петя, иди.
1: Глупая ты, старуха.
4: Ой, да глупая.
1: Глупая.
4: Глупая я.
1: Да ты пойми, я ж не со зла на них ору, а от боли душевной.
4: Глупая.
1: Чего ты как меня все время разгоняешь?
4: Я знаю, все знаю, родной ты мой. Мы с тобой старые, мы таковские. А они милые, им жить. Жалко их. Они горе от чужих людей-то много увидят. Петь, иди, иди.
6: Отец, ты права. Напрасно. Волнуешься? Выдумал себе чего-то и...
1: Да боюсь я. Время такое. Сложное время.
4: Ой, да.
1: Все трещит. Все ломается, волнуется жизнь. За тебя я боюсь. Кто нам с матерью подмогу будет, а? Ведь ты опора нам, пойми это. Нил, видишь, какой? И этот птица еще тоже.
4: Тетерев.
1: Ты их сторонись, они нас не любят.
6: Да полно. Ничего со мной не случится. Я вот подожду еще немного и подам прошение.
4: Подай, Петя, поскорее. Успокой отца.
1: Вот. Люблю я, когда ты так говоришь, Петька. Рассудительно, спокойно. Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня. Вот иной раз бы, вот, ну...
6: Полно! Будет. Сам подумай, как часто у нас бывают такие сцены.
4: Голубчики мои, милые мои.
1: Яна еще. Ну чего ей это учение? Ну, ну бросить надо, ну только утомление.
6: Да, ей надо отдохнуть.
4: Ох, надо.
3: Обедать скоро будем, а?
4: О, Господи.
1: Ты б, Нилк, сначала рожу умыл, а потом бы об еде спрашивал.
3: Ну, рожа у меня невелика, вымою живо. А вот и есть я хочу, как волк. Эх, дождь, ветер, холодище, паровозишка старый, скверный. Измаялся я в эту ночь, прямо сил нет. Заставить бы начальника тяги прокатиться в этакую ночку, да на эдаком паровозе.
1: Чё-то я гляжу, больно ты про начальников-то легко говорить стал. Смотри, как бы худ не было.
3: Начальником худо не будет.
4: Отец не про них говорит, а про тебя, Нил.
3: А,
5: Про меня?
1: Да, про тебя.
5: Ага.
1: Ты не гакай, а слушай.
5: Я слушаю.
1: Зазнаваться ты стал?
5: Давно.
1: Ты давай со мной таким языком не смей разговаривать.
5: А у меня один язык. А? Я со всеми им говорю.
2: Ты кому язык?
1: Погоди, мать! Стой. Ты, умник, я с тобою хочу говорить.
5: После обеда?
1: Сейчас.
5: Право, лучше бы после обеда. Я устал, голоден, продрог. Сделайте одолжение, отложите разговор. Да и потом, что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете. А мне ругаться с вами неприятно. Лучше бы вы это. Сказали бы прямо, что терпеть меня не можете, и чтоб я... того.
1: Черт с тобой.
5: Ну и прекрасно. Лучше черт, чем ты.

0: Опять Лейлис?
1: Ты не можешь себе представить.
0: Почему? Превосходно представляю. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «Ни туда, ни сюда». Да?
1: Тебе легко говорить. Ты умеешь стоять в стороне.
0: Я умею оттолкнуть от себя всю эту канитель. Скоро оттолкну решительно. Навсегда. Переведусь в депо. В монтеры. Надоело мне ездить по ночам с товарными поездами. Вот если б с пассажирскими, с курьерскими, например, режь воздух, мчись на всех парах. А тут ползешь с кочегаром. Тоска. А я люблю быть на людях.
1: От нас ты, однако, бегаешь.
0: Да. Прости за правду, убежишь ведь? Я жить люблю, Танюха. Люблю шум, работу, веселых простых людей. А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни, да по непонятной причине стонете, да жалуетесь. Кого, зачем, почему? Непонятно.
1: А ты не понимаешь.
0: Да то-то нет. Когда человеку на одном боку лежать неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие. Перевернись.
1: Знаешь, один философ сказал, что только глупым жизнь кажется простой.
0: Ну, философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я-то умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, от того, что очень уж вы любите на все и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет, и некому, и не стоит.
1: Откуда в тебе этот черствость, Нил?
0: А это черствость?
1: Ну, жестокость. Я думаю, что ты заразился ею от Тетерева, который ненавидит за что-то всех людей.
0: Ну, не всех. Слушай, а тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор?
1: Топор? Какой топор?
0: Обыкновенный. Железный топор на деревянном топорище.
1: Нет, не надо, не шути. Знаешь, с тобой приятно говорить, ты такой свежий, но только невнимателен ты.
0: К чему?
1: К людям. Ко мне, например.
0: К тебе. Видишь ли, я к тебе... Ну, то есть я тебя очень люблю, уважаю. Только вот мне не нравится. Зачем ты учительница?
1: Что?
0: Ну, дело это тебе не по душе. Утомляет, раздражает тебя. А дело-то ведь огромное. Ну, ребятишки, ведь это люди в будущем. Их надо уметь ценить. Надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. Перед тобой... Злая, жгучая, красная масса, она плюет тебя огненными, шипящими плевками, хочет выжечь тебе глаза, и вот ты...
1: Этого нужно быть сильным.
0: И ловким.
1: Слушай, Нил, тебе никогда не бывает жалко.
2: У вас обедали? Нет? Пойдемте ко мне, пожалуйста. Какой пирог я испекла? Прекрасный пирог.
3: А где прокурор?
0: О, Елена Николаевна, я иду. Я съем весь ваш прекрасный пирог. Меня нарочно здесь не кормят. На меня рассердились за что-то.
2: Да я за язык, наверное. Тань, идем!
1: Я только скажу маме!
0: Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?
1: Что? Я ничего не знаю, что такое.
0: Ну и я не скажу. Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге.
1: Я узнаю.
2: А пироги? Вы знаете, пироги меня научил печь один арестант, осужденный за убийство. Муж ему позволял помогать на кухне. Он был такой жалкий, худенький.
0: Муж?
2: Милостивый государь. Мой муж был 12 вершков роста.
0: Он был так низок.
2: Молчать. Имел вот такие усы по 3 вершка.
0: Впервые слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками.
2: Увы, у него не было других достоинств, кроме усов.
0: Это грустно. Продолжайте о пироге.
2: А о пироге? Он, этот арестант, был повар и убил свою жену. но он мне ужасно нравился. Он ведь и убил ее как-то так...
0: Между прочим, понимаю.
4: Убирайтесь, я не хочу с вами разговаривать. Прокурор. Ко мне.
0: А?
4: Есть пирог?
0: С удовольствием. А его сегодня папенька пробрал за непочтение. И я удивляюсь, как он решается идти к вам без спроса.
5: Идти так идемте.
1: Вы идите, а я сейчас...
6: Да-да-да. Таня.
1: Что?
6: Хоть-ка сюда. Хоть-хоть. Что, Петруша-то? Опять к той пошел?
1: Да, и я иду.
6: Ах ты, горе наше горькое. Завертит она и газа Петю. Завертит уж, я чувствую. Хоть бы ты поговорила ему. Поговорила бы, братец, сказала бы ты ему. Не пара она тебе, отступись. Да у нее день всего 3000, да мужнина пенсия, уж я знаю.
1: Но Маша, Елена совсем не обращает внимания на Петра.
6: Нарочно она это. Нарочно. Она шельма разжигает его. Показывает только видимость такую, что он где ей не интересен. А сама следит за ним, как кошка. Зачем?
1: Ну мне-то что? Ну говорите сами, поймите, я устала.
6: Да ты лишь сейчас поговори. Ты поделяй, поговори.
1: Да мне негде лечь, понимаете, негде. Я навсегда устала, я от вас не устала. Я от всего этого я устала.
7: Чего, чего? Опять схватка, что ли?
6: Нет, нет, ничего. Я ей говорю, Таня, обедать пора.
7: Забралась ты, мать.
6: Она говорит, не хочу, а я ей говорю.
7: Ну-ка.
6: Правое слово.
7: Давай, давай, погляди-ка мне в глаза-то, а? А-а-а, не можешь. А ложкой по лбу не хочешь, а?
6: Ой, ну, больно ложкой-то.
7: Ну, ладно, ладно.
6: Ну, ложись давай. Сейчас я тебя разомну.
7: Нет, все-таки.
6: Давай, давай, давай. Вот так вот.
7: Да, зря. Зря все-таки мы разгородились от них образованием-то. Давай там осторожно по спине-то ходи.
6: Хорошо. Ой. Давай. Водичка.
7: Сейчас.
6: Полно, полно, отец. Сейчас.
7: Никогда не надо.
6: Сейчас и простые-то люди не лучше.
7: Людям давать.
6: Ну, держи.
7: Больше того, чего сам имеешь.
6: Держись-ка. Опа.
7: Ой, ой, ой. Всего-то мне неприятнее то, что...
6: Ну.
7: Не вижу я в них ничего такого, да полегче ты. Такого эдакого-то. Ведь в каждом же человеке должно быть чего-нибудь свое, а? Они какие-то ровно без лиц. Он Илка, он разбойник. Но он человек с лицом.
6: Вот. Ой, Господи.
7: Его можно понять.
6: Ой.
7: Слушай, я вот
6: да ты ж мой дорогой.
7: В детстве церковные пени любил.
6: Любил.
7: Грибы любил собирать. А чего Петька любит, а?
6: Ой, к постоялке пошел.
7: А вот да. Поди ж ты.
6: Ой, подожди. Ой,
7: Терентий Хрисанфович.
6: Давай.
7: Опять разрешили?
8: Вчера после всеночного.
7: С чего бы это?
8: А без причины. Акулина Ивановна, обед скорым.
6: Сейчас накрою.
7: Умный ты человек, Терентий Хрисанфович. А вот губит тебя водочка-то, губит.
8: Почтенный мещанин, ты врешь. Меня губит не водка, а сила моя. Избыток силы, вот моя погибнет.
7: Ну, сила, она лишней не бывает.
8: Опять врешь? Сейчас сила не нужна, нужна ловкость, хитрость. Нужна змеиная гибкость. Вот смотри. Если я сейчас этой штукой ударю... Разобью вдребезг. С такими руками нечего делать в жизни. Я могу колоть дрова. Могу. Но мне глупо и смешно писать, например. Держи копеечку, мещанин.
9: Мне трудно найти место в жизни. Я могу найти себе место в жизни только на ярмарке, в балагане.
8: Но я учился. И хорошо учился, за что и был изгнан из семинарии. Но я учился и не хочу жить на показ. Не хочу, чтобы ты, придя в балаган, любовался мною с приятным удовольствием. Нет, я хочу, чтобы все любовались на меня с неприятным неудовольствием.
7: Злой ты.
8: Ты не знаешь зоологии, мещанин. Скоты такой величины, как я, не бывают злыми. Природа хитра. Ибо если к силе моей прибавить злобу, куда сбежишь ты от меня?
7: А мне бежать некуда, я чай в своем доме.
8: Верно, ты в своем доме. Вся жизнь твой дом, твое строение. Оттого и мне негде жить, мещанин.
7: Живешь ты зря, вот ежели бы захотел, так...
8: А
7: так...
8: я не хочу захотеть, не хочу, ибо противно мне. Мне приятнее и благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на таких, как ты, подобных. Вот скажи мне, мещанин, можешь ли ты представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобой на рабьем языке слуги твоего? Нет, не можешь, не можешь. О, здравствуйте, здравствуйте, Полина, здравствуйте. Не бойтесь. Я больше ничего вам не скажу, ибо все знаю. Все.
10: Что? Ничего вы не можете знать.
11: Скажи Степаниде, чтобы щи несла.
7: Люблю я слушать, когда ты рассуждаешь. Особенно про себя самого у тебя хорошо выходит. Так вот вроде посмотришь на тебя, так страшный ты. А начнешь ты мысли свои высказывать, так я и вижу твою слабость. А,
8: и ты мне нравишься, мещанин, нравишься. Ибо ты образцовый мещанин. Ты законченно воплотил в себе пошлость. Ту силу, которая живет и торжествует, живет и побеждает даже героев. Давай-ка выпьем перед щами, а? Почтенный крот.
7: Ну, принесут, выпьем. И все ж таки не надо людей-то обижать. Надо говорить кротко, скромно, чтобы слушать тебя было занятно. А если ты будешь людей словом задевать, то тебя никто и не услышит. А тот, кто услышит, тот дурак будет.
12: Боря пришла.
8: О, пришла, пришла.
11: А тебе ее на что?
12: Что, Терентий, разрешил? Часто же начал ты.
8: Нил. Лучше пить водку, чем кровь людей. Тем паче, что кровь теперешних людей жидкая и безвкусная. Настоящей, свежей, вкусной крови осталось мало. Всю высосали.
12: Здравствуй, Полин. Готов ответ?
10: Не сейчас же. При всех.
12: Вот важность. Чего бояться-то?
7: Кому?
12: Мне и вот ей.
11: О чем это вы? А?
7: Ну чего, Полина, чего там, ну?
10: Да ничего.
12: Секрет? Тайна?
7: Ну, а коли тайна, так идите говорить где-нибудь в углу, а не при людях. Ты, я скажу, насмешка какая-то, а? Какие-то недомолвки, заговоры. Сиди тут дураком и слушай. Я тебя, Нил, спрашиваю, кто я тебе такой?
12: Вы мне приемный отец, но сердиться не следует. Ничего особенного не случилось.
10: Нил Васильевич... Он сделал мне... Сказал вчера...
7: Ну, чего спросил. Сказал, сделал, чего, ну?
12: Да вы не пугайте ее. Я спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. Она сказала, что ответит мне сегодня. Ну, вот и все.
7: И очень просто, и больше ничего.
11: Ой.
7: Действительно просто. И модно. По-новому.
11: Отчаянная эта голова, чей бы с нами сначала поговорить надо было.
7: Сиди, так, мать. Молчи, ешь, я тоже буду есть, молчать.
8: А я буду говорить. Впрочем, помолчу пока, помолчу.
7: Да уж, лучше всем помолчать.
13: Однако, так ты не у меня благодаришь за мою хлеб-соль, да? Из-под тишка живешь.
0: За хлеб-соль вашу я всегда платил трудом и впредь платить буду. А воле вашей я подчиниться не могу. Вы вон хотели меня женить на этой дуре седовой, потому только что за ней 10 тысяч приданного. Ага. Но что мне ее нужно? А Полю я люблю, давно люблю, и ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто, и всю жизнь буду так жить.
13: Ну, давайте, давайте, живите. Мой чай вам не помеха. Однако скажите, на какие капиталы жить-то собираетесь, а? Ну, так, и на секрет.
0: Работать будем. Я перевожусь в депо.
13: Она?
0: У нее тоже дело будет. Вы по-прежнему будете получать с меня 30 рублей в месяц.
13: Ну, поглядим, посылы-то легкие.
0: А вы вексель возьмите с меня.
14: А ты возьми с него вексель, мещанин.
13: А вас в это дело не просит мешаться.
6: Тоже советчик какой.
14: Линка, дай-ка ему расписку. Обязуюсь, мол, ежемесячно. И так далее.
13: А я могу и вексель взять. Я так понимаю, что есть за что, да? С 10 лет ведь кормил, поел, обувал их. И до 27, да?
0: А не лучше ли нам после считаться? Не сейчас.
13: Ну что, можно и после.
14: Только запомни, Нил, что отныне ты мне, я тебе враги, понял? Обиды тебе это я не прощу, так и знай, не прощу.
0: Да какая обида? В чем обида? Ну не ожидали же вы, что я на вас женю.
14: Ты запомни, ты издеваться над тем, кто тебя кормил, поил без спросу тайно, ты ехидна нищая. А что, пришиплась? Да ты знаешь, что я могу...
0: Да тебя... ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин! Тоже хозяин! Здесь, вот тут, вложено мною немало! Хозяин тот, кто трудится!
14: Что? Ты? Хозяин? Хозяин?
0: Черт меня дернул спросить ее. Обиделась точно.
14: Ничего, ничего. Сцена очень интересная. Вот. Я слушал и смотрел с большим любопытством. Не волнуйся, брат. У тебя есть способности. А? Ты можешь играть героические роли. В наше время герой нужен, поверь мне. В наше время все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на мерзавцев, то есть людей умных.
0: Чего? Чего ради заставил я Полю вытерпеть эту такую гадость?
14: Людей очень удобно делить на мерзавцев и дураков. Мерзавцев тьмы. Они живут, друг мой, умом звериным. Они верят только в правду силы, не этой силы, которая в груди моей, нет, а в силу хитрости. Хитрость – ум зверя. А вот дураков немного. Дураков немного, они украшают жизнь. Они все любят выдумывать проекты всеобщего счастья. Они все ищут чего-то, что не им нужно, но не только им одним. Вообще, друг мой, они делают глупости.
0: Глупости на это я мастер. А теперь надо ускорить свадьбу.
14: Вот дурак может всю жизнь думать, от чего стекло прозрачно. А мерзавец? Мерзавец просто берет и делает из стекла бутылку.
0: Но ты все о бутылках.
14: Нет, я о дураках. Дурак думает, где огонь, пока он не зажжет. Куда девается, когда угаснет? А мерзавец? Мерзавец сидит у огня, и ему тепло.
0: Тепло.
14: В сущности, они оба глупые, друг мой. Только один глуп геройский, красиво глуп, а другой глуп нищенский, тупо глуп. И оба они, друг мой, оба приходят в одно и то же место, хотя и разными дорогами. В могилу, друг мой, в могилу.
0: Ты чего?
14: Оставшиеся в живых дураки, смотрят на умершего собрата и спрашивают себя, где он? А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жизнь теплую, сытую, уютную.
12: Однако ты здорово напился. Шел бы к себе, а?
14: Укажи, где это?
12: Ну не дури! Хочешь, отведу!
14: Оставь меня! Оставь меня, меня не отведешь. Я, брат, сам по себе. Я вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена, друг мой. Она скверно сшита. Не по росту порядочных людей скроена эта жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее. И вот я есть вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, да и незачем жить.
12: Ну иди же, иди!
14: Оставь меня! Ты что, ты думаешь, я могу упасть? Я давно упал, чудак ты. Я, впрочем, я думал было подняться, но прошел мимо ты. И случайно, ненарочно толкнул меня вновь. Впрочем, я не жалуюсь. Ты ступай себе, уходи, уходи!
12: Что ты несешь? Интересно что-то, но непонятно.
14: Не понимай, не надо. Есть вещи, которые лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно. Уходи, ступай!
12: Ну хорошо. Я иду.
14: Желаю счастья, грабитель. Татьяна, это вы? Я думал, мне показалось.
1: Нет, это я.
14: Скажите, зачем вы тут?
1: Потому что мне негде, нечем, да и мне зачем жить. Мне всего только 28 лет. Мне стыдно, уверяю вас. Мне очень стыдно чувствовать себя так. Такой жалкой, ничтожной. Как-то незаметно случилось это. Незаметно для меня в груди моей выросла пустота. Мне страшно.
14: Понимаю. Сильно пьян. Ничего не понимаю.

Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть третья.

0: когда воротился?
1: Да светало уж, как дверь ты ему отперла.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Кто вчера вечером у верхней постоялки в гостях-то был? Певчий наш был?
1: И Певчий, и Петр Васильевич. Песня орал Певчий-то. Часов до двух орал. Вроде как бык ревел.
0: Как бык. А Татьяна куда тебя утром посылала?
1: В аптеку за спиртом.
0: За спиртом, господи.
1: На шатыр мы его. Купи, говорит, не на 20 копеек на шатырного спирту.
0: Видно, голова болит. То и дело хворает она у нас, господи.
2: Замуж бы выдали, оздоровел бы сразу, небось.
0: Не очень легко нынче замуж выдать девицу, а образованную еще труднее.
2: Приданное хорошо дадите, и образованную кто-нибудь возьмет.
0: Не увидят мои глазоньки этой радости. Не хочет Таня замуж, что выходить.
2: Да как же не хотеть?
0: Как же не хотеть? Поет-то летать.
3: Тема Степанина, возьми, скорее уходи.
2: Да. Я сама рада. Иди. Скорее тобой.
3: Рад, так больше делай.
2: О, глазки мои. Горочка.
3: Движь разговаривает.
2: Какой видите,
3: ребят? Мама. Я вас не однажды просил поменьше с ней разговаривать. Ведь поймите, вы нехорошо это. Нехорошо вступать в интимные беседы с кухаркой. Вы спрашиваете у нее разные разности. Нехорошо.
0: А с кем прикажешь мне разговаривать? Ты нас с отцом своей беседой не жалуешь? Так позволь хоть со слугою-то слово сказать.
3: Да поймите, да не пора она вам.
0: Давай, давай, встань.
3: Ведь кроме сплетни какой-нибудь вы от нее ничего не услышите.
0: А тебя что я слышала? Полгода ты живешь дома. А ни часу с матерью своей родной не посидел вместе, не рассказал ей, и что в Москве, и как.
3: Да послушайте.
0: А говорить начнешь от неогорчения от тебя. То тебе не так, это не эдак. Мать родную, как девчонку, учить начнешь, помыкать да насмехаться. Петь, стой, Петя. Ишь, вон сколько наговорил. Ой, Господи,

0: Петруха, что ли, обидел? Вильнул, как стриж. Даже здравствуй не сказал. Акулина Ивановна, Поля здесь?
1: В кухне капусту шинкует.
0: Капусту?
1: Ну что, ну куда ты?
0: Вот у птиц порядок хорош. Ой, оперился птенец. Лети уже на все четыре стороны. Ой, никакой ему муштровки. Отца с матерью нету. Чайку мне тут не осталось, а?
1: Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту.
0: В быту, вот именно в быту. Очень хорошо. Это самое, ничего у меня нету, никому я не мешаю. Вроде как Акулина Ивановна не на земле, а на воздухе живу.
2: И никакого уважения от людей не имею. На, пей.
1: Только холодный чай-то.
0: Спасибо.
2: Да и жидковат немного.
0: Да не густо. Оп, ну, спасибо, хоть не пусто. В густом ты еще, пожалуй, вязнешь, а, Акулина Ивановна. Ну, а что касается, да, уважения, так сделайте милость, не уважайте. Я сам никого не уважаю, Акулина.
2: Это вон на твое уважение это нужно, а? Никому.
0: Отличное дело. Я так замечаю, Акулина Ивановна, что люди, которые на земле свой кус хлеба берут, друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу. Я получаю пищу из воздуха. Я от небесных птиц кормлюсь. Мое дело чистенькое, Акулина Ивановна.
2: Ну, а свадьба скоро?
0: Да, чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла. В здешние леса не прилетала, шельма. Пожалуй, опоздает, помру, не дождавшись.
2: Да не говори пустяков, а прямо говори. Когда венчаешь?
0: Да, кого?
2: Дочь. Кто-то не знает, ишь.
0: Дочь, когда захочет, обвенчаю. Хоть будет с кем венчать.
2: Давно это у них затеялось.
0: Да, что, у кого?
2: Да не ломай паяться-то. Ведь сказала же она тебе хоть.
0: Про что?
2: Про свадьбу.
0: Это про чью, Акулина Ивановна?
2: Фу, тебе! Достыдился бы юродствовать!
0: Акулина Ивановна, ну скажи, в чем суть дела? Я ничего не понимаю.
2: Когда Пелагею с Нилом венчать будешь?
0: Что? С Нилом? С Нилом!
2: Неужто и тебе она ничего не говорила? Вот люди пошли. Отцу родному. Ну.
0: Что? Ты не шутишь? Нил? Да хрусту их горой. Не, правда, что ли? А это полька. Это уж целая кадриль, а не полька. Ну, ловко. А я так расположил бы меня, что Нил на Татьяне должен жениться.
2: Да кто бы еще за него выбрал Татьяну-то? Очень нам нужно такого отбойного Нила.
0: Это как? Это Нила-то нужно? Да что ты? Да Нил, да он один. Да будь у меня хоть 10 дочерей. Я всех ему, закрыв глаза, бы отдал. Ты что, Нил? Нил он один, 100 человек прокормит. Нил.
2: Тесть? Очень приятен.
0: Я тесть? Не захочет этот тесть никому на шею сесть. Эх, ма! Да я ж теперь совсем свободный мальчик. Я теперь совсем свободный мальчик. Теперь я так заживу. Никто меня не увидит. Прямо в лес. И пропал Перчихин. Ку-ку! Нету. Ну, Поля, ну, дочечка моя, а я бывало думал, дочь, как же она жить-то будет? А? Родить родил, было мне даже совестно перед ней. Родить родила, больше ничего и не могу. А теперь я куда хочу уйду! Акулина Ивановна, жар птицу ловить уйду за 30 земель.
2: Как же уйдешь? аппетиты не уходят.
0: Счастье? А мое счастье, чтобы уходить? Мое счастье в том, чтобы уходить!

0: блядь, пьян, Горчихин.
1: Василич! С радости, с радости!
0: С какой это?
1: Слыхал? Пелагея-то. Пелагея за Нила. Выходит, то есть Нил на Пелагее женится. Здорово, Василич.
0: Здорово. Нас это не касается, мы свое получим.
1: Да, я так думал, что Нил-то на Татьяне намерен жениться.
2: Да.
0: Чего?
1: Ну, потому, видимо, было, что Татьяна-то не прочь, да. И глядела она на него, и так-то, ну, знаешь, ну, как следует. И вообще, и все такое, мол, уймитесь, мол, волнение страсти, и все.
0: Вот что я тебе скажу, милый.
1: А?
0: Ты хоть и дурак, должен понимать, что про девицу...
1: Жениться, да.
0: Чего?
1: Ну, потому, видимо, было, что Татьяна-то не прочь, да. И глядела она на него, и так-то, ну, знаешь, ну, как следует. И вообще, и все такое, мол, уймитесь, мол, волнение страсти, и все.
0: Вот что я тебе скажу, милый.
1: А?
0: Ты хоть и...

0: Васильевич.
1: А теперь вот что. Хаша, мы с тебя и дальние родственники. Ты погляди, ты кто такой, а? Ты, золотородец. И скажи мне, кто это позволил тебе в таком драном виде являться ко мне в чистую горницу,
2: а? Васильевич, ну что ты, брат, разве я в первый раз это так?
1: А я не считал разов и считать не желаю. А говорю, раз ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет никакого.
2: Васильевич.
1: И потом, кто ты, нищий, шантропа, рвань, коричневый, ну, в шоу!
2: Васильевич, да что я такой, я ни в чем перед тобой! Я ни в чем перед тобой, Васильевич! Не надо! Что ты, брат? Эх, старик! Жалко мне тебя. Прощай, старик.
1: Ты чё там шипишь, колдуешь, что ли?
3: Я молитву. Молитву, отец. Ты жена.
1: Знаешь, не быть мне головой, это я по всему вижу, не быть.
3: Да ты что? Да подожди. Может быть еще...
1: Чего может быть? Федька Досекин, старшина слесарного цеха, в голову иметь. Мальчишка, щенок.
3: Может быть еще не выберут.
1: Да чего?
3: Ты не кручинься, отец.
4: Да по всему видно, что выберут.
1: Я захожу в управу, слышу, он поет, он разливается. Жизнь, говорит, тяжелая, надо, говорит, все сообща делать. Теперь, дескать, все артели ремесленникам в рост нельзя. Теперь, говорит, надо все сообща, нынче фабрики. А я говорю, жиды, жиды всему причина, жидов надо ограничивать. Надо, говорю, губернатору жалобу написать, чтоб выселил он жидов. А он, знаешь... Так, знаешь, что смешечкой говорит? А говорит, а куда, говорит, девать тех русских, которые хуже жидов? И начал всякими осторожными словами на меня намекать. Я ему говорю, ты, ах ты, Иуда, ты косоглазый, да ты знаешь, что я...
5: Здравствуйте, Василий Васильевич!
6: Здравствуйте, Акулина Ивановна.
1: А? Твой Елена Николаевна. Чего надо?
6: Вот деньги за квартиру принесла.
1: Ага. Тю, ну хоть одно славное дело. Так, ну чего там? Сколько у нас там будет, а? Четвертная. Представится мне еще за одно стекло в коридорном окне. Ну хоть копеек 40. Так, и за петлю в дровяннике. Кухарка ваша, между прочим, сломала. Ну хоть 25 копеек.
6: Какой вы аккуратный. Ну, извольте, только у меня нет мелких. Вот 3 рубля.
3: Угля мешок вы брали. Кухарка ваша.
1: Сколько за уголь?
3: За уголь 35.
1: Итого, значит, 95. 2 с пятачком сдачи, пожалуйте. А насчет аккуратности, милые барни, вы это справедливо заметили. Аккуратностью весь свет держится. Само солнце всходит и заходит аккуратно, как ему положено от века. Да вот вы сами видите, как срок пришел, так вы сразу и денежку несете.
6: А я не люблю быть в долгу.
1: Ну, зато вам всякий благодарен будет.
6: Ну, до свидания, мне надо идти.
1: Наше вам почтение.
3: Ну, до свидания, мне надо идти. А?
1: Хороша шельма. Ну ладно, ладно, ладно, ну чего, ну ладно. Все-таки бы же я ее с удовольствием турнул с квартиры-то, а?
3: Хорошо бы это, отец.
1: Ну, положим, пока она тут, мы можем следить, а? Съедет.
3: Ну-ну-ну, не только
1: да ладно, а съедет.
3: Как он?
1: Петрушка к ней шляться начнет.
3: Ну, целуй, целуй, вот так.
1: Тогда она за нашими-то глазами его побыстрее войти может. Опять же, надо принять в расчет, что деньги она платит исправно. За всякую порчу в квартире бессловесно возмещает, да?

0: Петр, конечно, опасно, даже очень.
1: Может быть, он еще женится-то и не думает на ней. А так только.
0: Только бы так, так и нечего тогда говорить. Бояться ним нечего.
1: А?
0: Чего это, мать?
1: Не знаю. Все не отбудется. Отец.
0: А?
1: Ну, иди сюда, что я хотела тебе сказать.
0: Ну, чего говори, ну?
1: Вот, может быть, ты напрасно с Перчихином так.
0: Ну, надо.
1: Он ведь безобидный.
0: Ну, безобидный, значит, не обидится. А обидится, более чей, потеря невелика, знакомство чей с ним. Недорогая мать, чего это?
1: Не знаю.
2: Сказал, что вроде не опасно.
3: Старики убиты, жалко их.
1: Ай, про кухню! Про кухню-то забыла!
3: И от чего? Что случилось?
4: Бедная Таня. Как должно быть больно ей.
3: Ведь это больно?
4: Очень.
2: Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта.
4: Как вы можете шутить?
2: Я не шучу.
3: А Петя? Петр Васильевич еще там у нее?
2: Вероятно. Ибо он оттуда не выходил.
3: Да, я представляю, как это на него повлияло. Когда мне случалось видеть что-нибудь подобное этому, я чувствую в себе ненависть к несчастью.
2: Это похвально.
3: Вы понимаете? А знаете что, я перед вами покаюсь. Я ведь очень черствая. Такая. Жесткая. Я ведь людей несчастных не люблю. Ну, вы знаете, бывают такие люди, которые всегда несчастны. Вы что хотите, делайте с ними. Вот, кажется, надень такому человеку на голову вместо шляпы солнце. Что
5: еще, кажется, может быть великолепнее. И все равно он будет ныть, жаловаться.
4: Ах, я так несчастен, я так одинок. Никто не обращает на меня внимания.
5: Вот я когда вижу такого человека, я чувствую в себе злое желание сделать его еще более несчастным.
6: Милая барыня, я тоже покаюсь. Терпеть не могу, когда женщина философствует. Но вот когда вы рассуждаете, мне хочется целовать вам ручки.
4: Только? И только когда рассуждаю? Ой, я смеюсь, дурачусь, когда там страдает человек.
6: И там страдает, и там. И везде, куда бы вы ни указали пальчиком, везде страдает человек. Такая уж у него привычка.
4: А все-таки ему больно.
6: Разумеется.
4: И надо его пожалеть.
6: Не всегда. Лучше помочь ему.
4: Может быть. Может быть и так. Ну что, там уснула она? Как это странно все. Вдруг крики, шум, суета, вдруг тишина, неподвижность.
6: Жизнь. Покричат люди, устанут, замолчат. Отдохнут, опять кричать начнут. Здесь же, в этом доме, все замирает удивительно быстро. И крик боли, и шум радости.
4: Когда я жила в тюрьме, там было интереснее. Муж у меня был картежник. Много пил, часто ездил на охоту. А город уездный, люди в нем какие-то заштатные. А я была свободна. Никуда не ездила, никого не принимала и жила с арестантами. Они меня любили, право. Они такие чудаки. Если на них посмотреть внимательно. Удивительно милые, простые люди, уверяю вас. Так вот, бывало, смотришь иногда, и кажется совершенно невероятным, что вот этот убил, этот ограбил, этот еще что-то сделал. Спросишь иногда, ты убил?
7: Убил, матушка Елена Николаевна, убил, что поделаешь?
4: И мне кажется, что он вот этот убийца. Взял на себя чужую вину. Да. Я накупила разных книжек, в каждую камеру давала. Карты, шашки, табак. Вино давала, но только немножко. А на прогулках они играли в мяч, в городки. Совсем как дети, честное слово. А иногда я сама им читала смешные книжки, и они слушали меня. Хохотали, как дети. Я накупила птичек, клеток. В каждой камере была своя птичка. И они любили ее. Как меня. Еще, знаете, удивительно, они очень любили, когда я одевалась во что-нибудь яркое. Да. Красную кофточку, желтую. Да я вас уверяю, они очень любят веселые яркие цвета.
6: Да, да, да.
4: И я нарочно для них одевалась как можно пестрее. Славно было с ними. Здесь, в этом городе, мне живется хуже. А в этом доме вообще есть что-то нехорошее. И не люди нехороши, нет, что-то другое. Ой, однако мне прям стало грустно. Как тяжело. Мы с вами тут сидим, говорим, а там, может быть, умирает человек.
6: И нам его не жалко.
4: Вам не жалко?
6: И вам.
4: Да, вы правы. Я понимаю, что это нехорошо. Но я не чувствую, что это нехорошо. А. Вы знаете, так бывает. Понимаешь, что дурно, но не чувствуешь этого. Мне вообще больше жалко его, Петра Васильевича, чем ее. Мне вообще его жалко. Здесь плохо, да?
6: Здесь плохо всем.
4: Здравствуйте.
8: Тише, тише, Поля.
4: Вы знаете, Таня отравилась.
8: Что?
4: Ну да, вон там у нее доктор и брат.
8: Умирает. Умрет?
4: Никто не знает.
8: Из-за чего сказала нет?
4: Не знаю. Нет.
9: Елена Николаевна, на минутку.
8: Да?
4: Что? Что вы смотрите на меня? Так.
9: Сколько раз вы говорили мне это?
8: А если всегда одно и то же? Всегда какой-то особый взгляд? Зачем? Вы что же это? Меня считаете виноватой вот в этом?
9: А вы разве что-нибудь чувствуете? Ну, вроде вины?
8: Я чувствую, что все больше не люблю вас. Вот. Ладно. Скажите лучше, как все это было?
9: Ее вчера тихонько толкнули, и сегодня слабая она упала, вот и все.
8: Неправда.
9: Что неправда?
8: Я знаю, на что вы намекаете. Это неправда, Нил.
9: При чем тут Нил?
8: Да, не он, не я, мы оба ни при чем. Я знаю, вы вините нас. Ну что же, я его люблю. И он меня, это давно началось.
9: Ни в чем я вас не виню. Ни в чем. Это вы сами себя в чем-то обвинили и теперь каетесь перед первым встречным. Зачем? К чему? Я вас очень уважаю. Не я ли говорил вам всегда, постоянно, упорно? Не ходите сюда. Здесь нездорово. Здесь вам испортят душу. Я это говорил.
8: Да, господи, ну как же это она?
9: Не знаю.
8: Это опасно?
9: Не знаю, не знаю.
10: Поля, что, Петр, помогите Елене Николаевне. Пустяки, собственно говоря. Вот только субъект нервный. А то ничего бы. Выпила немного, обожгла пищевод. В желудок проникло спирту, очевидно, тоже мало. Да и тот выброшен обратно.
11: Доктор, вы устали? Присядьте, пожалуйста.
10: Благодарю. С неделю прохворает. Вот у меня на днях был интересный случай. Маляр в нетрезвом виде выпил вместо пива чайный стакан лаку.
11: Успокойтесь, отец, это не опасно.
10: Да-да, не пугайтесь, через 2-3 дня она встанет на ноги.
0: Да.
10: Уверяю вас.
0: Ну, спасибо. Коли не опасно, тогда ладно. Петька, иди сюда.
6: Ну и что же, маляр?
12: А вот, дай ему.
9: Тут мало.
10: А?
6: Что же, маляр?
10: А, маляр ничего, выздоровел. Я, кажется, встречался с вами где-то.
6: Может быть.
10: Позвольте, а вы не лежали в тифозном бараке?
6: Было дело, было дело.
10: Ага, тут-то я смотрю, знакомое лицо, позвольте. Это было весной, да? Кажется, я помню даже имя и фамилию вашу.
6: Я вас помню.
10: Правда?
6: Да, помню. Помню, когда я стал поправляться и попросил вас увеличить мне порцию. Вы состроили прескверную рожу и сказали мне: будь доволен тем, что дают. Вашего брата бродяг и пьяниц много.
10: Позвольте, это... Этого... Извините. Вы, ваше имя... Я врач Николай Троеруков, а...
6: А я потомственный алкоголик и кавалер зеленого змея Терентий Богословский.
9: Не бойся, не трону.
13: меня ждут. Если она будет жаловаться на боль, повторите, дайте ей еще капель. Сильной боли не должно быть. Скажите, тут был сейчас такой оригинальный господин. Он ваш родственник?
11: Нет, это нахлебник.
13: Очень приятно. Большой оригинал. До свидания. Благодарю вас.
11: Доктор! Доктор! Доктор, вы забыли?
9: Тихо, мать, ты! Не ходи туда.
7: Хорошо, хорошо.
9: Может, спит она. Не разбудить бы.
7: Спасибо за
9: жизнь. На, мать! Вот и дожили мы до праздника-то, да? Говорят, теперь сплетен-то будет по городу без конца.
7: Да ты что, то ли говоришь? Да пусть во все трубы трубят, во все колокола звонят, только ты жива осталась.
9: Не понимаешь ты, Танька, дочка наша отравилась, понимаешь? Позор это нам с тобою, позор.
7: Какой позор, отец?
9: Чтобы знать только, чего мы злодеи, что ли, для нее? Чем обидели-то мы ее? Чего сделали, а?
7: Да мне обидно.
9: Да мне плевать, я ради детей все стерплю. Значит, вы дети.
7: Она засыпает! Вы потише! Только пошла.
9: Ну, что там? Как она, посмотреть можно?
8: Доктор не велел пускать никого.
9: А ты почем знаешь? Я чай при докторе не было.
8: Мне Елена Николаевна сказала.
9: Ишь ты! Он как? Чужим, значит, можно, а родным нельзя, да? Ишь ты! Что она все значит как? Чужим можно, родным нельзя, да? Вон оно как. Ишь ты.
8: Отец мой не был здесь сегодня.
9: Совсем ты, Полин, не про отца спрашиваешь. Тетя, отец. Знаю я, кого тебе надо. Отец твой был, да. Грязный, оборванный, все, что ты должна его уважать.
8: А я уважаю. Не понимаю, зачем вы мне это говорите?
9: Ты понимай. Твой отец нищий, бездомный, бродяга. Все-таки ты не должна выходить из его воли. Да. Чего вы знаете про отца-то? Все вы бесчувственные. Вон. Ты замуж выходишь, да? А тут человек едва себя жизни не лишил.
8: Послушайте, я не понимаю, что вы говорите.
9: А
8: зачем?
9: Ты понимай! Кто ты? А вон, выходишь замуж, да? А дочь моя? Ступай давай, иди. Делай что-нибудь на кухне, я сам покраулю. Иди, давай. Погоди. Я тут отдавеча накричал на твоего отца. Ты скажи ему, мол, Перчихин.
8: За что?
9: Не твое дело. Иди давай, все. Вон оно все как.
8: Не ходите, она спит. Не беспокойте ее.
9: Да. Нас, значит, можно беспокоить, а вас нельзя.
8: Да вы что, она ж больная.
9: Да знаю я. Я все знаю.

0: это кто?
1: Почему вы смеетесь, Елена Николаевна? Странно видеть улыбающееся лицо теперь, после этого.
0: Вы сердиты, устали. Как не жалко вас.
1: Мне самому себя жалко.
0: Вам надо уехать куда-нибудь.
1: Да? Надо. В сущности, зачем я здесь?
0: Вот скажите, как бы вы хотели жить? Я вас часто спрашивала об этом, но вы не отвечали никогда.
1: Трудно быть откровенным.
0: Со мной?
1: И с вами. Разве я знаю, как вы ко мне... Как вы отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы...
0: Что я? Ну?
1: Что вы хорошо...
0: Я отношусь к вам очень-очень хорошо. Лазерный мальчик.
1: Да я не мальчик. Я много думал. Скажите, а вам действительно нравится вся эта возня, которой занимается Нил Шишкин, Цветаева, все эти шумные люди? Скажите, вы действительно считаете, что совместное чтение умных книг, спектакли для рабочих — это вот то дело, ради которого следует жить? Вот скажите.
0: Голубчик, так ведь я ж не образованная. Я ж не серьезная. Они мне нравятся все. Нил Шишкин веселый, всегда что-то делает. Я сама такая веселая. Люблю веселых людей. А вы к чему это спросили?
1: Зачем они зовут меня трус, эгоист?
0: А вот это мудреный вопрос для меня. Я сама живу, как умею, делаю, что хочу. Если меня будут уговаривать идти в монастырь, не пойду. Будут заставлять, убегу, утоплюсь.
1: Но вы больше бываете с ними, они вам больше нравятся, я это чувствую. Но я хочу сказать, я могу сказать, они ничто.
0: Ну, значит, и я тоже, и я ничто.
1: Нет, вы живая, вы как ручей, вы... Как говорит Шишкин, освежаете.
0: Ба, так я что, значит, по-вашему, холодная?
1: Не шутите, ну зачем вы смеетесь? Разве я смешон? Я просто хочу сказать. Я хочу сказать. Разве я что, делаю преступление? Я просто хочу жить, жить по своему разумению.
0: Живите, живите, кто мешает?
1: Кто? Что-то есть что-то. Когда я начинаю думать, что вот так нужно жить одному, независимому, мне все время кажется, что кто-то говорит нельзя.
0: Совесть.
1: Совесть? Да при чем тут совесть? Елена Николаевна, я хочу сказать.
0: Это совсем не так надо говорить. Это гораздо проще надо говорить. Я научу вас, бедненький мальчик.
1: Елена Николаевна, вы мучите меня шутками.
0: Опять не то.
1: Я хочу... Я должен уйти.
0: Говорите, повторяйте за мной. Я вас люблю.
1: Вы шутите?
0: Да нет же, нет. Я очень давно и совершенно серьезно решила выйти за вас замуж. Может, это, конечно, нехорошо, но мне очень хочется этого.
2: Петя, иди обедать.
1: Не хочу, не пойду.
0: Он пойдет ко мне.
1: Как это нехорошо. Она там лежит, а мы...
0: Что-то нехорошего. Идите-ка сюда. Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселое. А в жизни это еще более необходимо.

0: Вы слушали спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский как блин, и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самое безобидное и всем довольна деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие, — говорили мы, — сильно развита в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, до каких-нибудь сантиментальных ищеек, до 2-3 обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет 10, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в 2 от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «Эй, мальчик! — говорил Билл. — Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних 500 долларов», — сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровники. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милиха в 3 от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с двумя ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А, проклятый бледнолицый! Как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих, грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. «Мы играем в индейцев. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же легаться этот мальчишка!» «Да, сэр». Мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде: «Мне тут здорово нравится! Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят. Хэнк, а чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я 2 раза отлупил Эда Уокера. И не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь. Разве только на веревочку? Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Мерий, 6-балый! Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина, это сколько будет? Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хэнка. Билл этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?» «А ну их! Чего ты там не видал?» — говорит он. «Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?» «Пока не собираюсь, — говорю я. Мы еще поживем тут, в пещере». «Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело!» Мы легли спать 11:00. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. 3 часа он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье, При каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. А он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопль, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет! Прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит безумолку толстый, сильный, отчаянный храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчишка был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел. Закурил трубку и прислонился к скале. «Чего ты поднялся в такую рань, Сэм?» — спросил меня Билл. «Я?» — говорю. «Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного».
3: «Врешь ты», — говорит Билл. «Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает».
2: «И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм! Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?» «Думаю, — говорю я, — вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку». Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косыми вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей, а вместо того я увидел мирный пейзаж. И оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего неизвестно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. «Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам!» И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.
3: Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, объяснил Билл, и раздавил ее ногой. А я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм. Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение. Я тебе покажу, говорит мальчишка Биллу. Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись. После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу. «Что это он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» «Не бойся», – говорю я. «Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения? Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа». И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должен был испустить Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся, услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит: «Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?» «Ты погоди», — говорю я, — «мало-помалу придешь в чувство». «Царь Ирод», — говорит он, — «ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного». Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал его трясти так, что веснушки застучали друг о друга. «Если ты не будешь себя вести как следует, — говорю я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?» «Я ведь только пошутил», — сказал он, надувшись. «Я не хотел обижать старика Хенка». «А он зачем меня ударил?» «Я буду слушаться, змеиный глаз, только ты не отправляй меня домой. И позволь мне сегодня играть в разведчиков». «Я этой игры не знаю», — сказал я. «Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть». «Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб. Не то сейчас же отправишься домой». Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить. «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду. Не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм. Я вернусь к вечеру. Что-нибудь около этого, говорю я. Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету. Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в 1500 долларов вместо 2. Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми. А какой же человек нашел бы в себе силы заплатить 2000 долларов за эту веснущатую дикую кошку? Я согласен рискнуть. Пускай будет 1500 долларов. Разницу можешь отнести на мой счет. Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо. Эбенезеру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение 1500 долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к 9:30. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут 3 больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив 3-го дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет». «Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая?» «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком». «Ну ладно», — говорю я, «по-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей». «А что мне надо делать?» – спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку. «Ты будешь конь», – говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?» «Ты уж лучше займи его», – сказал я, «пока наш план не будет приведен в действие. Призвись немножко». Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню. «Далеко ли до заставы, малыш?» — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом. 90 миль, — отвечает разведчик. «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя». «Ну, пошел!» Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока. «Ради бога!» — говорит Билл. «Возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы и не больше 1000. Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует». Я отправился в деревушку, заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился раза два аукнуть. Но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах в 8 позади него. «Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем. Я просто не мог терпеть. Я... взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом. И самомнение, и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило».
2: «Что такое случилось, Билл?» – спрашиваю я.
3: «Я проскакал все 90 миль до заставы, ни дюймом меньше», — отвечает Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овса. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету. Зачем дорога идет в обе стороны? Отчего трава зеленая? Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку и в большой пальце. У тебя, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку.

0: что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом. Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. «Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?» «Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?» «Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной». Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной. И мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчик! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем: двум злодеям. «Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнего, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет».
1: «Великие пираты! — говорю я. — Да ведь этакой наглости!» Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих

0: животных.
1: «Сэм, — говорит он, — что такое $250 в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет — настоящий джентльмен. Он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?»
0: «Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, напели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя». Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать $1500 из коробки под деревом. Билл отсчитывал $250 в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь. «Сколько времени вы сможете его держать?» – спрашивает Билл.
2: «Силы у меня уже не те, что прежде, – говорит старик Дорсет. — Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться».
1: «Этого довольно, — говорит Билл. — В 10 минут я пересеку центральный, южный и среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы».
0: Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в 1,5 милях от города.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Надо воспитать женщину так, чтобы она умела сознавать свои ошибки. А то, по ее мнению, она всегда права. Из записных книжек Чехова, 1891 год. Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом. Грешил многократно. Тайны любви постиг я, будучи 13 лет. Из писем Чехова. Мои жены. Письмо в редакцию Рауля «Синей бороды». Милостивый государь, оперетка «Синяя борода», возбуждающая в ваших читателях смех и созидающие лавры господам Лодию, Чернову и прочее, не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление. Искренне жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи, не касаясь сущности оперетки и не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны. Я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле «Синей бороде». Все эти частности — возмутительная ложь, которую я считаю нужным Милости государь, опровергнуть через посредство вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а господина Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, милости государь, я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними. Но виноват ли я, что «Homo sum et humanium nihil, a me alienium puto», то есть, иными словами, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, кроме права выбора, над человеком тяготеет еще закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух, или поступать в разряд сорвиголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек, практически я остановился на второй. Я женился. Да, я женился. И во все время моей женатой жизни, денно и ночно, завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, и тестя, свекровь, и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее. Автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы. Постпримом ноктем. Чтобы не возводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал. Я очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не «pour plaisir», как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит Бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель не приходилось переживать, прежде чем я решился угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками. Ни блажь, ни плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, ни жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал лавочку за спичками. Да простят мне женщины, револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором. Из ниже приведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и вам, милости государь, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставляющие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню». Брюнетка с длинными кудрявыми волосами. Да, и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красиво. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать. Редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась. Но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения. Когда нужно было плакать, она плакала. Когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но держу пари. На что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни от утра до вечера она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне. Если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят? И чего просят? Воображай, сколько логики в этих молитвах. Тестово. Ни в Новомосковском никогда не дал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден и недоволен кушанием, было для нее одним из ужасных страданий. Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара. И сколько мучительных секунд сидит в ее памяти. Когда после приятельской попойки я возвращался домой под шофе и благодушествуя располагался на диване с Романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая. Золотая муха только тогда ласкает взор и приятно, когда она летает перед вашими глазами минуту-другую и потом улетает в пространство. Но если же она начинает гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваше отмахивание, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня. В конце концов, я не вынес. Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и глубинной кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее. Из письма Чехова Лики Мизиновой. Думский писец. Насчет того, что я успел пообедать и поужинать 5 раз, вы ошибаетесь. Я пообедал и поужинал 14 раз. Хандры же, вопреки вашей наблюдательности, в Москве я не оставил, а увез с собой в Петербург. А что вы кашляете, это совсем нехорошо. Глотайте до веры в порошок. Бросьте курить и не разговаривайте на улице. Если вы умрете, то Трофим застрелится, а Прыщиков заболеет родимчиком. Вашей смерти буду рад только один я. Я до такой степени вас ненавижу, что при одном только воспоминании о вас начинаю издавать звуки а-ля бабушка. Я с удовольствием ошпарил бы вас кипятком. Мне хотелось бы, чтобы у вас украли новую шубу, калоши. валенки, чтобы вам убавили жалование. И чтобы Трофим, женившись на вас, заболел желтухой. Нескончаемые икоты и судороги в правой щеке. Из письма Чехова Талики Мизиновой, 1891 год. Номер 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа, шумная, подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом. И пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась. Не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов, мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша. Увидав меня в халате и в туфлях, с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться. Скоро такая жизнь утомила меня. И я послал за доктором. Была женой артиста, любила театр, писателей. Казалось, вся ушла в дело мужа. И все удивлялись, что он так удачно женился. Но вот он умер, она вышла за кондитера, и оказалось, что она ничего так не любит, как варить варенье. И уж театр презирала, так как была религиозна, в подражании своему второму мужу. Из записных книжек Чехова, 1891 год. Номер 3. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами. Да, на лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и в каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной. «Нечестно», — говорила она мне, — «носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного». «Боже, чего она страдает? Что за причина?» — спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздоху. «О, эти мне гражданские скорби!» Человек любит загадки. Вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки. И я наскочил в нем на следующий перл. Желание спасти бедного попа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. «Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульсинеи свою он больше уже не видел. Вместе со своими принципами она отправилась к праотцам. Получил сейчас письмо от писательницы. Весь стол провонял духами. Из письма Антона Павловича Ивану Чехову, 1890 года.
5: Номер 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. А, да-да-да, купеческая дочка. Вместе с 200 тысячами приданного внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь перед тобой». Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы. Я теперь без жил. Да. А слова любимого романса «Стою очарован» пелись таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Китайцы начинают встречаться с Иркутска. С Благовещенска начинаются японцы. Или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво, в языке преобладает звук «ц». Комната у японки чистенькая, азиатски сентиментальная, уставленная мелкими вещами. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит. И на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо. В деле выказывает мастерство удивительное. Так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Из письма Чехова Алексею Суворину. 1890 год.
6: Номер 5. Длинноносая, гладковолосая женщина со строгим, никогда не улыбающимся лицом. Да, да, была близорукая и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. Во всей одежде какая-то плоскость, утюжность. Ни одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью. Знаете, была не дура. Да, училась она за границей, где-то у немцев. Проглотила всех Бокли и Милли и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты. Так и сыпались с ее языка. Беседуя с ней, в первый раз я мигал глазами, чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп. Но не стала смотреть на меня свысока, напротив, наивно стала учить меня, как перестать мне быть дуралеем. Да.
5: Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. Да. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел 2 глаза. Сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю уже после свадьбы в моей башке сидело убеждение: «Умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелые. Вечно чувствовать себя как на экзамене, видеть перед собой серьезное лицо, бояться сказать глупое слово, согласитесь, ужасно тяжело. Как вор подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины». Вот.
6: Номер 6.
5: Девочка, прельстившая меня своей наивностью и нетронутостью натуры. Да, это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшейся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни тысяч и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала граншиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за 2 дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я, кстати, уже травил и ее. Номер 7. А это умерла по ошибке. Да. Выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. Тещь отравляю я нашатырным спиртом. Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе. Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчаний, поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из письма Чехова Ольги Книппер, 1901 год. Я кончил. Думаю, милостивый государь, что всего вышеописанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и господина Лентовского, попавшего в просак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Примите и прочее. Рауль «Синяя борода». Ратификовал Антоша Чиханте. Если бы в монастыри принимали не религиозных людей, и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Надоело канителить. Из письма Чехова Алексею Суворину, 1895 год.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Жорж Семено. Ж-7. Прежде чем начать рассказывать о расследованиях, в которых мне посчастливилось принять участие с человеком, которого я называю просто Ж-7, и вы поймете в дальнейшем почему, мне бы хотелось, чтобы вы узнали о моей первой встрече с ним. Встреча сама по себе на протяжении нескольких часов так и оставалась для меня таинственной и загадочной. 9 декабря 1920. В тот вечер я случайно оказался в одном из ночных кабаре на Монмартре. Было около 2 часов ночи. Я сидел за столиком, лениво потягивал шампанское и вел пустопорожнюю беседу с каким-то иностранцем, национальность которого так и не смог определить. То мне казалось, что он говорит с восточным акцентом, то с английским, хотя они менее всего похожи друг на друга. Из кабаре мы вышли вместе. Над головами у нас было звездное, морозное, зимнее небо. Свежий воздух улицы вызвал у меня и моего собеседника непреодолимое желание прогуляться немного пешком. Мы неторопливо спустились вниз по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Однако мороз оказался сильнее нашего желания, и вскоре мы почувствовали это. Нужно было возвращаться домой. Я стал ловить проходящие мимо такси, но они, как назло, были заняты и не останавливались. Так мы незаметно дошли до площади Сен-Жорж, где нам, наконец, удалось остановить красного цвета машину марки «Ж-7». Из нее бойко выскочила закутанная в меха молодая женщина. Протянув водителю купюру и не потребовав сдачи, она не замедлила удалиться. «Прошу вас», — сказал я своему собеседнику, жестом указывая на такси. «Ну что вы, это я прошу вас?» — не сдавался он. «Я живу буквально в 2 шагах. Это не имеет никакого значения. Садитесь же, прошу вас». Я был вынужден уступить. На прощание я протянул ему руку, хотя мы были едва знакомы. В ответ он протянул мне свою левую руку, так как правая весь вечер, пока мы разговаривали, так и оставалась в кармане пиджака. Мы обменялись рукопожатием, но мгновение спустя я уже был готов звать его на помощь. Дело в том, что, сев в машину, я обнаружил в ней нечто такое, от чего у меня волосы стали дыбом. В машине лежал труп. Водитель, не обращая на меня никакого внимания, захлопнул дверцу и молча тронулся с места. Признаться, у меня не хватило силы духа тут же остановить такси. Когда же эта мысль пришла мне в голову, было уже слишком поздно. Машина мчалась по Монмартрскому предместью, а мой ночной знакомый, как и женщина, вышедшая из машины, должно быть, уже давно исчезли. Я, наверное, не смогу передать все те чувства, которые охватили меня. От этого приключения мне стало не по себе. К горлу подкатывался какой-то комок, а щеки и уши запылали. Тело человека сползло с сиденья и оставалось неподвижным. Теперь, в свете пробивавшихся через стекло машины неоновых реклам, я смог рассмотреть его лицо, его рыжие волосы и серый костюм, рукав пиджака которого частично был в крови. Уже смелее я ощупал плечо покойника. Моя рука стала липкой от крови. Я растерялся. Нужно было что-то делать, но страх парализовал меня. Наконец, усилием воли я резко принял решение ехать к себе домой. Пожалуй, если бы я не видел, как та молодая элегантная женщина выскочила из такси, я бы сказал водителю, чтобы тот ехал в комиссариат или в ближайшую больницу. Но меня остановило подозрение, что человек жив. Может быть, находился в глубоком обмороке? «Да, старик», — сказал я сам себе, — «наверное, это женщина, это она пыталась убить его», — терялся я в догадках. Незаметно мы приехали на мою улицу. Тут меня осенила мысль. В 100 метрах от моего дома все еще светилось открытое кафе. «Вы не могли бы разменять мне 1000-франковую купюру? Дело в том, что у меня нет мелких денег», — спросил я у водителя и затаил дыхание, опасаясь, что он сам сможет разменять мне ее. Он с пониманием взял купюру и вышел из машины. Воспользовавшись его отсутствием, я перенес тело в подъезд своего дома. Четверть часа спустя незнакомец уже лежал на моей собственной кровати, а я внимательно разглядывал на его руке небольшую рану, оставленную, по всей видимости, стилетом, этим далеко не женским оружием. Раненый так и не приходил в себя. Нужно было что-то делать. Ранение было неглубоким, поэтому я так и не понял, почему же он так долго не приходит в себя. Поразмыслив, я отнес это за счет потери крови, но тут же усомнился. Вся его одежда была бы в крови. Тем хуже, подумал я, нужно немедленно вызвать врача. Я вышел из дому и побежал к живущему неподалеку моему приятелю, студенту последнего курса медицинского факультета, и в буквальном смысле слова стащил его с кровати. Немного погодя, я уже открывал дверь своей квартиры. «Он лежит там, слева», — сказал я своему товарищу, но осекся на полуслове. Мой раненый и в какой-то мере даже пленник, ибо, уходя, я закрыл дверь на ключ, бесследно исчез. Я обыскал всю квартиру, но его и след простыл. К тому же все вокруг почему-то оказалось в неописуемом беспорядке. Все ящики и стола были выдвинуты, лежавшие в них и на столе бумаги перерыты. Вдобавок ко всему, на пачку писем был перевернут пузырек с чернилами. Ироническая улыбка моего товарища окончательно разозлила меня. «Так сколько же денег у тебя здесь лежало?» — саркастически спросил он. «Что ты хочешь этим сказать?» Я был взбешен и одновременно обижен до глубины души. Я чувствовал, что оказался в очень смешном положении и только усугублял его, пытаясь мысленно и вслух защитить раненого незнакомца. «Но ведь он не вор, он ведь ничего не забрал отсюда». «А ты в этом уверен?» «Абсолютно, у меня все на месте». «Что значит?» «Да ничего, ничего, я могу, наконец, вернуться в свою постель. Только дай мне выпить что-нибудь покрепче. Сам понимаешь, на улице чертовски холодно, а для человека, поднятого ночью с постели...» И он ушел. Я же заметался по комнате из угла в угол, как загнанный в клетку тигр. Поскольку я уже начал рассказывать эту историю, то хочу до конца быть откровенным. Не успел мой приятель уйти, как я выскочил следом и возвратился на площадь Сен-Жорж. Вы спросите, зачем? Да я и сам не знаю. Наверное, я все же надеялся каким-то невероятным образом встретить там ту женщину. Все это было крайне глупо. Ведь я видел, как она поспешно удалилась и пошла в направлении улицы Сен-Лазар. И, несмотря на это, я, битый час, как дурак, бродил в районе площади, взволнованный до такой степени, что вдруг поймал себя на том, что рассуждаю вслух. Часы показывали 5 утра, когда я, наконец, лег в кровать, в которую перед этим с такой заботой уложил раненого незнакомца. В 9 часов утра меня разбудила консьержка и вручила мне свежую корреспонденцию. С твердым намерением вновь заснуть, я лишь мельком бросил взгляд на письмо, но, заметив письмо без марки, решил вскрыть его. Внутри лежала повестка. В официальной форме мне предписывалось явиться к 10 часам на улицу Соэ в одно из зданий в управлении уголовного розыска. В повестке был указан номер кабинета, и все. Собираясь, я 10 раз менял свое мнение. То решался сказать правду, то выдумывал на ходу какую-то неправдоподобную историю, то просто пытался скрыть какие-то детали ночного приключения. Конечно же, этой ночью я вел себя как ребенок и не хотел в этом сознаться даже самому себе. Мрачное здание уголовного розыска произвело на меня далеко не самое приятное впечатление, а 4 часа ожидания в коридоре вообще морально истощили. Наконец, нужная дверь открылась. Я встал и вошел в небольшой кабинет, в окно которого падал резкий свет солнца. В кабинете стоял мужчина и выжидающе держал руки в карманах. Я навсегда запомнил его высокий и широкий силуэт, атлетического сложения фигуру и мешковатый костюм. Открытая, усеянное веснушками лицо, светлые глаза, мясистый нос и веселая, без малейшей иронии улыбка. «Я вызвал вас сюда, чтобы официально принести вам свои извинения. Я лишился дара речи. Передо мной стоял мой раненый, таинственно исчезнувший из моей квартиры. Продолжая стоять, как вкопанный, я невольно стал рассматривать его с ног до головы. Не знаю, почему это получилось, но я надолго запомнил все детали его костюма, от черных зашнурованных туфель до однотонного галстука, завязанного без тени кокетства. Чувствовалось, что этот человек был достаточно уверен в себе. В то же время явственно ощущалось, он занимается настолько серьезными вещами, что мог бы позволить себе не беспокоиться о своем туалете. Позвольте представиться, инспектор полиции Б. Продолжал он. Фамилия эта была настолько известной, что я просто не могу ее сообщить. Ранения его я не видел. Правда, левая рука была чуть худее правой. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Садитесь. Вы курите? Он протянул мне массивный никелированный портсигар. Прошу прощения, что из-за меня вам не удалось выспаться этой ночью, а также за то, что я был вынужден разбудить вас своим письмом задолго до 12. Но я действительно торопился принести вам свои искренние извинения. Я так и не успел разглядеть ту часть кабинета, которая прилегала к двери. У меня возникло чувство, что там кто-то стоит и смотрит на меня. Мою мысль невольно подтвердил инспектор, улыбнувшись кому-то, стоящему за моей спиной. Я был вынужден невольно обернуться и тут же услышал его голос. «Ты можешь пройти сюда, Иветта, я хочу представить тебе...» Но продолжение я уже не слышал. Дело в том, что даже тогда на площади я так и не успел рассмотреть женщину, вышедшую из такси, и узнать ее можно было только по мехам. На Иветте были такие же меха. Она сдержанно улыбнулась, а я смутился и не знал, куда мне смотреть. «Познакомьтесь, это моя сестра», — произнес, наконец, инспектор Б., с которым мы впоследствии стали почти неразлучными, и которого в память о нашей первой встрече я прозвал Ж-7. «Вот уже несколько лет кряду человек, с которым вы вчера так мило попивали шампанское, гастролирует по всем европейским столицам и безнаказанно совершает самые гнусные преступления», — продолжал он. «А теперь представьте, насколько трудно арестовать этого маньяка, который одним движением мизинца может взорвать себя вместе со всеми окружающими его людьми. И представьте себе, что здесь, в Париже, он готовит очередное преступление и при этом преспокойно разгуливает на свободе. Вот уже месяц, как я у него на хвосте, но только вчера решил его взять хитростью. Я вместе со своей сестрой находился в такси. Мы поджидали его у выхода из кабаре. Моя полубутафорская рана была уже готова. Я ее сам нанес себе, вложив в это все мое искусство и, разумеется, тщательно все продезинфицировав. Можете убедиться, на руке не осталось почти никаких следов. На площади Сен-Жорж Иветта вышла, и логический преступник должен был почти неизбежно воспользоваться этим пустым такси. Раненый, лежащий без сознания человек не вызывает никакого недоверия. Преступник, по задумке, должен был поступить так же, как и вы. Не прошло и 5 минут, как я бы вырвал детонатор, лежавший в кармане его пиджака. А вы все испортили. Я даже предположил, что вы его сообщник. Это и вынудило меня обыскать все ваши вещи. Надеюсь, вы прощаете мне это?» Увидев, что я все еще не опомнился от всего случившегося, он подытожил. «Если я и упустил врага, то надеюсь, что, по крайней мере, нашел нового товарища, а, возможно, даже и друга».
2: Вы слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Радиоканал без возрастных ограничений.

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин по национальности немец. Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертву.

Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть первая.

0: Ваше имя Йоган Вайс.
1: Совершенно верно.
0: Ваша профессия?
1: Слесарь-механик. В свободное время работаю шофером у руководителя нашего района немецко-балтийского объединения Крайслейтера Функа.
0: Вы догадываетесь, по какому делу вас вызвал латвийский уголовный розыск?
1: Понятия не имею.
0: Вот как. Дело вот в чем. Нас интересуют обстоятельства убийства инженера Рудольфа Шварцкопфа.
1: Ага.
0: Для нас это очень важно. Ценности, похищенные у инженера, были обнаружены в канализационном колодце. Стало быть, убийство совершено не с целью грабежа. Здесь что-то более важное. Шварцкопф был крупный специалист по радиотехнике. Я думаю, вы можете нам помочь.
1: Отвечу на любой ваш вопрос, гражданин следователь.
0: По нашим сведениям, в день убийства вы длительное время находились в квартире Шварцкопфа. Что вы там делали?
1: Монтировал приборы, которые мне заказал инженер. Он хорошо платил мне.
0: Но ведь вы, кажется, довольно близки с сыном Шварцкопфа, Генрихом. Не заметили ли вы чего-нибудь необычного в его поведении в день убийства?
2: Вы ошибаетесь. Я не так уж близок с господином Генрихом.
0: Да?
2: Он увлекается мотоциклом. Я помог внести некоторые усовершенствования в его машину.
0: Ах, вот.
2: Отличная машина фирмы Цундап. Он выиграл на ней состязание на кубок.
0: Но ведь вы видели Генриха в день убийства?
2: Я уже сказал, что в этот день я только монтировал аппаратуру и ничего не знаю.
0: Ой, послушайте, Вайс, вы рабочий человек. Почему вы не хотите помочь следствию? Ведь зверски убит ваш соотечественник, немец.
2: А вот это меня не удивляет. Известно, как латыши относятся к немцам.
0: И это говорит молодой человек, живущий трудами своих рук. Послушайте, Вайс. Поговорим по душам. Возьмите сигарету.
2: Благодарю вас, у меня свои.
0: Вайс, а ведь я так же, как и вы, рабочий. Много лет работал на стекольном заводе. Разве вы не понимаете, что сейчас, когда Латвия стала опять советской, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех нас, независимо от национальности, в интересах общего дела?
2: Я сказал все, что знаю. Может, у вас еще какие-нибудь вопросы? Тогда разрешите мне быть свободным.
0: Пожалуйста. Но, вероятно, мы вас еще побеспокоим.

0: пожалуйста, господин Краслейтер.
1: А почему я должен ждать машину, а не машина меня?
2: Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.
1: Какие еще могут быть у тебя неприятности? Это я тебе сегодня сделаю неприятность. Поезжай поскорее. Ну что у тебя там такое?
2: Меня вызывал следователь. Он подозревает, что я соучастник убийства инженера Шварцкопфа.
1: Вот как? Ну это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник немец. Ты немец.
2: Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. Я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.
1: А ничего не понадобится. Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.
2: Ну, какой же я рабочий? Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.
1: Да, и потому что ты этого не знал, несколько месяцев так трогательно ухаживал за больной тетушкой. А? Вся община говорила, что ты исключительно порядочный юноша. Не удивляйся, я как Крайслейтер знаю о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.
2: Но я действительно любил свою тетушку. Хотя, конечно, огорчился, что не получил наследство.
1: Думаешь, на кладбище ты плакал в равной мере и о наследстве, и о тетушке. Ну как, ты все еще колеблешься, ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?
2: Нет, господин Функ, теперь я решил ехать и как можно быстрее.
1: А почему же теперь, а не раньше?
2: Раньше я думал, что здесь у меня будет больше перспектив, чем на родине. Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее эффективным владельцем. Но мастерскую, конечно, конфискуют. И придется мне пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.
1: А, вот теперь я слышу голос немецкой крови. Да, кстати, ты был уже у сына Шварцкопфа? Выразил ему соболезнования?
2: Нет, еще, но обязательно буду.
1: Останови у второго подъезда. Однако ты и мне лично кое-чем обязан. Без моего согласия тебе отсюда не уехать, не забывай этого. Так когда ты будешь у Шварцкопфа?
0: Сегодня вечером, господин Функ. Что в этом чемодане?
3: Сюда я положила ваше белье, господин Шварцкопф.
4: Костюмы уложите в кофр. Этот ящик в столе не трогайте. Здесь документы, я разберу их сам.
3: Слушаю, господин Шварцкопф.
4: Так, это квитанции. Это к черту. Это тоже к черту. А, все к чертям. Кто там еще? Фрау, откройте!
3: Здравствуйте, господин Райс.
5: Добрый вечер.
3: Проходите, молодой хозяин ждет вас.
4: А, добрый вечер, Йоган.
5: Ты что делаешь? Собираешься?
4: Как видишь, я получил из Берлина телеграмму от дяди оберштурмбанфюрера. Он выйдет меня встречать. А как дела у тебя? Ты едешь?
5: Для меня это не так просто.
4: Я бы хотел, Йоган, чтобы ты сопровождал меня.
5: Все зависит от господина Крайслейтера Функа.
4: Функа? Функ сделает все, что я ему прикажу. Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Да, Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию, и не принял мер для его спасения. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намечают жертвами.
5: И давно у Функа были такие подозрения?
4: Какое мне дело, давно или недавно? Важно то, что он сам мне в этом признался и поплатится за это. Ох, Опять кого-то несет. Я ничего не успею.
5: А я встречу, Генри.
4: Угу. Это Берта.
6: А, Берта.
7: Добрый вечер, Генрих.
4: Добрый вечер, Берта.
7: Я одна, папа нездоров.
4: Что случилось с профессором Гольдблатом?
7: Сердечный приступ. Он просит извинить. Ты знаешь, Генрих, мне предложили гастроль в Москве, но я отказался. Сейчас не могу. Пальцы не слушаются. 3 дня не садился за рояль. Ах, у тебя такое горе, Генрих.
4: Ну, хватит об этом. Хватит. Фрау, уберите чемоданы и дайте нам вина.
8: Сию минуту.
4: Я тут тоже. Я помогу. Хорошо?
8: Благодарю вас.
4: Садись, Берта. Иоанн. Садись. Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта, но у меня к нему неотложная просьба. Как честный человек, он ее, несомненно, выполнит. С той же просьбой я обращаюсь и к тебе. У вас в доме есть некоторые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я очень прошу, Берта, чтобы ты мне их вернула. Хотелось бы получить их сегодня же.
8: Вино, пожалуйста.
4: Благодарю вас. Йоган, налей, пожалуйста.
7: Да-да, конечно, Генрих. Но как это сделать? Твой отец работал вместе с моим? Ведь я не могу без папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу.
4: Это ты мне их вернула. Хотелось бы получить их сегодня же.
8: Вино, пожалуйста.
4: Благодарю вас. Йоган, налей, пожалуйста.
7: Да-да, конечно, Генрих. Но как это сделать? Твой отец работал вместе с моим? Ведь я не могу без папы отличить, какие именно...

0: Господин Крайслейтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев. Это естественно. Если хочешь, я помогу фрейлин Берти разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца. Он поручал мне кое-какие работы.
1: А, Йоган, да. Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Ну что ж, отлично. Будет лучше всего, если Йоган мне поможет.
1: Йоган, подойди к телефону.
0: Алло. Одну минуточку. Генрих, профессор Гольдблат.
2: Папа?
1: Да. Да, я вас слушаю. Да. Да, я разрешил Крайслейтеру Функу войти в курс всех дел по наследству. Но послушайте. Да вы выслушайте меня. Алло. Алло. Он бросил трубку. И мне даже показалось, что кто-то помешал профессору говорить со мной.
2: Что?
1: Берта, выслушай меня.
2: Я очень сожалею, Генрих, очень. Но я должна идти. Немедленно.
1: Йоган, проводи, фройлен.
0: Да-да, конечно.

0: Фройлен Берта! Фройлен Берта, одну минутку.
1: Вы извините, но я возьму такси. Я уверена, у отца сейчас обыск. Я думаю, в квартире какие-нибудь люди. Может быть, из немецкого объединения. Это убьет его.
2: А почему бы вам немедленно не обратиться к властям? Ну, хотя бы для того, чтобы были свидетели.
1: Ну, вот вы и будьте свидетелем.
2: Простите, фройлен Берта, свидетелем быть не смогу. Господин Крайслейтер может помешать отъезду и...
1: Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны.
2: Фройлен Берта, вы не так...
3: Такси! Такси!
0: Вайс! Генрих?
4: Я вышел следом, чтобы подышать свежим воздухом. Голова болит безумно. Походим по скверу. Ну, что ты думаешь обо всем этом?
2: Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, нужно самому взять их у профессора. Отвезешь их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме. Тебе ничего не советовал по этому поводу твой дядя?
4: Да, он писал. Писал, что если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея, и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу.
2: Вот видишь, ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.
4: Ты что, Йоганн, действительно считаешь меня негодяем?
2: Нет. Почему? Если Райху нужен ценный ученый, надо делать то, что нужно Райху.
4: Ты как-то странно изменился, Йоганн. Почему?
2: Ты тоже. И, возможно, Генрих, от того, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать нации. Так ты скажешь Функу, что берешь меня с собой?
4: Да я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия? Без тебя я не поеду, нет. Ты сейчас единственный близкий мне человек. Ты знаешь, я даже не могу понять. Ведь знакомы мы всего, ну, несколько месяцев. А у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.
2: Благодарю тебя, Генрих.
4: Ну, доброй ночи, Йоганн.
0: Доброй ночи.

0: Всей жизнью немцев, поселившихся в Латвии, руководило местное самоуправление, так называемое Немецко-Балтийское народное объединение. Без решения этой организации не мог состояться и переезд на территорию Райха. Руководители районов, нахбарнфюреры, назначали день и час отъезда, направляли к переселенцам упаковщиков и грузчиков. Но, очевидно, Генрих сдержал свое обещание, так как на следующий день к Вайсу в автомастерскую явился нахбарнфюрер Папке.
1: Добрый день, Вайс! Я к тебе.
2: О, добрый день, господин Папке! Прошу вас.
1: Я приехал сообщить, что ты можешь упаковывать свои вещи. Рад.
2: О, я вам очень благодарен за вашу любезность, господин нахбарнфюрер. Прошу вас сюда, вот в эту комнату.
1: Благодарю. Рад, говоришь? Еще бы. Теперь в этой Латвии для настоящего немца не жизнь. Слыхал, что вышло с бумагами Шварцкопфа?
2: Нет, не знаю, господин Папке.
1: Рудольф Шварцкопф работал под руководством профессора Гольдблата, ты это знаешь?
2: Да.
1: И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые особо важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для Райха, понимаешь?
2: Конечно.
1: Но дочь Гольдблата, черт возьми, привела в дом латышей, который представляет советскую власть. И они не разрешили взять бумаги, описали их и опечатали. Ну, мы обратились с протестом к своему консулу.
2: Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.
1: Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.
2: И что ж, теперь ничего нельзя сделать?
1: Думаю, что нельзя. Кстати, ты не знаешь, что думает делать Генрих Шварцкопф в дальнейшем?
2: Его сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли.
1: Очень жаль. Очень. Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей.
2: Мне думается, что оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф вначале желал, чтобы Генрих остался тут.
1: Зачем?
2: Я полагаю, чтобы чем-то быть здесь полезным Райху.
1: Ну, для такой роли он не годится. Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие люди. Неужели штурмбанфюреру не нравится нашей кандидатуры?
2: Этого я не могу узнать. Но я могу попросить Генриха выяснить это у Вилли Шварцкопфа. Нужно только знать, кто в списках.
1: Угу.
2: Я это предлагаю, потому что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен.
1: Да-да.
2: И если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.
1: Я это знаю. Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в Райх, не исполнили своего долга перед Райхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Да потому что каждому хочется откусить кусок побольше, хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. Ну ладно, я рад, что мы с пользой поговорили. Когда твои вещи будут упакованы, я пришлю машину. А с тобой приятно побеседовать.
2: К вашим услугам, господин нахбарнфюрер.

0: Что вы желаете?
1: Я оставлял вам велосипед.
2: Ах, да-да-да-да-да. Вот этот, да?
1: Да, он.
2: Ах, тут нужно еще подтянуть ось. Я не успел. Придите, пожалуйста, завтра, а?
1: Хорошо.
2: Извините.
1: Я знал вашего отца. Он медик.
2: Да, фельдшер.
1: Где он сейчас?
2: Умер.
1: Давно?
2: В 1926 году.
1: А где же его похоронили?
2: Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.
1: Ну, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца.
2: Да, конечно.
1: Я его помню довольно хорошо. Он был страстный курильщик. Вот только забыл, он курил трубку или сигары. Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец. Но я отлично помню, он курил большую трубку. Да, у вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.
2: Вы ошибаетесь. Мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья.
1: Очевидно, вы правы. Извините.
2: Пожалуйста.
1: Так я завтра зайду.
2: Часов в 11, прошу вас. До свидания.
1: До свидания.
2: Ну, Йоган Вайс, как ваши дела? Проверка, кажется, прошла благополучно. В гавани нужно быть через 40 минут.

0: Я никогда не думал, что так тяжко носить надетую на себя личину. А ведь сначала это даже увлекало. Влезть в шкуру другого, чуждого тебе человека. Угадывать его поступки и желания. Радоваться, когда другие не узнают тебя. Мой наставник говорил, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит, и преодолеть его будет мучительно трудно. Теперь я чувствую это. Моя личина господствует надо мной, над тем, какой я есть и каким уже не имею права быть. И чем покорнее я буду служить этой личине, тем лучше я выполню свой долг.
1: Ну, пора идти. Да.
0: Ох! Какой дождь!

0: Скажите, который час?
1: Без 7 минут.
0: Представьте, на моих то же самое. Какая точность? Пойдемте.
2: Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцикса.
0: Можете называть меня просто Бруно. Я весь к вашим услугам. Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней. Я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии...
1: Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен?
0: А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня нисколько. Хотите конфетку? Нет? Странно. Сладкое удивительно благотворно действует на нервную систему. Прошу под мой зонтик. Так. Пойдемте.
3: Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?
0: А вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешной охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.
3: Я же хотел...
0: Все понятно, голубчик. Чего вы хотели? Вы были почти на верном пути, когда порекомендовали папке выяснить список резидентов. Почти на верном пути. Действительно, папке тупой солдафон. Но зато он чрезвычайно подозрителен. И это его сильная сторона, которую вы не доучили. Вы упустили, что папки мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может знать такой важный список. Да, ни папки, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть другие лица, совсем другие. Вы не обижайтесь, не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту. Осторожнее, здесь лужа. Да. Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности – это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что людям, которые вас направляют, известно больше, чем вам. И вам часто придется отказываться от многого, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?
1: Да. Вы правы. Я увлекся, нарушил инструкцию. Принимаю ваш выговор.
0: Ну что вы? Вы преувеличиваете. Когда дело доходит до выговора, человек уходит, и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом, несколько дружеских советов.
2: А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей, чертик. Плохо себя чувствую. Свинина мне просто противопоказана.
1: Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?
0: Ай, что вы, Йоган. Мы же встретимся только на вокзале после нескольких месяцев разлуки. Да, кстати, я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии. По крайней мере, наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней непригоден. Это мне очень на руку. В худшем случае служба в тыловой армейской канцелярии. Ну вот, зонтик можно убрать. Да, и между прочим, если вы напомните о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью, Эльзой.
1: А, ну да,
0: Эльзой.
1: У нее были белокурые волосы, голубые глаза.
0: Да-да-да.
1: Она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.
0: Стандартный портрет, но что делать, если таков был и оригинал? Да-да, тренаж необходим. Отсюда и неизвестность велосипедом, и диалог о вашем отце. Нам нужен Йоган Вайс. И не нужен... И еще долго будет не нужен Александр Белов.

0: стоите на перроне?
1: Я не тороплюсь. Пусть сначала займут места мои соотечественники.
0: Эти идиоты толпятся, как стадо баранов.
2: Нина, держи крепче сумку.
3: Не толкайтесь, господа! Что же вы стоите? Проходите в вагон.
1: А вы что не садитесь, господин Папке?
0: Я еду в мягком, еще успею сесть.
4: Граждане, спокойнее, не толкайтесь. Все успеют занять свои места.
1: Господин Папке, вы по ошибке взяли мой саквояж. Заберите свой чемодан обратно.
5: Что вы мне суете ваши вещи? Отвяжитесь.

0: же мне теперь делать с этим чемоданом? Почему папке взял мой саквояж? Хотел посмотреть, что я везу? Это бы еще ничего. Хуже то, что он мне подсунул свой чемодан. На границе его вскроют таможенники, и кто знает, что там окажется. Это может помешать мне пересечь границу. Что же делать? Выбросить его? Подбросить пассажирам? Нет, нельзя. Папке не простит, если пропадет его имущество. А папке мне еще будет нужен. Ведь Функ уже в Райхе.
1: Привет, господа.
2: Здравствуйте.
1: Это место свободно?
2: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: О, спасибо. Молодой человек, а? Выпейте с нами за здоровье фюрера. Ему нужны такие бравые парни, как мы.
3: Хайль!
1: Хайль!
2: Хайль!
3: Слава нашему фюреру!
2: Тише, мы еще не дома.
1: А ты долговязый щенок, что здесь околачиваешься? Напрашиваешься на выпивку? Марш на верхнюю полку вместе с своей гармошкой. А вы, молодой человек, выпейте. Но не забудьте, что мы с вами не родственники, а потому в следующий раз будем пить из ваших запасов. Согласен.
2: Это справедливо. Мы могли быть мотами в Латвии, но не должны легкомысленно вести себя дома.
1: Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в Райхе ее нет? Ты на это намекаешь?
2: Нет, нет, нет, вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в Латвии надо было больше есть, чтобы меньше продуктов оставалось латышам. А в Германии я буду экономить, чтобы больше продуктов осталось доблестным рыцарем вермахта.
1: Ну хорошо, ладно, считай, что ты выкрутился. Но учти, ты должен угостить меня и этого парня. Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, веслобрюхи, должны считать за честь угостить будущих солдат вермахта. Эй, ты на верхней полке, сыграй что-нибудь повеселее.
4: Разрешите? Разрешите пройти, фрау?
5: Пожалуйста.
4: Прошу прощения, фрау, прошу прощения. Сердечный привет. Привет, господа, приятного аппетита.
6: О, Бруно!
4: А?
6: Это вы?
4: Йоган, дорогой, какая встреча! А я тут хожу по вагону, смотрю, где бы устроиться. Вы знаете, господа, несмотря на мою лысину, я любитель женского общества. Так вот, ищу себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше 100 лет и не моложе 13. И вдруг, на тебе, Йоган. Так, ну дай-ка я тебя обниму. Не забыл старика? Как живешь? Выглядишь молодцом. Как дела у Гольбергов? Давно ли видел Марлен Майнбах? Да, ты знаешь, на прошлой неделе был у Гольдберга. У Гольдберга?
7: Бруно, простите, вы так кричите, что вряд ли это доставляет другим удовольствие. Пойдемте в тамбур, и я вам все расскажу.
4: Господа, у меня недавно было воспаление среднего уха, и я совсем плохо слышал даже собственный голос. А теперь, когда меня вылечили, никак не могу привыкнуть говорить нормально. То шепчу так тихо, что обижаются даже самые близкие люди, то ору, как фельдфебель на плацу. Извините, господа, прошу прощения.
7: Пойдемте, Бруно, пойдемте.
4: Пойдемте, пойдемте. Фрау, вы уронили платочек.
5: Вы очень любезны.
4: Что вы, фрау.
0: Что случилось? На вокзале папке подсунул мне свой чемодан. В таможне могут быть неприятности.
4: Не волнуйся. А что он может везти, кроме контрабанды? Хозяйственный мужичок. Я устрою так, что в таможне тебя досматривать не будут. Когда пересечете границу, отдашь ему чемодан. Мне на границе придется задержаться.
8: Ну, а теперь иди в купе и расскажи, как ловко ты отделался от докучливого старика. Желаю успеха.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась черная полоса вспаханной земли. Эта темная, бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

0: Граница осталась позади. Поезд теперь катился по земле Польши, которая стала территорией Третьей империи. Вайс оглядел пассажиров. На их лицах отражалось полнейшее равнодушие. И он отчетливо понял, какая опасность таилась для него в каждом из этих людей, привыкших маскировать свои истинные цели и надежды. И чтобы скорее пойти навстречу неведомому, Вайс вынул из кармана и приколол к лацкану пиджака значок со свастикой.
1: Господа, осмелюсь приветствовать вас уже на земле Райха.
2: Хай!
1: Хай! Хай!
0: И все пассажиры, как по команде, стали распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться. Через некоторое время они выглядели так, будто собирались идти в гости.
3: Отодвиньтесь, пожалуйста, мне нужно взять чемодан.
4: Я помогу вам. Ах, фрау, какие духи, откуда?
3: Мне прислали из Франции, настоящее парижское эссенция.
5: У вас кувшинка, позвольте я сниму.
6: Благодарю вас.
7: Какой прелестный молитвенник, старинный.
3: Да, подарок бабушки. Мне он дороже всего моего имущества.
7: Очаровательно.
8: А это, вероятно, сувениры для друзей.
9: Вы не ошиблись.
10: А попросите у проводника горячей воды.
1: Ruhe! Ordnung! Тишина! Порядок! Ваши документы.
11: Пожалуйста.
1: Возьмите. Ваши?
5: Прошу вас.
1: Да. Прошу документы.
11: Пожалуйста.
1: В порядке. Ваши?
7: Сию минуту. Ах, не беспокойтесь, я подниму. Прошу вас.
1: Держите.
7: Благодарю вас.
1: Ваши?
11: Прошу вас.
1: Ваша фамилия Фишман?
11: Да.
1: А кто сфабриковал эти документы?
11: Ну, позвольте.
1: Abführen! Festnehmen! Увести! Фрау?
3: Да?
1: Ваши?
3: Одну минуту. Вот они.
1: Так. У вас, молодой человек?
12: Честь имею.
1: Сядьте. Вы можете сидеть, вы еще не солдат.
12: Надеюсь, что Родина не откажет мне в чести стать в славные ряды вермахта.
1: О, да вы молодец. Ist das alles in Ordnung? Gut. Na also, abgemacht. Тишина. Порядок.

0: А вы произвели на него впечатление.
1: Молодец, парень. Тебя можно поздравить?
0: Хотите копну, фрау?
2: О, вы очень любезны.
3: Смотрите, смотрите, вот они, наши новые земли.
1: Видите? Видите, там под деревом.
3: Ну да, да, сбитый польский самолет. Одни щепки остались.
1: Вот что ждет тех, кто противится воле нашего фюрера.

За окном вагона мелькали развалины польских селений, подвергнутых бомбардировкам. Повсюду были видны аккуратные таблички с надписями на немецком языке. Проплывали мимо крупные хранилища для горючего, строящиеся мосты, тяжелые катки, уплотняющие землю для будущих аэродромов. Вайс видел, что сооружения, возводимые немцами в Польше, были нацелены на страну, от которой он все больше и больше удалялся.

0: господа, пассажирам приказано из вагонов не выходить.
1: Почему? Разве здесь опасно?
0: Приказано не выходить из вагонов.
2: Что-то случилось. Смотрите, солдаты с фонарями бегают по перрону. И по путям тоже.
3: Сядьте, прошу вас, сядьте. Может быть, в окна тоже смотреть запрещается. Вы всех нас можете подвести. Партизаны, это партизаны.
4: Тише.
3: Вам видно что-нибудь с вашего места? Только не вставайте.
2: Кого-то поймали. Вас закрутили руки, ведут.
3: Это партизан.
2: Эх, как наш солдат дал ему в зубы. Погоди, тебе еще гестапо покажет.
5: Товарищ, друг, безвестный польский герой, я ничем не могу тебе помочь. Я никогда не узнаю твоего имени, но если бы ты видел, как побелели сытые лица у этих, как они испугались, тебе было бы легче умирать. Значит, народ не сломлен, значит, патриоты действуют.
3: Что это? Наших солдат несут на носилках? Они ранены?
2: Сядьте. Родина не забудет этих героев, не пожалевших жизни во имя фюрера.
3: Вот вы, молодой человек, вы так хотите быть солдатом. Бейте, уничтожайте повсюду врагов.
6: Каждый из нас готов отдать жизнь за отчизну.
2: Да, все мы патриоты. Наша великая Германия теперь диктует свою волю Европе. Наша армия – самая великая армия в мире.
3: Перестань, негодяй! Как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты?
7: Ой, простите! Простите, я нечаянно. Я не хотел оскорбить. Прошу прощения! У всех прошу прощения!
3: Нет, погоди! Это не шутка! Ты оскорбил наши патриотические чувства? Тебя надо привлечь к ответственности. Я сообщу об этом нахбарнфюреру.
7: О, нет! Прошу вас! Не сообщайте ничего! Это я по глупости! Только по глупости!
3: Ну, хорошо. Мы видим, ты раскаиваешься. Только запомни... Каждый немец на новых землях – это представитель всевластной Германии.
7: Да, я запомню. Я запомню ваши слова на всю жизнь.
3: Смирение и послушание – это для немца так же важно, как и умение повелевать. Поэтому помни, что ты всего лишь песчинка. Но из таких песчинок складывается гранит нации.
8: А вы, оказывается, социалист.
9: Что? Что вы говорите?
8: Не национал-социалист, а именно социалист.
9: Уверяю вас, вы ошибаетесь.
8: Да, мне вас жаль.

0: Лацманштадт. Так назывался теперь старинный польский город Лодзь.
1: Achtung, Achtung! Alle eingetroffenen Repatrianten melden sich ab sofort bei der Einwandererzentralstelle. Внимание, внимание! Прибывшим репатриантам предлагается явиться в центральный пункт переселения немцев.
2: Господин оберштурмбанфюрер Редер, Йоган Вайс явился по вашему вызову.
3: Прошу. Ну, что скажете?
2: Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера.
3: Хайль, возьмите анкету. Пройдите в другую комнату и заполните. Проводите его, Шульц.
4: Следуйте за мной. Вот здесь перо и чернила.

0: Райдер Вольф. Это имя было в досье. Предупреждали, что его допрос может быть опасным. Теперь только не торопиться. Вопросы анкеты известны. Нужно заполнить их не слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений. Так, чем вызван отъезд в Германию? Чем подтверждается немецкое происхождение? Неприятный взгляд у этого Редера. Подражает Гитлеру, внушил себе, что обладает гипнотической силой. Ох, как хотелось спокойно посмотреть ему прямо в лицо и заставить опустить глаза. Ну, кажется, времени прошло достаточно.
1: Господин Шульц, анкета заполнена.
2: Пройдите господину оберштурмбанфюреру Редеру.
1: Разрешите?
3: Господин оберштурмбанфюрер, я был бы счастлив, если бы вы уделили мне еще несколько минут.
4: Да.
3: Я хотел бы просить у вас совета. О вашем высоком положении в Райхе мне говорил господин Крайсляйтер Функ, у которого я работал шофером.
4: А вот как? Это хорошо.
3: Так вот, господин Функ был доволен моей работой, но я холост. И господин Функ говорил, что это не солидно быть холостяком в моем возрасте. Не помешает ли это найти мне здесь хорошее место?
4: Ну и простак же ты. Ну и выдумал. Шульц, вы слышали, он просит меня найти ему девку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера. А самому уклониться от воинской службы. Ну и шельмец. Идите.
3: Извините, господин оберштурмбанфюрер.
4: Иди. Иди, Шульц выдаст тебе документы. Иди.
5: Ты парень не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Послушай внимательно и запомни. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже.
3: Слушаюсь, господин Шульц. Очень вам признателен.
5: Кстати, вот конверт. Его принесли с посыльным. Теперь после проверки ты можешь получить его. Ну, будь здоров. Желаю успеха. Хай!
3: Хай!
0: От Генриха. Ну, теперь я наверняка попаду в Берлин. И никакая рекомендация мне не понадобится. Надо встретиться с Генрихом сейчас же.

0: Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Я буду все время у себя в отеле. Да. Да? Нет. Нет. Хорошо. Да, здесь. Ну, что там у вас?
1: Дядя, позволь тебе представить. Йоган Вайс.
0: Да, да, да, да, да.
2: Дядя приехал из Берлина, и сегодня же мы уезжаем обратно. Возможно, Йоган, я тебя больше не увижу. Ты...
3: Как? Ведь мы...
2: Впрочем, памятуя твои услуги моему отцу, если ты в чем-нибудь нуждаешься, Йоган... Дядя...
0: Да, да, можно дать ему денег. Открой сейф, Генрих.
3: Деньги? Он уезжает. Мои надежды на него и на Вилли Шварцкопфа. Неужели все рухнет?
4: Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбанфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба.
0: Да, в чем дело?
4: У меня есть возможность получить место в гараже Айвендерер Центральштале. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.
0: Ты хочешь служить там шофером?
4: Если это будет возможно.
0: Хм. Сорок пятый. Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Как его зовут?
1: Йоган Вайс.
0: Йоган Вайс будет работать у вас шофером. Да. Нет, нет, только шофером. Ну, который час, Генри?
4: Уже? Извините за беспокойство, господин оберштурмбанфюрер. Очень вам признателен. Доброй ночи.
1: Постой, постой. Йоган, прости меня, Йоган. Желаю удачи. И возьми это.
4: Спасибо. Спасибо, господин Шварцкопф.

0: так легко Генрих отказался от меня. А я-то надеялся на его помощь. Рассчитывал использовать Вилли Шварцкопфа. И рассчитывал на это не я один. Есть ли здесь моя вина? И в чем она? Не разгадал душевную черствость Генриха? Недооценил влияние его дяди? Полагал, что пробуждающиеся симпатии к фашизму не так быстро погасят юношескую пылкость Генриха. Одно из важных звеньев замысла, который я подготавливал так терпеливо, оборвалось. Нужно начинать заново.
1: И вдруг Вайсу повезло. Устроился шофером в гараж. Это неплохо для начала. Помогла рекомендация Шварцкопфа. И квартира, которую нашел для него Шульц, была очень удобной. А уж квартирная хозяйка совершенно очаровала.
2: И запомните неукоснительное правило. Никаких женщин. Во всяком случае, не в моем доме.
3: Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.
2: Убирать свою комнату вы должны сами.
3: Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому и право...
2: Простите, почему тетя?
3: Я сирота, мадам.
2: Ох, бедный мальчик. Ох, вы хотите кофе?
3: Благодарю вас.
2: Но наш род Дитмаров один из самых старинных в Германии. Мои далекие предки разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Родители прожили всю жизнь уже здесь, в Польше. Вам нравится эта страна?
3: Лацманштадт, исконная земля Райха.
2: О, сколько здесь прожито! 16 лет я, Анель Дитмер, вышла замуж за инженера Йоахима Дитмера. Он не был ловким, удачливым человеком. Умер от сердечного припадка, который случился после неприятной служебной истории. И вообще, он всегда был чужд политики. В этом его колоссальное заблуждение.
3: И что же... Инженер Дитмар ничего не оставил вам?
2: Гроши. Гроши. Но он оставил мне сына. Это мою надежду.
3: О.
2: Фридрих учится в Берлинском университете. Он вступил в Гитлерюгенд. У него блестящие способности к математике. Но, увы... За год две поздравительные открытки матери на Пасху и Рождество. Ах, эти дети!
3: Может быть, воды, фрау Дитмар?
2: Нет. Это я хотела предложить вам кофе.
3: Благодарю вас.
2: Я была бы счастлива, если бы вы, Йоган... Вы уж разрешите вас так называть?
3: Ну, конечно, фрау Дитмар.
2: Если бы вы согласились сопровождать меня по воскресенью в кирху на утреннее богослужение, как это делал некогда мой Фридрих.
3: Успокойтесь, фрау Дитмар, успокойтесь, пожалуйста, прошу вас, фрау Дитмар.
0: Ах, фрау Дитмар, фрау Дитмар. Как вы мне помогли, сами того не зная.
1: И действительно, если бы даже сам Бруно заранее готовил для Вайса жилище, он едва ли бы мог найти лучшее, чем ваш дом, фрау Дитмар. Вы были отлично осведомлены о жизни города. Ваша тактичность не мешала Вайсу работать. В знак своего расположения, фрау Дитмар, вы подарили жильцу старинную открытку, которую, простите, Вайс на следующий день отослал во Львов.
0: Дорогая Лисхин, я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей Божье благословение.
1: Ночью в рюмке из вашего сервиза Вайс бережно выполоскал кончик своего носового платка и, макая в воду оструганную спичку, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач. И тут, фрау Дитмар, вы вновь помогли Вайсу. Часто страдая от мигрени, вы попросили его забрать к себе в комнату старенький двухламповый радиоприемник, с тем, чтобы Вайс рассказывал вам по утрам за завтраком политические новости. Через неделю, блуждая настройкой по эфиру, Вайс услышал адресованные ему лично позывные, тоненькие, едва различимые и такие

0: еще три пива, а? Еще, Винс, Веннер, не возражаете, а?
1: Можно.
0: Обер, обер, еще три больших кружки.
2: Да, ребята, я уже видел одну войну. Ранен был. И какой-то русский солдат, тоже раненый, только полегче, взял меня в плен.
0: Ну?
2: Повел. А потом, после того, как мы вместе покурили в окопе, махнул рукой и ушел, забрав только мою винтовку.
0: А, значит, среди русских, Веннер, попадаются хорошие люди. Но этот наверняка не был большевиком.
2: Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?
0: А, кажется, большевики.
2: Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?
1: Прошу еще.
3: Спасибо. И пиво.
1: Вот ты, Вайс, работаешь с нами в гараже. Никакой работы не гнушаешься. Ты же молодой, ловкий малый. Почему не лезешь наверх, в гестапо? В СС? А вот где такому парню лестница?
0: Ну, а почему ты по ней не лезешь?
1: Я рабочий.
0: Ну и как вам вот нравится это, быть рабочими?
1: Да, нравится.
0: А где нос перешиб? На работе?
1: На работе, да. Неаккуратно вправляли мозги, вот и перешибли.
0: Кто?
1: Да уж кому положено.
0: Понятно.
1: Что именно?
0: Смелый ты парень.
1: Это потому, что такое говорю. Не видал ты, значит, настоящих смелых ребят.
0: Так я же не был на фронте.
2: Они не на фронте.
0: А где?
1: В гестапо.
0: Да, ребята там крепкие. Ты ведь это хотел сказать?
1: А ты действительно ловкий парень. Не из тех, кто плюет товарищу под ноги.
0: И вы не из таких.
1: Правильно, в самую точку угадал. Будь здоров.
4: Будь здоров.
1: Ты, Йоган, настоящий немецкий рабочий парень. У нас в Руре было когда-то таких немало.
4: В Гамбурге тоже. Ну, пора. Засиделись.
1: Пошли.

0: найти новый, очень важный источник информации помогла Вайсу все та же фрау Дитмар.
1: Йоган? Йоган, моя давняя подруга Мария Бюхер в воскресенье празднует день своего рождения и пригласила нас с собой к себе.
2: О, фрау Дитмар, это очень приятная новость.
1: Да, но вот ваш мундир.
2: А, я надену штатский костюм.
1: Да, но вот он же светлый, это же не для вечернего визита.
2: Да, да, что же делать?
1: Не огорчайтесь, Йоган, я приготовила для вас. Вот.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, примерьте.
2: Примерьте.
1: Вот, я уверена, вы будете в нем как принц.
2: Действительно, превосходно, фрау Дитмар.
1: Вы знаете, когда я последний раз видела своего Фридриха, он был в форме штурмовика. Это ужасная одежда.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, для юноши. Ну, присядьте, Йоган. Я должна предупредить вас. Тут в свое время мой сын и Ангелика... Ну, мне кажется, что лучше вам это знать. Ну, и, конечно, забыть, если у вас не появится каких-нибудь серьезных намерений. Йоган, я искренне люблю Ангелику. Она чудесная девушка. Хотя, правда, и не лишена некоторых странностей. Ну, в общем, вы сами убедитесь. В этом костюме вы будете выглядеть великолепно.
2: Фрау Дитмар.
1: Вы умеете себя вести в обществе. Я думаю, вы произведете хорошее впечатление.
2: Ах, фрау Дитмар, не слишком-то приятен ваш материнский эгоизм. И все же хорошо, что ваш выбор пал именно на меня. Значит, Йоган Вайс внушает доверие. Парень скромный, на себе на уме. За известные выгоды может и на подлость пойти. Наставник сказал бы, что я работаю неплохо. Ну что ж, посмотрим теперь, что представляют собой друзья фрау Марии Бюхер.
3: Господа, господа, прошу вас к столу. Ева, Паули и Вильма, пожалуйста, с этой стороны. А вы, Йоган, садитесь здесь, рядом с фрейлен Ангеликой.
2: Благодарю вас.
4: Англичанам после Дюнкерка благоразумнее всего заключить фюрером мирный договор.
5: Ах, оставьте! Фюрер знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один.
6: А я думаю, что немецкие солдаты скоро пройдут по улицам Лондона. Вильма – наш Риббентроп. А ты, Ева, истинная женщина. Всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, господину бригаденфюреру очень хочется отведать яблочко, когда он видит тебя. Не стала бы отрицать.
4: Да, вы, Ева!
6: Ева, вы самая обольстительная из валькирий. И хотя я женщина, я понимаю господина бригаденфюрера.
4: Йоган, в какой стране вы хотели бы воевать?
2: Там, где амазонки.
7: А вы, оказывается, остроумны.
2: Вот как? Фройлен Ангелика первая со мной заговорила. Странная она. Лицо, как у куклы. Глаза затуманены, как будто она говорит не то, что думает.
7: Вайс, что же вы замолчали? Оказывается, остроумный.
2: Вот как? Фройлен Ангелика первая со мной заговорила. Странная она. Лицо, как у куклы. Глаза затуманены, как будто она говорит не то, что думает.

0: Ну, к чему такие мрачные мысли за веселым столом?
1: А мне таких не жалко никогда. Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться.
0: Все мы смертны, фройлен. Но души наши бессмертны. И там, наверху, ждет нас Всевышний.
1: Ерунда. Никто нигде нас не ждет.
2: Ангелика, положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек.
1: Хорошо, мама.
0: Благодарю вас.
1: Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних, а у других отняло жизнь. И мы имеем право мстить за это. Да, мстить.
0: Кому?
1: Всем. Всем. И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.
0: Вы член Союза немецких девушек?
1: Да.
0: Фрау Бюхер, разрешите мне поднять этот бокал за здоровье вашей дочери.
3: Благодарю вас. Благодарю.
1: Вы чересчур любезны.
2: Господин Вайс, вы, кажется, хотели приобрести гараж? Или авторемонтную мастерскую.
0: Да, да, да. Господа, в наше время, когда все мы должны посвятить себя служению Райху, авторемонтная мастерская мне представляется не просто мелкой лавочкой, а небольшим заведением, способным принести немалую пользу.
4: Покровительство Ангелики может быть мне весьма полезным. Все гости проявляют к ней подчеркнутую почтительность. Даже ее мать, эта властная женщина, заискивает перед ней. И девушка принимает это как должное. Но как привлечь ее симпатии?
2: Господа! Господа! Позвольте предложить вам кофе. Ну, давайте, пожалуйста.
5: Сигареты.
1: Лацманштадт.
0: Готов согласиться, что это замечательный город, если он вам нравится.
1: А он мне не нравится.
0: В таком случае мне тоже.
1: У вас нет своего мнения?
0: У вас в доме все разделяют ваше мнение.
1: Вы так обо мне думаете?
0: Мне так показалось.
1: Хотите кофе? Пройдемте на кухню, я вам налью. Не правда ли здесь уютно?
0: О, да. Благодарю вас.
1: А вы не считаете, что женщина обязана только аккомпанировать голосу мужчины?
0: Во всяком случае, вы не из таких.
1: Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках. Вам нравится у нас?
0: Я бы мог сказать, что больше всего здесь нравитесь вы. Но я этого не скажу.
1: Почему?
0: Если бы я вам сказал, что вы здесь милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие.
1: А вы довольно прямодушный человек.
0: Я рад, если вы это поняли.
1: Вы полагаете, я способна это оценить?
0: Именно на это я и рассчитывал.
1: Но вы видите меня первый раз.
0: Интуиция.
1: А вдруг вы ошибаетесь?
0: В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, отец у них шофер только и всего.
1: А вам бы хотелось, чтобы их отец был генералом?
0: Как прикажете, фройлен.
1: Ну хорошо, мы все это еще обсудим. Откровенность за откровенность. Я очень уважаю фрау Дитмар. Есть некоторые обстоятельства, из-за которых я не смогла бы отказать ей в просьбе. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, вас любит Фридрих.
1: Теперь не думаю. Но фрау Дитмар я люблю как вторую мать.
0: Извините, фройлен Ангелика, но мне бы не хотелось пользоваться...
1: Молчите. Видите, я даже не знаю вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Сейчас открыла...

0: заманчивая возможность. Есть ли у вас друзья?
1: Был у меня друг, Генрих Шварцкопф. Но он сейчас живет в Берлине, у своего дяди, оберштурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа. О, если бы Генрих был бы рядом, мне жилось бы не так трудно. Кстати, оберштурмбанфюрер однажды позаботился обо мне. Это по его рекомендации меня взяли в гараж.
0: Так, а он мог бы дать вам снова рекомендацию?
1: Не знаю. Возможно, и дал бы. Я ведь человек маленький. Но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, оберштурмбанфюрер не откажет ему.
0: Ну что ж, хорошо. А сейчас вернемся в столовую. Иначе мы привлечем общее внимание.
1: Да-да, конечно.
2: Ох, вот вы где! Йоган, нам пора. Вы произвели на всех очень хорошее впечатление. Ты знаешь, Ангелика, я ведь с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить, а? Ведь у тебя такие возможности.
0: Я попробую. Если Шварцкопф ему даст хорошую рекомендацию и со стороны гестапо не будет возражений, то полковник Зальц устроит Йогана в службу Абвера.
1: Благодарю вас, фрайлен Ангелика.

Итак, я добровольно сунул голову в пасть гестапо. Малейшая неточность в документах может вызвать допросы, пытки, стать для меня смертельным приговором. Но теперь мне остается только ждать. Терпеливо ждать.

0: Herr Major.
1: Pois é. Südstraße 45, Auktion.
0: Jawohl, Herr Major.

0: Что я знаю об этом вылощенном человеке, сидящем сзади меня, с его редкими, лениво жеванными словами, совиными глазами и почти безгубым лицом? Только то, что сообщил мне центр. Штайнглиц – матерый германский разведчик, один из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского генштаба. Но теперь я уже, пожалуй, знаю больше. Штайнглиц для меня сейчас и самая большая опасность, и самая большая надежда. Чтобы благополучно удержаться в моей должности, добиться успеха, нужно не только терпение, не только умение вести хорошо машину. От меня потребуется все, что я знаю и умею.
1: Щит и меч. Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть вторая.

0: Прошу вас, господин майор. Пакет аукцион.
1: Следуй за мной.
0: Я вольный, майор.
2: Господин Штайнглиц, рад вас видеть. Но как же не радоваться, если есть люди, которые не забывают меня?
1: Не надо поясничать, Герберт. Я никогда не забуду ни вас, ни ваших дел с маргарином.
2: О, господин Штайнглиц... К чему вспоминать ошибки молодости? Я давно оставил заботы о грубой материальной пище и пекусь теперь только о пище духовной.
1: За этим я и приехал на вашу кухню. Ну, что нового вы получили?
2: Ах, совсем пустяки, ничего ценного.
1: Да.
2: Почти ничего ценного. Мы уже конфисковали и вывезли имущество всех близлежащих музеев и некоторых частных коллекций. Теперь приток новых поступлений почти иссяк. Кстати, это подтвердит ваш ординарец, который однажды помогал нам вывозить одну коллекцию. Мы на нее возлагали столько надежд, столько...
1: Это мой шофер.
2: Неужели? Он выглядит как ординарец. Господин Вайс, если не ошибаюсь, мы с вами встречались у фрау Бюхер.
3: Очень рад. У вас роскошное собрание картин, господин Герберт.
2: Что вы, это преувеличение. Пойдемте, пойдемте, господин майор. Для вас у меня все-таки есть кое-что стоящее.
4: Это не та.
2: Вот! Вот она! Вот! Посмотрите, явный 17 век. Пейзаж а-ля Пуссен. А может быть, и он сам. Мы не смогли установить это с достаточной точностью. Потрясающе, потрясающе. Эти пастушки, алый цвет зари и пруд. А.
1: Да, не дурно.
2: Иди. Тончайшие тона.
5: Какую дребедень пытается подсунуть этот Герберт?
2: Пластичность линий, мягкость красок.
5: Может быть, рискнуть?
2: Картина украсит любой интерьер, придаст ему уют, я бы сказал, интимность.
5: Но понравится ли майору мое знание живописи?
2: Здесь все ласкает взгляд. А посмотрите на эти нежнейшие блики на лилиях и лебедях. Этому цены нет.
3: Господин майор, прошу взглянуть сюда. Вот предмет, достойный вашего внимания.
1: Что? Что ты сказал?
3: Вот картина Жана Этьена Леотара. 18 век, подлинник.
2: Это? А откуда вы ее взяли?
1: Погодите, Леотар?
2: Что вы? Это же явная подделка. Это всего лишь копия, почти современная.
3: Это подлинник, господин майор. Прошу вас, господин Герберт, посветите сюда.
2: Ну-ка.
3: Ниже. Вот, пожалуйста. Подлинная подпись Леотара.
1: Леотар?
2: Господин майор, это невозможно. Картина предполагается для личной коллекции фельдмаршала, самого фельдмаршала.
3: Жду ваших приказаний, господин майор.
1: В машину.
3: Я вовремя, господин майор.
2: Господин Штайнглиц, как же так? Вы меня просто опустошаете. Искусство это...
1: Молчать.
2: Я не могу так. Шедевры мировой живописи нужны, господин майор.
6: Удержаться. Удержаться во что бы то ни стало. Остаться шофером майора Штайнглица, завоевать его доверие. Это сейчас самое важное. Зачем он в Польше? Такой человек не приедет в Лодзь для приобретения ворованных картин.
1: Mmm. имя?
0: Рядовой Йоган Вайс, господин майор.
1: Кто твой начальник?
0: Господин майор Аксель Штайнлиц.
1: Пусть так. Послушай, если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен.
4: Вскоре Вайс повез майора Штайнглица в загородную резиденцию оберфюрера СС. Майор поехал туда, прихватив с собой картину. Очевидно, шедевр Леотара помог ему получить какое-то важное поручение, потому что майор спустился по ступеням дачи оберфюрера в весьма хорошем настроении.
1: Модлен, крепостная тюрьма.
0: Я волю.
4: Вайс приметил, что все последние дни Штайнглиц вместе с каким-то человеком в штатском усиленно посещал различные места заключения. Из обрывков подслушанных разговоров Йоган понял, что они ищут среди заключенных какого-то офицера польской разведки.
1: Остановил ворот. Ждать здесь.

0: Господин майор Аксель Штайнлиц.
1: Господин майор, разрешите приветствовать вас на территории Модлинской тюрьмы. Я уже давно
2: вас... Оставьте. Приступим к делу.
1: Видите Куртича?
0: Слушаюсь.
1: Пытки ничего не дали. Боюсь, если сегодня мы не заставим его говорить, он долго не протянет. Сюда. Ну, сюда, к столу. И поближе. Да подержите вы его! Господин Курч, присаживайся. Можете быть свободным. Курите. Господин Курч, вы были хорошим разведчиком. Вы много сделали для Польши. Похитили в германском военном министерстве немало ценных секретных документов. Нам известно, что в свое время вы даже добыли план нападения наших армий на Польшу.
3: Я ничего не буду. Не będę mówić.
2: Вам и не надо говорить. Нам все отлично известно. Подумайте, чего вы добились? Ваша родина отказалась от вас. Ведь не мы, а ваш польский генеральный штаб не захотел верить добытой вами информации и посадил вас в тюрьму. Мы же хотим освободить вас. Вы должны сообщить нам, с кем вы работали.
3: Я ничего не буду говорить.
2: Ну, послушайте, Куртич, я призываю вас принять единственное возможное для вас решение. Никого из названных вами мы не арестуем. Более того, если вы согласитесь работать на нас, мы выдадим вам заграничный паспорт и поможем вам перебраться через Ла-Манш в Лондон.
3: Не, я сказал уже, что говорить ничего не буду. И никогда не стану с предателем.
2: В Лондоне вы освоитесь среди польских эмигрантов, и англичане вас сами забросят сюда, на вашу родину, предавшую вас. А здесь вы можете помочь нам. Мы пошлем вас в отряды польских патриотов. Там вы много сделаете.
3: Я нигде не będę zdrajcą.
1: Господин Куртич, к чему такие слова? Предателей мы не милуем. Поляка, предавшего вас и рассказавшего нам о ваших заслугах, мы уже расстреляли.
3: Я нигде, никогда не буду zdrajcą.
2: Ну, довольно! Здрайца? Не, ты сволочь! Ты польский бандит! Ай! Пригласите ваших специалистов!

0: Я провожу вас, господин майор.
1: Уже светает. Сколько же еще торчать около этой Модлинской крепости?
0: Всего доброго, господин Штенглиц. Если бы он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу.
2: Да, расстрел — это... это почетно. Всего доброго. Теперь в Лодзь.
3: Я Вольгер, майор.
2: Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами?
3: Нет.
2: Что нет?
3: Я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа, был коллекционером. По его заказу я делал плафоны для специального освещения картин. А когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснить мне достоинство полотен.
2: Эта картина из Пакейт Аукцион оказалась подделкой, пришлось ее выбросить.
3: Виноват, господин майор.
1: То-то ты за нее так схватился и уволок ее оберфюрера СС. Боишься, что Алиатари вспомнит фельдмаршал?
2: Остановите у гостиницы. Сейчас свободен. Через 2 дня здесь, часом раньше. С полным запасом горючего, вещи с собой.
1: Ну что ж, значит, 2 дня свободы. Неплохой подарок майора Акселя Штенглица советскому разведчику Александру Белову.

0: Перед отъездом Вайс купил в роскошном кондитерском магазине «Союз сердец» большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которые так любила фрау Дитмар. Затем заехал в контору пакет-аукцион и раздобыл у Герберта дамскую вязаную кофту, тут же заплатив наличными. С этими подарками он отправился к своей квартирной хозяйке.
1: Можно к вам, фрау Дитмар?
2: Йоган, пожалуйста, я даже не слышала, как вы вошли в дом. Вы знаете, это радио, и притом мой. Ну, проходите, проходите, садитесь поближе. Ну, я думаю, что мой наполеоновский пасьянс получается.
3: Простите, фрау Дитмар, да? Я должен спешить.
2: Что случилось?
3: Уезжаю.
2: Как, опять? И надолго?
3: Да на этот раз, кажется, надолго. Может быть, навсегда.
2: Как навсегда? Нет, нет, это невозможно. Ну что вы, я так искренне привязалась к вам. Нет, ну боже мой, ну боже мой. Опять я одинок. Ну сначала Фридрих, теперь вы покидаете меня. Ну, скажите, ну почему же так вдруг?
3: Не могу знать, фрау Дитмар. Мне приказано собрать вещи и послезавтра утром явиться с ними.
2: Скажите, а нельзя остаться? Но... Ну, простите, впрочем, что я... Йоган, ну ведь вы же стали для меня вторым сыном. И я думаю, что уже теперь наша связь не порвется. Вы будете мне писать, Йоган?
3: О, да, конечно.
2: И, надеюсь, не только на Рождество, но и на Пасху.
3: Я обещаю писать вам каждую неделю. Теперь для меня это будет просто необходимо.
2: Ой, Йоган, я вам очень благодарна.
3: Что вы, фрау Дитмар, это я должен всегда благодарить вас. Вы даже не знаете, как вы помогли мне. Фрау Дитмар, если вы не возражаете...
2: Да?
3: Примите... Это от меня.
2: Что? О, это мои любимые пончики. Спасибо, милый.
3: И фрау Дитмар.
2: Да?
3: Прошу, и это.
2: Кофта. Шерстяная?
3: Шерстяная, фрау Дитмар.
2: Вайс, простите, я не нахожу слов. Но нет. Нет, нет, нет, нет. Я не могу принять от вас этот ценный подарок.
3: Да
2: я не
3: могу. Что вы, фрау Дитмар? Ну, я вас прошу.
2: Да.
3: Позвольте-ка, я вам помогу. Вы примерьте ее только. Ну, не мала ли она? Ну, фрау Дитмар, взгляните-ка. Взгляните в зеркало, фрау Дитмар.
2: Ох, какая прелесть. Вы знаете, она просто на меня. Ну, спасибо, спасибо, Йоган.
3: Я очень рад, фрау Дитмар.
2: Йоган, я хотела просить вас оставить мне свою фотографию. На моем столике она будет стоять рядом с фотографией Фридриха.
3: Ах, как жаль.
2: Что?
3: Да ведь я не фотографировался в Лодзе. Ну, ничего, ничего, фрау Дитмар. Я что-нибудь придумаю. А сейчас вы разрешите, мне надо уложить чемодан.
2: Да, но вечерний кофе еще наш.
3: Разумеется.
2: Я вас буду ждать, Йоган.
3: Непременно.
2: Я вас буду ждать.
3: Непременно, фрау Дитмар.
4: Господин майор, все готово.
5: Поехали. Направление Варшава. За 30 километров от города предупреди.

0: Падал мокрый снег. Земля обнажалась на проталинах. В низинах стоял туман. Бесконечно тянулась дорога, изъязвленная воронками от авиабомб. Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, будто не замечая этих указателей, догонял моторизованную колонну или проезжал мимо армейского расположения, аэродрома, складских сооружений. И хотя по всему шоссе имелись дорожные знаки, обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил поводы часто сверяться с картой. Но каждый раз, прежде чем достать карту, он поглядывал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась физиономия спящего Штайнглица. Никаких пометок Вайс не делал, полагаясь на свою память.
1: Господин майор, до Варшавы 30 километров.
2: На развилке дорог повернуть направо. Сюда. Прямо. К тем воротам. Хай!
3: Пропуск. Прошу выйти из машины. Документы. Господин майор, пройдите.
4: Прошу вас, господин майор.
3: Господин обер-лейтенант, машина CH-425-40, шофер-солдат Йоган Вайс.
4: Продолжайте осмотр.
3: Поднять сиденье в машине!
4: Гефрейтор, соединитесь с первым.
3: Открыть есть. Багажник! Капот! Господин обер-лейтенант, осмотр закончен. Все.
5: Господин обер-лейтенант, машину CH-425-40 разрешено пропустить.
4: Открыть ворота.
1: Куда ехать?
3: В гараж налево.

0: Это расположение, загадочное, уединенное, внешне напоминавшее и тюрьму, и лагерь, не было ни тюрьмой, ни концлагерем. Но здесь были собраны самые совершенные средства охраны. Ток высокого напряжения, включенный в ограду из колючей проволоки, незримые лучевые барьеры, отмечающие с помощью сигнальных ламп каждого, кто входил в здание или выходил из него.
1: Да. Здесь сделано все, чтоб намертво отрезать этот кусок земли от внешнего мира. Эсэсовцы и никого больше в военной форме. Чем же они заняты? Что здесь происходит?

0: Прошло много дней. За это время Вайс ни разу не встретился со Штайнглицем. То ли майор забыл о Вайсе, то ли навечно сдал в эту часть. Ни у кого нельзя было выведать. Все здесь держались нелюдимо. Свободное передвижение Вайса по территории было крайне ограничено. Незримые границы сторожила внутренняя охрана. У каждого пистолет, граната, автомат. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Вайса своим тупым однообразием и вынуждала к томительному бездействию. Ему оставалось целыми днями копаться в моторе и ждать, терпеливо ждать. Вскоре Вайс заметил, что в двухэтажном флигеле около гаража обитает какая-то особая группа людей. Каждый день в 6 часов утра они появлялись на плацу в трусах и проделывали гимнастические упражнения, а затем скрывались во флигеле до следующего утра. И только в воскресенье они выползали на грязный двор, одетые в разнокалиберные трофейные мундиры европейских армий, и усаживались на старые автомобильные покрышки с таким видом, будто отдыхали после тяжелой работы. Для того, чтобы понять, кто эти люди, Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже. Ворота он оставил открытыми.
1: Вот гараж. Вот. Господа, в сущности имеется 4 защитных механизма, маскирующих страх смерти.
2: Русская речь? Уверяю. Кто это?
1: Уверяю вас. Секс, наркотики, крайний рационализм и агрессия.
3: Вся это фрейдизм.
1: Возможно, но поскольку концепция «каждый человек мой враг» — главный фокус мышления, убийство ближнего и дальнего просто необходимо для сохранения общества. Это вам подтвердит любой военный.
4: Военный. Научился креститься обеими руками. Ты бы лучше о бабах.
1: Другие темы вас не волнуют?
4: А?
1: Ну, изволь. Тут я видел пожилую фею, ефрейторшу, с развитыми до неприличия, ну, прямо как галифе бедрами.
4: Гертель! Ну и что?
1: Она понесла урон в масштабах семьи. Ее отца сшиб грузовик. Он в госпитале.
4: Лафа! Папаша оставил девочку без надзора.
1: Увы, мне это не помогло. Представьте, господа, отвергла в силу моей расовой неполноценности.
4: Ну, беги к шефу, он тебе даст за твои дела звание арийца.
3: Думаю, что шеф в крайне нелюбезных выражениях обещал бы вас повесить, если бы вы ему только попробовали заикнуться об этом.
4: Эх, в России все было по-другому. При Николашке мы были людьми.
3: Слушайте, я бы попросил вас о государе-императоре.
4: Брось! Да не махай кулачишками. Дам похарить так, что потом, как после пластической операции, ни один мужик не узнает своего барина.
3: Узнаю!
4: Ждешь, что немцы отдадут тебе усадьбу. Держи карман шире.
1: Тихо, тихо. Господа, вы слишком далеко зашли. Вы не имеете права обсуждать стратегию и тактику Германии в отношении бывшей территории России.
4: А кто накапает?
1: А хоть я. Если, конечно, ты не доложишь раньше.
4: Сволочь.
1: Именно.
3: А я, господа, первое, что сделаю, закажу солянку и растягай. Ну, такой, знаете.
4: Ты лучше жри поменьше. Не набирай лишнего веса. Кончится обучение, тебя будут кидать с парашютом. Ноги переломишь. Со мной был такой один супчик. Сразу ногу себе вывернул. Пришлось исцелить из пистолета.
3: Ну и дурак.
4: А что? Думаешь, буду на себе тащить в советскую больницу?
3: А ты как хирург. Ножичком.
4: Что? Что? Будь спокоен. Попаду тебе в напарники, облегчу бесшумно.
1: Если я сам тебя раньше на стропе не вздёрну.
3: Ну зачем такие грубости? Весна скоро, пасхальные дни.
1: Ах, пасхальные дни, где мы их праздновать будем?
3: Я надеюсь, уже в российских Рязанях.
4: Вот и отволокут тебя в ЧК, будет там тебе Пасха.
3: НКВД, не надо быть таким отсталым.
4: Вызубрил.
3: А что ж, пришлось? С 20-го года дома не был.
4: Ничего, не плачь. Скоро обратно кинут.
1: Господа, тише.
3: Тише. Там в гараже кто-то. Я посмотрю. Эй, солдат, закурить есть?
5: Вас?
3: Хочешь, дам тебе сигарет?
4: Да иди ты сюда, он ни черта по-русски не понимает, не бойся.
3: Wie viel ist die Uhr, Herr
5: Soldat? Ich habe keine Uhr.
3: А у самого на руке часы. От свинья немецкая. Воображает тоже. Wollen Sie eine Zigarette?
5: Danke, nein.
3: Вот и проливай за них кровь. Сигарету взять брезгует. Gut, gut, Herr Soldat. Heil Гитлер.
5: Heil.
2: Так вот, какое устроено здесь заведение. Диверсанты мечтают о России.

0: следующее воскресенье Вайс уселся возле гаража, положил себе на колени дощечку, а на нее лист почтовой бумаги. Склонившись, он глубокомысленно водил карандашом, будто писал письмо, порой безразлично поглядывая на людей в иностранных мундирах. На самом деле он усиленно работал, рисовал на тонких листках портреты диверсантов. От этой работы его отвлекла Гертель, девица-ефрейтор, о прелестях которой в прошлый раз так оживленно рассуждали диверсанты.
1: Солдат Йоган Вайс! Йоган Вайс!
2: Я здесь, фройлен Гефрейтер.
1: Где вы запропастились? Вы уже окончили свой ремонт?
2: На сегодня, да.
1: У меня там сломалась электропечь. Вы справитесь?
2: Постараюсь.
1: Пойдемте ко мне в канцелярию. Кроме того, там лежат для вас письма. Наверное, от девицы.
2: Может быть.
1: Перевод бумаги. Заходи. Вот. Получай. Рад. Ну, читай, читай.
2: От фрау Дитмар. Дорогой Вайс, я несказанно была рада, получив от вас весточку. Все по-прежнему. Отлично. Что? Вчера у меня был обер-ефрейтор Бруно. Он справлялся о вас.
3: Бруно. Значит, Бруно в Лодзе.
1: Ты что расцвел? Это фрау приятные воспоминания.
2: Да, моя квартирная хозяйка.
1: Ты в нее был влюблен?
2: Насколько позволяли обстоятельства.
1: Понятно. Хочешь выпить?
2: Нет, мне нельзя. Мой шеф очень строг. Так, ну, а где печь?
1: Вон она. А кто твой шеф?
2: Здесь у каждого свой шеф. Кроме вас, фройлен.
1: Ты женат?
2: Помолвлен.
1: И, конечно, своей невесте ты так же верен, как и Райху.
2: Каждый солдат должен верить в свою невесту так же, как в Райх.
1: О, это опасно. Если твоя невеста не во вспомогательных частях, то все равно, как и все молодые женщины, призванные и отбывают сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина после работы идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью своих начальников-тыловиков, рано или поздно она все равно сделает то же самое, как и все другие.
2: Она не такая.
1: Я тоже была не такая. Ну, что там с моей печью?
2: Перегорели контакты. Вот, все в порядке. А вы из деревни?
1: Да.
2: Я тоже раньше долго жил в деревне.
1: А в тебе что-то есть? От наших парней.
2: У вас своя ферма?
1: Нет. Мы работали с отцом у господина Рейхсфюрера Гиммлера. У него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель индеек. Слушай, Йоган...
2: У него большие доходы?
1: Он один из богатейших людей в империи. Ферма это так... Для удовольствия.
2: Ну, и вам, наверное, там хорошо платили?
1: Неплохо. Я вступила в национал-социалистическую партию еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. И надеюсь, что здесь, в генерал-губернаторстве, мне дадут землю. И тогда мы с отцом заведем свою птицеферму.
2: Фройлен Ефрейтор.
1: Зови меня Гертель.
2: Фройлен Гертель,
3: А если начнется война с Россией?
1: Нет, я бы хотела все-таки получить свой кусок земли не там, а здесь.
3: Почему?
1: В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы. А так, как угостить шнапсом? Если ты стесняешься, можно пойти ко мне...
3: Как-нибудь в другой раз.
1: Ты не находишь, что у меня красивые и полные ноги? Как у настоящей фрау. Так мне многие говорят. Ну-ка, посмотри. А когда я работала на ферме, были как палки сухие, ровные снизу доверху.
3: Да, здесь неплохо кормят.
1: Ты не смущайся. Я знала таких парней, как ты. Что они не уверены в себе. Говорят, это от сильных нервных переживаний.
3: Нет, что касается меня, то я не замечал за собой ничего такого.
1: А это потому, что тебе не приходилось быть агентом.
3: Ну, не всем же быть исключительными храбрецами.
1: Да, ты не храбрец. Послушай, Вайс, я давно наблюдаю за тобой. Ты мне внушил доверие. И вот что я хотела тебе сказать. Ты не окажешь мне любезность?
3: Пожалуйста, фролин.
1: Отца шиб грузовик, зазевался раздява. Сейчас он в санчасти, здесь же. Мне бы очень не хотелось, чтобы он потерял свою должность. Так не согласишься ли ты временно исполнять его обязанности?
3: А что я должен делать?
1: Немного. Подметать двор, посыпать песком дорожки, белить тумбочки. Это на обочинах.
3: Но мне не разрешено передвигаться по всей территории, фролин.
1: О, ерунда. Я тебе раздобуду пропуск. Кстати, ты шофер. С пропуском будешь заодно ездить и за песком к карьеру. Но это все-таки интереснее, чем сидеть здесь целый день. Ну, соглашайся. Я сумею тебя отблагодарить.
3: Ну что ж, фролин Гертель, пожалуйста, я согласен.
1: Ну и молодец. А шнапс будет за мной.
0: Вайс почувствовал себя человеком, в руки которого попал клад. Иметь пропуск. Выезжать за территорию. И в первую же поездку за песком он выбрал по дороге место для тайника. Телеграфный столб с номерным знаком 74/2012. Там он закопал шифровку и несколько портретов диверсантов. А затем тайнописью сообщил об этом в записке для Бруно, которую вложил в конверт с письмом к фрау Дитмар. Так он наладил связь. Это было счастье. И все же Вайс допустил оплошность. Это произошло вечером, когда он, сидя в гараже, подправлял утренний набросок.
4: Встать! Бумагу! Ты кто? Йоган Вайс, шофер господина майора Акселя Штайнблица.
5: Кто здесь нарисован?
4: Не могу знать.
5: Кто? Почему рисуешь?
4: Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня. Я был бы очень счастлив показать вам свои рисунки.
5: Возьми.
3: Что делать? Я знаю этого человека. Его машину уже дважды перекрашивали, и после каждого выезда на ней меняли номер. Такой человек этого разговора не забудет. Как же быть? Бежать от опасности или броситься ей навстречу? навстречу. Навстречу. На встрече с этим человеком я должен показать ему десяток. Нет, два десятка портретов. Фюреров всех мастей.
0: Вайс положил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фельдмаршалов, генералов и яростно принялся за работу, теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого. Но нужно было торопиться, оставалось 3 часа до отбоя.
3: Ну что ж, для вас, господа имперские высшие деятели, вполне подойдет условная символическая манера. Ведь важен не портрет, а его идея. Господин рейхсканцлер, извините, но мне придется лишь наметить вашу шевелюру. Да и ордена придется опустить. Задрапируем ваш тос в римскую тогу. Ведь вы же так стремитесь подражать повадкам древних императоров. Достаточно. Вот еще господин Гиммлер, любитель индюшек. Вам придется обойтись без пенсне. Так будут более впечатлять ваши глаза, буравчики. Хорошо. Теперь нужно нарисовать кого-то из лагеря. Только здесь без символической манеры. Это будет подозрительно. Кого же взять? О, фройлен Ефрейтор. Вас, фрау Гертель, я нарисую с той же тщательностью, с какой рисовал и это диверсантское отребье. Надо торопиться.
0: Закончив рисунки, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на свои койки, предварительно припорошив каждый лист пылью. До самого отбоя он больше не появлялся в общежитии. Когда перед сном извлек из-под матраца свои рисунки, он убедился, что пыли на них не было. Значит, кто-то интересовался ими. Значит, господин в штатском не оставил без внимания встречу с художником. Ночью Вайс не мог заснуть.

0: На другой день его вызвали в штабной флигель. И там впервые за много дней он увидел своего хозяина, майора Штайнглица. Вайсу приказали показать рисунки.
1: Господа, я прошу вас внимательно ознакомиться с творчеством этого художника. Пригласите солдата.
2: Есть. Йохан Вайс, входите. Хайль Гитлер.
1: Хайль. Ты принес свои работы? Давай их. Рейхсканцлер? Так. Рейхсфюрер?
3: Хорошо. Хорошо, я и не знал за тобой таких талантов.
1: А это кто?
2: Фройлен Ефрейтор.
3: Как бездарно. А фигура? Ты преувеличил ее прелесть?
2: Вы несправедливы, господа. Я очень старался. По-моему, мне очень удались ноги фройлен.
4: Ноги? Ноги этой кокотки в мундире.
3: Господа, не будем обижать юного художника. Он, несомненно, старался. И потом он вообще кое-что смыслит в живописи. Однажды на складе Pocket Auction он быстро сумел среди хлама отыскать подлинный шедевр кисти Леотара.
4: О, неплохо.
5: Господа, а что если мы ему поручим написать портрет генерала фон Браухича?
3: Да, это идея. Если Вайс постарается, у него может получиться.
4: Конечно. Учитывая, что Браухич, возможно, посетит наше расположение, и в самые ближайшие дни мы могли бы приятно обрадовать генерала.
1: Тем более, что некоторым из нас предстоит передвижение вместе с ним в места, не столь отдаленные от генерал-губернаторства. Ну как? Сможешь?
2: Я постараюсь. Только, господа, на каком фоне изобразить генерала? Может быть, руины поверженной Варшавы?
5: Нет. Пожалуй, лучше бы Московский Кремль.
1: Оставьте. Если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, это может вызвать ревнивое недовольство. Вы забываете, что все мы, в том числе генерал Браухич, солдаты фюрера.
5: Да, вы правы.
2: Тогда разрешите, господа, изобразить генерала на нейтральном фоне, только знамена и оружие.
4: Вот, это другое дело.
2: Мне понадобятся различные материалы. Холст получше, краски, кисти, здесь этого ничего нет.
3: За всем необходимым ты поедешь в Варшаву. Деньги под расписку получишь в канцелярии.
1: Да, и сделать это нужно побыстрее. Иди, я отдам приказание.
0: Все складывалось удачно. Ведь ровно через 3 дня у Вайса была назначена в Варшаве встреча со связным. Чтобы оттянуть время, он занялся набросками к будущему портрету. А через 3 дня...
6: Пропуск! Документы!
2: Bitte, Herr Obergefreiter.
1: Варшаву? Почему на велосипеде?
2: Здесь близко, всего 30 километров.
1: Мы отвезем тебя на мотоцикле.
2: Это совершенно лишнее, господин Обергефрейтер. Мы должны беречь горючее, предназначенное для военных целей.
1: Тоже мне экономия.
2: А как вы думаете? Вам никто не простит.
1: Мы на велосипеде.
2: Здесь близко, всего 30 километров.
1: Мы отвезем тебя на мотоцикле.
2: Это совершенно лишнее, господин Обергефрейтер. Мы должны беречь горючее, предназначенное для военных целей.
1: Тоже мне экономия.
2: А как вы думаете?

0: 30 километров, 30 километров. Тридцать километров для меня это те несколько шагов, которые проходит узник от ворот тюрьмы до встречи с родным человеком. 30 километров.
1: Вот и Варшава. Трагические развалины, груды камней, дома, расколотые бомбами. Вайс шел по тропинке среди остроконечных останков стен и вдруг увидел знакомую хилую фигуру, ироническую гримасу на худом лице. Вайс не мог совладать с собой.
2: Бруно.
3: Ну?
2: Бруно.
3: Тише, тише, без эмоций. Иди вперед по этой тропинке, все время среди развалин.
2: Я очень рад.
3: У нас там тоже начались эмоции, когда связь с тобой прекратилась. Ты несколько разбрасывался, но в общем ничего, действовал грамотно. Портреты террористов получены, пересняты, розданы опергруппам. Понравились? Талант.
2: Бруно,
3: иди впереди и не останавливайся. Когда поменяемся местами, я буду слушать, а пока изволь слушать меня. Война. Вот-вот. Иди. Иди, не оглядывайся. Теперь о самом трудном для тебя. Начнется война, не рыпаться. Выдержка. Связь с тобой в первые дни войны будет прервана. Да, брат, перемучайся как хочешь, но чтобы ничего, кроме преданности Рейху. Понял? Ничего. Только вживаться. Что бы там ни было, вживаться. Во имя жизни людей. Во имя нашей победы. Родители твои здоровы. Был у них, живут хорошо. Думают о тебе и любят. И последнее. На связь с тобой будет направлен другой товарищ. Ну вот. А теперь поменяемся местами. Говори коротко, слушаю.
2: Подготовка диверсантов идет полным ходом. В ближайшие дни ожидается приезд Браухича. Ему, очевидно, поручено командовать крупной группировкой, предназначенной для нападения на Советский Союз.
3: Ясно.
2: Бруно, война...
3: Все?
2: Все.
3: Все. Sure.

Тропинка вывела двух солдат на площадь. Здесь они разошлись. Один ушел налево, другой направо. И Вайс не мог себе позволить даже оглянуться на прощание.

Вот и начинаются испытания, которые потребуют от меня всего, на что я способен. Изворачиваться.

0: улыбаться, делать вид, будто ты не испытываешь мук, и у тебя нет никакой потребности сейчас, сию минуту действовать, отомстить за свой народ. Нервы. Эмоции. Спокойно, Белов. Да. Только спокойно. Солдат Йоган Вайс.
1: Портрет фон Браухича Вайс написал. Но картину не смогли вручить генералу. Ночью подразделения подняли по тревоге. Вместе с майором Штайнглицем Вайс выехал к восточной границе. Была июньская ночь 1941 года.
2: Ну, погодка. Чертов туман.
3: День будет хорошим, господин майор.
2: Не гони, асфальт мокрый.
1: А в это время на 44-м километре...
4: Закурить не найдется?
5: Найдется. Хотя... Тому, кто бродит ночью по дорогам, неплохо бы иметь свои сигареты. На, закуривай.
4: Хорошо. Между прочим, вы совершенно правы, господин Ефрейтор. Дурацкая привычка часто курить когда-нибудь меня разорит в конец. Но не могу ничего с собой поделать. Да. Мы патрулируем шоссе. Всю ночь. Сигареты – это единственное, что помогает мне не уснуть.
5: Понятно. Я вот тоже развлекаюсь. Сидеть всю ночь с наушниками и слушать пустоту осточертеет.
4: Это верно. Да. А я уже давно услышал ваш приемник. Где это, я думаю, веселяться? А потом разглядел ваш автофургон. Что? Войти можно?
5: Входи.
4: Это что, Телефункин?
5: Ага, собственность нашего шофера.
4: А он где?
5: Пошел прогуляться.
4: Найдите что-нибудь повеселее.
5: А?
1: Оглушил радиста, выбросил его из кузова и сел за руль. Через некоторое время он остановил машину в глухом месте и включил передатчик.
4: Внимание! Всем радиостанциям Советского Союза! 22 июня войска фашистской Германии нападут на СССР. Повторяю, войска фашистской Германии нападут на СССР 22 июня. 22 июня. 22 июня. 22 июня. 20 июня.
2: Зажги фары. Темно, как в туннеле.
3: Господин майор, там впереди какие-то офицеры с оружием в руках и разбитая машина.
2: В чем дело, господа? Ваши документы.
6: Вот они. Возьмите нас в машину. Скорее, он может уйти.
7: Что случилось?
6: Несколько часов назад в этом районе заработала неизвестная радиостанция. Она открытым текстом передала на русском языке, что войска Райха собираются начать наступление на большевистскую Россию 22 июня.
3: Господин майор, нас послали на машине запеленговать радиостанцию. Мы обнаружили, что передача шла из грузовика, который мчится сейчас по шоссе вот в том направлении.
6: Это наш грузовик с полковой рацией.
3: Мы бросились в погоню, но наш автомобиль врезался в дерево.
7: Садитесь. Быстро. Вайс, гони.
6: Очевидно, в грузовик забрался какой-то солдат-предатель, не из нашей части.
3: Он не мог далеко уйти.
7: Скорость. Прибавь скорость.
3: Ты можешь, наконец, прибавить скорость?
7: Приказываю выжать все возможное. Быстрее, солдат Вайс. Быстрее.

0: Сейчас я устрою аварию на повороте. Надо врезать машину в каменные столбики ограждения. Хотя бы смять крыло, и уже можно будет остановиться. Пусть грузовик преодолеет подъем, тогда он успеет уйти.
1: Что такое?
2: О, это наш бронетранспортер. Отлично! От него уж предатель не уйдет.
1: Смотрите! Смотрите, грузовик падает на дно!

0: Easy.
1: Он рухнул во враг. В кустарнике, вверх колесами.
2: Господа, нужно немедленно сообщить о происшедшем. На бронетранспортере есть рация?
1: Да, господин майор.
2: Я займусь этим. А вы быстрее вниз. Надо извлечь эту скотину из грузовика живым или мертвым.
1: Есть. Слушаю, господин майор.
2: Ефрейтор, рация в действии?
3: Да, господин майор.
2: Вызывайте Фихте.
3: Есть. Что передавай, господин майор?
2: Капитану фон Дитриху. Вблизи... Какой это километр?
3: 44-й.
2: Вблизи 44-го километра... На повороте произошла авария. Требуется немедленно ваше присутствие. Майор Штайнглиц.
1: Господин майор!
2: Да?
1: Господин майор, в кабине солдат. Его прижало рулем, вытащить невозможно. Заклинило дверцы кабины.
2: Проклятие! Что за день невезений? Придумайте что-нибудь. Нельзя терять времени, быть может, он еще жив.
4: Господин майор, грузовик можно перевернуть. Спустим во враг... Бронетранспортер.
1: Ерунда! При такой крутизне спуска это самоубийство!
4: Разрешите, господин майор, я сделаю это.
2: Хорошо. В кабину, Вайс.

0: Жив ли он? Жив ли этот человек? За тормоза! Только бы не кувырнуться! Зачем я вызвался? Я же не имею права на гибель, дурак! Ничего, ничего. Я заставлю эту махину сползти на дно оврага. Заставлю!
1: Кто же это, а? Он, кажется, мертв. Как его прижало, а?
2: Зайди с той стороны. Осторожнее. Так. Ну, поднимай.
1: Держи за плечи, за плечи.
2: Ты что, ну возьмем вместе.
3: Ну, куда на траву?
1: Кто же это, кто? Бруно.

0: Господин майор, прибыл капитан фон Дитрих.
1: Капитан фон Дитрих, прошу вас сюда.
2: Зажечь фары врача, санитара, быстро.
3: Есть. Когда это произошло, господин майор?
1: С полчаса назад.
3: Доктор.
2: Да?
3: Поторопитесь.
2: Слушаюсь.
3: Раненого нужно обследовать немедленно.
0: Слушаюсь.
3: Да разрежьте же ему мундир.
4: Господин капитан, этот человек умирает. Я полагаю, что не следует его приводить в сознание. Ничего, кроме мучений, это ему не принесет.
3: Он должен заговорить, понимаете? Я вам очень советую, герр доктор, не терять времени.
0: Одну минуту. Сейчас я сделаю укол.
3: Он должен заговорить. Использованную ампулу дайте сюда.
0: Не понял.
3: Ампулу, говорю, дайте сюда.
0: А, пожалуйста.
3: Вы позволите, надеюсь, потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько вы были добросовестны?
0: Как? А, да, конечно.
3: О.
0: Он не приходит в себя, господин капитан.
3: Еще укол.
0: Слушаюсь. Вот.
3: Так. Хорошо. Открыл глаза. Вот и отлично. Майор Штайнгетс, прошу лишних вон.
1: Господа офицеры, прошу. Ефрейтор, солдат Вайс, марш-марш!
3: Доктор!
0: Да.
3: Вы останьтесь.
0: Да, хорошо.
3: Дайте мне что-нибудь подстелить, здесь сыровато, ну.
1: А, пожалуйста, да. Вот мою шинель, господин капитан.
3: Благодарю.
5: Ну-с, дорогой, быстро. Чье задание? И кратко содержание передать. Потом доктор сделает вам укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста.
0: Господин майор!
1: Вайс!
3: Куда? Я же сказал лишних вон назад!
6: Давай, давай, поднимайся наверх в свою машину.
7: Эй, ребята! Возьмите его и попридержите там!

0: Солдаты из охраны привели Вайса на шоссе и заставили сесть в кабину. Йоган весь напрягся. Ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху. Казалось, в самые уши лезет отвратительный голос Дитриха.
1: Покрутите ему ногу. Ну, какую же вы ногу крутите, доктор? Я же сказал вам, поломанные. Еще укол. Еще.
0: И вдруг все смолкло.

0: Что? Поедешь со мной, Оскар?
1: Да, пожалуй.
0: Поезжай, Вайс.
1: Я же его так логично убеждал.
0: Будешь докладывать?
1: Нет.
0: А если доложит командование части?
1: На всякий случай у меня есть версия. Пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию. Что может быть проще?
0: Зачем так?
1: А затем, что если сообщить правду, то армейским тупицам не избежать крупных неприятностей.
0: Ну и черт с ними, пусть отвечают за ротозейство. Тебе-то ведь ясно, что это советский разведчик.
1: Да, но у меня нет доказательств. Да и к чему они? Ничего от этого не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить наступление на минуту.
0: А все же, почему ты так хочешь это скрыть?
1: Я дорожу честью Абвера. У нас в отделе контрразведки никогда не было промахов в работе. У нас и сейчас нет никаких промахов. И не будет.
0: Оскар, можешь быть спокоен. Я тебя понял.
1: Как утверждают философы, спокойствие есть качество, более всего присущее красоте. А мне нравится всегда и при всех обстоятельствах быть красивым. Эй, ты, солдат, а что ты скажешь об аварии?
2: Хватил шнапса, шалел.
1: Бывает. Господин капитан, вы добрый человек. Вы так старались спасти ему жизнь.
3: Да, именно эти слова произнес Йоган. И это было самое трудное, что до сих пор выпадало ему в жизни. Вайс автоматически вел машину.
4: Сейчас я обернусь и пристрелю их. Потом приеду в подразделение и снова буду стрелять. Стрелять. Только стрелять. Это единственное, что я теперь в состоянии сделать. Что бы ни было, вживаться. Вживаться во имя победы и жизни людей. Вживаться. Бруно, Бруно. Конечно, ты не простил бы мне этого. Нет. Нет, Бруно. Александр Белов будет работать. Будет

И снова Варшава. Теперь это тыловой город. На востоке от него, на советской земле, полыхала война.

0: Восточном фронте шли бои. Свой невидимый бой продолжал и советский разведчик Александр Белов. Поздней осенью из Берлина в Варшаву прибыл некий господин Ландсдорф. Он был в штатском, но Штайнглиц и Дитрих встретили его в парадных мундирах. Состоялась короткая беседа, и в конце ее Штайнглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну для господина Ландсдорфа. Выполнить это почетное поручение сперва показалось Вайсу затруднительным. Он не был подготовлен к роли лакея. Но делать нечего, и тщательно обдумав свое поведение, Йоган приступил к выполнению новых обязанностей.
1: Ванна готова, господин Ландсдорф.
2: Да, хорошо.
1: Прошу вас сюда. Разрешите, я помогу вам. Ваш халат. Вот, пожалуйста.
2: Хорошо. Отлично. Фу. Ты свободен. Когда понадобишься, я кликну тебя.
1: Есть. Разрешите, я приготовлю постель.
2: Ступай.

0: Пока Лансдорф с мечтательной улыбкой плескался в ванне, Вайс успела смотреть в соседней комнате чемодан и ознакомиться с содержанием записной книжки гостя. Из нее он узнал, что господин Лансдорф намерен заняться сетью разведывательно-диверсионных школ.
1: Вы меня звали, господин Лансдорф?
2: Да, я хочу встать и перейти в постель.
1: Прошу вас. Простыня?
2: Хорошо. Мои туфли?
1: Пожалуйста. Пойдемте. Позвольте, я включу колорифер.
2: Да.
1: Ваша сигара?
2: Отлично.
1: Доброй ночи, господин Лансдорф.
2: Погоди. Тут нога у меня. Не можешь ли ты мне помассировать ногу, эфрейтор?
1: С удовольствием.
2: Так. Так, хорошо. Хорошо. Еще древние римляне прибегали к массажу. Полководцы накануне сражений, а патриции перед важными выступлениями в Сенате. За что ты получил медаль?
1: Увы, только за храбрость.
2: Это непременное качество солдат-фюрера. Почему ты говоришь «увы»? Что у тебя в голове?
1: Господин генерал.
2: Я не генерал.
1: Мне кажется, майор Штайнглиц и капитан Дитрих сегодня не совсем точно поняли вас.
2: Говори, я слушаю.
1: Вы дали им понять, что в диверсионных школах нужен самый строгий отсев. Это даст возможность впоследствии упрекнуть службы гестапо в том, что они рекомендуют нам непригодных для диверсии людей.
2: Что же из этого следует?
1: И все-таки нужно, чтобы непригодный материал в известном количестве попадал в школы. Ведь если нам некого станет браковать, то ответственность за возможные провалы будет ложиться на службу Абвера.
2: Ты мошенник. Где ты этому научился?
1: У моего шефа, Крайсляйтера Функа. Он применял этот метод в своем немецко-балтийском объединении. Принимал туда всех желающих, а потом накануне репатриации составил огромный список тех, кто не заслуживал доверия. Берлин высоко оценил его усердие. И, кроме того, указал на недостаточно хорошую работу агентов гестапо в Риге.
2: Откуда ты об этом знаешь?
1: Я пользовался доверием господина Функа.
2: Почему?
1: Хотя бы потому, что вы первый от меня это слышите. И последний. Функ ценил мою способность забывать то, чего не следует помнить.
2: Ты, оказывается, не дурак.
1: Просто мне кажется, что вы большой человек, и хотел обратить на себя ваше внимание, почувствовал вашу благосклонность и решился. Господин Лансдорф, я немного знаю русский язык. Научился, когда работал у русского эмигранта в Латвии. Правда, я не могу разговаривать так, как русские люди, но я все понимаю.
2: Тебя надо немного подучить и послать в Россию, в тыл. Ты же храбрец.
1: Благодарю вас, господин Лансдорф. Правда, мне может помешать моя внешность. В Риге любой латыш сразу узнавал во мне немца, а русские тем более. Но это ничего не значит. Я готов отдать жизнь за фюрера. И можете мне верить, если придется погибнуть, погибну как истинный немец.
2: А ну-ка, повернись в профиль. А теперь в три четверти. Еще немного. Да, ты прав. Ты типичный немец. Но у тебя длинный язык. А из-за длинного языка может пострадать шея. Я подумаю о тебе.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Из интервью, которое дал мормонскому радио доктор Валентин Пильман по случаю присуждения ему Нобелевской премии по физике.
1: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-Денеп. Денеп – это альфа-созвездие Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана. Наиболее важным открытием, ну, не только за истекшие 13 лет, но и за все время существования человечества, является сам факт. Факт посещения. Ведь, в конце концов, не так уж важно, кто были эти пришельцы, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно другое. Важно то, что теперь человечество твердо знает, оно не одиноко во Вселенной. Я боюсь, что Институту внеземных культур уже никогда больше не доведется сделать более фундаментальные открытия. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. Я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации зон посещения. Ну, грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в зонах, распоряжался только Международный институт.

Редрик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземного

0: Накануне стоим это мы с ним в хранилище. Уже вечером. Остается только спецовки сбросить, и можно закатиться в боржич. Принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю. Свою отработал и уже держу наготове сигаретку. Курить хочется дико. 2 часа не курил. А он все возится со своим добром. Один сейф загрузил, запер и опечатал. Теперь другой загружает. Берет с транспортера пустышки, каждую со всех сторон осматривает. Она тяжелая, 6,5 кило, между прочим. И с кряхтением аккуратненько водворяет на полку. Сколько времени он с этими пустышками бьется? И, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я бы уж давным-давно плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, пустышка действительно штука загадочная. И какая-то невразумительная, что ли. Много я их на себе перетаскал, а все равно каждый раз, как вижу, не могу. Поражаюсь. Всего-то в ней 2 медных диска с чайной блюдце толщиной 5 мм и расстояние между дисками 400 мм. И кроме этого расстояния ничего между ними нет. То есть совсем ничего. Пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления. Пустота и пустота. Один воздух. И при всем при этом что-то между ними, конечно, есть. Сила какая-то, как я понимаю. Потому что не прижать их, эти диски, друг к другу, не растащить их никому еще не удавалось. В общем, Кирилл бьется с этими пустышками уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается. Да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно. Надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь пустышку изничтожить. Кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи, и вот тогда станет ему все понятно. Будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ну так вот, стоим, значит, мы с ним в хранилище. Смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали. И жалко мне его, сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул. Слушай, Кирилл, а если бы у тебя была полная пустышка, а?
1: Полная пустышка?
0: Ну да. Ну, вот это твоя гидромагнитная ловушка, как ее? Объект 77Б. Только жижей внутри синенькой.
1: Постой. Полная? Вот такая же штука, только полная?
0: Ну да.
1: Где?
0: В общем, все я ему рассказал. И какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал и посмотрел на меня. И ясное дело, сразу все про меня понял. Да и чего здесь было не понять.
1: Ай да ты. Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В 9 я загажу пропуска и галошу, а в 10 выйдем. Давай.
0: Давай. А кто третий?
1: Ну зачем нам третий?
0: И нет, милый мой. Это тебе не пикник с девчонками. А если что-нибудь с тобой случится? Зона. Порядок должен быть.
1: Лично я бы взял Остина, но ты, наверное, не захочешь. Или ничего?
0: Нет. Вот только не Остина. Остина ты в другой раз возьмешь.
2: Остин парень неплохой. Смелость и трусость у него в нужной пропорции. Но он, по-моему, уже отмеченный.
0: Кирилл, этого не объяснишь. Но я-то вижу. Вообразил человек о себе, будто зону знает и понимает до конца. Значит, скоро грабанется. И, пожалуйста, ради бога, только без меня.
1: Ну хорошо, а тендер?
0: Не староват. Дети у него.
1: Да ну ничего, он в зоне уже был.
0: Ладно. Пусть будет тендер.

0: Являюсь я на следующий день утром, как всегда, к 9. А тут и тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек. В зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в зону?» — говорит. «Почему я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Ред Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова. В общем, Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы ее из красного в какой-нибудь подходящий цвет. Любой сталкер за такой костюм 500 монет выложит, глазом не моргнет. Я уж давно сам себе поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. Ладно, натянули мы спецкостюмы. Пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман. И побрели мы через весь институтский двор к выходу в зону. Так здесь заведено, чтобы все видели. Вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и Святого Духа. Аминь. И точно, во все окна аж до 15 этажа повыставлялись. Только что платочками не машут, и оркестра нет. Поднялись мы на галошу. Кирилл встал за управление.
1: Ну, Ред, командуй.
0: Я без всякой торопливости приспустил молнию на груди. Достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в зону иду, а без этого нет. Не могу. Они оба на меня смотрят и ждут. Так, вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать, буду бить, почему попало. Извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу. На руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнить, что тебе сказано. А не выполнишь, дочку свою больную, может, и не увидишь больше, понятно? Но я уж позабочусь, чтобы ты увидел.
2: Ты, Ред, главное приказать не забудь. Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок. Два раза ходил.
0: Эти свои два раза в карман спрячь. А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты галошу водить умеешь?
3: А? Умеет, хорошо водит.
0: Хорошо так хорошо. Тогда с Богом. Опустись, забрала. Малый вперед по вешкам. Высота 3 метра. По 27-й вешке. Остановка. Кирилл поднял галошу на 3 метра и дал малый вперед. А я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю, бесстрашные спасатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам отдает. а над всеми над ними здоровенный плакат, уже выцветший. «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я на него так глянул, что у него сразу все эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу. Прощаться. Поплыли. Справа у нас был институт, слева чумной квартал. А мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Да. Будто здесь ничего не случилось. Вон киоск стоит, стеклянный, целёхонек. Детская коляска в воротах. Даже бельишко в ней вроде бы чистое. Антенны вот только подвели. Обросли какими-то волосами наподобие мочалы. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат. Интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочало. Нигде такого больше нет. Только в чумном квартале и только на антеннах. А главное, тут же рядом ведь. Под самыми окнами. В прошлом году догадались. Опустили с вертолета якорь на стальном тросе. Зацепили одну мочалку. Только он потянул вдруг. Смотрим, от антенны дым, от якоря дым, а сам трос уже дымится. Да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея. Ну, пилот он быстро сообразил, что к чему. Трос выбросил и сам дёр дал.

Ну ладно, ползем потихоньку. Двигатель под ногами гудит ровно, спокойно. Ему-то что? Его не тронут. И тут мой тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно, новички болтают в зоне. Зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде насморка. От человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают. Ой, то начнет пейзажем восхищаться, а то и вообще к делу не относящийся. Вот как тендер сейчас. Завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял. Молчи, убью. Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну тогда извини. Стой! Кирилл немедленно тормозит. Реакция хорошая. Молодец. Беру я тендера за плечо, поворачиваю к себе и с размаху ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло. Глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал.

0: Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты. Я рукой ему показываю: стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. И тут я просто все забыл. Понад кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным, поползло этакое дрожание, трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей. Перевалило через бугор и пошло, пошло. Нам наперерез. Рядом с самой вешкой над дорогой задержалась. Постояла с полсекунды. Или это мне показалось только. И утянулась в поле. За кусты, за гнилые заборы. Туда, к кладбищу старых машин. Вперед.
1: А что это было?
2: Откуда я знаю? Было и нету. И слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял?
1: Слушай, Ред, давай прыгнем, а? На 20 метров вверх и сразу вниз. Вот мы и у гаража.
2: Молчи, дурак. Не мешай, молчи.
0: Вверх ему. А саданет там тебя на 20 метрах. Костей ведь не соберешь. Или комариный плешь где-нибудь здесь объявится. Тут не то что костей. Мокрого места не останется. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони. Мальчика с пальчика помнишь? Проходили в школе? Так вот, сейчас будет все наоборот. Смотри. И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил. Как положено, метров на 10. Гаечка прошла нормально. Видел?
1: Ну?
2: Не ну, а видел? Я спрашиваю.
1: Видел.
2: Теперь самым малым веди галошу к этой гаечке. И в двух шагах до нее не доходя, остановись. Понял?
1: Понял. Гравиконцентраты ищешь.
2: Что надо? То и ищу. Подожди.
0: Подожди. Я еще одну брошу. Следи, куда упадет. И глаз с нее больше не спускай. Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально. И легла рядом с...

дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку. Чистая она оказалась, милая моя. Никакой дрянью не заросла. Цвет не переменила. Смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража, лучше всяких мешек.

Я приказал Кириллу снизиться до 1,5 метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала солнца ничего не было видно. Черно и черно. Потом глаза привыкли. И вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Ну, самую малость только. Поднялся я, поглядел по сторонам. Грузовики на площадке стоят действительно как новенькие. С тех пор, как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали. А вот бензовоз, тот совсем бедняга проржавел. Скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте. Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась.

Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего. Работать можно. К нам протянулось.

0: На пороге остановился. Огляделся. Глаза к сумраку привыкли. Все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно серебрится там. Нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку. Очень на паутину похоже. Шагнул я это внутрь и прямо к канистрам. Присел над пустышкой на корточке, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу: «Ну, берись, да не урони тяжелое». Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило. Ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: «Стой, мол, замри!» И не могу. Да и не успел бы, наверное. Слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через пустышку, поворачивается задом к канистрам и всей спиной в это серебрение. Я только закрыл глаза. Все во мне обмерло. Ничего не слышу. Слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском. Словно обыкновенная паутина лопается. Ну, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами. Ни рук, ни ног не чувствую.
1: Что ты? Взяли? Ну ты чего?
0: Взяли. Подняли мы пустышку и понесли к выходу. Боком идем. Тяжеленная дура. Даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко. Остановились у галоши. Тендер к нам уже лапы протянул.

0: Поговорим сначала. Повернись спиной. Он без единого слова повернулся. Смотрю я. Ничего у него на спине нет. Я и так. Я и этак. Нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет. Слушай, ты паутину видел?
1: Какую паутину? Где?
0: Ладно. Счастлив наш Бог. Давай, берись.
1: Давай. Поднимай.
2: Завалили мы пустышку на галошу и поставили ее на попа, чтоб не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди. Солнышко играет. И синяя начинка между медными дисками –

туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не пустышка это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с сиропом, с таким синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на галошу сами и без лишних слов в обратный путь.

благодать этим ученым. Во-первых, днем работаю. А во-вторых, ходить им тяжело только в зону. А из зоны галоша сама везет. Есть у нее такое устройство. Курсограф, что ли. Которая ведет галошу точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плывем мы обратно. Все маневры повторяем. Останавливаемся, повисим немного и дальше. И над всеми моими гайками проходим. Хоть собирай их обратно в мешок. Короче говоря, выбрались мы из зоны, загнали нас с галошей вместе в вышибойку. Или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то дрянью, обсыпали чем-то и снова мыли. Потом высушили и сказали: «Валите, ребята, свободны».

0: Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол, подберут, а сам двинул в душевую. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто. Знай себе, глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила зона. Отпустила поганка. Подлая. Живой. Новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы. То ли от крепкого, то ли не знаю от чего. Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячий мылся, холодный мылся. Снова горячий. Мыло целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу.
1: Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!
0: Зелененькие? Это хорошо. Открыл я дверь. Стоит Кирилл в одних трусах, веселый. Без никакой меланхолии. И конверт мне протягивает.
2: Держи от благодарного человечества.
0: Чихал я на твое человечество. Сколько здесь?
2: В виде исключения из-за геройское поведение в опасных обстоятельствах 2 оклада.
0: Давай.
2: Ну как? Доволен?
0: Ничего. А ты? Ладно, давай, дуй.
3: Стой! Подожди. Подожди, Кирилл.
0: Ну-ка, пойди сюда.
2: Чего?
0: Взял его за плечи, повернул. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.
3: Нервы, черт бы их побрал. Там мерещилось, здесь мерещится. К дьяволу все это. Напьюсь сегодня... Как Зюзя. От Ричарда бы ободрать, вот что. Надо же, стервец как играет. Ну, ни с какой карты его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал. И карты под столом крестил. И по-всякому.
0: Кирилл!
2: А?
0: Ты сегодня придешь в Боржич?
2: Не в Боржич! А в борщ? Сколько раз тебе говорить?
0: Брось, написано Боржич. Ты к нам с своими порядками не суйся. Ты придешь или нет? Ричарда бы ободрать.
2: Не знаю, брат. Ты ведь простая твоя душа и не понимаешь, какую мы штуку притащили.
0: Ладно. Счастливо тебе оставаться. Сложная твоя душа.

Редрик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземных культур.

Боржиче в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь. Как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают. Словно у них от этого зависит спасение души. «Здорово, Эрни!» — говорю. «Хватит тебе его мучить! Дыру протрешь!» Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье. Эрнест сопит в очередной бокал. Хорошо, спокойно. Я допил, поставил бокал на стойку, а Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца.

0: Ну что, полегче стало? Оттаял, стал.
1: Ты знай себе три. Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.
2: Это кто ж такой?
1: Да был такой бармен здесь, еще до тебя.
2: Ну и что?
1: Да ничего. Ты думаешь, почему посещение было? Тер он, тер. И ты думаешь, кто нас посетил? А?
2: Трепло ты.
1: Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой. Жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Класс у него наметанный. Сразу видит, что сталкер из зоны, что хабар будет. И знает Эрни, чего сталкеру после зоны надо. Свой человек, Эрни. Благодетель. Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю. Но краем уха слышал, что пустышка, например, идет там чуть ли не за 2500. А Эрни дает нам всего 400. Батарейки там стоят не меньше 100. А мы получаем от силы по 20. Наверное, все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу. Начальник перевозок наверняка у них на содержании. В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и зарабатывает. 15-20%. А если попадется, 10 лет каторги ему обеспечено. Хлебнул я, как следует, из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка. Очень она на меня хорошо действует после зоны. Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к однорукому бандиту старые счеты сводить. Полетело время, как птица.

0: Просаживаю это я последний никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Хороша парочка. Гуталин здоровенный, черный как сапог, а Дик маленький, кругленький, только что не светится.
1: Все остальные прокляты, и дети сатаны. Рэд, ну, ты тоже служишь сатане, но вот все-таки человек.
0: Здорово.
1: Рыжий, слуга сатаны. Люблю тебя, рыжий.
2: Я тебя тоже люблю.
1: Восплачем о грехах человеческих. Горько восплачем.
0: Восплачем, восплачем, Гуталин. Глотнем слез греха.
1: Ибо грядет день, ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его, и тщетны молитвы предавшихся сатане, и спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие вам, говорю, слепые, опомнитесь, пока не поздно, растопчите дьявольские бирюльки!
3: А выпить мне здесь дадут? Или где это я? Знаешь, рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят, красный. Я им объясняю, опомнитесь, сами слепые в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете. Смеются. Но дал я управляющему пахарь и ушел. Посадят теперь. А за что?
0: Так, ребята,
4: не?
0: Сегодня я плачу.
1: Эй, а как...
0: Все законно, законно, Дик, все законно. Премию будем пропивать, премию.
1: В зону хотели. Что-нибудь вынесли?
0: Полную пустышку.
1: Так.
0: И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?
1: Да. Сейчас буду.
4: Полную пустышку.
1: Держи.
4: За какую-то пустышку
1: да.
4: Жизни своей рисковал.
0: Засохни, Гудалин.
1: Да.
0: Пей, веселись. Я живой вернулся.
4: Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие.
1: А как ты можешь знать, рыжий, сколько горя и греха?
0: Ладно.
1: Да, ну, действительно.
0: За удачу, ребята. Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис. Сидит, плачет. Течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая. Обливаться слезами и проповедовать, что зона, мол, есть дьявольский соблазн. Выносить из нее ничего нельзя. А что уж вынесли, вернуть обратно и жить так, будто зоны вовсе нет. Дьяволова, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него, когда деньги есть, он у кого попало, хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят. А потом ночью прет этот хабар обратно в зону и там закапывает. Во ревет-то, Господи!
2: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Успокойся, Виталий, успокойся. Скажи, пожалуйста, а что это такое полная пустышка? Ну, просто пустышка, это я знаю.
4: Полная пустышка.
2: Что такое полная? Я первый раз слышу.
5: Вот, знаешь, да, вот просто пустышка, знаешь.
2: Ну да.
5: А это так. Вот между дисками, ну, как будто такой синий туман переливается так.
2: Понятно. Это интересно, интересно. Это, знаешь, что-то новенькое. А с кем ты ходил? С Кириллом, да?
5: Угу. С Кириллом. И с Тендером. Знаешь, наш этот лаборант.
2: Да. Намучился с ними, наверное, а?
1: Все возвращайте в зону. Исчадие чертова.
5: Знаешь, Дик, а вот ничего подобного.
4: О.
5: Не намучился.
2: Как?
5: Вполне прилично держались ребята. Вот особенно Кирилл. Прирожденный сталкер. Ему бы опыта побольше, торопливость вот эту с него ребячью сбить.
2: Да.
5: Я бы с ним каждый день в зону ходил.
2: И каждую ночь в зону, да?
5: Это брось, понял? Шутки шутками.
2: Ну, хорошо, я знаю. Я не прав, шутки шутками, а за такое можно по морде схлопотать. Ну, считай, что ты мне должен две плюхи. Извини, пожалуйста, извини.
5: Ладно. Слушай, Дик, вот я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось. И все больше какие-то молокососы в шарфах до полу.
2: А как же? Начинается большое строительство. Институт три новых зданий закладывает. Кроме того, зону собирается стеной огородить. От кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются.
5: Ага.
2: Да,
5: когда они были у сталкеров?
2: Ай, погоди, вот вчера в гостинице зашел я в бар принять. Ну, ночной тупачок. Вот. Синяк какие-то новые. А мне сразу не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека. Дает понять, что он меня знает. Знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги.
5: Шпик.
2: Да нет, не шпик. Это послушай, подожди. Его интересует кое-какие предметы в зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, зуда, черные брызги и прочее. Бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекает.
5: Интересно, что же ему нужно?
2: Ведьмин студень, как я понял.
5: Ведьмин студень ему нужен.
2: Да.
5: Вот, Андрей, а смерть лампы ему случайно не нужна?
2: Да, я его тоже так спросил. Представь себе, говорит, нужна.
5: Ты смотри. Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть. Вон, ведьмина студня, вон она, вон полные подвалы. Бери ведра да зачерпывай. Похороны за свой счет.
2: Сейчас. Ну, пошли.
5: Кто же это такой был? Вот кто же это такой был? Студень. Его запрещено даже в институте изучать.
2: Да правильно. Исследование, подтверждающее потенциальную опасность для человечества. Ты понял теперь, кто это?
5: Пришельцы, что ли?
2: И Давай-ка лучше выпьем. Простая ты душа.
5: Давай. Тоже мне нашли себе простую душу, умники. Эй, Гуталин. Хватит спать. Да. Хватит спать.
2: Не тряси его.
5: Давай выпьем.
2: Не тряси его. Ну. Это же безнадежное дело.
5: Ладно.
2: Тихо.
5: Отдыхай.
2: Вот.
5: Ну. Простая я там душа или сложная, а вот про этого типа я бы тут же донес куда следует. На что я не люблю полиции, а сам бы пошел и донес.
2: От тебя бы в полиции спросили. А почему, собственно, он и тип к вам обратился, а?
5: Все равно. Вот ты, толстый Боров. Да, в городе третий год.
2: Ну.
5: А в зоне ни разу не был. Ведьмин студень только в кино видел. А вот посмотрел бы ты его в натуре. Да что он с человеком делает? Вот ты бы тут же в штаны наделал. Это, милок, страшная штука. Ее из зоны выносить нельзя.
2: Да.
5: Вот. Ну, ты сам знаешь, сталкеры люди грубые, им только капусту подавай да побольше.
2: Ну, да.
5: Но вот на такое, вот даже покойный слизняк царства небесное не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет. Я даже представить себе боюсь, кому и для чего ведьмин студень может понадобиться.
2: Ты все правильно. Только мне, поймешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке, покончившего жизнь самоубийством. Пу! Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой. И жить, понимаешь, люблю. Давно живу, понимаешь. Привык. Вот.
6: Господин Нунан, вас к телефону!
2: Спасибо, Эрли, спасибо. Да. Вот я вам. Опять, наверное, рекламация. Везде. Везде найдут. Изи, Ред, на дорожку. Я пошел.
5: Давай. Дик пошел к телефону, а я остаюсь с Гуталином и с бутылкой. И поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку. Вплотную. Черт бы побрал эту зону. Ну, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь, зона. Конечно, хорошо Кириллу рассуждать. Кирилл хороший парень. Никто его дураком не назовет. Наоборот, умница. Но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой погони крутится вокруг зоны. Вот теперь, пожалуйста, ведьмин студень кому-то понадобился. Нет. Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь, да и скажешь, может, действительно оставить дьяволова дьяволу. Тут усаживается на месте Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.
7: Господин Шухарт.
5: Ну?
7: Меня зовут Крион. Я с Мальты.
5: Ну и как там у вас на Мальте?
7: Нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.
5: Ну и как поживает старина Эрнест?
7: Ну, по-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.
5: А я бы нет. Выпить хочешь?
7: Спасибо, я не пью.
5: Ну, закури.
7: Извините, но я и не курю тоже.
5: Дружище, тогда зачем же тебе деньги?
7: Наверное, это только меня касается, господин Шухарт. Правда ведь?
5: Ну, что правда, то правда. Сейчас я пьян. Гуляю, как видишь. Ходил в зону. Вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой. Уж совсем редко, чтобы с деньгями. Так что, иди, прошу. Иди, прошу. Давай отложим серьезный разговор.
7: Ладно, хорошо, извините. Извините.
8: Нет, только что...
5: Ну что, опять твои баллоны вакуум не держат?
8: Да, опять. Давай выпьем, Ред, давай. Ты знаешь... Знаешь, Кирилл Панов умер.
5: Вот сейчас мы выпьем за упокой души.
8: Что? Что?

0: разрыв сердца. В душевой его нашли. Голова. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали. Я сказал, что ты в полном порядке.
1: Чего тут не понимать? Зона.
0: Эй, ну ты сядь, выпей.
1: Зона.
0: Выпей.
1: Зона.
0: Выпей.
1: Зона. Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине. Люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит. Лицо у него удивленное. Детская ничего не понимает. «Малыш», — говорю я ему ласково, — «сколько тебе денег надо? 1000 хватит? На! Бери!» Сую я ему деньги и уже кричу: «Иди к Эрнесту и скажи ему, что он подонок! Не бойся, скажи! Он же трус! Скажи, сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!» Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой. Эрнест поставил передо мной бокал освежающего.
2: Ты сегодня вроде при деньгах?
1: Да, при деньгах.
2: Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.
1: И тут я вижу, в кулаке у меня пачка денег. Надо ж, не взял, значит, Крион мальтийский. Гордый, значит. Но все остальное судьба.
2: Что это с тобой? Перебрал малость?
1: Чего? Я-то в полном порядке. А сейчас в душ.
2: Шел бы ты домой. Перебрал ты малость.
1: Кирилл умер.
2: Это который Кирилл? Плешивый, что ли?
1: Сам ты плешивый. Вот из 1000 таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Торгаш ты, торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь морды. Убил нас всех за зелененьких. Хочешь сейчас вот всю твою лавочку

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю. И соображать не хочу. Ору что-то, отбиваюсь ногами, кого-то бью. Потом опомнился. Сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. И тик мне какой-то щеку сводит. Никогда этого раньше не было. А в зале творится. Все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет. Одна ледяная злоба. Так, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер. Вытащил я из часового карманчика зуду, новенькую, ни разу не пользованную. Пару раз сжал ее между пальцами для разгона. Дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонечко в плевательницу. А сам окошко распахнул и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится. Но я эту зуду переношу плохо. У меня от нее кровь из носа идет. Перебежал я через двор и слышу, заработала моя зуда на всю катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу. Они первыми зуду чуют. Потом завопил кто-то в кабаке. Так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался. Кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться. Страшная штука, зуда. Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня, да только мне плевать. Все. Нет больше сталкера Реда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл. Дружок мой милый. Прости, да только выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в зоне добра. Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Кирилл, как же это? И ведь я во всем виноват. Не кто-нибудь, а я. Как я, скотина, смел его в гараж везти, когда у него глаза к темноте не привыкли. Зачем я вообще ему про эту пустышку сказал? И как вспомнил я об этом, взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл. Люди от меня что-то шарахаться стали. А потом вдруг словно бы полегчало. Смотрю, Гута идет. Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идет. Ножками своими ладными переступает.
Юбочка над коленками колышется. Из всех подворотен на нее глазеют. Она идет, как по струночке, ни на кого не глядит. И почему-то я сразу понял, что это она меня ищет. «Здравствуй», — говорю, «Гута». «Куда это ты?» — говорю, «Направилась». Она окинула меня взглядом. В момент все увидала. И морду мою разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах. Но ничего про это не сказала.

0: Здравствуй, Ред. А я как раз тебя ищу.
1: Да. А я знаю. Знаю.
2: Не надо, не надо.
1: Ты что?
0: Не знаю, Ред. Может быть, ты со мной больше встречаться не захочешь.
1: Что-то я тебя не понимаю. Вот, а ты меня извини, я сегодня маленько того. Может, поэтому плохо соображаю. Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться? Беру я ее под руку. И идем мы не спеша к моему дому. И все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо прячутся. Я на этой улице всю жизнь живу. Реда Рыжего. Здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро все узнает. И он это чувствует.
0: Мать велит аборт делать.
1: Так.
0: А я не хочу. Не хочу я никаких абортов. Я ребенка хочу от тебя. А ты как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.
1: Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит. Слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится. Одним человеком меньше, одним меньше.

0: Она мне толкует, ребенок, мол, от сталкера. Чего тебе уродов плодить? Проходимец, он говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра в тюрьме. А только мне все равно. Я на все готова. А я и сама рожу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи.
1: Ты с ума сошла, что ты несешь. Сумасшедшая.
0: Рых тебя не пущу.
1: Девочка моя, господи. Маленькая ты моя. Да подожди, ну подожди ты. Ласточка моя. Ну чего ж ты? Что ж ты меня гонишь-то в самом деле? Моя маленькая.
0: Как же мы теперь будем, Рэд? Как же мы теперь будем?

Редрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожекторы патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам. И тогда он зажмуривался и задерживал дыхание. Патрульные боялись зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Редрика доносились приглушенные голоса. Иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва, и вроде бы посыпалась земля. А потом с негромким стуком упало что-то тяжелое и твердое. Редрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Редрик замер, следя за его бесшумным движением, и ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, обернув в сторону Редрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Редрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам. В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж.

0: Вернулся. Хороший парень, а? Рыжий. Не бросишь старика? Не бросишь подыхать, а?
1: Стоит жаба. Как приклеенный.
0: Это неспроста. Настучал кто-то. И ждут.
1: Может быть.
0: Ты меня не бросай. Не бросишь, не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, а, рыжий?
1: Тихо, тихо, тихо.
0: Слушай, рыжий, я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив, а? Знаешь, Боб Горилла сгинул. Фараон-банкер погиб. Как не было, какой сталкер был, а? А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик, Каллаген, Пит Болячка, все. А я один остался. Один остался. Почему, знаешь, а?
1: Подлец ты всегда был, стервятник.
0: В подлец? Это верно. Верно. Без этого нельзя. Но ведь все так. Фараон, слизняк, а остался один я. Знаешь почему?
1: А? Знаю.
0: Врешь, не знаешь. Про золотой шар. Слыхал? А?
1: Слыхал.
0: Думаешь, сказка?
1: Ты бы молчал лучше. Силы ведь теряешь.
0: Ничего, ты меня вынесешь. Вынесешь, мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь, а? Да я у тебя вот такого, вот. Я маленького тебя знал. Отца твоего. Ты меня должен вытащить. Это я из-за тебя погорел. Это ты мальтийца не взял.
1: Из-за жадности своей ты погорел. Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

0: пусть весь хабар твой будет. Только не бросай.
1: Редрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного. А патрульная машина все не уходила. Прожекторы ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный ленд-ровер, и каждую минуту его могли обнаружить.
0: Золотой шар. Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели, а я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Не любое. Если бы любое, меня бы здесь давно не было. Жил бы в Европе, в деньгах бы купался.

0: вечную молодость я не получил. И денег ни черта, а вот здоровье, да. И дети у меня хороши, и жив, жив. Ты такого во сне и не видал, где я был. И все равно жив. Я его только об одном прошу. Жить, мол, дай. Жить. И здоровье, и чтоб дети...
1: Да заткнись ты. Что ты как баба. Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко. На панель ведь пойдет девка.
0: Дина. Диночка моя. Красавица. Они же у меня уголовные рыжие. Отказы не знали, пропадут. Артур. Ты же его знаешь, рыжий. Где ты еще таких видел? Они...
1: Ну, сказано тебе. Смогу, вытащу.
0: Нет, ты меня в любом случае вытащишь. Вытащишь. Золотой шар. Золотой шар хочешь? Скажу, где. Ай.
1: Ну, скажи.
0: Ой, ноги мои, ноги, ноги. Пощупай, как там, а? Кости, кости есть.
1: Погоди, ну погоди сейчас, не дергайся. Так, есть, есть, не суетись.

0: Врешь меня? Зачем врешь? Что я не знаю, не видел никогда.
1: Колени целы.
0: Врешь ведь, наверное, а? Ну ладно, ладно. Ты только меня вытащи, а? Я тебе все.
2: Он говорил и обещал еще
0: карту,
2: что-то.
0: Карту тебе нарисую.
2: Но Редрик уже не слышал его.
0: Я все, все.
2: Он смотрел в сторону шоссе. Прожекторы больше не метались по кустам. Они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске. И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел согнутую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожекторы. Редрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю. И через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нечеловеческим упорством, как заведенный механизм. И вдруг прожекторы погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной.
0: Никак уехали. Ну, рыжий, давай. Ну, давай, по-быстрому. Ну, давай. Ты сидишь-то?
1: Ладно. Пойдем.
0: Давай, давай. Не беспокойся. Хабар я держу. Я не выпущу. Давай.

0: Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно. Но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянул оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел лендровер, сбросил с капота из кузова маскирующей ветки, сел за руль и, осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги. Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж рухнул на заднее сиденье и застонал. Редрик вспомнил, что давно хочет курить. Вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.
1: Ну, что же ты, а? Воду не вылил,

0: кости все сухие. Чего стоишь-то? Ну, прячь хабар.
1: Заткнись. Не мешай. На южную окраину свернем.
0: Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник, колени!
1: Не пылись, стервятник. Прямо через город нельзя. Три заставы. Хоть на одной да задержат.
0: Ну и что?
1: Что-что, посмотрят твои копыта и конец.
0: А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор.
1: Ага, если кто-нибудь пощупает.
0: Пощупает? Я так заору, что вперед забудет, как щупать.
2: Бензобак под сиденьем был фальшивый. Редрик затолкал мешок внутрь, слыша, как в нем звякает и перекатывается.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону. А справа были кусты, реденькие рощицы. Иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрих хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной. И кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода, он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе. Как и все они, он шел в город. Редрик обогнал его, прижав машину к левой обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

0: Матерь Божия!
1: Рыжий, ты видал?
0: Видал?
1: Да. Господи, этого нам еще не хватало.
2: Отпусти.

Лендровер, все наращивая и наращивая скорость, мчался в город через западную окраину. Было 6:00 утра. Улицы были пусты, асфальт мокрый, черный. Автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках.

0: Жрать охота.
1: Что?
0: Жрать, говорю, охота. Ну что, у тебя куда? Домой или прям к мяснику?
1: К мяснику гони! Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще 700 монет должен. Догони, догони, гони! Что ты ползешь, как вошь по мокрому месту?
2: Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в метрополе. Он вывернул на 16-ю улицу, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком. Мясник открыл ему сам. Видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены. Под мутными глазами набрякли темные мешочки.
3: Рыжий! Что скажешь?
0: Давай, надевай зубы и пойдем.
3: Сейчас. Сейчас. Фу. Кто?
0: Барбридж.
3: Что?
0: Ноги.
3: Фу. Что именно с ногами?
0: Вляпался в студень.
3: Так. Значит, конец Барбриджу. Жалко. Знаменитый был сталкер.
0: Ничего. Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по зоне попрыгает.
3: Ну, хорошо. Ты подожди, я сейчас оденусь.
2: Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Редрик неподвижно полулежал в кресле и курил.
3: Алло, алло.
2: Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу.
3: Это я, Кадрович.
2: Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать.
3: Ты приготовь вторую операционную.
2: Он просто ждал.
3: И санитара к подъезду. Ага.
2: Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль, мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил.
4: Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.
0: Не убил ведь?
4: Да, не убил. Это я тоже запомню.
0: Запомни, запомни. Ты бы, конечно, меня убивать не стал. ты бы меня просто бросил. Оставил бы меня в зоне и концы в воду. Как очкарика.
4: Очкарик сам помер. Я тут ни при чем. Приковала его.
0: Сволочь ты, стервятник.
2: Из подъезда выскочили сонные, встрепанные санитары и на ходу, разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были страшно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали. А мелкой гадиной он уже был, потому что, напившись с каким-то гнусным наслаждением, избивал свою жену шумно, всем напоказ. Так и забил до смерти. Редрик развернул лендровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой. Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок, бросил его в старую плетеную корзину, сверху положил снасти еще влажные, с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. А Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.
5: Выезжай. Ладно.
0: Ну, подожди.
5: Ну, ладно. Я сейчас тебе кофе.
0: Я тут рыбу приволок. Зажарь. Да все сразу жарь. Жрать охота, сил нет.
5: Иди мойся. Пока помоешься, все будет готово.
0: Как мартышка там, наша?
5: Да болтала все время. Пристает, я ее еле уложила. Вынь да положь ей папу. Где папа? Где папа?
0: Так, стой, знаешь, налей чашечку кофе. Я мыться потом буду.
5: Выпьешь, может быть?
0: Нет. Нет, пожалуй. Я сейчас пойду. Ты приготовь мне выходной костюм по классу А. Рубашечку там, галстук.
2: Редрик поднялся. Ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Дочурка безмятежно спала. Сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони. Маленький зверек. Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой. И в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был как черт, весь пропитан зоной и смертью.

Редрик Шухарт, 28 лет, женат, без определенных занятий.

0: Идти было недалеко. 2 квартала до площади, потом через парк и еще 1 квартал до Центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, на ходу нахлобучивая на голову мягкую шляпу.
1: Эй, Шухард! Ред! Что ты здесь делаешь в такую рань?
2: Салют.
1: Салют. 100 лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?
2: Ну так, больше по мелочам.
1: Вид у тебя какой-то дохлый. Что, не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но не спать? Нет, брат, нет. Сон для меня первое дело. Провалить она, эта автоматика. Ой, пардон, может быть, ты ждешь кого-то? Я не помешал?
2: Да нет. Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью.
1: Ну, я тебя недолго задержу. Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт, ты знаешь. Там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому? Прибыл недавно.
2: Нет. 2-й Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика. Роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши, мне их и на табак не хватит.
1: Брось, брось. Все это можно было бы устроить.
2: А я не люблю, когда для меня устраивают. Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Гордый ты стал.
2: Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.
1: Ну что ж, ты прав. Прав, все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать. Да. Портфель-то Кирилл подарил.
2: В наследство достался. Что-то тебя в борщике не видно в последнее время.
1: Ну, положим, это тебя не видно. Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут. Слушай, а как у тебя сейчас с деньгами?
2: Занять хочешь?
1: Да не. Не, наоборот.
2: Одолжить, значит?
1: Есть работа.
2: О, Господи, и ты туда же.
1: А кто еще?
2: Да много вас таких работодателей.
1: Да нет, не. Это не по твоей основной специальности.
2: А по чьей?
1: Ну, вот что. Приходи к обеду. 2:00. Поговорим.
2: К 2 я могу не успеть.
1: Так. Ну хорошо, тогда вечером, 6:00. Идет?
2: Посмотрим.
1: Я жду вечером.
2: Давай.
1: Счастливо.

0: Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отдышаться. Но он уже и без того опаздывал. Редрик без стука толкнул дверь номера 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое, одутловатое лицо его было гладко выбрито.
1: А, точность, вежливость королей.
2: Ну, извините, так вышло.
1: Здравствуйте, мой мальчик.
2: Привет.
1: Привет. А где же наш старый добрый Барбридж?
2: А Барбридж не придет.
1: Вот как? Старый добрый Барбридж. У старого Барбриджа разыгрались нервы.
0: Он смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый.
3: Кто был тот человек, с которым вы только что разговаривали?
2: Здравствуйте.
3: Мы же с вами 100 раз говорили, никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?
2: Я здороваюсь, а вы что?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, нельзя так делать, понимаете, нельзя.
2: Тогда назначайте свидание мне там, где у меня нет знакомых.
1: Мальчик прав. Наша промашка. Так кто был этот человек?
2: Это Ричард Нунан. Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле.
3: А Барбридж где?
2: Накрылся Барбридж.
3: Да.
1: Ну, мир прав у его. Или, может быть, он арестован?
2: Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.
3: Ничего себе чисто. В какой больнице?
2: Да не бойтесь, в какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.
3: Нет, в какой именно больнице?
2: Ага, сейчас, так я вам и сказал. Будем мы сегодня делом заниматься или нет?
1: Будем. Будем, мой мальчик. Предъявляйте.
0: Редрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.
2: Это счет.
1: Предъявляйте, предъявляйте.
2: Деньги?
1: И за что я вас так люблю, мой мальчик? А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает. Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты от слюней зелененьких.
0: Костлявый бросил на столик 2 бандероленных пачки банкнотов и, надувшись, сел рядом с Редриком. Редрик взял деньги и, сорвав бандероль, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар.
1: Ну, а как насчет главного?
2: Никак. Пока.
1: Мне нравится это пока. А тебе, Фил?
3: Темните, Шухарт. А чего темнить-то, спрашивается?
2: Специальность такая, темные делишки.
1: Ага.
2: Тяжелая у нас с вами специальность.
1: Да-да. Ну, хорошо. Хорошо. А где фотоаппарат?
2: Ой, черт. Виноват. Знаете, я забыл. Начисто забыл.
1: Забыл. Там?
2: Не помню. Наверное, там. Нет, ну я не помню, извините.
1: Ну да. Не помню. Жаль. Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?
2: Да нет же, в том-то и дело. Мы не дошли до Калперов. Барбридж вляпался в студень, ну и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли. Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл.
1: Да-да.
2: Ну ладно, я пошел. Когда и где в следующий раз?
1: Вам позвонят. Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Все это хорошо, это очень мило и так далее, но прежде всего нам нужны две вещи. Фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат с заснятой пленкой и наш фарфоровый контейнер не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону.

Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города –

0: Коттеджик у Стервятника был неплохой. Два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь, и вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Редрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Редрик неторопливо двинулся по песочной дорожке, обсаженной розовыми кустами. Редрик повернул голову и увидел среди зелени, рядом с белой ажурной крышей беседки, голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж. Почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке. И тут же в тени под кустом стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.
1: Здорово, Рыжий! А где же Папахин? Неужели опять засыпался?
0: Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Дина была атласная, без единого изъяна, без единой лишней складки. 150 фунтов 20-летней лакомой плоти. И еще большой влажный рот. И ровные белые зубы. И еще вороные волосы. И солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее. А она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехалась, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.
1: Хочешь?
2: Барбридж в больнице. Ноги ему отрежут.
1: Обе ноги.
2: Угу. Обе. Может быть, до колен. А может, и выше.
1: Жаль. А ты, значит...
0: Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил на красный мат прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.
1: Последняя получка, значит.
2: Выпьешь? Ты брось. Не пропади, Вати. У твоего-то папаши.
1: А ты его, значит, тащил. Пер его, дурак, через всю зону. На хребте пер. Слюнтяй. Такой случай упустил. Вот так он всех вас, идиотов, вокруг пальца. По костям вашим, по вашим башкам безмозглым. Погоди, погоди, на костылях, по вашим черепушкам походит. Он вам еще покажет братскую любовь.
3: Дурак ты. Дурак ты, рыжий. Такой случай упустил. Такой случай.
0: И она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная на траву, и уткнула лицо в ладонь.

0: Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать в Боржич. Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. Улица перед Боржичем, как всегда, в этот час была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам Боржич был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту. Протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типчиков, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй. И еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель. Эрнест пробурчал что-то неприветливое.
1: Пиво налей.
0: Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлен, толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Типчики в углу азартно и злобно спорили о бегах. Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся.
2: Принес? Что принес?
0: Редрик оглянулся через плечо. Один из типчиков лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.
2: Пойдем потолкуем.
0: Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.
2: Пойдем.
0: Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Тоже очень крепкий негр с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все три типа стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на

0: В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. А из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный. А откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.
1: «Что же ты, зараза?»
0: Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением, кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустышки малые, две штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров 16 штук в полиэтиленовом пакете, губки прекрасной сохранности 2 штуки, газированной глины 1 банка.
2: В карманах есть что-нибудь? Выкладывается.
1: Заразы!
0: Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнотов. Банкноты полетели во все стороны.
1: Нате!
2: Угу. Еще?
1: Угу. Да вот, берите, берите, жрите, подавитесь!
2: Очень интересно. А теперь подбери все это.
1: Ага. Ага, сейчас я, сейчас разбежался. Бог подаст, халуи твои подберут. Сам подберешь.
2: Подбери деньги, сталкер.
0: Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза. Потом Редрик опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно. А когда настал момент, он напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх. Откинувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, сбежал по невидимым ступенькам, всем телом выше побитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Весь трясся и тяжело дышал. Перед глазами плыли кровавые пятна. Сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. Thank you. этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости. Ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленной кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минут он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова повело и задергало щеку.

Шухарт, что же ты, зараза, делаешь? Они же этой штукой всех нас передушат. Ладно. Каждый за себя, один Бог за всех. На наш век хватит. И все. И никаких.

0: Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на коленки и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.
1: Гута.
2: Рыжий.
1: Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался. А без денег ты не будешь. Деньги пришлю. Завтра тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи. Ну, до завтра. Да. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую.
0: Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, тиснув зубы, так что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

0: Алло, вас слушают.
1: Говорит Шухарт. Слушайте внимательно и не перебивайте. Я попался. Бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите, чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Недалеко от того места, где мы с вами первый раз виделись, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите, берите, хотите, нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась. Нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто, я вам не советую играть нечисто. Все деньги до последнего медика жене. С приветом.
2: Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

0: слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Радиоканал без возрастных ограничений.
1: Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть первая.
2: Не думай на секунду.

0: первое мгновенье, где последнее.
1: Штирлиц возвращался в Берлин. Он возвращался, хотя Мюллер ставил 1000 против одного, что тот не вернется. Оснований считать так было у Мюллера более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью убеждала его, именно его, Мюллера, и никого другого в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Штирлиц не гнал, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Не доезжая 3 поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка с шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта. Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где прошмыгнула кошка, ждать придется долго. Все ныне жили затаенно, в ожидании неминуемого конца.
2: Я подожду. Что-что, а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад, штука фаршивая, чтоб там не говорили. Я понимаю, что своим согласием вернуться я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. Ну, хорошо. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения. Их, конечно, трудно вычислить, практически невозможно. Документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а его нет более. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком Мюллером. Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я...

0: Необыкновенно рад вас видеть.
1: Живым и здоровым.
2: Благодарю.
0: Проходите, садитесь, пожалуйста. Хотите выпить моей яблочной водки?
2: Хочу.
0: Пожалуйста. А попробовать прекрасного магдебургского сала?
2: Тем более. Прозит.
0: Прозит. Если не можете не курить, курите.
2: Спасибо.
0: Ну, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?
2: Нет, и впредь этого делать не стану.
0: Почему?
2: Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свои отношения к вам. Вы же были у него.
0: Он сказал об этом?
2: Ну, а кто же еще мне мог сказать об этом?
0: Ну, например, ваш шеф и мой большой друг Шелленберг, например.
2: Мой шеф и ваш большой друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами.
0: А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он же был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Должен вам сказать, Штирлиц, что меня, во всяком случае, пока еще Шелленберг не просил заняться вами в качестве пособника врагов.
2: Попросит.
0: Вы сказали об этом Борману?
2: Конечно.
0: Как он отреагировал?
2: Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода.
0: Да, Борман действительно попросил меня обеспечивать вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо?
2: Так же, как здесь.
0: Но там же нет бомбежек, тишина.
2: А я не реагирую на бомбежки.
0: Вы фаталист?
2: Вы до чего угодно доведете.
0: Это да, умеем. Ну, выкладывайте, о чем он говорил?
2: Он говорил о том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме.
0: И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?
2: Да.
0: Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать.
2: Именно так.
0: И Мюллер Гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом.
2: Должен.
0: А как он это сделает? Вот в чем вопрос. Что я, волшебник, что ли? Я честно говорю, не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я второй день ломаю голову и ничего не могу придумать. Штирлиц, ну, давайте, выкладывайте ваши соображения. Вы умный, хитрый.
2: Ну?
0: Да, да, смело говорите все, что взбредет на ум, а я стану вас корректировать.
2: Группенфюрер, если уж вы не знаете как, то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю.
0: Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы толком и не умеете кокетничать, слишком для этого умны. Давайте, рассказывайте весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала я слушаю. А, знаете что, я запишу вас. А потом мы послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, мы вернемся к нему и проанализируем заново. Вы согласны?
2: Конечно.
0: Угу.
2: Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал с Шлагом не без интереса. Это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. По легенде, он должен был вступать

0: контакт с Алленом Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Так вот, Шлаг высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел.
1: Факты?
0: Факты любопытны. Хотя Шлаг мне далеко не все открывает. Он многое держит в резерве для торга. Но строй его логики в данном случае абсолютен. Шлаг считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один без свидетелей адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом. И если бы не моя... Нет, наша. И вот если бы не наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вероятно, сейчас нужно тщательно проверить, кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана. Шелленберг, вероятно, действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он? Гелен.
1: Имя Гелена вам назвал Шлаг?
0: Нет.
1: У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?
0: Нет. Допуск.
1: Хитрите?
0: Ну что вы, группенфюрер, открыт как дитя.
2: Мюллер вдруг испугался. Страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Дело в том, что только вчера Мюллер был у Гелена. Для руководителя особого отдела Генерального штаба, работающего против русских, этот визит был неожиданным.
1: Добрый день, господин генерал.
3: Хай, Гитлер, группенфюрер. Садитесь.
1: Благодарю. Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?
3: Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей. А лейтенант всего лишь полусукин сын. Так?
1: Так.
3: Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Нас грешно стрелять.
1: Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?
3: Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.
2: Гелен знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен.
1: Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.
3: Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы, армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад. Ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более.
1: Ну-ну. Это вы молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Только вот что, генерал. Вы срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока.
4: Сейчас ведь время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей.
5: Вы с ума сошли? Вы сошли с ума? Вернитесь!
4: Вы хоть бы кофе предложили, право?
5: Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру на ряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын, не так ли?
4: Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?
5: Зачем вам Красная Библия?
4: Для того, чтобы пригласить вас в долю.
5: То есть?
4: Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя, грязного. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете. Если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собой.
5: Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь.
4: О, совершенно верно изволили сформулировать, генерал. Экая точность в слове.
5: В таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.
4: Им занимается Кальтенбруннер лично.
5: Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все.
4: Ну, хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канариса. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?
5: Хорошо. Минутку, группенфюрер.

0: Вот, полюбопытствуйте. Ну что ж. Товар. А? Просто товар.
1: Это не товар. Это будущее.
0: Какие-то страницы можно будет фотокопировать?
1: Какие-то, да. Весь материал? Нет.
0: Пропорция?
1: Четвертая часть.
0: Договорились.

0: И вот теперь имя Гелена в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание занимало группенфюрера. Но сейчас он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался.
1: А если сейчас спросить Штирлица о его контактах с русскими в лоб, он дрогнет. Я увижу воочию его ужас, и мне не будет так страшно, как стало только что. Нет, ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая, и если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш.
2: Ну, хорошо. Это любопытно. С Геллином. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором?
3: Да.
2: Двустороннюю?
3: Да.
2: Отдадите мне его адрес?
3: Конечно.
2: Да, теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой. Это верно?
3: Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей.
2: Кто она?
3: Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми. Только что кончился налет.
2: Каков возраст детей?
3: Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали.
2: Где она вышла в Швейцарии?
3: В Берне.
2: А кого вы искали в пансионате Вирджинии?
3: Вы следили за мной в Швейцарии.
2: Я прикрывал вас?
3: В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором.
2: А почему пастор сам не пошел в Вирджинию?
3: Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор, я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчего-то покончил с собой.
2: Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы.
1: Вот она, моя шифровка. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо. Надо заранее подготовить себя к этому. Провал, случай, или он ведет игру. Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил. Сообщи ему, Мюллер, о своих подозрениях.
3: Вы подозреваете меня, группенфюрер?
2: В определенной мере.
3: И какова эта мера?
2: Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакое, знаете ли, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает о себе.
3: А если я действительно введу такую игру? Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить, куда именно, каким образом. Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так и трепетно, и аккуратно вел себя с пастором.
2: Так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?
3: В Швеции.
2: Не лгите.
3: Ну, тогда не спрашивайте.
2: Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?
3: Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.
2: В чем она будет заключаться?
3: В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг.
2: Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно.
3: Но вы в силах организовать такие материалы на людей армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело. А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.
2: Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?
3: Вы же знаете.
2: Его аппарат нами пока что не прослушивается.
3: В 19:30.
2: Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?
3: А у вас есть такого рода данные?
2: Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. И все.
3: Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?
2: Убежден. Я не убежден, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да-да-да. Шофера. У вас болит кисть правой руки. Вам трудно водить машину. Скажите об этом Шелленбергу. Шольц, пригласите Ганса.
4: Группенфюрер?
2: Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека. Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне. Тебе ясно все?
4: Мне все ясно, группенфюрер.

0: идея создания глубоко законспирированной организации членов СС принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. До Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДЭП. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.
1: Ну и что? Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении?
2: Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер. Особенно, когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДЭП. Техника – удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, обвинят вас в пораженчестве. А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода битвы, спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Mm-hmm. Необходимо срочно бросить за рубеж моих личных гвардейцев, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные о том, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки или красных. Это, думаю, заинтересует фюрера как наступательный аспект, а ему подобное сейчас словно бальзам на раны.
1: А что? Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности вашего предложения. У вас есть прикидки?
2: У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. Есть в Латинской Америке яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действие. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Куда?
1: Ну, а что, если этот вопрос поначалу вам задам я?
2: Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства. Из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Сингапура, Чили.
1: Угу.
2: Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник. Я предупредил этого человека, что в случае провала, случись он в Рейхе или в Швейцарии, или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь. Предам. Все должно быть приближено к боевой обстановке. Вот, посмотрите.
1: Что это?
2: Весточка от него из Буэнос-Айреса. Расшифровывается так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэлья».
1: Угу.
2: Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требует 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально.
1: Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?
2: В России вряд ли. А вот в Латинской Америке, там, где сильные наши позиции, дело пойдет.
1: Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?
2: 5 месяцев.
1: Понятно. Изложите мне структуру организации. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Где будет дислоцироваться штаб? Его структура.
2: Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум.
0: Отвечая Борману, Мюллер думал о том, что главный вопрос о штабе и его структуре, о том, кто станет во главе тайной организации. Этот вопрос Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное. Хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера «Поди, не прими», Мюллер долго и обстоятельно отвечал в той последовательности, которую предложил Борман.
2: Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас.
1: Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?
2: Она уже названа по первым буквам «Одесса». И огромное вам спасибо, Рейхслейтер, за то, что вы назвали Одессу нашей организацией.
1: Разворачивайте работу, Мюллер.
0: Тайная организация членов СС, идея создания которой принадлежала Мюллеру, функционирует и поныне.
3: А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц? А? Я гарантирую вам отменные похороны.
4: Я логик, бригадофюрер. Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым.
3: Но мне-то, Вальтеру Шелленбергу, вы значительно более выгодны мертвым.
4: Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?
3: Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером? А?
4: Об операции в Швейцарии.
3: Признайтесь честно, на чем он взял вас?
4: На знание. Он знает больше меня. Он знает все.
3: Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Вот так, Штирлиц. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?
4: Не я.
3: Кто?
4: Мы. Все мы. В первую очередь, Вольф.
3: Вы думаете, что вы говорите, Штирлиц?
4: Думаю, бригадофюрер. Думаю, постоянно думаю. Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?
3: А потому что вы отдаете себе отчет в том, что связывать себя с Мюллером накрепко — это безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы что, действительно уже побывали у него?
4: Да.
3: Он что, вызвал вас, не поставив меня в известность?
4: Вы же все прекрасно знаете, бригада фюрер. Я думаю, что офицер пограничной стражи на нашем окне, возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.
3: И не я. И не я, Штирлиц. Так что же вы отдадите ему из нашего разговора?
4: То, что вы позволите.
2: И этот планирует меня для какой-то комбинации. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно?
3: Оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера Рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратов прослушивания, то ни вы, ни я не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите?
4: Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.
3: Не надо, Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рэмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его. Пока еще петух даже не кукарекал. Вы понимаете, почему я так открыто говорю с вами? Я ведь никогда раньше так обнаженно не выявлял суть проблемы. Понимаете?
4: Нет.
3: Маршал Жуков вот-вот начнет штурм Берлина. Это конец, Штирлиц. Конец. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, Штирлиц. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Ну или втроем.
4: А кто будет третьим?
3: А если третьим будет Мюллер? А?
4: Да. Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?
3: С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело – это жизнь. И за это дело он готов драться.
4: А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?
3: Нас. Нас, Штирлиц. Не отделяйте себя. Нас.
4: А вы не полагаете, бригадофюрер, что Мюллера, коли он возьмет с собой наши все досье, не вздернут?
3: Если он попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл. Не попасться. Особенно в первые месяцы. Потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься, Штирлиц, серьезным делом.
4: Значит, вы полагаете, что Мюллер тоже знает, как уйти?
3: Бесспорно, бесспорно. Он готов к этому лучше всех.
4: И есть факты?
3: Есть. Есть факты. Я их знаю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса, Штирлиц, сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некоего рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем, ну и так далее. И вот чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужен человек. Человек.
4: Какой именно?
3: Этого человека, Штирлиц, зовут Дагмар Фрайтаг. Ознакомьтесь у себя в кабинете с содержимым этой папки. Потом верните мне. Не забудьте это сделать. Вы знаете, это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм. В Стокгольме она, как доктор филологии, будет обязана не столько заниматься изысканиями в Королевской библиотеке, сколько изысканием подходов к семье графа Бернадотта. Ясно?
4: Ясно.
3: Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портайгеносу Борману. Так вот, если Райхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам. Здесь, в этом кабинете. Понимаете меня?
4: Понимаю. Я понимаю, бригадофюрер, что зажат в угол. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?
3: Вы сошли с ума, Штирлиц. Вы сошли с ума.
4: Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня. Нет, я не буду этого делать.
1: Как вы смеете, Штирлиц?
4: Смею. Извините, бригадофюрер. Смею. Все кончено. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие и есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Вы же вот те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет,
5: то бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
3: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
5: Идите.

Мы передавали первую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Шелленберг Олег Табаков, Борман Анатолий Соловьев, Гелен Исаак Кострель, Ганс Геннадий Фролов. От автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина. Музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования Третьего Рейха, его агония, когда крысы бегут с корабля. Из нейтральной Швейцарии возвращается только что выполнивший сложнейшее задание командования, а этим, как вы помните, заканчивается телефильм «17 мгновений весны», полковник советской разведки Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц. Возвращается опять в эту сумятицу, в этот ад с новым приказом. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Штирлица – разобраться в этой сложной механике разваливающейся гитлеровской военно-политической машины. А крысы бегут. По тайным дорогам глубоко законспирированные организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, в планы которого входит не только уйти, но и заслать в советскую страну коварную дезинформацию, которая должна, по его мнению, обеспечить ему будущее. Этот материал Мюллер рассчитывает передать через Штирлица, ибо шеф гестапо получил точные сведения о том, что Штирлиц связан с секретной службой русских. Мюллер не торопится с арестом Штирлица, а держит свое знание до времени при себе. Однако прикрепляет к Штирлицу в качестве шофера своего человека Ганса. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль.

Красная отметина. Мгновенья раздаю, кому позор, кому бесславье, а

0: мгновение.
1: Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
2: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое. Идите.

0: бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.
1: Только, пожалуйста, Ганс, не кладите мне сахара. Я пью кофе с сахарином.
2: Так вы же худой, господин Бозен. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
3: А может быть, я все-таки сам себя пугаю? Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Но если я не смогу оторваться от своего стража и выйти на связь с радистами, что мне сделать здесь? Какой смысл пребывания в Берлине?
1: Ганс, а вы откуда родом?
2: Из Магдебурга, господин Бользен.
3: Спасибо.
2: Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот в направлении Ганновер и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный.
3: Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской.
2: Ну, конечно, значит, все же помните.
3: Начинаю припоминать. Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.
2: Конечно, господин Бользен.
3: Или позже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс.
2: Ничего, я люблю холодный кофе.
3: Ну, тогда идите, я не задерживаю вас более. Сделайте заварки кофе на 3 чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать.
0: Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса. Закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.
4: Алло?
3: Добрый вечер. Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк.
4: А, да-да.
3: Моя фамилия Бользен. Макс Бользен.
4: Добрый вечер, господин Бользен. Я ждала вашего звонка.
3: Очень приятно. Очень приятно. У вас глаза зеленые.
4: О, ну, по вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют.
3: Ах, вот так.
4: Да, но вообще вы правы. Зеленые, кошачьи.
3: Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?
4: Да когда угодно. Вы где живете?
3: В лесу, Бабельсберг.
4: А я в Потсдаме, это же совсем рядом.
3: И когда вы ложитесь спать?
4: Если не бомбят, поздно.
3: Тогда сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся.
4: Угу.
3: Надо кое с кем переброситься парой слов.
4: Да?
3: И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня. Только позже. Идет?
4: Пожалуйста, приезжайте.
3: Так. Сейчас пишут каждое мое слово. И это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра? И в том, и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут. 2 часа беспробудного сна это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего моциона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор? Придется полазать через забор, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом.
0: Ганс вернулся с кухни, допил свой холодный, с сильно действующим снотворным.
1: Ну что ж, пойдемте, я покажу вам вашу комнату.
5: Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на второй этаж. Если позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?
1: Нет, нет, нет. На втором этаже нет туалета, я буду вас тревожить.
5: Да ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю.
1: В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Еще, еще, еще, ближе к лестнице. Но так, чтобы я мог ходить и, не обращаясь к вам с просьбой, отодвигаться в сторону.
5: Но группенфюрер сказал мне, что я должен...
1: Вы в каком звании? Капрал? Ну, а я штандартенфюрер.
5: Я вас охраняю, господин Бользен. А приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста.
1: Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?
5: Именно так, господин
1: хорошо,
5: Бользен.
1: Хорошо, подайте мне аппарат.
6: Могу я выпить еще чашечку кофе?
1: О, да, конечно. Что, плохо спали ночью?
6: Да, пришлось много ездить, господин Бользен.
7: Шольц слушает.
1: Добрый вечер. Здесь Штирлиц.
7: Добрый вечер.
1: Шольц, не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?
7: Соединяю, штандартенфюрер.
1: Спасибо.
8: Я слушаю.
1: Группенфюрер, ваш Ганс становится невозможным. Он решил накрепко блокировать мне проход на второй этаж.
8: Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец, Ганс. Погодите, дальше хуже будет. Но помните, тугодумы, как правило, не способны на измену. Дайте-ка мне его к телефону.
1: Да, пожалуйста.
5: Да, группенфюрер.
8: Ганс, делай все, как я сказал. Понял?
5: Хорошо, группенфюрер.
1: Ложитесь, Ганс. Можете отдыхать. Вы мне сегодня не понадобитесь более.
5: Спасибо, господин Бользен.
8: Я не буду вам мешать.
1: Нет, нет, ни в коем случае.
0: Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону и набрал номер Мюллера.
5: Группенфюрер, он уехал.
8: Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодец.
0: Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.
3: Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно. Центр. По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует. Центр. Угу. Когда получили?
9: Вчерашней ночью.
3: А где ваш передатчик?
9: Спрятан. Надежно.
3: Можем сейчас съездить?
9: Нет. Я могу привезти его сам. Завтра к вечеру.
3: Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет.
9: К сожалению, нет. Я должен быть на работе в 6, а мы только в 5 вернемся.
3: Ну да, понимаю. Тогда ждите меня завтра или послезавтра. Круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы...
9: Я могу привезти его сам. Завтра к вечеру.
3: Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет.
9: К сожалению, нет. Я должен быть на работе в 6, а мы только в 5 вернемся.
3: Ну да, понимаю. Тогда ждите меня завтра или послезавтра. Круглые сутки.

0: стоял, и у меня на пределе нервы.
1: Хотите крепкого чая?
0: Нет, нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой, словом, шофер.
1: Понимаю.
0: Его зовут Ганс. Он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины эсэсовский. Не пугайтесь, все в порядке.
1: Хорошо.
0: Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам, обязательно. Вот текст шифровки. Передайте ее завтра до моего прихода.

Хелленберг начал новую серию тайных переговоров в Швеции. Контрагентом называют графа Бернадотта в Стокгольме. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении Бернадотта некую Дагмар Фрайтек, филолога, 36 лет, привлечена к работе Хелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтега, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной Рейха. Более всего, он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас.

0: Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии, штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки.
1: «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?»
2: «Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова?
1: Мера достоверности?»
0: «Угу.
1: Лучше вам не знать этих слов. Право. Вы раскассируете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову, опасный доктор».
2: «Понимаю.
1: Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме: Дагмар, Стокгольм, Фрайтек, Мюллер, Шелленберг, Бернадот. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхслейтера Бормана. Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка».
2: «Та, которую арестовал Штирлиц в госпитале?»
1: «Да, да. Штирлиц сумел обнаружить ее именно там. Вы совершенно правы. Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден. Он меня немедленно разбудит».

Шольц разбудил Мюллера в 6, когда уже светало. Когда доктор Ницше положил перед Мюллером расшифрованный текст, Мюллер закрыл глаза. Смех его был беззвучным. Он качал головой и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, после его бесед с ним, Мюллером, с Шелленбергом и Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал.

0: лишь в детстве. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли.
1: Нет, Дагмар, все не так. Ваша реакция на слова друзей Бернадотта о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, ну, как бы сказать, слишком организована.
2: Не понимаю.
1: Поймите, вы женщина, следовательно, эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии. Вы должны атаковать, желая спасти нацию от тотального уничтожения. Вы должны обвинять Бернадотта в бездействии, а вы лишь приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду. А правду нельзя обозначать. Либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или-или, третьего не дано.
2: Милый человек, не судите меня строго. Женщина – самый податливый ученик. Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить. Он несчастный маленький человек. А вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. И мой тренер, он стал моим богом. Вот прикажи он мне выброситься из окна, я бы выбросилась. Да, вот мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложено рацио.
1: Ну да, да, да.
2: И вдруг пришли вы, нормальный мужчина. Говорите правду.
1: Не всегда.
2: Ну, значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом, вы умеете шутить и прекрасно слушаете. И позволяете мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка.
1: Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру.
2: Как скажете.

0: любите венцы?
1: А вы терпеть не можете?
0: Ну, я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.
1: Дагмар?
0: Да.
1: Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной?
0: Зачем вы меня так спросили?
1: Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца.
0: А вы меня еще не поняли?
1: Нет.
2: Куда вам вмонтировали звукозапись?
3: В настольную лампу.
2: Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?
3: Постоянно.
0: Но вы, видимо, не обратили внимания. Я вообще выключаю штепсель из розетки.
4: В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала.

0: ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.
1: Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.
2: О, я суеверная. За удачу не пью.
1: Ну хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны.
2: Это будет подло по отношению к Герберту, моему мужу. Ну, хоть мы только формально были мужем и женой, но тем не менее это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас.
1: Он мертв, Дагмар.
2: Что?
1: Мертв. Вам лгали. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам пересылали от него, были написаны им за неделю до смерти. Его вынудили поставить даты вперед, впрок. Понимаете? За нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать. И тогда мы поговорим, да?
2: Да. Хорошо. Хорошо.
0: Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его Штирлица отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит Мюллеру известен и адрес его радиста.
1: Этим моим радистом вполне может быть сотрудник Мюллера. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плейшнеровскую они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она в их комбинации, это очевидно. Но ведь так нельзя, не верить никому и ни в чем. Максим, так нельзя. Нет, можно. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно. Потому что здесь готовят такое. Но что именно, только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. Дагмар, ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем поговорить с вами.
2: Да.
1: Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас вам скажу. Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, после того, как уж вы купите машину, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны послать мне, пошлите вторую. Запоминайте, Дагмар.
2: Угу.
1: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
2: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
1: Срочно пришлите с оказией мое снотворное. Иначе я совершенно болен, кузен. Запомнили?
2: Да.
0: Телеграмма. Телеграмма, которую выучила Дагмар, была сигналом тревоги, получив который, центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль. Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру. Радист встретил его радостно и передал ему шифровку центра.
3: Дайте еще более расширенную информацию. Кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован? Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника. Понимая всю сложность ситуации, в которой вы находитесь, просим выходить на связь по возможности чаще. Алекс.
0: Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре.
1: Дагмар Фрайтек, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас.
0: Последняя фраза, так же, как и слова об идейности Дагмар, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Асунсьон не был заранее оговорен с центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он, Исаев, решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали 3 полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый маленький человечек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собою. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара, как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от уже несуществующей Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадотта.
4: С самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте.
0: Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста. В этих 5 страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана.
5: Думаю, этого более чем достаточно, Рейхслейтер.
6: Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу.
5: Рейхслейтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче.
6: Ну, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен – честные люди. Но они слишком прямолинейны. Армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на 50 страниц такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите?
5: Вполне.
6: Ну, а что касается Гудериана, то пусть он скажет, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. И пусть он скажет, но в весьма уважительном тоне, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно Йодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику.
5: Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером.
6: Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в штаб группы армии Висла и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование.
5: Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?
6: Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про 2 события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного атташата в Москве и слишком хорошо знал русских, и всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. И второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития.
5: Завтра Москва будет знать об этом, Рейхслейтер.
6: Я верю вам. Так что теперь вы вправе задавать вопросы.
5: Стоит ли, Рейхслейтер? Я бесконечно вам предан. Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не 2 или 3, а 100 ходов. и рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замыслов.
6: Что-то вы заговорили, словно Шелленберг. Слишком витиевато, а поэтому подозрительно.
5: Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному. Не сердитесь.
6: Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Денница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. До свидания. Вы свободны.

0: Поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, Борману позвонил Штирлиц. Они встретились.
1: Через два дня в Генеральном консульстве Швеции в Любике рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны. И я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно.
2: Спасибо. Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это бредом. Не за границей, а здесь, в Рейхе. Немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?
1: Нет.
2: Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации.
1: Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в опале, потому что, по словам Мюллера, был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас.
3: Юстасу. Можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр.
1: Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Юстас.
0: Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его центром. Рисовал замысловатые геометрические фигуры.
4: Почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крепсом, а упомянул лишь мою? Я же ему определил этот узел вполне определенно. Он же не мог не понять меня. Отчего же он отправил в их центр такую осторожную информацию? А если он ее растягивает? Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Но когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, положение сделается бесконтрольным, и Штирлиц может исчезнуть, а именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром перед тем, как исчезнуть во Фленсбург к подводникам. Если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да, и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там же не принимают с пустыми руками. Прагматики. Ладно, стоп. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме. Ничего, пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть немножко понервничает. Второе. Необходимо сейчас же закрыть окно на границе. А для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Все. Дверь захлопнута. Ку-ку. Вот так. Ну, а уж потом посмотрим, посмотрим, как будут развиваться события. И снова ты не откровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так. Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ой, ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку? Ты хочешь насладиться его унижением?
1: Мюллер?
2: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
1: Кого вы имеете в виду?
2: Того, который ездил на запад.
1: Штирлиц?
2: Да. Я жду.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Дагмар Ирина Карташова, Ганс Геннадий Фролов, Лорх Лев Дуров, Ниче Владимир Гордеев, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Максима Исаева, он же Штирлиц, вернувшегося в Германию для выполнения нового приказа, разобраться в этой тайной торговле. По законспирированным дорогам организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, которому все же удалось расшифровать Штирлица. Но Мюллер держит свои знания при себе, используя Штирлица как канал для засыла выгодной ему, Мюллеру, информации в Москву. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть третья.

0: Мюллер?
1: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Того, который ездил на запад.
0: Штирлиц.
1: Да. Я жду.

0: Вы звонили ему, Штирлиц?
1: Нет.
0: Как вы думаете, чем вызван этот звонок?
1: Не знаю. Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили.
2: О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с Рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. Никто об этом не знает, и уж, конечно, никто не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную.
0: Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь. Постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах.
1: Я готов. Но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда. Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания.
0: Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

0: Мюллер, я хочу, чтобы вы предали Штирлицу несколько своих верных людей и срочно отправили их в Линц.
1: Да, Рейхслейтер.
0: Задача. В районе Альтаузе работает враг. Там же, в соляных штольнях, депонированы сокровища, которые принадлежат партии нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?
1: Нет. Мы, секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.
0: Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер. Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет необходимую помощь Штирлицу.
1: Нет. Айгрубер — человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Рейхслейтер, мы так не умеем работать.
0: Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Керри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и с запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага.
2: Ну, отчего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порою даже выгодно. Отличная возможность начать игру.
0: Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы и принесите мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа.
2: Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер?
0: Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него. Поставьте его во всем в известность, успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо. Выходите прямо на меня.
1: Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле. Рейхслейтер, и еще одно.
0: Да?
1: Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше и частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена, они попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладезя информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелина надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других.
0: Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку. Предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее.
1: Рейхслейтер, я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология.
0: Нет, все-таки туда надо ехать именно Штирлицу. Со свойственным ему тактом он проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелина.
2: Надо уходить. Поездка в Линц – последний шанс. Все, что можно было понять, я понял. Выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связняка нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я ни менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться. Можно, в конце концов, идти по тропам на восток. И еще эти документы Гелина. Это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю.
1: Заходите, заходите, Штирлиц. Минуточку.

0: Вот, посмотрите. В этом чемоданчике лишь один из материалов Гелена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Пожалуйста, приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях.
1: Ну, понятно.
0: Когда вернетесь, я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмите на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит. Больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте. Но это по возвращении из Линца, Штирлиц. По возвращении в Берлин.
1: Думаете, я успею вернуться?
0: Успеете.
1: Сомневаюсь.
0: Что ж, ваше тогда счастье.
1: Когда выезд? Сколько времени у меня осталось?
0: Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Сейчас, Штирлиц, вам не надо от меня уезжать.
1: А собраться в дорогу?
0: Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать с вами, дружище. Не сердитесь.
2: Все. Конец. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. А я ведь чувствовал, только боялся себе в этом признаться. Ну, погоди. Не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют «стечение обстоятельств».
0: Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц – человек нездоровой храбростью. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним.
2: Спасибо, группенфюрер. Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу.
0: Вилла, откуда идут передачи на врага, окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага, подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам на здоровье и ведите беседы с глазу на глаз. Но имейте в виду, Штирлиц, вам придется записывать беседы в парке и передавать их Ойгену. А вы, Ойген, организуйте немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота. Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами.
2: Это не мелочи. Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер.
0: Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Не сердитесь, дружище. До встречи.
3: От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сидении между Ойгеном Шритвассером и Куртом Бёзе, штурмбанфюрером СС. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. Вальд-Ауззее они приехали, когда стемнело. Ворота виллы Керри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом показали путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты.
1: Ну что ж. Так, ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?
4: Я. Знаете, особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь. Я не храплю. Я натренирован на тихий сон.
1: Это как же, Ойген?
4: Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать собственное дыхание.
1: Разве такое возможно?
4: Да, возможно, возможно, я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого. Да не улыбайтесь, это точно. Я пробовал на себе.
5: Кофе сейчас будет готов.
6: Штандартенфюрер, как вы отнесетесь к глотку бренди?
1: Пожалуй.
6: Отлично.
1: Ойген.
4: Да?
1: Не сочтите за труд. Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе.
4: Сейчас, штандартенфюрер.
3: Дежурный смены, штурмбанфюрер Хетль, оказался седоголовым, хотя еще молодым человеком.
1: Дружище Хетль.
4: Да.
1: Не составите мне компанию. Я обычно гуляю перед сном.
7: С удовольствием, штандартенфюрер.
4: За ворота штандартенфюреру выходить нельзя. Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.
7: А Партайгенос Кальтербруннер в курсе вашей командировки?
4: Он знает. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива. Личное поручение рейхслейтера Бормана.
7: А, так. Ну что ж, мы все к вашим услугам.
1: Ойген, не беспокойтесь за меня. Мы погуляем по парку. Пойдемте.
7: С удовольствием.

0: Да. Ночь сегодня на редкость звездная. Смотрите, штандартенфюрер. Какие близкие звезды.
1: Да, но перемигиваются они как-то тревожно. Не находите? Но это все лирика. Хетли.
0: Да.
1: Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.
0: Я к вашим услугам.
1: Хорошо. Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?
0: Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание.
1: Сложным.
0: Так, я начну с Докса. Он живет здесь с 42-го года. С первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник. Бесконечно предан делу фюрера. Примерный семьянин, горнолыжник, стрелок. Безупречен в поведении.
1: Хетль. Да. Я читал его анкету, не надо повторять штампы. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году.
0: Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте.
1: В войсках СС?
0: Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта.
1: В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?
0: Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить.
1: А именно?
0: Я был пьян в компании, где находился друг покойного Гейдриха. Я, понятно, об этом не знал. Я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил. Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Оренбурга.
1: И за это вас разжаловали?
0: В основном, да.
1: А не в основном?
0: Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.
1: Угу. Когда вы примкнули к нашему движению?
0: В 39-м.
1: А к СС?
0: Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена, поэтому он рекомендовал меня в СС лично, в 40-м.
1: Угу. Что еще знаете о Доксе?
0: Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.
1: Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?
0: Пошел бы.
1: Спасибо, Хетли. Дальше.
0: Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело.
1: С каких пор вы его знаете?
0: С 41-го года.
1: А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?
0: Это быть не может.
1: Я покажу вам документы. И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой? Пойдемте. Держите ритм. Вот так-то, Хёйтель. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку вас вернул с Востока обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь. А вы попались.
2: Осторожно. Штирлиц вдруг как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место и сунул диктофон в карман.
1: Вы поняли, что я упал, поскользнувшись? Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят, может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами. Но в отдалении, поэтому сейчас вы напишите мне обязательство работать на Гаулейтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно? Вот блокнот. Быстро, Хётль, быстро. Это в ваших интересах.
0: Что писать?
1: Да что в голову взбредет. Обязуюсь работать на Гаулейтера в Верхней Австрии в случае измены и так далее.
0: Я не могу писать на ходу.
1: И не надо, я подожду. Угу. Так, хорошо. Теперь переверните страницу. Зрение хорошее?
0: Да.
1: Посмотрите, что там написано.
2: Хётль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альт-Аузее неустановленным оператором на запад.
1: Это моя последняя попытка. Один шанс из десяти, но все-таки это шанс. Хётль.
0: Да?
1: Передайте вашим шифрам. Тихо, не суетитесь. Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и пфенига.
2: В шифровке Штирлиц...
1: Тихо, не суетитесь. Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться... Я не поставлю за вас и пфенига.

0: Вполне возможен. Виллу охраняет 12 человек. Но, по крайней мере, семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя. Если только получит ответ, который ему передаст Хёртли. Через час Даллис получил странную радиограмму из Альт-Аузея от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хёртль, предложивший свои услуги осенью 44-го года. Цифры Штирлица, переданные в Берн Хёртлем, расшифровки специалистами Даллиса не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Даллиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Рад. Ойген и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат Гауляйтера Айгрубера о начале работы.
1: Хёртль, да. Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.
2: С удовольствием.
3: Одну минуту, штандартенфюрер.
1: Да, Ойген.
3: Я починил вам аппаратик.
1: О!
3: Не понадобится?
1: Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму. Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хёртле. Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хёртль?
2: Что вы, что вы. Подслушивания боится только враг. Честный человек не опасается проверки.
1: Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хёртль. Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства.
4: Ну что, Хёртль?
3: Самое поразительное заключается в том, Хёртль, что сейчас я совершенно явственно представил себе мельк форели, который возносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу.
1: Любите ловить форель?
2: Не пробовал.
1: Зря. Это еще более азартно, чем охота.
2: Здесь кое-кто ловит форель.
1: Я знаю, тут у вас хороший форель. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать, надо родиться голландцем. Любите живопись?
5: Штандартенфюрер, я так не могу. Вы включили аппаратуру?
1: Конечно, нет.
5: Покажите.
1: Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее. Возьмите.
5: Спасибо. А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аузея, где хранятся картины Гитлера?
1: Ой, как это ужасно, Хёртль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?
5: Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.
1: Я тоже? А кто еще?
5: Да все, кому не лень.
1: Хёртль, вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик. Я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка.
5: Да-да.
1: Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен, хотя заинтересован в этом по-настоящему.
5: Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера. Что-то не сходится в этой схеме.
1: Это верно. Согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хёртль. Мне ведь тоже приходится верить вам.

0: кого интересуют копии, где складированы картины?
1: Американцев.
0: Их люди давно заброшены сюда?
1: Да.
0: Где они?
1: Под Зальцбургом.
0: Вы с ними контактируете?
1: Они со мной контактируют.
0: Ой, да будет вам, дружище. Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.
1: Нет. Они больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, штольни, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов, будут взорваны.
0: Вы с ума сошли?
1: Приказ фюрера. В штольне уже заложено 5 авиационных бомб.
0: Кто должен отдать приказ о взрыве?
1: Берлин. Фюрер. Или Кальтенбруннер.
0: Не Борман?
1: Может быть и он, но я знаю про Кальтенбруннера.
0: Хёртль, сможете повлиять на Кальтенбруннера?
1: Ну, вы же знаете характер этого человека.
0: О ваших контактах ему известно?
1: Нет.
0: Думаете открыться ему?
1: Я не решил еще.
0: Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда?
1: Не знаю.
0: Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром, фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Алена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его, Кальтенбруннера, благородстве. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед.
1: А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит, меня могут просчитать и другие. Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я хочу выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья. Я пошел в СС ради семьи. Будь проклят тот день и час.
0: Понимаю, понимаю. Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хёдль. Живой. Наши интересы смыкаются. А теперь вот что, милый Хёдль. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнавал у радистов. Даллес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами.
1: Это невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.
0: Спокойно, спокойно, Хёртль. Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?
1: Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер.
0: Проще простого, Хёртль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Между прочим, вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома.
1: Но это слишком рискованно.
0: Конечно, но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения. Да-да, в вашем присутствии.
2: Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хёртль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли, рассказал пару анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера.
3: Команда идет по следу. Пусть их заберут отсюда.
2: И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Даллеса, переданную им по запасному каналу связи, которая гласила: «Уберите из Альт-Аузеи того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским».

0: В 2 часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.
1: Послушайте-ка, Мюллер, мне не нравится ситуация в Альтаузее. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.
2: Хорошо, обергруппенфюрер. Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

0: Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера.
1: Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц.
2: Ойгену. Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедленно, не часа.

Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 45 года. После того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона, хрустел Рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемая стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседала, поднимая при этом смерч душной пыли и гари.

0: К вашим услугам, Рейхслейтер.
1: Садитесь. Счетчик включен, Мюллер. Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру открыто обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции.
2: Безоговорочные?
1: А вы как думаете?
2: Так же, как и вы. По-моему, самое время сейчас называть уже собаку собакой, Рейхслейтер.
1: Выпить хотите?
2: Хочу, но не решаюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.
1: В нашем распоряжении, Мюллер, неделя. А это очень много. 7 дней, 168 часов, что-то около 10 тысяч минут. Так что я выпью. А вы позавидуйте. Что вы такой грустный?
2: Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность. И что еще страшнее, малость.
1: Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх. Партия взяла верх над его СС. Это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках, гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать. Он это понимает. Держать можем мы. Но это один строй размышлений, один допуск. Второй. Они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка. Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему: примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой, Мюллер, идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом. Иначе они бы начали штурм позже, когда сойдут разливы рек и не будет непролазной грязи на полях.
2: Это две двери, и обе они могут оказаться закрытыми. Что тогда? Прыгать в окно?
1: Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой. Окно – это подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему.
2: Где окно? Я готов прыгать хоть сейчас.
1: Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад.
2: Спросили бы точнее, Рейхслейтер. Сможет ли Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? Я бы ответил: да, смогу. На то я и Мюллер. Так когда станем прыгать из окна?
1: После того, как обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни.
2: Ну, а с ним-то вы справитесь?
1: Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе.
2: Не надо так, Рейхслейтер. Ну зачем? Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я лично, я Мюллер. И могу я еще быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди ведь тоже их стерегут. Не думайте, не только ваши.
1: Давайте обговорим детали, Мюллер. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю.
3: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
4: Заберите у него оружие.

мы передавали третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Хетль Аристарх Ливанов, Ойген Владимир Митюков, Курт Сергей Варчук, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Шольц Иван Тарханов. От автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина. Музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, сегодня мы передаем четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии, поиски ее руководителями тайно друг от друга сепаратного мира с выгодой для себя. В этой обстановке работает советский разведчик Максим Исаев, он же Штирлиц. Шефу гестапо Мюллеру удается расшифровать его, но с арестом Штирлица Мюллер не торопится. Борман посылает Штирлица в Линц, где находится шахта с сокровищами искусства, которые в случае краха Рейха должны быть взорваны. Штирлиц делает все, чтобы это варварство предотвратить. В это время Мюллер решается на арест Штирлица. Юлиан Семенов. «Приказано выжить». Радиоспектакль. Часть четвертая.

0: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: «Заберите у него оружие», —

0: Какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. А что им все-таки теперь от меня надо? Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится, он ведь будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать.
1: Вас ждут!
2: Ротфронт, группенфюрер.
3: Здравствуйте, товарищ Штирлиц. Садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное местечко.
2: Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
3: Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь.
0: А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с остальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
3: Да-да. Нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо, спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я тем не менее говорю вам, до встречи. Ну как, хорошо работают наши дешифровальщики?
2: Вы лучше. Давно начали меня читать?
3: С февраля.
2: Пока еще работал Эрвин?
3: Ай, Штирлиц, Штирлиц. И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот.
4: На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице, в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
3: Проходите, проходите, Штирлиц. Садитесь к столу.
2: А у вас здесь неплохо.
3: Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете?
2: Не до конца.
3: Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш Лорх сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую, теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем.
2: В чем, например?
3: Отдать им Гиммлера, например.
2: А Бормана?
3: Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?
2: Думаю, что нет.
3: Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай, не правда ли?
0: Если настаиваете.
3: Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе. Вы расскажете мне все о своей работе. Все. С начала и до конца.
0: Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер.
3: Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру.
0: Ну что вам даст мое признание, группенфюрер?
3: Я думаю о будущем, Штирлиц.
0: Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?
3: Не медли ни минуты.
0: Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь.
3: Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму.
0: Готово.
3: Покажите, пожалуйста. Так. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас. Фокусов нет?
0: А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание.
4: Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зееловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский.

0: Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.
1: Очень будет смешно, если мне придется бежать, волоча за собой этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу. Только бы они успели. Только бы они успели, я ведь погибну здесь. У меня остались часы, ребята, ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только приблизить эту минуту.
2: Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал? Или отрезать? С гестапо никаких дел, но они молчат. Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
1: Я жду. Когда ждешь, трудно думается.
2: Угу. Кстати, ваша настоящая фамилия?
1: Штирлиц.
2: Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
1: Скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
2: А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша Цаченька?
1: Сашенька. Это моя сестра.
2: Не лгите. Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь.
1: Да, кстати, как Дагмар?
2: Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.
1: Она вам отдала мою явку в Швеции?
2: Конечно. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны.
1: Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток.
2: Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите, пишите обо всем с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для всех.
1: Нет, не буду. Я не могу, господин Мюллер.
2: Ой, ну что ж, я для вас сделал все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну-ка, ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля.
0: Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус. Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, как когда она 23 года назад стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось тогда от любви и тоски.

Там ее бежали быстрые слезы, но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они...

0: А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц.
1: Доктор, заражения не будет?
2: Нет. Шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом.
1: Не уходите, доктор.
2: Слушаюсь.
1: Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной.
3: Ему хватит.
0: Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам.
1: Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг. Понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня?
0: Да. Я слышу.
1: Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа, на кого он выходит в Москве, когда ты стал на них работать, где ты родился, кто такая Цаченька? Цаченька – это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну?
0: Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой. И красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять.
1: Умница. Хорошо. Как фамилия папы?
0: Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц.
2: Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательнее, резче.
1: Как фамилия отца? Отвечай! Я жду! Отвечай!
0: Вот видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа.
4: Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите, это нехорошо.
1: Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует. Ну, уколите ему еще что-нибудь.
2: Тогда, возможно, кома, группенфюрер.
1: Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?
2: Позвольте, я задам ему вопросы.
1: Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время.
5: Ойген. Выйдите со мной.
6: Слушаюсь, группенфюрер.
1: Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину.
7: Тогда зачем же все это?
1: Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом.
5: Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов?
1: Отвечайте быстро, мне в глаза прямо смотрите.
7: Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать.
5: Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч.
7: Благодарю вас, группенфюрер.
5: Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена.
7: Хорошо.
5: А суть ее сводится к следующему. Навострите уши. Об этой операции знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий, Рейхслейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных. Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте.
7: Понял.
5: Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан.
7: Yes.
5: Это совершенно секретные данные.
7: Понял.
5: Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешке громко и торопливо диктовал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке. Вы все понимаете? Что я
7: так
5: говорю?
7: Точно.
5: А?
7: Так точно, группенфюрер.
5: Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль. Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лотер. Садитесь к столу и пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете, взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна?
7: Нет, группенфюрер.
1: Ну ничего, со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я вам объясню ее сокровенную суть.
8: Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. сделан.

0: Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
1: «Заставь! Заставь! Заставь! А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя.

слышна. А что если прорвались танки Венка или эсэсовцы Шернера, или с Даллесом сговорился Гиммлер?

0: жив и слышна канонада. Просто они били меня по голове, и поэтому я стал плохо слышать. Это ничего, ничего. Это пройдет, это пройдет.
1: Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться.
2: Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль Гешки. Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц человек особый. Он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд и Штирлица прихлопнет вместе с ними, документом, что собран там будет вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию. Они... поверят ему.

0: Приказ о взрыве Штоленвальд-Ауссее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Хётль уже его прочитал. От обергруппенфюрера он теперь не отходил ни на шаг. Хётль в который раз уже за последние дни вспомнил Штирлица, его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого.
1: Хётль, где команда взрывников Ауссее? Соедините меня с ними.
2: Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.
1: Что?
2: Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...
1: То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас.
2: Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
1: Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
2: Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним, с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альт-Ауссее еще более укрепит ваши позиции.
1: Ну хорошо. Соединяйтесь.
2: Алло? Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена.
3: Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ Высшего провести обвал, и мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
2: Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата. Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
1: А если он меня не послушает?
2: Пригрозите расстрелом.
1: Алло, здесь Высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать.

0: Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет, пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры, номер заключенного.
1: Мюллер?
2: Держите пальцы на пульсе нашей линии?
1: Пока да. Вы скоро?
2: Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м?
1: Там порядок.
2: Будем на связи постоянно.
1: Только так. Черт, меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп. Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь. В большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны. Но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно я сказал Борману.
0: А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась как плетка. Штирлиц споткнулся обо что-то. Нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще несколько минут назад он слышал голос, читавший что-то страшное про Россию.
3: Да. Точно. Ты верно идешь, Максим. Верно. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. Два портфеля. Два портфеля. Верно. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. Два портфеля. Два портфеля.

0: выжить. И ты выжил. Выжил. Нет. Ты пока еще жив.
1: Он спустился по лестнице, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фауст-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов. Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Увидал немецкого офицера в черном.
2: Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко мне. Пьяный, видно, гад. Со страху нализался. А в портфелях-то, небось, цацки тащит. Часы и кольца. Ну, давай. Давай, ближе. Еще ближе.
1: И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
3: «Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!»
2: И по-русски научился. «На тебя!»
1: И тут пуля ударила Прошлякова в сердце, наповал. Клаус Борхард, член Гитлерюгенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения, схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица.
4: «Фридрих наш.
5: Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
6: Он не жилец.
5: Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив.

Через два часа танк Т-34 номер 249 под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлер-Юген, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. Тринадцатого мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской и йодистый. Он откашлялся, захлебнулся.

0: Наполнился кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом.
1: «Тише, тише, мы у своих. Вы на явке Одессы, понимаете? Все хорошо, вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрог. Запомните. Доктор Рудольф Дрог».
2: Секунда.

0: мы передавали четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Ойген Владимир Митюков, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Хетль Аристарх Ливанов, доктор Григорий Лямпе, Шольц Иван Тарханов, Прошляков Игорь Радов. От автора Михаил Глузский. Над спектаклем работали ассистент режиссера Тамара Калыгина, звукорежиссер Роза Смирнова, звукооператоры Марина Рябушкина и Зоя Белоусова, музыкальное оформление Елены Новиковой. В передаче звучала музыка Микаэла Таривердиева, а также фрагменты из музыкальных произведений Аббарова, Гевиксмана и Овчинникова. Уважаемые товарищи, ваши отзывы о радиоспектакле просим присылать по адресу 113-326, Москва, радио, литературная редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Зимнее утро. Деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль. Легкий туман стлался над землей. Кругом было так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там творится», зашло во всем своем лучезарном великолепии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь. Солнце заглядывало в окна домов маленького вильчерского селения, расположенного на расстоянии хорошей прогулки от старого города Солсбери. Оно играло на медной дверной дощечке, оповещавшей о том, что здесь, под этим мирным кровом, обитает достопочтенный мистер Пекснифф, архитектор и землемер. Кто в Вильчере и его окрестностях не знал мистера Пекснифа, человека самого примерного поведения, набитого правилами добродетели не хуже любой прописи? Правда, некоторые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывал другим дорогу, а сам туда не идет. Но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света. Вот и все. Вот и все. Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились к тому, что он держал учеников. А таланты мистера Пекснифа состояли в удивительном умении расставлять сети богатым родителям и опекунам.
3: Совсем недавно последний ученик мистера Пекснифа оставил этот гостеприимный кров, на прощание отнюдь нелестно высказавшись по адресу своего дорогого учителя. Ну, тише, тише.

0: Merci, Cherry. Мерси, Черри, мне опять посчастливилось достигнуть цели. У нас в доме скоро появится...
1: Кто?
2: Что?
0: Новый ученик.
2: Ученик?
0: Да, очень скоро.
1: Молодой человек, и он хорош собой?
2: Эй, глупышка Мерси, спросите лучше, сколько он будет платить вам?
1: Ах, боже мой, Черри, какая вы корыстная, хитрая, гадкая девчонка.
0: Да. Он молод.
2: Молод?
0: Да, и кажется, не дурен собой.
1: Ах, па!
0: Наш новый жилец.
2: Кто же это?
0: Вы, вероятно, помните его. Молодой Мартин Чезлвит.
2: Мартин Чезлвит.
0: Ну да, Мартин Чезлвит. Внук старого Мартина Чезлвита. Моего двоюродного брата.
2: Внук
1: Чезлвит?
0: Я не могу сказать, чтобы ждал от него немедленной уплаты денег.
2: Но, па, старый Чезл ведь так богат, а внук его единственный наследник.
0: Ну и что же? Надеюсь, есть на свете бескорыстие?
1: Да.
2: Вы так думаете?
0: К чему это постоянно рассчитывать, строить какие-то планы? Мне противны эти хитрости.
1: Да.
0: Молодой человек поссорился со своим дедушкой и выразил желание поселиться у меня. Я готов оказать ему покровительство, и он найдет приют в этих скромных стенах.
1: В этих скромных стенах?
0: Вот и
2: все. Я понимаю.
0: Стучат.
1: Стучат?
0: Кто бы это мог быть?
2: Кто бы это мог быть?
3: Мистер Перстик, у себя?
4: Да-да, мистер Перстик дома. Проходите, пожалуйста, сюда.
0: Неужели Мартин?
2: О!
0: Ну да, это он.
2: Это он.
1: Вот.
0: Боже мой, Мартин, дорогой. Я не ждал вас так скоро. Но я рад. Я очень-очень рад.
3: Здравствуйте, мистер Пекснер.
0: Вот. Мартин, это мои дочери. Мерси.
5: Очень приятно.
0: И Черри.
2: Добрый день, сэр.
0: Вот.
5: Здравствуйте.
0: Вы бы никогда не узнали их, а? Не так ли?
5: Признаться, нет, сэр. Ведь мы не видались с тех пор, как детьми играли вместе.
0: Да, да, да. Ох, эти прискорбные семейные разногласия.
5: Я рад приветствовать моих милых родственниц. Я вам не помешал?
2: О, нет, что вы.
0: Нет, нет, мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными занятиями? Ну, ну.
2: Мерси.

0: Прелестно.
1: Ну что ж, Мартин, теперь пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Прошу вас сюда. Вот так. Вот сюда. Вот здесь вы будете творить, мой дорогой. Я предложил бы вам для начала представить мне проект, ну, скажем, хотя бы колодца.
2: Колодца?
1: Ну да. Ну или какого-нибудь изящного шлагбаума, или уличного фонаря. Уличный фонарь, он, знаете, возвышает душу в классическом направлении.
2: Если вам угодно, мистер Пепсниф, я...
1: Погодите, не начертить ли вам план начальной школы?
2: О, благодарю вас, мистер Пекстон. Да?
1: Ну вот.
3: Па, это Марк Тепли. Марк Тепли, слуга из деревенской гостиницы «Синий дракон».
4: Простите, сэр, за беспокойство, но моя хозяйка, миссис Люпин, совсем потеряла голову.
5: То есть как потеряла голову? Ах, да, потеряла голову. Ну да. А что ж там, собственно, произошло?
4: Видели, сэр, к нам недавно прибыл один старый джентльмен с молоденькой леди. Должно быть, с внучкой. В дороге старый джентльмен расхворался, и теперь ему очень худо, сэр. Совсем худо. Вот миссис Люпин и просит вас прийти утешить страждущую душу. Тем более, что сейчас в Вилчере нет ни аптекаря, ни его преподобия на всякий случай. Словом, вся надежда только на вас.
5: Ага. Ну что ж, Марк, ступайте.
4: Да?
5: И скажите, миссис Люпин,
4: да?
5: Что я сейчас приду.
4: Благодарю вас, сэр.
5: Я приду из сочувствия к больным и страждущим.
4: Разумеется, сэр.
5: Это мой долг.
4: Ну, конечно, сэр.
5: Благослови вас Бог, Марк.
4: Отлично, сэр. Я так и передам.

0: Миссис Любин? Миссис Любин, мистер Пекстив сказал, что скоро будет.
1: О, спасибо, Марк, спасибо.
2: Мисс Мэри.
3: Да.
2: Мисс Мэри, мистер Пекстив обещал прийти.
3: Очень хорошо.
2: О, должно быть, мисс, вы очень беспокоились за своего дедушку.
3: Да, миссис Любин. Сегодня я сильно тревожилась. Но он мне не дедушка.
2: Простите, я хотела сказать отец.
3: И не отец.
2: О.
3: Нет, нет. И не муж.
2: О. Что же?
3: Мы с ним чужие. Просто он взял меня на воспитание. Вы звали меня мистер Чезлвит?
4: Что? Что? Нет, нет, нет, нет, я не звал. Я не звал. А почему вы спрашиваете? А? Ну, а чего вы там стоите? Мэри, будто у меня чума. Вот все меня боятся. Даже она. Ой, это проклятие какое.
2: Ну, успокойтесь, сударь. Ой. Вы просто забыли на минутку, что вас окружают друзья.
4: А неужели я без вас не знаю, кто мне друг, а кто враг?
2: О, ну, по крайней мере, эта молодая леди вам друг, я уверена.
4: Да, у нее нет оснований быть мне врагом. Вот. Думаю, что друг. А Бог ее знает. Ну, вот что. Дайте-ка я... Усну. Ох, ох. Ступайте. Мэри, ступайте в свою комнату. Я хочу побыть один.
3: Вы позвоните мне, мистер Чезлвит, если я вам понадоблюсь.
4: Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте.
2: Хорошо.
4: Ой.
2: Идемте.
4: Ой.

0: Проходите, пожалуйста, мистер Пекснер.
1: Благодарю вас.
0: Осторожно, здесь ступенька.
1: Да-да, я вижу, спасибо.
0: Он, кажется, уснул.
2: Мэри! Мэри, я же сказал, что хочу побыть один.
3: Что? Что это? Кого я вижу?
2: Вот наказание. Ну, с кем вы там шепчетесь, Мэри?
3: Мартин Чезлвид.
2: Да, я Мартин Чезлвид. И я желаю, чтобы вас повесили. А то ходите тут и мешаете спать.
4: Да это Пекснир?
2: Я этого молодчика даже во сне видел.
3: Что вам нужно? Зачем вы пришли?
5: Любезный кузен.
3: Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
5: Любезный кузен, я пришел сюда, чтобы оказать услугу незнакомцу. И я не знал, что этот незнакомец вы.
2: Я не нуждаюсь ни в чьих услугах.
5: А, я вижу, вам лучше. Страдания оставили вас. Я этому рад. Но я не могу не воспользоваться столь удивительным случаем, который дал мне возможность повидать вас. Я готов забыть себя, но я действую в интересах другого.
4: Кого?
5: Сэр, вам не подобает забывать вашего внука.
4: Моего внука?
5: Который нашел приют в моем доме.
4: В вашем доме?
5: Это не годится, сэр. Вы должны позаботиться о молодом человеке.
2: Ой, так значит, этот вероломный мальчишка избрал его своим орудием против меня. О,
5: вы молчите, сэр. Вы потрясены. О, я знал, какое у вас сердце.
4: Вот что, сэр. Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. А вы знаете, что он уже выбрал себе подругу жизни, мою воспитанницу Мэри, и против моей воли.
5: Что?
4: Что?
5: Что вы говорите, сэр?
4: Я так и думал, что он скрыл это от вас.
5: Это превосходит всякое вероятие. Как? Я допустил к себе в дом змея, обручившегося тайно. Достоуважаемый сэр, благодарю вас. Теперь я знаю, что я должен делать.
4: Что?
5: Я немедленно очищу мой дом от скверны.
4: Все в свое время. Будем считать, что это уже сделано.
5: Да, да, да, сэр. Прощайте.
0: Мартин, бедный Мартин.
4: Кто это?

0: милая, он совсем вскружил тебе голову, дурочка.
1: Знаешь, дорогая, я и сама этого боюсь. Он так мил со мной.
0: Ты так думаешь?
1: Да. Хорошо тебе, что ты можешь быть совершенно спокойна. К тебе не пристают эти противные мужчины.
0: Да.
1: Как ты это делаешь, Черри?
0: Ну, моя милая, я бы никак не сказала, что мистер Мартин пристает к тебе. Мне кажется, совсем наоборот.
1: Ах, душечка! Оставьте меня в покое! Нет, вы меня оставьте в покое! Тише! Тише, кто-то идет!
0: Кто-то идет.
1: Ах, это па!
0: Это па! Вы уже вернулись, па!
2: Да. Как испортилась погода, мои дорогие! Дождь и ветер, а утро было такое прекрасное. Где Мартин?
3: Есть место? Добрый вечер.
2: Мерси, дорогая, помешайте в камине.
1: Хорошо.
3: Вы не промокли? На дворе такой дождь.
2: И выгребите золу, мерси, дитя мое.
1: Слушаюсь, па.
3: Я уже начал думать над проектом, сэр. Мне кажется, что...
2: Черри, душа моя, налейте мне чаю.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, будьте добры. Объясните, что означает ваше обращение со мной.
2: Отличные сухарики. Черри, отлично. Благодарю вас.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, пожалуйста, потрудитесь мне ответить.
2: Я поговорю с вами, сударь, в скором времени.
3: Вы очень любезны, сударь, но в скором времени мне не подходит. Говорите сейчас.
2: Что такое? Вы угрожаете мне, сударь? О, это так похоже на вас.
3: Дальше, сударь.
2: Вы обманули вашего благодетеля и отца. Вы обманули меня. Я отрекаюсь от вас, как и все, кто вас знает.
3: Он отрекается от меня. Лживый, подлый, виляющий хвостом пес! Лицемер! Так значит, правда все то, что мне говорили о вас?
2: Оставьте мой дом, сударь!
3: Ах, неужели вы думаете, что я останусь здесь хотя бы минуту? Негодяй!
0: Мерси, мне плохо.

0: Da, Mrs. Smith?
1: Oh, Mark.
0: Da.
1: Ничего.
0: А.
2: Я поклялся крошке Энни всю жизнь ей верным быть.
1: Заприте дверь на засов.
0: Слушаю, миссис Люпин.
1: Уже поздно.
0: Угу.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, миссис.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Нет, нет, подождите.
0: Да, миссис Люпин.
1: Вы все-таки покидаете нас, Марк.
0: Ну что же мне остается делать, миссис Люпин? Приходится. Я не поседа, люблю перемен.
1: А я думала...
0: Что?
1: Ну, я думала, ну? Что вы... Ну, что вы более... Ну? Ну, более привязаны...
0: Миссис Люпин.
1: К дракону.
0: Кто это так поздно? Ой.
3: Сию минуту, сэр. Пожалуйста, сэр. Сядьте ближе к огню, сэр. Вы промокли, сэр? Ну и погодка, а?
0: Дождь льет, как из ведра, сэр.
4: Да, погода неважная.
0: Совершенно верно, неважная погода, сэр.
3: Любите музыку, сэр? Я так и предполагал.
0: Эх, сэр, вот я знавал музыканта Неда, кондуктора скорого солсберийского дилижанса. Ах, сэр, вот это был мастер играть. Как он играл, сэр? Как он играл?
4: Он что, умер?
0: Нед?
4: Да.
0: Как бы не так. Нет, сэр, Нед уехал в Америку.
4: Куда, куда?
0: В Америку.
4: В Америку?
0: В Америку. Ну и что же? Он высадился на берег без гроша в кармане. Ему в Соединенных Штатах, конечно, очень обрадовались.
4: Ну а дальше, дальше?
0: Дальше Нед писал домой, что все время распевает с приятелями «Здравствуй, Колумбия», да собирается пересчитать президенту ребра. Но как бы там ни было, сэр, а капитал он все-таки нажил.
4: Не может быть!
0: Нажил! Больше того, тут же все потерял, когда разом лопнуло сразу 26 банков, сэр.
4: Ну я думаю,
0: да?
4: Со мной бы этого не произошло. Прощайте!
0: Куда же вы, сэр? В такую погоду?
4: Нет, нет, прощайте.
0: Переночуйте в драконе, сэр.
4: Нет, нет, я тороплюсь.
0: Куда?
4: В Лондон!
0: В Лондон? Пешком?

сегодня число. Денег нет. Денег нет. Продам часы.

0: сегодня день?
1: Где же взять денег? Где же взять денег? Заложу одежду.

0: Даже самый мстительный враг был бы доволен размерами несчастий, свалившихся на Мартина. Без денег, без друзей бродил он по Лондону, тщетно пытаясь устроиться на корабль, совершающий рейсы в Америку. Мартин готов был выполнять любую работу за бесплатный проезд, но капитаны не брали его. Между тем он твердо решил не возвращаться к деду, а отправиться искать счастье в страну свободы, о которой рассказывают чудеса. Уже половина его гардероба перешла к закладчику. Положение становилось отчаянным, а никаких перемен к лучшему не предвиделось. И вот однажды вечером, когда Мартин вернулся в свою каморку в дрянном трактире, хозяин передал ему письмо.
1: Письмо? Мне? Да, в самом деле. Что это? Деньги? Боже мой, боже мой! Целые богатства! Боже мой! Кто же их прислал? Эх, да кто бы то ни было, все равно. Завтра же покупаю билет на пароход, и я еще совершу великие подвиги в этой Америке. Войдите.
2: Не сочтите за дерзость, сэр. Хотя с виду оно и похоже, не так ли, сэр? Ваш слуга, сэр.
1: Благодарю вас.
2: Надеюсь, вы в добром здоровье, сэр?
1: Благодарю вас, но я...
2: Марк Тепли, сэр. Марк Тепли. Тот самый, что служил в «Драконе». Помните?
1: Ну да, конечно, конечно, конечно, благодарю я вспомню.
2: Вас. Благодарю вас.
1: Конечно. А как же вы сюда попали?
2: Прямо по коридору, а потом вверх по лестнице, сэр.
1: Нет, я хочу сказать, как вы меня разыскали.
2: А, очень просто, сэр. Раза два я вас встретил на улице, а сейчас я шел за вами почти до самого порога, сэр.
1: А что же вы делаете в Лондоне?
2: Ровно ничего.
1: То есть как это?
2: Я ищу место, сэр.
1: Ах, мне вас очень жаль.
2: К одинокому джентльмену. Более желательно к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное.
3: За жалованием я не гонюсь, сэр.
1: Нет, если вы имеете в виду меня...
2: Да, вас. Вас, сэр, только вас.
1: Ну тогда вы сами можете судить, есть ли у меня средства содержать слугу.
4: Господь с вами, сэр. Я отлично вижу, что дела ваши не очень-то ладятся.
2: Еще тогда, когда я увидел вас в «Драконе», я это понял, сэр. Так вот что, я к вашим услугам, сэр.
1: Но я уезжаю в Америку.
2: Отлично, сэр. Судя по тому, что я слышал, думается, Америка самое подходящее для меня место. Там-то и быть веселым, сэр.
1: Да?
2: Люблю всякие приключения, сэр. И хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, где всякий другой упал бы духом, сэр.
1: Там не придется падать духом, Марк.
4: Не сомневаюсь, сэр, что вы так же легко пробьете себе дорогу, как гвоздь пробивает трухлявое дерево, сэр.
1: Вы так думаете, Марк?
4: Убежден, сэр.
1: Постойте.
2: Да, сэр?
1: Постойте-ка, скажите-ка мне правду, Марк. Вам ничего не известно? Вот об этом пакете, а?
2: Об этом пакете? Нет. А что, сэр?
1: Да нет, ничего. Вижу, что вы ничего не знаете. Да и откуда вам знать?
5: Ну вот что, Тепли.
2: Да?
5: Я беру вас.
2: Благодарю вас, сэр.
5: И расскажу вам свою историю. Садитесь.
2: Я весь внимание, сэр.
5: Видите ли, Тепли, мои родители давно умерли. Я их почти не знал. Меня воспитывал дедушка. И дедушка воспитывал еще одну сироту. Это самая красивая девушка, какая только живет под солнцем. Мы полюбили друг друга и хотели пожениться. А дедушка сказал, что он этого не допустит и женит меня по собственному усмотрению. А я ему сказал на это, что могу жениться и сам.
2: Да, сэр.
5: И не желаю, чтобы он продавал меня с аукциона неизвестно кому. В общем, дедушка потребовал, чтобы я отказался от нее. Не то он откажется от меня. Ну, тем дело и кончилось. И вот я здесь.
3: Право же, сэр. Всякий джентльмен мог бы гордиться такой невестой, как мисс Мэри.
5: Откуда вы ее знаете, Марк?
3: Она была у нас в Драконе вместе с вашим дедушкой. Я это узнал потом, сэр. После того, как вы ушли от нас. Тогда ночью, помните?
5: Она была Вилчей!
3: Ну да. Тогда она немножко приуныла и была бледнее, чем следовало. Но мне кажется, она поправилась после того, как приехала в Лондон.
5: Вы хотите сказать, что она сейчас в Лондоне?
3: Ну, разумеется.
5: И вы знаете где?
3: Конечно, знаю, сэр.
5: Марк! Да? Марк! Да? Сумеете ли вы тайком передать ей мое письмо?
3: Еще бы, сэр. Садитесь и пишите. Валяйте, сэр. И поживей, понежней, пожалуйста, чтобы было поубедительней. Ручаюсь вам, сэр, чтоб завтра вы увидите с нею. Не послезавтра, сэр. Завтра.
5: Ровно 8. Какой дождь. Она должна уже быть. Вот. Вот она. Наконец-то. Мэри! Мэри! Мэри! Мэри, радость моя, Мэри!
6: Дорогой
5: Мэри, счастье мое, Мэри! Мэри! Мэри, если вы хоть сколько-нибудь переменились, то только к лучшему, голубка.
6: А вы, милый Мартин, кажетесь мне более встревоженным, чем раньше. Вам было тяжело, я знаю. Но разве хоть на минуту я забывала о вас?
5: Мэри, моя Мэри.
6: Мартин.
5: Мэри, у нас мало времени, а я должен вам многое сказать. Мэри, я сегодня уезжаю.
6: Уезжаете? Куда?
5: Всего лишь в Америку.
6: В Америку? Мартин, дорогой, ведь это же так далеко за океаном. Болезнь и нужда везде тяжелы. Но в чужой стране их особенно тяжело терпеть.
5: Время пролетит незаметно, голубка.
6: О, да, незаметно.
5: Оно полетит, как на крыльях. Я могу все перенести. Но главное для меня, чтобы вы были спокойны, Мэри.

0: with добры, великодушны и смелы, дорогой Мартин. Возьмите на память это кольцо.
1: Нет, нет, мы...
0: Возьмите, возьмите. На память обо мне. И прощайте. Я должна идти.
1: Прощайте. Она достойна всех жертв, которые я ей принес.

0: Корабль «Винт» плыл среди океана, унося с собой Мартина и Марка к далеким берегам Америки. На судне стоял звон бьющихся стекол и фаянса, оторвавшиеся бочонки и несколько дюжин беглых бутылок портера весело прыгали и грохотали на палубе. А пассажиры почти все изнемогали от качки и морской болезни. Марк не раз твердил про себя, что на корабле куда труднее быть веселым, чем в драконе. После трехнедельной качки стало немного тише. А еще через две недели корабль стал на якорь. Катер, принявший на борт всех пассажиров с корабля, быстро шел по красивой бухте. Скоро Мартин и Марк увидели возвышенность, острова и длинный раскинувшийся город.
1: Америка.
0: Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы, ибо накануне был избран член муниципалитета, а так как по случаю такого радостного события политические страсти разгорались особенно сильно, то друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы непогрешимости выборов и свободы убеждений, в знак чего переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента мальчишки-газетчики разнесли по городу. Они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на катер.
2: Обратите внимание, сэр, вон тот джентльмен.
3: Где?
2: Вон, что стоит неподалеку. Видите, сэр?
3: Вижу.
2: Он не спускает с вас глаз. Будь я проклят, сэр, если у него нет на вас вида.
4: Позвольте спросить вас, сэр, как вам нравится мое отечество?
3: Вы спрашиваете меня, сэр?
4: Да, вас.
3: Не знаю, право, что сказать. Я еще не был на берегу.
4: Ваша фамилия, сэр?
3: Мартин Чезлвит.
4: Сколько вам лет?
3: 20.
4: Так, так. Англичанин?
3: Да.
4: Куда вы направляетесь, сэр?
3: Я еще и сам ничего не знаю.
4: Вот как. Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор нью-йоркского скандалиста.
3: Очень приятно, сэр.
4: Эта газета, как вам, надеюсь, известна, является органом аристократии в этом городе.
3: Ах, так здесь есть и аристократия? Из кого же она состоит?
4: Ну, из разума, добродетелей, а также из необходимого к ним добавления. Из долларов, сэр. Так вот, мистер...
3: Чезлвит.
4: Если хотите, я могу порекомендовать вам вполне приличный пансион, где живу и я сам, и сотрудники моей газеты. Пансион майора Палкинса.
3: Очень признателен вам, сэр.
0: Полковник Дайвер и Мартин нашли майора Палкинса в неуютной комнате с длиннейшим обеденным столом, покрытым грязной скатертью. Майор сидел в качалке в шляпе возле печки и жевал табак. Он развлекался тем, что попеременно плевал. То в плевательницу направо от печки, то в плевательницу налево от печки. А потом начинал все сначала в том же порядке. Воздух в комнате был чрезвычайно накален и удушлив. Непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать.
1: А, вот и майор Палкинс. Как поживаете, майор? Вот джентльмен из Англии. Он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему.
5: Очень рад видеть вас, сэр. Как вам понравилось... наша страна?
3: Да, право же, я еще так мало здесь пробыл.
5: Здесь что... вы узнаете, что такое свет солнца.
3: Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит.
5: Да? Не думаю.
1: Майор Палкинс один из самых замечательных людей нашей страны, сэр.
5: Да.
3: Я очень рад.
1: Вот и Джефферсон Брик, мой военный корреспондент, джентльмен из Англии, Брик.
6: Очень рад. Ну, как вам понравилась наша страна, сэр?
3: Да как вам сказать?
6: Очень рад.
3: Да ничего себе, понравилось, но...
1: Вы, разумеется, слышали о Джефферсоне Брике, сэр?
3: Увы, нет.
1: Вы никогда не слышали о Джефферсоне Брике? Вот сегодняшний номер скандалиста. Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов. Европа. Европа трепещет перед именем Джефферсона Брика, сэр. Мы достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Но читайте, читайте, нью-йоркский скандалист.
3: Я просмотрел вашу газету, еще на катере, и должен сказать, уж очень много намеков на личности.
6: Мы здесь независимы, сэр. Мы поступаем, как нам нравится.
3: Если судить по этому номеру, сотни тысяч людей, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится.
6: Ну и что же? Они подчиняются могущественному воздействию всеобщего руководителя прессы, сэр.
1: Бывает, что они бунтуют.
6: Бывает.
1: Ну, а вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан.
6: Что является одним из облагораживающих установлений нашей страны.
1: Так же, как и рабство негров.
6: Совершенно верно.
3: Скажите, часто ли этот руководитель, ваша пресса, занимается, не знаю, как бы это выразиться, чтобы не обидеть вас, подлогами. Например, подделкой писем, как вот в этом номере.
1: Ну что ж, сэр, занимается время от времени.
3: Ну, а руководимые... как они поступают в таком случае?
1: Покупают газеты. Мы ловкий народ и умеем ценить ловкость.
3: Разве подлог значит по-американски ловкость?
7: Он заработал 400 тысяч долларов.
8: Не может.
7: Я вам серьезно говорю, это не шоу.
9: В это время зазвонил колокол, приглашая к обеду. Комната стала быстро наполняться народом, и все, толкаясь, поспешно уселись за стол. Почему все так торопились, Мартин не мог понять.
7: 18 долларов, то не стоит 14. А если уже 14 долларов берете, так вы имеете доллар.
9: Разговор за столом, по правде сказать, не отличался занимательностью. И большую часть его можно было бы свести к одному слову. Доллары. Только один человек за столом, темноглазый, загорелый, с необыкновенно привлекательным лицом, не принимал участия в разговоре. Мартину он очень понравился. После обеда незнакомец, приветливо улыбаясь, обратился к Мартину.
8: Позвольте мне самому представиться вам. Моя фамилия Бивен. Я живу в городе Массачусетти, а в Нью-Йорке я проездом.
3: Я очень-очень рад, сэр. Я англичанин Чезлит. Мартин Чезлит. И в Америку прибыл тоже только сегодня.
8: Я не стану спрашивать вас, как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть ответ. Но так как я американец и должен начать с вопроса, то я все-таки спрошу вас, как вам понравился полковник?
3: Полковник?
8: Да.
3: Вы так откровенны, что я без колебаний вам отвечу. Он мне совсем не понравился. Хотя я и обязан ему за любезность. Он привел меня сюда и устроил, как он мне сам сказал, на довольно выгодных условиях.
8: Не так-то вы уж ему обязаны. Полковник приводит сюда новых постояльцев ради небольшого процента, который получает за эту любезность.
3: Возможно ли это, дорогой сэр?
8: Да-да.
3: В таком случае... Я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили.
8: Да нет, били раза два.
3: Ну, я рад это услышать.
8: Люди, подобные полковнику, на поверхности. Их слишком много. И они слишком часто играют роль разума и добродетели. Ими заражен воздух Америки. Я полагаю, ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй Свифт, его затравили бы.
10: Когда я в лагерь пришел с отцом, там было дважды будет, чтоб не на там толпа другому густая.
3: Наверное, это мой слуга прибыл с багажом.
8: Ах, вот как.
10: Он покажет тут.
3: Ну, так и есть. Ма! Ма! Марк, я уж начал беспокоиться. Как бы вы не пропали.
11: Нет, нет, сэр, все в порядке. Все в порядке, сэр.
12: Да здравствует свобода! Ура, сэр!
3: Тише, тише, не валяйте дурака, ма.
12: Сэр, Господь с вами. В этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот от чего все происходит.
8: Ваш слуга... Честный малый, мистер Чеслит.
11: Благодарю вас, сэр.
8: Он слишком откровенно высказывает свое мнение.
12: И вот свободу, что покупают ее и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот от чего все происходит.
8: Ваш слуга, честный малый, мистер Чеслит.
11: Благодарю вас, сэр.
8: Он слишком откровенно...

0: архитектор не найдет себе применения в Америке?
1: Только не в Нью-Йорке. Вам следует поехать туда, где строятся новые города. Может быть, там вы найдете что-либо подходящее. Вот что. Я дам вам письмо к некоему генералу Чоку. Он не состоит пайщиком ни в одной земельной компании. Стал быть, лицо не заинтересованное. Это очень важно, сэр. Если вы вздумаете приобрести земельный участок, чтобы открыть свою контору...
0: Именно так я и предполагал сделать.
1: Ну вот видите, обратитесь к Чоку со советом, где вам лучше всего поселиться.
0: Бесконечно благодарен вам, сэр. Я наведу сначала здесь справки, а потом поеду дальше.

0: Значит, Марк, вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком?
1: Да, сэр. Очень даже рад.
0: Разве вам не было там весело, Марк?
2: Наоборот, сэр, весело.
3: Этот джентльмен, что сидит напротив, так рассматривает нас, будто мы необыкновенные люди, а какие-нибудь заморские чудовища.
4: Не обращайте внимания, сэр. Здесь, в Америке, джентльмены не очень-то церемонятся и делают, что хотят.
2: Сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте.

0: отрезвиться. Гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный, это нам подходит.
1: Что вы думаете о нашем будущем, Марк?
2: Что я думаю о нашем будущем?
1: Что вы думаете о нашем будущем?
2: Что я думаю о нашем будущем, сэр? Да что ж, право же, сэр, лучше и не придумаешь название для места, где поселиться. Эдем, а?
1: Эдем.
2: Эдем. А еще говорят, там уйма змей. Значит, все как полагается.
1: Кто это вам сказал?
2: Один военный офицер.
3: Что вы смеетесь?
1: Пойдите к черту, Марк, только рассмешили. Какой офицер?
2: Военный.
1: Какие змеи?
2: Длинные.
4: А между тем, это факт.
2: Ага.
1: Что?
4: Прискорбная истина.
2: Так и есть, заговорил.
1: Что вы говорите, сэр?
4: Да, там до черта всяких гадов.
1: А мы собираемся приобрести там участок земли.
4: Но... О, но место, место красивое и здоровое, смею вас уверить, сэр.
1: Да, мы собирались приобрести там участок земли, но еще не решили этого окончательно.
4: А между тем, чем скорее вы решите, тем лучше для вас, сэр, смею вас уверить.
1: Видите ли, сэр, мы хотим еще посоветоваться с одним джентльменом. Вот к нему-то мы сейчас и едем.
4: А кто это? Я знаю многих в том городе, куда вы едете.
1: Генерал Чок.
4: Кто?
1: Генерал Чок.
4: А? Генерал Чок.
2: Визитный Чок.
4: Черт возьми, джентльмены, вам повезло, ибо генерал Чок перед вами, это я.
1: Не может быть.
4: К вашим услугам, сэр.
1: В самом деле, нам повезло, Марк. Я очень рад, генерал. Да, у меня к вам письмо от мистера Бивина.
4: Мистера Бивина? Ах, мистера Бивина! Боже мой, мистера Бивина, как я рад!

0: рад, как я рад, мистер Ви. А мой дорогой генерал, рекомендую молодого архитектора.
1: Так значит, вы советуете нам поселиться в Эдеме?
0: Эдем! Эдем подойдет вам как нельзя лучше, сэр. В сущности, я и сам состою пайщиком в Эдемской земельной компании.
1: Ага. Пайщиком? Но мистер Бивен мне этого не говорил.
0: А мистер Бивен не мог этого знать. Я вступил в общество буквально на днях. Давайте деньги, сэр. Я дам вам сведения о небольшом участке с домом у самой пристани, который продается совсем недорого. Я дам вам сведения. Вот, лучший участок в Эдеме. Отличный участок, сэр. У самой пристани. Давайте деньги, сэр, давайте. Он продается совсем недорого. За него следовало бы повысить цену, но ради моего друга Бивена я сделаю вам исключение. Давайте деньги, сэр.

0: Эдем оказался совсем не таким, каким заманчиво рисовал его уважаемый мистер Чок. Какая это была унылая, болотистая долина. Казалось, воды всемирного потопа схлынули оттуда всего неделю тому назад. Так затянуло илом и перепутанной травой это отвратительное болото, именуемое Эдемом. Кое-где видны были попытки расчистить его. И намечалось даже что-то вроде поля с жалкими всходами маиса. Но работы не были доведены до конца. Зловонные испарения, горячие, одуряющие, поднимались от земли и стояли в воздухе. В поселке было пустынно. Вскоре после приезда Мартин слег в жестокой лихорадке. Марк, жизнерадостный и бодрый, как никогда, самоотверженно ухаживал за ним.
1: Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом, спящим на канатах? Да, что-то делать надо, да, что-то сделать надо, да, что-то сделать надо, чтобы стал он трезвым.
2: Ах,
1: сэр.
2: Марк.
1: Да, сэр.
2: Марк.
1: Я здесь, сэр.
2: Марк, чем я заслужил такую нелегкую судьбу? Что я такое сделал?
1: Сэр, сэр. Что вы, сэр? Нет, только не это, сэр. Слезы еще никому не помогли взять хоть маленькое препятствие, сэр. Одно только хорошо, сэр, это то, что Эдем настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке, сэр, осталось каких-нибудь 2-3 этих патриота. Но они и тут дерут нос и кричат, будто это болото. Самое здоровое и самое красивое место на свете. Они не могут не горланить, сэр. Для этого они и родились. И будут орать, хоть убей. Удивительные люди.
3: Ага. Вот один уж тут как тут. Так и есть. Ганнибал Чолопс.
2: Марк, не пускайте его. Не пускайте его, Марк!
3: Успокойтесь, сэр, он и спрашивать не станет. Сам войдет.
4: Ну, мистер Дипли, как поживаете?
1: Очень недурно, сэр.
4: Это должно быть мистер Чезлуд. Да вы не беспокойтесь, не закрывайтесь одеялом. Меня ни лихорадка, ни горячка не берет.
2: Я думаю больше о себе, сэр. Мне показалось, что вы собираетесь на меня плюнуть.
4: Я могу рассчитать расстояние с точностью до 1 метра. Ну, как вам нравится?
2: Ваша страна совсем не нравится.
4: Меня это ничуть не удивляет. Ум человека должен быть подготовлен к свободе.
1: Я полагаю, сэр, телу также не мешает подготовка. Особенно на таком благодатном болоте, как это, сэр.
4: У вас чертовски длинный язык, сэр.
1: Благодарю за комплимент, сэр.
4: С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас.
1: Что вы говорите, сэр? Это очень
4: лестно. Скажите спасибо, что я скоро уезжаю, и мне неохота возиться с вами.
2: В самом деле, сэр.
4: Нас надо уважать, сэр. Мы пример для всего земного шара.
3: Еще бы, сэр.
4: Нас надо уважать, а не там ощетинимся и зарычим.
3: Разве же я был непочтителен, сэр?
4: Я и не за то всаживал пули. И не за то мы линчевали.
1: Марк, Марк, где вы? Где вы, Марк?
4: Ну, я пошел. И помните, берегитесь.
5: Вылезайте из-под одеяла, сэр. Он ушел.
1: Ах.

Так пусть колеблются перед нами и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете ничем не стесненной мысли. И пусть наше бледное повествование быстро переменит место действия и перенесется снова в Англию, в гостиницу «Синий дракон».

0: Миссис Люпин сидела одна. Сильный ливень прибил к земле нежные ветки лоз и жасмина. При блеске молнии было видно, как плачущие листья дрожат и жмутся к окну, и настойчиво стучат, стучат в него, словно просят укрыть их от бурной ночи. Миссис Люпин глядела в низкое решетчатое окно.
1: Боже мой, боже мой. Боже мой, какая ночь. Какая страшная ночь. Каково-то сейчас тем, у кого нет теплого очага. Стучат. Нет. Нет, это ветка. Ох, где теперь Марк? Где-то теперь Марк?
2: Прошу.
3: Ну, снимите ваш плащ и шляпу.
4: Вас, а?
3: Я говорю, снимите ваш плащ и шляпу.
4: Нет, шляпа мне не мешает, и плащ тоже мне не мешает.
3: Ну, тогда садитесь к огню. Вам нужно обсушиться. А то ведь погода, так можно простудиться насмерть.
4: Ну, меня-то не так легко уморить, сударыня. Иначе я бы давным-давно помер. Как у вас... Называется этот домка. Дома. Дома. Уж не дракон ли, а?
3: Да, дракон.
4: Дракон.
3: Дракон.
4: Видите, угадал. Тогда, сударыня, у вас тут должен находиться один мой, как бы, родственник, сударыня. Молодой человек по имени Теплик.
3: Тепли?
4: Да, Марк Тепли, сударыня.
3: Марк Тепли?
4: Да, Марк Тепли.
3: О, сударь, уже много-много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию.
4: О, куда же он уехал, сударыня?
3: В Америку.
4: В Америку.
3: Жив ли он? Что с ним? Никто не знает. Он написал только один раз. И вот уже год, как от него нет вестей.
4: Нет вестей, да?
3: Нет вестей.
5: Нет вестей?
3: Нет вестей.
5: Нет вестей. Дорогая. Милая.
3: Может ли это быть? Марк. Так это он. Ой, Марк. Это вы.
5: А вы не узнали меня. Я думал, вы узнаете меня в любом наряде.
3: О, я узнала бы вас, если бы разглядела. Но вы так надвинули на глаза свою клеенчатую шляпу. Так закутались в этот матросский плащ.
5: Дорогая. Милая!
3: Марк, подождите! Да. Постойте! А где же ваш хозяин?
5: Хозяин?
3: Что такое?
6: Будь я проклят, сударыня, если он не дожидается меня там за дверью. Входите, сэр! Входите смело! Здесь никого посторонних нет! Входите, сэр!
3: Мартин! Мартин!
7: Дорогая миссис Ньюпин!
3: Мартин!
7: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая миссис Ньюпин!
3: Здравствуйте, Мартин!
7: Дорогая миссис Ньюпин!
3: О, как я рада!
7: Вы первые приветствуете странников, вернувшихся из дальнего, трудного пути.
3: О, уж как я этому рада, сказать не могу, сэр! Боже мой!
7: Дорогая миссис Ньюпин!
3: Ой, да вы же насквозь промокли! промокли.
5: Ничего.
3: Садитесь, садитесь сюда. Садитесь. Ближе к огню. Вот так. Ну что ж. Да, я сейчас вам подам ужин.
7: Нет, дорогая мисс Лина. Сначала расскажите нам, какие здесь новости?
3: Новости? Ох, вот уж не думала, что именно мне придется рассказывать вам о переменах, которые здесь произошли.
7: Боже мой! Какие перемены? Мэри?
3: Они, не беспокойтесь. Она здорова. Лучше ее вам не сыскать невесты на целом свете.
7: Тогда о каких же переменах вы говорите? Кто-нибудь умер? Миссис Люк. Дедушка! Ну, говорите же скорей!
3: Нет, все живы. Но перемены произошли с вашим дедушкой.
7: Что-то? Что с ним?
3: Он поселился у мистера Пекснифа.
7: У кого? Пекснифа?
3: Пекснифа. Просто удивительно. А Пекснив?
7: Ну что, что? Ну говорите скорее, дорогая мисс Люпин, ну что Пекснив?
3: Ваш дедушка очень постарел. Ну стал податлив.
7: Так.
3: И во всем подчиняется этому мистеру Пекснифу.
7: Что же?
3: Ну, а Пекснив?
7: Ну что же Пекснив?
3: Да вы только не волнуйтесь, сэр, не волнуйтесь. А Пекснив, он задумал...
7: Что? Что?
3: Ну, задумал жениться на мисс Мэри и проходу не дает бедной девушке.
7: Как? Что? Что вы сказали?
3: Да, сэр.
7: Вы слышали, Мак?
8: Еще бы.
7: Дайте мне плащ!
8: Вот ваш плащ, сэр.
3: Сэр, куда вы?
7: Дедушка!
9: Нет, молодой человек, нет, разите меня, но не его. Вот моя грудь, сэр.
7: Пустите меня!
10: Отойдите в сторону, Пексни.
7: Дедушка!
10: Дайте мне посмотреть на того, кого я любил когда-то так глубоко.
7: Дедушка!
9: Да, это, пожалуй, самое лучшее, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его во всем его истинном обличии.
7: Дедушка! Дедушка, я многое пережил за это время, многое понял.
9: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
10: Подумать о вас?
9: Да, сэр.
10: Подумать о вас. А я уже подумал.
9: Оттащите этого Пекснифа в сторону, или я за себя не ручаюсь. Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич. Негодяй! Я не сержусь, сэр, хотя я оскорблен в своих лучших чувствах. Я не могу на вас сердиться.
10: Слушайте меня, лицемер. Когда я лежал больной в гостинице, вы, кроткая душа, просили за моего внука. Вы хотели нажиться на нем, ослепив меня блеском своего милосердия.
7: Благородный сэр!
9: Прочь, негодяй!
10: А ты, Мартин, подойди ко мне. Дорогой мой.
7: Дедушка.
10: Как мог ты бежать от меня к нему?
7: Дедушка.
10: Я хотел дать тебе урок, но я не думал никогда, что дело зайдет так далеко. Я ждал, что ты вернешься ко мне, если Пекснев тебя прогонит. но я плохо знал свое дитя.
7: Дедушка, дедушка!
10: Нет, подожди минуту. Как я не любил тебя, но я не мог себя переломить. Я не мог первым пойти тебе навстречу. Но я следил за тобой, когда ты был в Лондоне. Я знал, что ты в нужде, и послал тебе деньги.
7: Так это были вы. Вы!
10: Да, я. Но я никогда не думал, что, получив эти несчастные деньги, ты уедешь с ними в Америку. Теперь все прошло. Все прошло. И ты вернулся, Мартин, дорогой мой. Мальчик.
7: Дедушка.
11: Мартин! Мартин!
7: Мэри! Мэри!
11: Вы вернулись?
7: Мэри, да.
11: Мартин!
7: Да, вернулся, голубка.
11: Мартин!
9: Вы обманули меня! Вы все обманули меня! Неужели вы бросите меня в такую минуту, сэр?
10: Если б нужно было пошевелить пальцем, чтоб снять веревку с шеи этого негодяя, я бы этого не сделал. Идемте отсюда. Здесь воздух отравлен ложью, лицемерием, подлостью. Идемте.